0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете, шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня, ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: Радио «Вера». Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Папа и я. Только вчера радовал своими красками клен, а сейчас за окном весело танцуют снежинки. В доме тишина. Я одна. Мне так хочется потрогать эту красоту. Первый снежок. Забираюсь на папин письменный стол, открываю форточку и подставляю ладошки, в которые мягко ложатся белые маленькие звездочки. Они тут же тают. Мне хочется их попробовать на вкус, и я языком ловлю снежинки, радуюсь и не замечаю холодного воздуха. А вечером родители обеспокоены моей вялостью, отсутствием аппетита. У меня болит голова. Термометр показывает высокую температуру. Меня укладывают в постель, а папа приглашает доктора, который живет в соседнем доме. Осмотрев меня, серьезный доктор что-то говорит папе об увеличенных железках и дает свои рекомендации. И вот несколько вечеров перед сном папа сидит рядом с моей кроваткой и держит у моей шейки металлический сверкающий отражатель с синей лампой. Он хриплым голосом напевает: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, мне тепло, уютно». И я погружаюсь в сон. А в одно прекрасное утро я просыпаюсь с ощущением легкости и вижу чудо. У моей постельки на стуле стоит настоящий домик для кукол. Он непростой. У него цветные слюдяные окошки, которыми украсил домик папа. Такая радость. И я иду на поправку.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма схиархимандрита Илеодора Головоницкого духовной дочери Серафиме. Вторая половина XIX века. Украина. Монастырь Глинская пустынь. Раба Божия Серафима, приступая к ответу на твое письмо, я и спрашиваю на тебя у Господа благословение Его святое и желаю получить тебе свыше крепость на победу врага. Ты спрашиваешь меня в своем письме, как можно приметить в себе вражескую прелесть? Замечать, если мы, проходя внимательную жизнь, ставим воной ближнего ниже себя, а себя выше, и хвалимся пред другими без нужды своими подвигами, приписывая оные себе, а не помощи того, без которого не можем творить и ничесо же, то это явная прелесть. В чем же заключаются действия прелести? В самочинии и гордости. Что я должна делать, чтобы истребить в себе малейший ее признак? Смиряться, как мрак при виде света от прикосновения солнечных лучей уничтожается в летние часы, так во всякое время прелесть вражеская исчезает от присутствия глубокого смирения, которое, впрочем, приобретается лишь поднятием на себя спасительного иго креста Господня и несение оного.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
1: В келье, которое досталось монаху Александру, когда из монастыря Оптина-Пустынь он переселился в Гефсиманский скит Троицы Сергиевой Лавры, стояли большие напольные часы. Они громко тикали и гулко отбивали четверти. Вставая на молитву перед иконами и совершая молитвенное правило по четкам, отец Александр никак не мог сосредоточиться и только слышал, что тик-так да динь-дон. Однажды, не вытерпев, монах обратился к монастырскому эконому, ответственному за хозяйство. «Забери ты их от меня, Бога ради, поставь куда-нибудь еще». Но строгий эконом был неумолим. «Некуда мне больше их ставить, и не проси. До тебя монахи с ними жили, и ты привыкай». Тогда отец Александр решил поставить часы в дальний угол. Но в тесной келье от такой перестановки мало что изменилось. Попытка накрыть часы одеялом тоже не увенчалась успехом. Наконец отец Александр махнул на часы рукой. «Буду усерднее молиться», — решил он. И чем горячее, чем глубже от сердца монаха шла молитва к Богу, тем меньше мешали этой молитве назойливые часы. А через некоторое время отец Александр с удивлением обнаружил, что вообще перестал их слышать, как будто часов и вовсе тут не было. Старец Александр Гефсиманский, так за мудрость и молитвенную жизнь называли отца Александра лаврские монахи и паломники, часто рассказывал об этом случае своим ученикам и говорил: «Когда у человека в мыслях Господь, ему везде хорошо, везде спокойно».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Подавая милостыню, хорошо бы следить за собственным духовным устроением. А это многие из нас делать забывают. Только с большой любовью и сердечностью сделанные добрые дела бывают угодны Богу. Я хочу поделиться с вами словами святителя Иннокентия Вениаминова о истинном доброделании. Если хочешь, чтобы твои благие дела были угодны Богу, никогда не хвались ими. Ты не мастер, а лишь подмастерье. Искусство дает цену золоту, а добродетелям дает цену чистая и бескорыстная христианская любовь, которая приходит от Духа Святого. Все, что сделано без христианской любви и тайной молитвы, то есть без Духа Святого, не является еще полноценной добродетелью. И потому человек, не имеющий в себе Духа Святого, при всех своих внешних добродетелях остается нищ и жалок.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина-Пустынь. Вы женитесь. Дай Господь мир и любовь. Молю Бога, чтобы Он подкрепил вас на этом пути. Мы давно уже привыкли к улыбочкам и шуточкам при чтении свадебного апостола, когда диакон возгласит: «А жена да убоится мужа своего». А шуточного или несовременного тут нет ничего. Хорошая жена должна хоть вид подчинения показывать, если у нее и нет настоящей боязни. Разумеется, и у апостола Павла тут дело идет не о том, чтобы у всякой жены ноги подкашивались от страха при взгляде на мужа, но о духовном страхе, о страхе согрешить не только изменой, но и всякими мелкими сопротивлениями и словесными оскорблениями. Дай, Господи, чтобы ваша будущая супруга была в этом отношении одной из тех исключительных женщин, которых и мне посчастливилось встречать.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Иркутское купечество пребывало в напряженном ожидании. Стало известно, что городская торговая палата выдала дозволение на ведение мясной торговли некоему купцу из Тобольска. По установленным правилам, таких торговцев в Иркутске могло быть только трое. Два из них уже много лет вели в городе свои дела. На место третьего было полно претендентов из местных предпринимателей. И вот надо же, купчишка из Тобольска, какой-то Кузнецов, того гляди и жить сюда переберется. Так размышляли иркутские купцы. А Ефимий Андреевич Кузнецов, тот самый купец из Тобольска, который, как сегодня сказали бы, выиграл торговый тендер, тем временем действительно перебрался в Иркутск. На встречу с распростертыми объятиями от местного купечества он, понятное дело, не рассчитывал, но и оставаться чужаком не намеревался. С первых же дней Ефимий Кузнецов показал, что относится к Иркутску как к родному городу. Ефимий Андреевич по натуре своей был добрым, отзывчивым человеком. Он верил в Бога и евангельскую заповедь Христа о любви к ближнему считал своим долгом. В Тобольске его знали как щедрого жертвователя и попечителя храмов, приютов и больниц. На новом месте Кузнецов тоже старался вникнуть в нужды горожан и помогать при каждой удобной возможности. В Иркутске он поселился неподалеку от церкви Преображения Господня и стал ее постоянным прихожанином. На первом же богослужении Ефимий Андреевич увидел, что старый храм требует скорейшего ремонта, и предложил свою помощь. В итоге на средства Кузнецова церковь была перестроена и значительно расширена. Часто Ефимий Андреевич посещал кварталы, где проживала городская беднота. Он раздавал неимущим деньги, расспрашивал их о прочих нуждах. Это помогло Кузнецову понять, что городу необходима больница, в которой бедняки могли бы бесплатно получать медицинскую помощь. С этой инициативой и готовностью все расходы по строительству и содержанию больницы взять на себя, он обратился в городскую думу и стал ждать решения. А пока суд да дело, Ефимий Андреевич продолжал заботиться об Иркутске. Он сделал большое пожертвование на строительство в городе духовной семинарии, учредил капитал для поддержки детских приютов, активно включился в деятельность по организации библиотек, участвовал в открытии городского театра. Видя искренние старания Кузнецова на благо людей, иркутские купцы не раз в глубине души укоряли себя за то, что поначалу были так враждебно к нему настроены. Полюбили заботливого купца и рядовые горожане. Дважды, в 1826 и 1832 годах, он избирался на пост иркутского градоначальника. Ефимий Андреевич финансировал амурские экспедиции, инициированные губернатором Восточной Сибири Муравьевым. На их осуществление он выделил 3 миллиона рублей, а сверх того организовал постройку кораблей и запасы продовольствия. Однако годы брали свое. Кузнецов часто болел и чувствовал, что жить ему осталось недолго. Но еще так много хотелось сделать. Ефимий Андреевич составил подробное завещание, по которому основная часть его средств должна была пойти на благотворительные цели. Так и случилось. На оставленные Ефимием Кузнецовым по завещанию средства было открыто городское женское училище, построен пароход «Аргунь» для Амурской военной флотилии. 250 тысяч рублей пошли на постройку Иркутского Казанского кафедрального собора. И больница, та самая, о которой он давно мечтал, тоже появилась в городе. Пусть и после смерти этого щедрого и неравнодушного человека, но все же благодаря ему и в память о его добром сердце.
0: Имена, имена милосердия.

Ведь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой, когда затихнут волны и запрянет.

Радио «Вера». Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Пасхи – не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме. Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось и к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось и к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода. В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снесшелыся к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилась и блистанием божества. Егда же и умершая от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе». Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
2: Тропарь «Егда снишелось и к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелось и к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: В храме. Молитва – это таинство, разговор с Богом. Однажды мы пришли с внуком в храм Казанской иконы Божьей Матери, и вдруг женщина, грубой со злостью в голосе, кричит мне: «Накрасила губы, а мы после вас будем помаду слизывать?» Я даже не поняла, что здесь в храме хочет от меня эта женщина с перекошенным от злости лицом. «Ходите здесь, делайте вид, что молитесь!» Мне так было неловко, что женщина грубила при внуке. Было ощущение, как будто меня ударили в его присутствии. А мой мудрый внук сказал мне: «Не разговаривай, папа, мы же в храме». Я позднее поняла смысл его слов. «Ничего никогда никому доказывать не нужно. Мы все под Богом. Только Он нас рассудит».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе – любовь, ибо имя тебе – Троица единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум мудрость прозорливую, а дух свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя. И ты видишь меня как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу. И ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь. Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. «Есть ли земная любовь?» – спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Вселей любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой.

0: Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Русская печь. Русская печь – целый мир. Настоящее солнце, вокруг которого вращалось все в доме. Тепло этой печи ни с чем не спутать. Сухое, мягкое, пахучее. Его ласковое прикосновение чувствуешь с порога, особенно в промозглый осенний день или в зимнюю стужу. Руки сами тянутся к ее белым бокам. Прислонишься спиной к ней и чувствуешь ее живое, большое, надежное тепло. И нет больше удовольствия, чем сидеть вечером на лежанке печи в полутьме и слушать дедовы рассказы о войне и прежних временах.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний графини Прасковьи Анненковой, урожденной Гёбль, жены декабриста, графа Ивана Анненкова. «Когда я явилась в канцелярию, там было множество народу. Мне подали бумагу, писанную по-русски. Я читать не могла и передала Степану, чтобы он перевел мне. Бумага была о том, что государь-император разрешает мне ехать в Сибирь. Я с радости, забыв, где я, начала хлопать в ладоши и прыгать, повторяя, я получила разрешение ехать в Сибирь. Тогда все говорили, что я с ума сошла. Мой веселый характер, несмотря ни на какие испытания и горе, беспрестанно брал верх над всем. Потом я должна была идти к самому князю Голицыну. Бумаги были мне прочитаны секретарем князя в его присутствии. В одной из них было сказано, что государь приказал спросить меня, что будет мне нужно на дорогу и сколько денег. Я отвечала, что прошу дать мне фельдъегеря, если найдут это возможным, но что в деньгах я не нуждаюсь. Князь Голицын объяснил мне, что нельзя государю отвечать отказом, на что я сказала, что в таком случае прошу все, что будет угодно государю, прислать мне».
0: Голоса

Влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкою дымкой тумана ясный одет небосклон, светлая грудь океана —

0: Святой Руси, из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
1: Морозный зимний день клонился к закату. По пустынному полю тащилась одинокая телега. Приказчик одной из лавок города Козельска, Александр Стрыгин, ехал по делам в соседнюю губернию. Зарываясь поглубже в сено, он мысленно корил себя за то, что, выезжая из дому, надел не теплый овчинный кожух, а короткий заячий тулупчик. Извозчик на козлах тоже то и дело поеживался от холода. Надвигалась ночь, нужно было искать приют, но, насколько хватало глаз, в поле не было видно ни огонька. Мороз усиливался. Начиналась пурга. Извозчик, осадив лошадь, повернул к Александру замерзшее красное от ветра лицо. «Кажись, с дороги сбились», – озадаченно проговорил он. «Нельзя дальше ехать. Темень, метель, еще больше заплутаем. Надо пережидать». Александр обмер. У него была надежда на то, что они нет-нет, да и наедут на какое-нибудь жилье. Но теперь все пропало. В такую бурю в чистом поле они неминуемо замерзнут насмерть. «Эх, слезай!» — крикнул он извозчику. «Давай искать дорогу на ощупь. Ты иди в ту сторону, я в эту. Да почаще окликай меня, а не то и друг друга потеряем». Они разошлись. Однако уже через несколько шагов Александр понял, что искать бесполезно. Все утонуло в кромешной темени и снежном вихре. Тогда, опустившись на колени прямо в снег, Александр взмолился Богу. «Господи, помоги! Не дай умереть!» Поднявшись, он окликнул извозчика и пошел на его голос. Вдруг справа от себя Александр увидел два темных силуэта. Большие, словно горы, они безмолвно вырисовывались из снегового мрака. Александр оробел, но, справившись со страхом, подошел поближе. Луна на мгновение вышла из-за туч, и Александр увидел прямо перед собой два огромных стога сена. «Эй, сюда, скорее!» — радостно закричал он извозчику. «Господь послал нам ночлег!» Спустя некоторое время после этого события Александр принял монашеский постриг в монастыре Оптина-Пустынь, откуда впоследствии перешел на жительство в Гефсиманский скит Троицы Сергиевой Лавры. «Если будешь уповать на Господа, то не заблудишься и не впадешь в пропасть или в стремнину», говорил старец Александр Гефсиманский. «Бог печется и промышляет о нас более, нежели мы сами».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Бабкин.
1: Бывают сновидения от Бога, а бывают свои собственные. Из-за усталости или переживаний. А бывают от врага. Люди, придающие значение снам, часто спрашивают, как понять, от кого сон. Хочу поделиться рассуждением о сновидениях преподобного Иосифа Исихаста. Сновидения от Бога распознаются. Иногда они видятся в глубоком сне, иногда в тонком, как бы то ли спящему, то ли нет, и в краткое время. А когда человек просыпается, то полон радости, виденное увлекает ум и вызывает созерцание. И целые годы он вспоминает об этом, и оно незабываемо. А сны от бесов наполняют душу смятением. И когда человек просыпается, и ум хочет вспомнить виденное, то наполняется страхом, и сердце этого не принимает.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы писателя Александра Солженицына с журналистом Бернардом Левиным. 1983 год. Лондон. Путь человечества – длинный путь. Мне кажется, что прожитая нами известная историческая часть – не столь большая доля всего человеческого пути. Да, мы проходили через соблазны религиозных войн, и в них были недостойны. А теперь мы проходим через соблазн изобилия и всемогущества, и снова недостойны. Наша история и состоит в том, чтобы, проходя через все соблазны, мы вырастали. Почти что в самом начале евангельской истории Христу предлагаются одно за другим искушения, и Он одно за другим отвергает их. Человечество не может сделать это так быстро и решительно. Но Божий замысел, мне кажется, в том, что через многовековое развитие мы сумеем сами начать отказываться от соблазнов. Голоса.

0: надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: Апрель в Петербурге напоминал позднюю осень. По серому небу плыли свинцовые облака, тротуары утопали в грязи. По Невскому, перепрыгивая через лужи, шла молодая девушка. В легком пальто, без калош на модных, но уже порядком поношенных прюнелевых ботинках, она прятала от ветра лицо в старую пуховую шаль. Остановившись у подъезда красивого богатого особняка, девушка позвонила в дверь. Дворецкий вопросительно посмотрел на юную особу, задержавшись взглядом на ее запачканных ботинках. «Я новая учительница хозяйских детей. Сегодня первое занятие», – представилась гостья. У 15-летней Ани Шабановой, так звали девушку, еще совсем недавно тоже были и калоши, и даже большой красивый дом. А потом отец, потомственный дворянин, разорился. Имущество семьи ушло с молотка, и теперь Аня должна была сама о себе заботиться. Благо, образование она получила прекрасное. Частные уроки и переводы давали небольшой заработок. Впрочем, даже если бы дела по-прежнему шли хорошо, она все равно не стала бы сидеть дома за вышиванием. У Анны была мечта – стать детским врачом и создать такую систему медицинского обслуживания, при которой дети из бедных семей, сироты и беспризорники могли бы лечиться совершенно бесплатно. Однажды, Аня была еще маленькой, но запомнила этот случай на всю жизнь, они с отцом прогуливались по окраине Петербурга и проходили мимо какой-то больницы. На ступенях сидела бедно одетая женщина и горько плакала. Аня уговорила отца узнать, в чем дело. Оказалось, что женщина принесла сюда своего годовалого сына, который от постоянного кашля начал задыхаться. Ребенка осмотрели и забрали на лечение, а с женщины потребовали 45 рублей. Достать такие деньги матери было решительно неоткуда. «Уж лучше бы он, бедный, помер», – причитала она сквозь слезы. Отец тогда помог этой несчастной, но сколько их еще было по всей России. В 1882 году в Гатчине торжественно открывали лечебницу для хронически больных детей. Почетные гости произносили с трибуны торжественные речи, разрезали шелковые ленточки. А в стороне стояла невысокая хрупкая женщина в темном платье. Это была та самая Аня, Анна Николаевна Шабанова. Ее юношеская мечта сбылась. Она стала известным детским врачом, и эта лечебница была плодом ее долгих стараний. Несколько лет ушло на то, чтобы разработать концепцию и найти единомышленников среди тех, кто мог бы финансировать строительство. К счастью, добрых людей вокруг оказалось очень много. Занимаясь проектом лечебницы, Анна Николаевна это с радостью поняла. Для бедных бесплатно. Это был принцип, по которому работала лечебница. А через несколько лет Анна Шабанова при поддержке принца Петра Альденбургского и доктора Раухфуса открыла еще и детский санаторий на берегу Балтийского моря. Он работал по такому же принципу, что и лечебница. Анна Николаевна была активной участницей Санкт-Петербургского общества самаритян, оказывавшего безвозмездную помощь и уход за больными, заведовала детским садом, или, как его называли, детским очагом для детей, работающих интеллигенток, не покладая рук, трудилась в детской больнице принца Петра Альденбургского. И каждый день благодарила Бога за то, что живет именно так, как всегда мечтала. Да, ее путь к мечте был нелегким. Получить медицинское образование, а тем более разрешение на практику, женщине в России в то время было практически невозможно. Но Шабанова не опускала руки, а искала возможности. На скопленные деньги поехала учиться за границу, получила блестящее образование, а вернувшись в Петербург, добилась изменения существующей системы, согласно которой женщина даже с высшим медицинским образованием могла рассчитывать лишь на акушерскую практику. Именно благодаря Анне Николаевне Шабановой в России появилась профессия «женщина-врач». Имена, имена
0: милосердия. Радио «Вера».

живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Святой Иоанн Дамаскин – один из тех авторов, которые серьезно повлияли на формирование православного богослужения. Он собственноручно написал множество песнопений. С особым духовным подъемом Дамаскин сочинял гимны в честь Божией Матери. Кроме того, святой Иоанн стал систематизатором православного богослужения, адаптировав для христианских нужд античную систему восьми гласов. Гласами называются мотивы, на которые распеваются церковные молитвословия. Певчие могут впервые видеть текст песнопения, но, посмотрев указание, на какой глас произведение составлено, они способны его спеть без затруднений. По замыслу Дамаскина гласы меняются каждую неделю. В течение 7 дней исполняется песнопение первого гласа, затем также в течение 7 дней второго и так далее. Начало цикла всегда выпадает на воскресенье. Сегодня мы поговорим об одном из песнопений первого гласа – «Тропаре в честь воскресения Христова». О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарем в православной церкви называется краткий торжественный гимн, прославляющий обычно победу Бога над грехом и смертью. Тропарь первого гласа не исключение. Он кратко рассказывает нам о событиях, произошедших в ночь воскресения Христа из мертвых. Так звучит церковнославянский текст молитвословия. «Камени запечатано от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскреслось и тридневный спаси, даруй мир и жизнь. Сего ради силы небесной вопияху ти, жизнодавче, слава воскресению Твоему Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче». Прозвучавший текст сложен для понимания, и поэтому его нужно перевести. «Хотя камень был опечатан иудеями, и воины стерегли пречистое тело Твое, воскрес Ты в третий день, Спаситель, даруя миру жизнь. Потому силы небесные взывали к Тебе, податель жизни. Слава воскресению Твоему Христе, слава царству Твоему, слава промыслу Твоему, единый человеколюбец». Тропарь первого гласа рассказывает нам о том, какие препятствия устроили для Христа его враги. Опечатали камень, закрывавший гробовую пещеру, поставили у ее входа стражу. Но никто и ничто не смогло удержать Спасителя. Он воскрес из мертвых, открыв людям путь к вечной жизни.
2: Тропарь первого гласа поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Он воодушевляет молящихся, напоминая им о чуде воскресения Христа из мертвых. А теперь давайте послушаем тропарь первого гласа в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии 1 сентября многие благотворительные фонды проводят акции для юных подопечных. Кому-то из ребят помогают с приобретением канцтоваров и рюкзаков, кому-то со средствами реабилитации или адаптации. Так, фонд «Провидение» поддерживает детей, у которых есть проблемы со зрением. Одна из его подопечных – 10-летняя Ксения Масютина из Краснодара. У девочки неизлечимое генетическое заболевание. Со временем ее мышцы слабеют, что приводит к трудностям с движением. Сейчас Ксюша переходит в 5-й класс общеобразовательной школы. Девочка передвигается на инвалидной коляске. Чтобы перемещаться по этажам учебного заведения, Ксюша пользуется специальным лифтом. И учитель, и ребята в классе поддерживают ее во время учебы. А в свободное от школы время Ксюша изучает английский язык и увлекается рисованием. Мечта Ксюши – научиться ходить самостоятельно. Ради этого девочка много трудится. Мама возит ее на реабилитации, курсы массажа и адаптивной физкультуры. Болезнь влияет на все мышцы ребенка, в том числе и те, что связаны со зрением. Из-за диагноза Ксения плохо видит. И чтобы продолжить учебу и реабилитацию, к новому учебному году ей нужны специальные очки. Приобрести их помогает фонд «Провидение». Присоединиться к доброму делу и подарить Ксюше очки вы можете на его сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня». Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни, и когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо, и не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная? Почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: Радио «Вера». Петр Лобузнов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Встреча с детством. Стояла удивительная, едва уловимая на первый взгляд пора перехода ранней весны, нежной желто-зеленой дымки, состоящей из распустившихся ивовых, березовых и ольховых сережек, к чудесной свежей зелени из только что начавшихся появляться маленьких листочков, омытых самым первым дождем. Я шел по весенней улице в сторону тихой речушки, на берегах которой прошли самые лучшие мои незабываемые детские годы. С купанием и нырянием до синих губ, ловлей мальков на отмелях куском старенькой марли, доставанием из глубоких нор огромных раков, а иногда и налимчиков. Спустившись к набережной, я вышел к мосту, построенному еще при царе умелыми русскими строителями. На том месте, где я стоял, ранее был небольшой пляж, а сейчас все заросло кустарником и деревьями, в основном ивами, в ветвях которых звонко радовались жизни птицы. Пытаясь разглядеть пивуней в кроне дерева, я обратил свой взгляд наверх, туда, откуда пробивались сквозь ветви солнечные лучи, и ощутил мелкие капли влаги на своем лице. «Боже мой!» — вырвалось у меня. «Да ты плачешь, голубушка моя!» «Словно чувствуешь настроение мое», — обратился я к Иве. «Ну, поплачь, давай погрустим вместе. Может, и полегчает, отпустит».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники. Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. 1942 год. Великая Отечественная война. Город Казань. Меня перевели в палату выздоравливающих. Я не умер. Это была просторная комната на 40 коек и очень светлая. В ней уже госпитальная жизнь била ключом. Вперемешку со стонами, хохот, оживленные разговоры. Умирали и тут, но реже. Выздоравливающий. Нет, не после гриппа или воспаления легких. И не выздоравливающий, а возвращающийся. Возвращающийся к жизни из небытия. Это буйный приток жизненных сил, когда в голове светлые мысли, когда весь мир со всеми его предметами, звуками, запахами воспринимаешь впервые. Весной меня на носилках вынесли во двор и положили на траву. Я увидел целое небо, забор, цветы, дом, перспективу убегающих вдаль улиц. Если бы вы знали, как все это было прекрасно, гармонично, ярко, бесконечно разнообразно. Прямые линии, изогнутые, круг, угол. Особенно поразила меня красота дома. Какая гармония! Какой порядок! В 1959 году мы нашли улицу и дом, где я провел почти год жизни. Пыльная улица, некрасивое здание клуба, дрянной дворик. Я ходил по знакомым местам и не видел их прежними глазами. И я был здоров. А может быть, именно тогда я был здоров, а сейчас, хотя и здоровый, но болен? Увы, чаще всего мы видим жизнь не с первородной ясностью, а затуманенным суетой и всякими соображениями взором, и не замечаем вечных, всегдашних и всеобщих гармонии и красоты мира. Нет, хорошо было тогда.
1: Голоса

0: радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
1: В городе Козельске праздновали широкую масленицу. Повсюду царило веселье. Прямо на улице пекли блины, шустрые мальчишки с деревянными лотками наперевес во весь голос расхваливали сахарных петушков на палочках и сдобные пироги. Молодой человек по имени Александр Стрыгин прогуливался по гудящим от праздничного шума улицам. На одной из них он заметил большую толпу. Заинтересованный, Александр подошел поближе и пробрался вперед. Оказалось, зеваки собрались поглядеть на кулачный бой. У Александра руки так и зачесались. По дороге он успел завернуть в трактир и пропустить рюмочку. И теперь разгоряченный кинулся прямо в самую гущу дерущихся. Домой Александр вернулся с намятыми боками, но в хорошем настроении. Снял сапоги, повалился на кровать и сразу же уснул. Проснулся он от того, что кто-то настойчиво теребил его за плечо. «Вставай, сынок, мы же сегодня с тобой в монастырь, в Оптину пустынь на службу собрались. Забыл разве?» – тихо будила его мама. Вставать Александру очень не хотелось. После вчерашнего веселья болела голова и бока. Но огорчать родительницу ему не хотелось. По дороге к Оптиной пустыне Александр почувствовал себя еще хуже. В голове шумело. А мимо проходили, направляясь к монастырю, знакомые. Здоровались, улыбались. И Александру вдруг стало нестерпимо стыдно за то, как недостойно он вел себя вчера. И это перед походом в храм, где он собирался причаститься. «Господи, прости меня грешного!» Всю дорогу искренне со слезами на глазах повторял Александр. Едва он переступил порог храма, как голова прошла, а на душе стало легко, спокойно и радостно. С тех пор Александр настолько изменил свою прежнюю жизнь, что вскоре принял монашеский постриг и поселился в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры. «Порой через наши немощи Господь приводит нас к покаянию», говорил старец Александр Гефсиманский. А искреннее покаяние открывает человеку самого себя как бы со стороны и помогает искоренить в себе все дурное.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Бабкин.
1: Блаженный Диодор Фатикийский посвятил целый раздел своего творения «Подвижническое слово, добродетели, неверование никаким снам». Хочу поделиться с вами правилами, определяющими суть этой добродетели. Совершенно не верить никакому сонному мечтанию, ибо сны наибольшей частью бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения или бесовские над нами наругания и забавы. Если, держась сего правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, то не погневается за это на нас любвеобильный Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из опасения бесовских козней.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний летчика-космонавта Германа Титова «17 космических зорь». 50-е годы 20 века. Казахстан. Школа летчиков. Когда начался курс молодого бойца, нас заставили заниматься строевой подготовкой, назначали дневальными и велели учить армейский устав, который я, будущий летчик, сразу же счел вещью ненужной и не старался вникать в него. И, конечно, за такое отношение к уставу пришлось поплатиться. Однажды меня назначили дневальным. Отстоял свои 2 часа, потом разделся и завалился спать. Через некоторое время чувствую, кто-то будет меня. «Почему спишь?» Отстоял свое, вот и сплю. Вконец рассерженный командир спросил, сдерживая себя: «А что положено по уставу?» «Откуда я знаю?» «Чтобы знал, 2 наряда вне очереди». Отработав внеочередные наряды, я загрустил. Рука как-то сама по себе потянулась к перу, и я написал отцу. О том, что здесь все не так, как поначалу думал. О том, что вместо полетов нас учат ружейным приемам и хождению строем. В общем, немного разнылся. Ответ отца был спокойным и, как всегда, убедительным. «Я предупреждал тебя», — писал отец, — «что в армии тебе будет не сладко. Но уж коли ты взялся за дело, веди его до конца, чтобы потом не было стыдно за минутное малодушие». Голоса.

0: радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Время близилось к полудню, когда из-за горизонта на Ставрополь стали наползать свинцовые, почти черные тучи. «Гроза собирается», — крестясь, беспокойно говорили горожане и закрывали распахнутые с утра окна домов. А не на шутку разыгравшийся ветер так и норовил выхватить тяжелые ставни у них из рук. Все спешили скрыться от надвигающейся непогоды. Все, кроме водовозов. Они, наоборот, выводили свои телеги на улицы. Ненастью они радовались. В такие дни за ведро воды, привезенной в город из Карабинского родника, требовали с покупателей гривенник, а то и больше, за неудобство проезда по размокшей от дождя колее. Да и в погожие деньки, когда ничто не мешало водовозам отмахать три версты туда и обратно, цена снижалась ненамного. Даже вполне состоятельным людям это серьезно било по карману, что уж говорить о городской бедноте. Но выручка у водовозов оставалась стабильной, ибо горожанам деваться было попросту некуда. Водопровода в городе нет, а воду из речки, носящей красноречивое название «Мутнянка», местные медики употреблять настоятельно не советовали. И неизвестно, сколько бы еще так продолжалось, если бы в один прекрасный день в Ставрополь из Тифлиса не приехал купец первой гильдии Гавриил Иванович Томомашев. Его появление сразу же заинтриговало городскую общественность. Почетный гражданин Тифлиса, где, по слухам, у него не дом, а целый дворец. Говорят, он подарил Тифлисской библиотеке свое огромное собрание редких и дорогих книг. Очень скоро Гавриил Иванович сделал дорогой подарок и Ставрополю, который он с самого начала воспринимал как родной город и быстро вошел в курс его проблем. В 1839 году Томомашев уведомил городскую думу о том, что хочет строить в Ставрополе водопровод целиком и полностью за собственный счет. Дума, разумеется, возражать не стала. Работы продвигались успешно. Гавриил Иванович заказал для водопроводной системы самые лучшие керамические трубы, которые на три версты протянулись от родника до города. И вот, наконец, 13 ноября 1840 года Ставропольский водопровод был пущен. Жители города ликовали, собравшись возле бассейна у крепостной горы, куда поступала чистая, пригодная для питья родниковая вода. Ее можно было набирать в любое время суток и совершенно бесплатно. Правда, за сбор воды из колонок, расположенных по пути следования водопровода, плата взималась, но она была просто пустяковой, копейка за ведро, а с бедняков и вовсе ничего не брали. Это было единственное жесткое условие, которое Гавриил Томомашев поставил перед городскими властями, взявшись за строительство, обошедшееся ему 45 тысяч рублей. С помощью Гавриила Ивановича в Ставрополе был открыт и крупнейший на Кавказе военный госпиталь. В строительство трех его каменных корпусов купец вложил немало личных средств, а домовую церковь во имя образа Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радость, возвел за собственный счет. Томомашев не скупился на заботу о храмах. Свои пожертвования церкви он, как христианин, конечно, стремился не афишировать. Однако известно, что Гавриил Иванович оказал значительную поддержку строительству Ставропольского Варваринского храма и Иоанна Мариинского женского монастыря. Из города Томомашев уезжал почетным гражданином. Так Ставрополь отблагодарил щедрого купца за его доброту и до сих пор о нем не забывает.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Литургия – главное богослужение православной церкви, во время которого совершается таинство Святой Евхаристии, хлеб и вино по молитве церкви, и через схождение Святого Духа становится телом и кровью Христовыми. В настоящее время, по большей части, совершается литургии двух типов. Почти каждый день служится литургия святителя Иоанна Златоуста, и 10 раз в году совершается литургия святителя Василия Великого. В частности, накануне праздников Рождества и Крещения Христова в воскресные дни Великого Поста. Василий Великий и Иоанн Златоуст – знаменитые богословы древности. Они написали и отредактировали песнопение литургии, сделали ее образцом молитвенного обращения к Богу. Впоследствии церковные поэты дополнили их труд. Они включили в состав литургии новые песнопения, которые подчеркивают единство небесной и земной церкви. Одно из таких молитвословий появилось в VIII веке и называется по первым словам «О тебе радуется благодатное». О содержании песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Тебе радуется благодатное» было написано одним из самых ярких церковных поэтов, святым Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Но по национальности он был греком и писал молитвословие на греческом языке. Однажды им было составлено песнопение в честь Божьей Матери. «О тебе радуется благодатное все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты, освященный храм и рай духовный, слава девства, от которой Бог воплотился и младенцем стал, прежде всех веков существующий Бог наш. Ибо недра твои он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес соделал. О тебе радуется благодатное все творение, слава тебе». Песнопение, составленное Иоанном Дамаскиным, звучит в наши дни в ходе почти каждой литургии Василия Великого. «О тебе радуется благодатное» исполняется сразу после благословения священником хлеба и вина, момента, когда они таинственным образом становятся телом и кровью Христовыми.
2: Молитвословие «О тебе радуется благодатное» было включено в состав литургии Василия Великого не сразу. Первоначально оно звучало только на вечернем богослужении, совершаемом накануне воскресения. Впоследствии церковь решила, что песнопение Иоанна Дамаскина как нельзя лучше передает значение подвига Богородицы. Благодаря Деве Марии в наш мир пришел Спаситель. Она вырастила Христа, заботилась о нем и помогала ему в служении. Богоматерь явила людям пример того, какой святости может достичь человек. Давайте послушаем песнопение «О тебе радуется благодатное» в исполнении мужского хора Института певческой культуры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Галина Пономарева. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Просторы Алтая. Бесконечные поля Алтая. Ранней весной, когда еще не сошел полностью снег, когда из-за гуляющих на небе туч порой сыпется снежная крупа, уже открывается из-под снега пашня. Поле черное, влажное, причесано невероятным гребнем и оттого кажется мягким. Но самым волнующим оно бывает золотистой осенью, тогда, когда человек снимает подаренный землей урожай. Убраны пшеничные поля. Они яркой своей желтизной сливаются с безоблачным синим небом, согреваемые еще порой знойным солнцем. Когда видишь бескрайние, уходящие за линию горизонта, ровные-ровные, возделанные человеческими руками поля, то душа наполняется восторгом.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Может показаться, что если ты избран Богом, главное в твоей религиозной жизни уже произошло. Осталось только расслабиться и получать плоды этого избрания. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «И взыди на гору, и призвах их же, хотяше сам».
9: Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его.
8: И предади его.
7: Многих людей, читающих Библию, беспокоит тема богоизбранности потомков Авраама, Исаака и Иакова. Помню, как сосед, который все время спорил со мной на религиозные темы, прямо набросился на меня с вопросом: «А чем это они заслужили избрание? И уж если они стали избранными, то какова подлинная цена их праведности? Ведь раз Бог их выбрал, это значит, Он все время их оберегал и направлял. А где же здесь справедливость? Ведь всем должно доставаться одинаково и любви, и сил, и благодати. Но стоит задуматься над смыслом библейского избрания. Так ли оно легко и престижно? Вспомним, что выбираем мы всегда для чего-то. Например, можно прийти в магазин инструментов, чтобы выбрать сверло, которое будет потом вгрызаться в стены и подвергаться трению и высоким температурам, и стачиваться из-за твердости материала. А можно прийти в художественный салон и выбрать картину, которая будет спокойно висеть на этой самой стене. И в первом, и во втором случае происходит выбор. Но используется потом избранное по-разному. Посмотрим на избрание народа Божьего в Ветхом Завете. Для чего он избран? Для того, чтобы соблюдать заповеди и быть примером для других народов. Кажется, что эта задача ближе к той, для которой мы выбираем картину. Однако, обратившись к истории самого народа, мы увидим массу скорбей и испытаний, трудностей и проблем, с которыми он столкнулся, причем как во внешней жизни всей общности, так и в духовной жизни отдельных людей. Ведь даже если неодушевленный предмет может оказаться некачественным и сломаться, что говорить о человеке, который в испытаниях может повести себя по-разному? Иными словами, очевидно, что жить по заповедям и быть примером для других в мире после грехопадения очень непросто. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, Иисус избирает себе учеников. Сначала из всего народа выбрана отдельная группа, которая восходит на гору, и уже там из нее выбираются 12 человек, которые станут апостолами и близкими учениками Христа. Они будут обладать удивительными дарами, но и спрос с них будет совершенно особенный. Вместе с учителем они будут совершать чудеса, благодаря близости к нему они будут пользоваться почетом. И снова люди могли спросить, почему именно они, разве это справедливо? Но не стоит забывать, что и гонения, которым подвергся учитель, в итоге распространились на них. Все потому, что быть избранным – это не почивать на лаврах, как можно подумать. Да, они были избраны, но для того, чтобы идти и проповедовать, призывая людей верить в Евангелие. И хотя это была весть о Божьей любви, о приглашении к ней каждого человека, нравилась эта весть далеко не всем. Язычникам, например, не нравилась необходимость отказаться от веры в богов. Иудеям – призыв принять Иисуса из Назарета, как того, в ком эта любовь воплотилась на земле. Кроме того, ни те, ни другие не хотели меняться нравственно, отказывались признавать, что Божию любовь нужно впустить в собственную жизнь, что ненавидящее или развращенное сердце воспринять ее не сможет. Итак, именно благодаря проповеди тех, о ком мы читали сегодня, избранным Божиим теперь может стать каждый. Но быть избранником непросто, ведь для этого нужно быть готовым творить Божьи дела на земле.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Вертков.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Вдохновение. Нотный лист исписан вдоль и поперек. Старая фортепиано глухо вздыхает, словно просит отдыха. Голова склоняется над клавишами, руки бегают по ним все медленнее. Уже глубокая ночь, и хочется спать, но нужно работать. Пьеса должна быть закончена сегодня. Брови сдвинуты, переносицу пронзает глубокая складка. Музыкант напряженно вслушивается в тишину, словно хочет уловить в ней то самое единственное, чего пока не достает его произведению. И вдруг начинает молиться. Лицо его светлеет, лоб разглаживается, а в глазах зажигается огонек радости. Музыкант осторожно опускает пальцы на клавиши и играет. Прекрасная мелодия наполняет ночь, уже переходящую в утро. И вскоре на листе появляются новые бусинки нот. Первые солнечные лучи пробегают по клавишам. Музыкант дремлет рядом с инструментом, а в сердце у него все еще живет вдохновение.

0: Вера.
1: Актуальная тема.
2: О значении утреннего и вечернего молитвенного правила председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии протоиерей Олег Чебанов.
3: Святая Церковь установила для нас правила утреннее и вечернее. Это те самые утренние и вечерние молитвы, которые мы должны читать. Кто-то говорит о том, что «Ой, это сложно, это тяжело, я устал, времени нет». Вот какие-то социальные сети пролистывать бесцельно. У нас время находится в течение не то, что там получаса, а порой часа и даже больше. А на 15-20 минут общения с Богом, ведь молитва – это общение с Богом, люди говорят о том, что времени не хватает, и я устал. Конечно, эти мысли нужно гнать от себя. Почему правило? Потому что это тот минимальный набор славословия, прошения к Богу, который уже установлен для каждого из нас. Ведь еще в 15, 14, 13 веке наши с вами предки начинали день с посещения божественной литургии, а мы порой 15 минут не можем выделить для того, чтобы помолиться. И вот здесь обращаю внимание, что именно помолиться, а не вычитать молитвенное правило, потому что вычитать молитвенное правило, отстоять божественную литургию, в этом какой-то груз чувствуется, кандалы какие-то, дескать, не хочется, а надо, потому что мы верующие люди, но все нужно делать с любовью, и молиться Богу тоже нужно с любовью.
1: Актуальная тема.
4: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
5: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
4: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
6: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Свернуть горы не всегда лишь фигура речи. Помню, как многие средства массовой информации поведали о сотруднике полиции, которому это удалось в буквальном смысле слова. Правда, горы состояли из строительного мусора и бытовых отходов. А сотрудником полиции, который их ликвидировал, оказалась молодая женщина. Ее история напомнила мне евангельские слова о том, что любые горы передвинутся, если есть вера. Татьяна Анучина работает в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Липецкой области, воспитывает двоих детей, увлекается спортом. Вместе с мужем участвует в любительских соревнованиях по маунтинбайку, то есть горному велосипеду. В 2015 году, находясь в декретном отпуске, Татьяна впервые приехала на Студеновский карьер в поисках новой площадки для тренировок. Тот визит оказался судьбоносным. Со времен Петра I студеновские каменоломни ассоциировались с горными породами. Однако в 80-е годы прошлого века горнодобывающая компания прекратила существование, и карьер превратился в мусорную свалку. Гнилые доски и битые кирпичи, пластиковые окна и сгоревшие автомобили – чего только не увидела Татьяна в гигантской чаше студеновского карьера. Но она разглядела и рельефный ландшафт, будто созданный для занятий маунтинбайком, и красивый пейзаж. Позже она говорила, что сразу влюбилась в это место. Татьяна и ее единомышленники приступили к расчистке карьера. При помощи тяжелой техники, которую безвозмездно выделила компания по утилизации отходов, вывезли почти 800 тонн мусора. Одновременно строили 5-километровую велосипедную трассу и тропу здоровья. В результате студеновский карьер стал местом притяжения сторонников активного образа жизни. В 2015 году здесь провели соревнования местных велосипедистов, а в 2017 состоялся Кубок Черноземья. Первый грант на развитие Липецкого байк-парка волонтеры выиграли в 2018 году, а год спустя получили 1 000 000 рублей за второе место на всероссийском конкурсе «Доброволец России». В планах Татьяны Анучиной – дальнейшее благоустройство студеновского карьера. Я буду рада ее новым успехам. Возможно, опыт заботливого сотрудника полиции вдохновит жителей других городов, где есть заброшенные пустыри, но недостаточно спортивных площадок. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобномученика Белогорского и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Святитель Александр, епископ Каманский, жил в III веке недалеко от Неокесарии, города на севере современной Турции. Александр был очень образованным для своего времени человеком, но ум и начитанность не породили в нем гордыни. Он принял на себя подвиг юродства, жил в бедности, а на жизнь зарабатывал продажей угля. Всегда черный от угольной пыли, он вызывал у кого-то жалость, а у кого-то презрение. Когда в Камане умер епископ, то мнения, какого предстоятеля избрать, разделились. Одни предлагали выбрать знатного, другие – образованного, третьи – богатого. Для участия в выборе был приглашен

0: Нашел известный богослов святитель Григорий Неокесарийский. Он указал, что епископ должен иметь не только внешние достоинства, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Так и Александр Угольщик, того и гляди, может быть епископом. Святитель Григорий подумал, что этого человека упомянули не случайно, и попросил вызвать его. Александр вынужден был открыть, что прежде был философом и богословом. Но ради Бога он принял на себя добровольную нищету и смирение. Он глубоко и точно ответил на все вопросы о вере и Писании. Присутствовавшие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Он много лет мудро управлял паствой и принял мученическую кончину при императоре Диоклетиане. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божьей и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас.
1: Мы просим священномученика Александра, епископа Каманского. Святой мученик Александр, моли Бога о нас.

Без вальса в ритме дождя не обходится ни один туристический слет. А уж если погода в походе подвела, то у каждого костра наверняка услышишь знакомые строки. «Солнца не будет, жди не жди, третью неделю льют дожди». А вот автора этой замечательной песни смогут правильно назвать немногие. В 2000-х годах распространилось заблуждение, что вальс написал киевский исполнитель Наум Лисица. В 2009 году Наум Григорьевич выпустил двойной диск «У барда есть пора счастливая такая», где на обложке неверно указано, что песня принадлежит его перу. Лисица досадовал на ошибку и поспешил исправить ее, когда редактировал свои тексты для сборника антологии бардовской песни «Среди нехоженных дорог». Но переубедить почитателей оказалось не так-то просто. Многие слушатели продолжали считать вальс произведением Лисицы. Но кто же на самом деле написал известную песню «В ритме дождя» и почему автор не оставил свое право? А просто из скромности. Поэт Наум Басовский далек от туризма, бардовского движения и публичных выступлений. В его творческой биографии есть несколько эпизодов, когда стихи становились песнями. Но автор не придавал этому большого значения. Он всегда был сосредоточен на слове и важными считал те произведения, которые еще предстоит написать. Как поэт, Басовский сформировался в 60-х, во времена философского спора между физиками и лириками. Он окончил Московский институт радиотехники, работал инженером-акустиком и, как многие физики той поры, писал романтические стихи. Позднее его творчество обрело иное звучание. Наум Исаакович написал несколько циклов стихотворных переложений Священного Писания, «Экклезиаста», книги пророка Исаии, «Псалтири». Мир стихов Басовского глубок и разнообразен, но, к сожалению, не слишком известен широкой публике. Но вальс в ритме дождя остается популярным.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых щепетильных вопросов – это вопрос финансовой честности. И сегодня отрывок из 8 и 9 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам посвящен как раз этому вопросу. Давайте послушаем.
2: «Благодарение же Богови, давшему тожде чание у вас в сердце Титова».
3: «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова! Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
2: Тако яко же благословение, а не яко лихоимство.
1: Фактически перед нами верительная грамота, которая дается Титу, направляемому в Коринф для сбора пожертвований на нужды Иерусалимской общины. Заметим сразу, апостол не считает свою безупречную репутацию достаточной гарантией того, что коринфяне с таким же доверием отнесутся к его посланнику, Титу. Апостол Павел прямо называет причину такой предосторожности. Необходимо остерегаться нареканий и заботиться о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Действительно, перед Богом может быть и правда чиста совесть, но вот перед людьми должна быть совершенно прозрачна сама процедура сбора и распределения пожертвований. Фактически перед нами, как это ни прозвучит странно, прообраз современного финансового аудита. Создается система, в которой получение, учет, проверка и распределение материальных ценностей не должны сосредотачиваться в одних руках. Вместо того, чтобы давить своим авторитетом и загонять в угол тех, у кого проскальзывает недоверие, апостол Павел сразу радикально меняет саму структуру сбора пожертвований. Это не благотворительный фонд апостола Павла, в котором он сам управляющий и распорядитель. Это распределенная между разными представителями сетевая структура, управляемая и подотчетная не какой-то одной личности, а непосредственно церковным общинам. Зная, насколько коринфяне, любившие достаток, трепетно относились к своим финансам, апостол не укоряет их за такую меркантильность и сфокусированность на земном, а напротив – соотносит свои просьбы с их финансовой оптикой и делает сам процесс помощи совершенно прозрачным. Вывод, который, как мне кажется, совершенно очевиден из сегодняшнего чтения, вот какой. Доверие, особенно в области финансов, должно обеспечиваться не высотой авторитета, а прозрачностью процедур. И тогда поводов к подозрениям и разочарованиям уже не будет.
0: Апостольские чтения.

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге Колесниковой из Воронежа 29 лет. До недавнего времени девушка жила обычной жизнью. Растила с мужем сына Диму, гуляла по утрам с собакой, работала поваром в школе. Но в прошлом году Ольга вдруг ощутила перемены в самочувствии. Она стала чаще болеть, усталость не проходила даже после отдыха, а простые домашние дела давались с трудом. Анализы Ольги показали критическое состояние клеток крови. Девушку экстренно госпитализировали. Врачи выяснили, что у Ольги заболевание крови, при котором костный мозг перестает нормально работать. Из-за этого жизненно важные показатели падают, организм становится беззащитным перед инфекциями, а любое кровотечение может быть опасным. В любой момент болезнь может перейти в онкологическое заболевание. Родные Ольги поддерживают ее, пока она находится в больнице. Из-за низкого иммунитета девушку не отпускают домой. Но она очень ждет встречи с близкими, в первую очередь с сыном Димой, который в этом году пойдет в первый класс. Ольге очень хочется быть рядом с ребенком в важные моменты его жизни. Сейчас девушка продолжает лечение. Врачи назначили ей специальный препарат. Он перепрограммирует патологические клетки и сможет остановить развитие болезни. В этом случае у Ольги появится шанс на трансплантацию костного мозга. Но это лекарство дорогостоящее, и без поддержки семье не справиться с такими расходами. Помочь Ольге решили в фонде «Добросвет». С 2013 года он помогает тяжело больным детям и взрослым из Воронежской области, оплачивает лекарства и операции, покупает медицинские изделия. Подарить Ольге шанс на выздоровление и воссоединение с семьей можно на сайте фонда «Добросвет». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Честное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Честное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Честное мнение» на «Радио Вера».
1: Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет координатор добровольцев церковной больницы святителя Алексия Евгения Дубова.

Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Преподобно-мученик Варлаам, в меру Василий Коноплев, родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской старообрядческой семье. Еще в юношеском возрасте он полюбил читать Писание и духовную литературу. Много лет он провел в духовном поиске и размышлениях. Со временем он и вся его семья присоединились к православной церкви. Когда Василию было 46, он принял монашеский постриг с именем Варлаам и поселился на горе Белой, недалеко от Перми. Постепенно к нему стали собираться другие желающие монашеского жития. Варлаама назначили управляющим строящегося монастыря. Впоследствии Белогорский Николаевский монастырь получил название Уральского Афона. Современники писали о настоятеле: «Отец Варлаам отличается особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием». Накануне революции в обители был возведен величественный Белогорский собор. На торжества собралось множество гостей, прибыли тысячи богомольцев. Уже через год большевики захватили обитель. Храм был осквернен, 26 монахов и послушников пытали и убили. Был арестован и казнен архимандрит Варлаам. В 2000 году их причислили к лику святых. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы чтим память преподобно-мученика архимандрита Варлаама и всех монахов и послушников, пострадавших вместе с ним в годы революции. Святой праведный Варлаам и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: У Дмитрия Федоровича Михеева, колхозника из поволжского села Воецкое, семья была большая. Три дочери и 9 сыновей. Все дружные, трудолюбивые. С радостью помогали отцу на пасеке. По всей Ульяновской области он славился как знатный пчеловод. За ударную работу его наградили орденом «Знак почета». Отец гордился детьми. И теми, которые жили вместе с ним, и старшими. Военными, служившими на Дальнем Востоке. Павел Виктор и Александр Михеевы были танкистами. 6 младших подрастали и тоже мечтали о танках. В 1937 году Дмитрий Федорович приехал в Хабаровск навестить сыновей. Привез подарок – бочонок свежего гречишного меда. В воинской части выпал случай угостить самого командующего Дальневосточной армии – маршала Блюхера. Василию Константиновичу мед понравился. Осмелев, Дмитрий Федорович спросил, а можно танковый экипаж из одних только Михеевых составить? Маршал засмеялся. А хватит ли у вас сыновей-то? Еще и останется, только разрешите, заверил его обрадованный пчеловод. Так появилась легендарная семейная танковая группа братьев Михеевых. А вскоре началась Великая Отечественная война. Михеевы отправились на фронт. Отец рвался вместе с ними. На призывном пункте долго пытался доказать, что возраст не помеха. Он ведь в конце концов пулеметчик, воевал в Первую мировую, и награды имеются. Но ничего не вышло. Тогда Дмитрий Федорович достал все свои сбережения, отложенные с продажи меда, 50 тысяч рублей, и перевел их к Красной армии. Сам верховный главнокомандующий Иосиф Сталин направил пчеловоду телеграмму с благодарностью за заботу о вооруженных силах страны. Братья тем временем самоотверженно воевали. Виктор, Павел, Владимир, Федор, Александр, Иван, Михаил, Семен и Петр участвовали в самых главных и кровопролитных сражениях Великой Отечественной. В бою под Харьковом в танк командира батальона Виктора Михеева попал снаряд. Федор, рискуя жизнью, вытащил тяжело раненого брата из машины и передал в руки санитарам. А когда снова сел в кабину, фашистский танк оказался почти вплотную. Федор бесстрашно пошел на таран и вывел из строя машину противника. В битве на Курской дуге мужество и отвагу проявил Владимир Михеев. Под его командованием была организована танковая оборона. И хотя силы противника превосходили вдвое, Владимир сумел заразить братьев своим энтузиазмом и поднять их боевой дух. Им удалось отразить атаку 30 фашистских танков и прорвать вражескую оборону. За успешную операцию Владимир Михеев получил орден Красной Звезды и звание майора. Всего же на 9 братья привезли домой 43 награды. Победу в 45-м Михеевы отмечали всемером. 2 из братьев, Иван и Александр, погибли. Остальные дошли до Берлина. Когда город был взят, на здании Рейхстага появилась надпись «Михеевы в Берлине! Да здравствует победа!» Совсем скоро Дмитрий Федорович со слезами на глазах встречал сыновей дома. На столе стояла тарелка густого ароматного меда. Отец оглядывал своих ребят. У многих в волосах пробивалась седина. У Павла один рукав в гимнастерке был пустым. После ранения в боях под украинскими Прилуками он чудом выжил, но лишился руки. И все же эта война закончилась. Семейный экипаж сидел за столом и пил чай с медом. Случай братьев Михеевых называют уникальным в мировой военной истории. Сами же они скромно говорили, что на войне все солдаты были братьями. И это чувство братства помогло преодолеть самые тяжелые испытания.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Может показаться, что если ты избран Богом, главное в твоей религиозной жизни уже произошло. Осталось только расслабиться и получать плоды этого избрания. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И взыди на гору, и призва их же, хотяше сам».
3: Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его.
2: И предади его.
1: Многих людей, читающих Библию, беспокоит тема богоизбранности потомков Авраама, Исаака и Иакова. Помню, как сосед, который все время спорил со мной на религиозные темы, прямо набросился на меня с вопросом: «А чем это они заслужили избрание? И уж если они стали избранными, то какова подлинная цена их праведности? Ведь раз Бог их выбрал, это значит, Он все время их оберегал и направлял. А где же здесь справедливость? Ведь всем должно доставаться одинаково и любви, и сил, и благодати. Но стоит задуматься над смыслом библейского избрания. Так ли оно легко и престижно? Вспомним, что выбираем мы всегда для чего-то. Например, можно прийти в магазин инструментов, чтобы выбрать сверло, которое будет потом вгрызаться в стены и подвергаться трению и высоким температурам, и стачиваться из-за твердости материала. А можно прийти в художественный салон и выбрать картину, которая будет спокойно висеть на этой самой стене. И в первом, и во втором случае происходит выбор. Но используется потом избранное по-разному. Посмотрим на избрание народа Божьего в Ветхом Завете. Для чего он избран? Для того, чтобы соблюдать заповеди и быть примером для других народов. Кажется, что эта задача ближе к той, для которой мы выбираем картину. Однако, обратившись к истории самого народа, мы увидим массу скорбей и испытаний, трудностей и проблем, с которыми он столкнулся. Причем как во внешней жизни всей общности, так и в духовной жизни отдельных людей. Ведь даже если неодушевленный предмет может оказаться некачественным и сломаться, что говорить о человеке, который в испытаниях может повести себя по-разному? Иными словами, очевидно, что жить по заповедям и быть примером для других в мире после грехопадения очень непросто. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, Иисус избирает себе учеников. Сначала из всего народа выбрана отдельная группа, которая восходит на гору, и уже там из нее выбираются 12 человек, которые станут апостолами и близкими учениками Христа. Они будут обладать удивительными дарами, но и спрос с них будет совершенно особенный. Вместе с учителем они будут совершать чудеса, благодаря близости к нему они будут пользоваться почетом. И снова люди могли спросить, почему именно они, разве это справедливо? Но не стоит забывать, что и гонения, которым подвергся учитель, в итоге распространились на них. Все потому, что быть избранным – это не почивать на лаврах, как можно подумать. Да, они были избраны, но для того, чтобы идти и проповедовать, призывая людей верить в Евангелие. И хотя это была весть о Божьей любви, о приглашении к ней каждого человека, нравилась эта весть далеко не всем. Язычникам, например, не нравилась необходимость отказаться от веры в богов, иудеям призыв принять Иисуса из Назарета как того, в ком эта любовь воплотилась на земле. Кроме того, ни те, ни другие не хотели меняться нравственно, отказывались признавать, что Божию любовь нужно впустить в собственную жизнь, что ненавидящее или развращенное сердце воспринять ее не сможет. Итак, именно благодаря проповеди тех, о ком мы читали сегодня, избранным Божиим теперь может стать каждый. Но быть избранником непросто, ведь для этого нужно быть готовым творить Божьи дела на земле.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: С радостным удивлением мы вдруг подмечаем, как высоко в горах в теплое время на фоне темной скалы распустился одинокий мак или эдельвейс, свидетельствуя самим своим появлением о силе жизни непрестающей. Кажется, нет места прекрасному соцветию на мертвом камне, некуда растению пустить корни, им не набрать и капли живительной влаги. Однако нежные лепестки цветка победоносно улыбаются вселенной. Таков искренне любящий и по-детски верующий во Христа его ученик. Все ему по плечу при содействии всемощной божественной благодати.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невинномысска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
3: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
2: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
4: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
2: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук Анна Грушина. И разговор пойдет о жизни и служении святых Алексия и Сергия Мечевых и об основанной ими Моросейской церковной общине.
5: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Рассказывает протоиерей Александр Овчаренко.
1: Эта добрая история случилась, когда я был молодым священником, и мы с матушкой паломничали по святым местам. Побывали мы и в дивном Дивееве. Конечно, прошли по канавке Богородицы. И уже где-то на середине пути навстречу нам повстречался высокий, красивый молодой цыган. Увидев меня, молодой Ромалы обратился ко мне на цыганском. Я, улыбаясь, ответил ему по-русски. «Я по-цыгански не понимаю, и хотя мой прадед был цыганом, но по-цыгански я не умею разговаривать». Молодой цыган улыбнулся и ответил тоже по-русски. «Помолись обо мне, отец», и пошел дальше по канавке, считая четками молитвы. А я подумал, как же хорошо, что национальности это не главное, а главное это Христос. Я очень ясно понял слова Евангелия, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Есть только любовь Божия. И это великая радость осознавать, что Христос любит каждого человека и каждый народ своей безграничной любовью.

В эфире радио «Вера». Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Священно-мученик Иоанн Никольский родился в 1878 году в Тверской губернии. Он окончил семинарию и был рукоположен в сан священника. Служил отец Иоанн в сельском храме Кимрского уезда. После революции духовенство было лишено гражданских прав. Священников и храмы обложили непомерными налогами. Целью было избавиться от священников, выслать из родных мест, лишить средств к существованию и физически уничтожить. В 29-м году власти обязали отца Иоанна привезти на государственный хлебосдаточный пункт 25 пудов ржи. Священник в это время был в отъезде. За опоздание на 3 дня его арестовали и приговорили к конфискации всего имущества и ссылке за пределы района. Никольский переехал в Тверь. Там он оказывал поддержку семье другого арестованного священника, отца Василия Владимирского. Вскоре последовал новый арест и приговор – 3 года ссылки в Казахстан. При этом никаких доказательств вины у следствия не было. В августе 1937 года Иоанна Никольского снова взяли под стражу. Его обвинили в контрреволюционной деятельности. Следователь ограничился одним допросом и уже через несколько дней был готов расстрельный приговор. Иерея Иоанна Никольского причислили к лику святых в 2000 году. Почитание христианских мучеников – это древняя традиция церкви, дошедшая до наших времен. Мы чтим память всех мучеников, пострадавших за веру, и в этот день обращаемся с молитвенной просьбой к священномученику Иоанну Никольскому. Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас –

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1970 году советская фирма «Мелодия» выпустила альбом под названием «Лютневая музыка XVI-XVII веков». Пластинка мгновенно стала популярной. Атмосфера старины, меланхоличный тембр лютни пришлись слушателям по сердцу. Однако в 2005 году появилась публикация исследователя Гейзеля Зеева, где ставился вопрос об авторстве композиции. Оказалось, что все произведения с пластинки, кроме английской народной песни «Зеленые рукава», были написаны советским лютнистом Владимиром Вавиловым, что впоследствии подтвердила его дочь. Музыкант, желавший, чтобы сочинение опубликовали, прибегнул к мистификации и приписал собственное творчество композиторам эпохи Возрождения. Пластинку открывает произведение, именуемое «Сюита для лютни, канцона и танец». Когда сюиту впервые услышал поэт Анри Волхонский, мелодия канцоны, то есть старинной лирической песни или инструментальной композиции, сразу запечатлелась в его памяти, а спустя несколько дней Волхонский написал к ней стихи. В простых, незамысловатых строках поэт попытался изобразить рай, где гуляют животные невиданной красы. Образы этих животных, фигуры льва, тельца и орла, были взяты автором из ветхозаветной книги пророка Иезекииля. В христианской традиции они считаются символами апостолов-евангелистов. Композиция Вавилова со стихами Волхонского получила название «Город золотой» и вошла в репертуар многих популярных исполнителей. И теперь мало кто помнит, что оригинал знаменитой песни был когда-то выпущен в альбоме псевдостаринной музыки под чужим именем. Сюита для лютни, канцона и танец Владимира Вавилова прозвучит в исполнении автора.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых щепетильных вопросов – это вопрос финансовой честности. И сегодня отрывок из 8 и 9 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам посвящен как раз этому вопросу. Давайте послушаем.
2: «Благодарение же Богови, давшему тожде чание у вас в сердце Титова».
3: Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. «Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
2: Тако як уже благословение, а не яко лихоимство.
1: Фактически перед нами верительная грамота, которая дается Титу, направляемому в Коринф для сбора пожертвований на нужды Иерусалимской общины. Заметим сразу, апостол не считает свою безупречную репутацию достаточной гарантией того, что коринфяне с таким же доверием отнесутся к его посланнику, Титу. Апостол Павел прямо называет причину такой предосторожности. Необходимо остерегаться нареканий и заботиться о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Действительно, перед Богом может быть и правда чиста совесть. Но вот перед людьми должна быть совершенно прозрачна сама процедура сбора и распределения пожертвований. Фактически перед нами, как это ни прозвучит странно, прообраз современного финансового аудита. Создается система, в которой получение, учет, проверка и распределение материальных ценностей не должны сосредотачиваться в одних руках. Вместо того, чтобы давить своим авторитетом и загонять в угол тех, у кого проскальзывает недоверие, апостол Павел сразу радикально меняет саму структуру сбора пожертвований. Это не благотворительный фонд апостола Павла, в котором он сам управляющий и распорядитель. Это распределенная между разными представителями сетевая структура, управляемая и подотчетная не какой-то одной личности, а непосредственно церковным общинам. Зная, насколько коринфяне, любившие достаток, трепетно относились к своим финансам, апостол не укоряет их за такую меркантильность и сфокусированность на земном, а напротив, соотносит свои просьбы с их финансовой оптикой и делает сам процесс помощи совершенно прозрачным. Вывод, который, как мне кажется, совершенно очевиден из сегодняшнего чтения, вот какой. Доверие, особенно в области финансов, должно обеспечиваться не высотой авторитета, а прозрачностью процедур. И тогда поводов к подозрениям и разочарованиям уже не будет.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Как часто бывает, что, посещая то или иное святое место, мы слышим рассказы о чудесах и исцелениях, произошедших с людьми, которые молились перед святым образом или ракой с мощами. Эти рассказы вдохновляют нас, но в то же время в душе трепещет червячок сомнения. Мол, кто все эти исцелившиеся люди? Может быть, они жили 100 лет назад, когда и происходили все эти чудесные события? А может быть, все они были праведниками, и потому Господь их вознаградил? Но где же чудеса сейчас? Почему ни у меня, ни у моих родных и друзей нет отклика на молитву? И так хочется лично знать человека, кто мог бы засвидетельствовать. Да, я молился перед этой иконой, и чудо действительно произошло. Но, увы, среди моих знакомых ничего подобного не случалось. Так что мне оставалось лишь уповать на достоверность кем-то рассказанных свидетельств. Но вот совсем недавно мое горячее желание быть хотя бы причастной к чуду исполнилось. Дело в том, что моя близкая подруга Настя несколько месяцев назад сломала руку. Перелом был настолько серьезный, что ей пришлось сделать сложную операцию. А по прошествии времени врачи с сожалением констатировали: подвижность руки восстановить уже не удастся. Настя делала упражнения, массажи, выполняла все рекомендации докторов, но дело двигалось плохо. Рука еле шевелилась и совершенно не поднималась. На майских праздниках Настя с сестрой поехала в туристическую поездку в Углич, где находится Алексеевский женский монастырь. Девушки ничего не знали про эту обитель и зашли туда случайно. Там им на глаза попалась удивительная и необычная икона Божьей Матери, которая изображена в полный рост, с четками в одной руке и со свечой в другой. Насельница монастыря объяснила девушкам, что икона называется «Вратарница Угличская». Есть у нее и другое название – «Неугасимая свеча». Конечно, Настя обратилась к Богородице с горячей молитвой об исцелении, а Настина сестра купила ей масло от лампады перед этой иконой, чтобы мазать больную руку. Вернувшись в Москву, Настя продолжила читать молитвы перед маленьким бумажным образом и смазывала маслом предплечье. По прошествии 2 или 3 недель она вдруг заметила, что рука начала подниматься. Ни лечение в санатории, ни постоянные физические упражнения в течение полугода не помогали. Улучшение началось после молитв перед святой иконой. Как же я радовалась за Настю! Как прекрасно было своими глазами увидеть Настину руку, которая теперь двигалась почти с прежней свободой. Наконец-то истории про чудесное исцеление перестали быть для меня красивым мифом, а облеклись в плоть и кровь. Могла ли я подумать, что столь явное чудо произойдет не с чужим человеком, а с моей любимой подругой? Вот уж воистину, дух дышит где хочет. Вчера, сегодня, завтра Господь все тот же, что и на заре христианства.
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
4: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобномученика Белогорского и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Священномученик Николай Доброумов родился в 1876 году в городе Усть-Сысольске в семье священника. Он закончил семинарию и принял сан. Николай служил в родных местах, проповедовал на зырянском, языке коренных народов Коми, преподавал закон Божий, за труды был награжден почетными медалями. Про отца Николая говорили, что он открыт всему миру. В день 200-летия Михаила Ломоносова в маленьком приходе Доброумова служили по нему панихиду. Во время Первой мировой войны прихожане создали совет для оказания помощи семьям солдат. После революции церковь, где служил священник, закрыли. Он стал служить на домах у прихожан. Но вскоре арестовали и самого отца Николая. Ему предъявили обвинение в организации нелегальных сборищ церковников, на которых под видом богослужений велась контрреволюционная агитация. Многочасовые допросы не сломили его дух. Священник вины своей не признал. Ему вынесли обвинительный приговор и постановили расстрелять. В 2001 году отца Николая Доброумова причислили к лику святых. Церковь с благодарностью вспоминает тех, кто не дрогнул в своем исповедании православной веры и не отступил от Бога. Мы чествуем сегодня священномученика Николая Доброумова и сердечно просим: «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В январе 1701 года царь Петр I открыл в Москве школу математических и навигацких наук. На славу всеславного имени всемудрейшего Бога и пользу православного христианства, говорилось в указе об учреждении нового учебного заведения. Государство российское в то время остро нуждалось в специалистах, умеющих строить корабли, управлять ими, составлять и читать морские навигационные карты. Сам Петр еще в юности постиг премудрости арифметики и геометрии у голландца Франца Тиммермана. И теперь хотел, чтобы обучение точным наукам стало доступно и в России. Сначала школа математических и навигацких наук разместилась в Замоскворечье, на Полотняном дворе. Но очень скоро преподаватели начали жаловаться, что местность не соответствует специфике образования. Двор построен на месте низком, а надобно быть ради смотрения в совершенстве горизонта на месте высоком. Другими словами, будущим корабельным штурманам надлежало постичь премудрость астрономической навигации, а для этого нужно было наблюдать за звездами, то есть требовалась обсерватория. Поэтому очень скоро навигацкая школа по указу царя переехала в новое здание – Сухареву башню. Высокое 60-метровое сооружение подошло как нельзя лучше. На самом верху оборудовали обсерваторию, а палаты, жилые помещения, прилегающие к башне, стали своего рода студенческим общежитием. Принимали в навигацкую школу мальчиков и юношей с 12 до 20 лет всех сословий. Поступить туда могли дети бояр, дворян, солдат и простых горожан. Желающих было немало. В первые годы количество учеников доходило до 200, а в дальнейшем увеличилось до 500 человек, что по тем временам и возможностям очень много. А вот преподавателей в школе поначалу было всего четверо. Трое из них – британцы. Четвертым был русский математик Леонтий Магнитский, автор первого русского учебника арифметики. Впоследствии преподавателям стали помогать самые способные из выпускников. Образование в навигацкой школе велось последовательно. Сначала ученики обучались грамоте, затем приступали к арифметике. И уже в высших классах проходили геометрию, тригонометрию, географию и навигацию. Приступить к изучению следующего предмета можно было, только сдав экзамен. Интересно, что каждый ученик имел возможность работать в своем темпе. Как писал Леонтий Магнитский, арифметику прилежный выучит в 10 месяцев, а ленивый – в год. Однако чрезмерно долго корпеть над науками тоже не дозволялось. Существовали определенные временные рамки, в которые ученики должны освоить каждый предмет. В 1715 году навигацкие классы перевели в Петербург, где было проще, чем в Москве, организовать для студентов практику на кораблях. На базе этих классов была создана морская академия. Воспитанники школы не забывали о том, что учатся во славу Божию, а наука – дело богоугодное. Об этом им напоминали даже учебные пособия. Например, на арифметических таблицах, напечатанных специально для школы, можно было увидеть изображение Святого Духа в виде голубя. А двуглавый орел, Кремль и Петропавловская крепость говорили ученикам о том, что учение их пойдет на пользу Отечеству. Так и произошло. Из стен школы вышли выдающиеся личности. Адмиралы Николай Головин и Василий Чичагов, полярный исследователь и мореплаватель Семен Челюскин, первый русский гидрограф Федор Саймонов. Как и задумывал Петр I, школа математических и навигацких наук подарила России уникальных специалистов, славно посluживших родному Отечеству.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Может показаться, что если ты избран Богом, главное в твоей религиозной жизни уже произошло. Осталось только расслабиться и получать плоды этого избрания. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И взыдя на гору, и призвах их же, хотяше сам...»
3: «Потом взошел на гору, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его».
2: «И предади его».
1: Многих людей, читающих Библию, беспокоит тема богоизбранности потомков Авраама, Исаака и Иакова. Помню, как сосед, который все время спорил со мной на религиозные темы, прямо набросился на меня с вопросом: «А чем это они заслужили избрание? И уж если они стали избранными, то какова подлинная цена их праведности? Ведь раз Бог их выбрал, это значит, Он все время их оберегал и направлял. А где же здесь справедливость? Ведь всем должно доставаться одинаково – и любви, и сил, и благодати. Но стоит задуматься над смыслом библейского избрания. Так ли оно легко и престижно? Вспомним, что выбираем мы всегда для чего-то. Например, можно прийти в магазин инструментов, чтобы выбрать сверло, которое будет потом вгрызаться в стены и подвергаться трению и высоким температурам, и стачиваться из-за твердости материала. А можно прийти в художественный салон и выбрать картину, которая будет спокойно висеть на этой самой стене. И в первом, и во втором случае происходит выбор. Но используется потом избранное по-разному. Посмотрим на избрание народа Божьего в Ветхом Завете. Для чего он избран? Для того, чтобы соблюдать заповеди и быть примером для других народов. Кажется, что эта задача ближе к той, для которой мы выбираем картину. Однако, обратившись к истории самого народа, мы увидим массу скорбей и испытаний, трудностей и проблем, с которыми он столкнулся. Причем как во внешней жизни всей общности, так и в духовной жизни отдельных людей. Ведь даже если неодушевленный предмет может оказаться некачественным и сломаться, что говорить о человеке, который в испытаниях может повести себя по-разному? Иными словами, очевидно, что жить по заповедям и быть примером для других в мире после грехопадения очень непросто. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, Иисус избирает себе учеников. Сначала из всего народа выбрана отдельная группа, которая восходит на гору, и уже там из нее выбираются 12 человек, которые станут апостолами и близкими учениками Христа. Они будут обладать удивительными дарами, но и спрос с них будет совершенно особенный. Вместе с учителем они будут совершать чудеса, благодаря близости к нему они будут пользоваться почетом. И снова люди могли спросить, почему именно они, разве это справедливо? Но не стоит забывать, что и гонения, которым подвергся учитель, в итоге распространились на них. Все потому, что быть избранным – это не почивать на лаврах, как можно подумать. Да, они были избраны, но для того, чтобы идти и проповедовать, призывая людей верить в Евангелие. И хотя это была весть о Божьей любви, о приглашении к ней каждого человека, нравилась эта весть далеко не всем. Язычникам, например, не нравилась необходимость отказаться от веры в богов, иудеям призыв принять Иисуса из Назарета как того, в ком эта любовь воплотилась на земле. Кроме того, ни те, ни другие не хотели меняться нравственно, отказывались признавать, что Божию любовь нужно впустить в собственную жизнь, что ненавидящее или развращенное сердце воспринять ее не сможет. Итак, именно благодаря проповеди тех, о ком мы читали сегодня, избранным Божиим теперь может стать каждый. Но быть избранником непросто, ведь для этого нужно быть готовым творить Божьи дела на земле.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Перефразируя одну старую рекламу, скажу: не все слова одинаково уместны. В больнице не обсуждают диагнозы при посторонних, а в официальных документах не используют фамильярное обращение. Давайте поговорим сегодня о речевых табу в русском языке. Речевое табу – это негласный или явный запрет на употребление определенных слов и выражений. Их цель – не ограничить вашу свободу, а сделать общение комфортным и плодотворным. Эти ограничения тонко регулируют отношения между людьми. Они помогают нам понять статус собеседника, его возраст и глубину отношений. В разных сферах жизни существуют свои правила и границы общения. Например, в храме нельзя делать замечания другим прихожанам. Или неприемлемо говорить незнакомому человеку «ты». Обратите внимание на словари. Пометки вроде «просторечное», «разговорное», «областное» или «жаргонизм» – это не прихоть лингвистов, а сигналы о границах употребления. Они показывают, где слово уместно, а где прозвучит нелепо или даже грубо. Так, известное слово «крайний» в значении «последний» в среде пожарных и летчиков считается частью профессиональной этики, хотя и является суеверием. А в обычной жизни звучит неграмотно. Зачем все это нужно? Вседозволенность в языке – прямой путь к вседозволенности в других сферах жизни. Если мы перестаем фильтровать слова, мы теряем контроль над эмоциями и действиями, нарушаем личные пространства, провоцируем конфликты. Вспомним произведение «Праздник непослушания» Сергея Михалкова. Оно показывает, как тотальное снятие запретов оборачивается хаосом. Поначалу свобода кажется заманчивой, но вскоре становится ясно, что без границ она приносит не радость, а тревогу и дискомфорт. При этом язык невозможно заморозить. Он живет и меняется, в нем появляются новые слова, в том числе и те, что поначалу кажутся неуместными. Полностью удалить какие-то выражения из лексикона не получится. Но можно и нужно регулировать их употребление. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В давние времена отношение к людям с ограниченными возможностями у разных народов было различным. К примеру, спартанцы, если верить древнегреческим мифам, считали инвалидов ненужными людьми. Христианское учение, напротив, призывает относиться к человеку с физическими нарушениями особенно бережно и чутко. Ведь, как правило, никто не знает, что происходит в душе у таких людей. Об этом я подумала, прочитав в интернете поучительную историю о молодом человеке с диагнозом аутизм и членах его семьи. Как и многим людям, страдающим аутизмом, Эндрю Дерри из американского штата Флорида было сложно найти работу. Тогда его отец-предприниматель и брат-выпускник бизнес-школы решили организовать семейное дело, чтобы трудоустроить не только Эндрю, но и других людей с подобным диагнозом. Мы хотели создать нечто такое, что подаст пример другим работодателям, чему захотят подражать даже крупные компании, вспоминает брат Эндрю Том Дерри. Члены семьи рассчитывали, что клиенты больных с аутизмом станут терпимее и смогут не просто пожалеть инвалидов, но и разглядеть в них личность. Для начала Том проанализировал ситуацию с трудоустройством таких людей. Он пришел к выводу, что причиной безработицы является отнюдь не отсутствие у них каких-то определенных навыков. Проблема заключалась в том, что общество не воспринимает их как равных, хотя многие относятся с симпатией и сочувствием. Большинство людей с аутизмом хорошо справляются со сложными заданиями, требующими аккуратности и внимания к деталям. Кропотливость и работа на совесть – это их преимущество и главный конек, уверен Том Дерри. Проведя подготовительную работу, в 2013 году члены дружной семьи открыли собственную автомойку. Спустя 2 года на этом предприятии трудились уже 35 человек с аутизмом – и мужчин, и женщин. А сам Эндрю порадовал близких всего через несколько недель. Работая с клиентами, он становился более открытым к общению и познанию, чего раньше за ним не наблюдалось. Обычно люди с диагнозом аутизм привыкают к своему образу жизни и не любят перемен. Но здесь, можно сказать, случилось чудо. Поведение Эндрю изменилось. Появилось желание попробовать что-то новое. Многих людей с особенностями развития называют светлыми и солнечными. То же самое, на мой взгляд, можно сказать и о тех, кто, подобно семейству Дерри, делает все возможное для социальной адаптации таких людей. Ведь доброта и сострадание окружающих так нужны каждому из нас. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Святитель Александр, епископ Каманский, жил в III веке недалеко от Неокесарии, города на севере современной Турции. Александр был очень образованным для своего времени человеком, но ум и начитанность не породили в нем гордыни. Он принял на себя подвиг юродства, жил в бедности, а на жизнь зарабатывал продажей угля. Всегда черный от угольной пыли, он вызывал у кого-то жалость, а у кого-то презрение. Когда в Камане умер епископ, то мнения, какого предстоятеля избрать, разделились. Одни предлагали выбрать знатного, другие – образованного, третьи – богатого. Для участия в выборе был приглашен известный богослов святитель Григорий Неокесарийский. Он указал, что епископ должен иметь не только внешние достоинства, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Так и Александр, угольщик, того и гляди, может быть епископом. Святитель Григорий подумал, что этого человека упомянули не случайно, и попросил вызвать его. Александр вынужден был открыть, что прежде был философом и

0: богословом. Но ради Бога он принял на себя добровольную нищету и смирение. Он глубоко и точно ответил на все вопросы о вере и Писании. Присутствовавшие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Он много лет мудро управлял паствой и принял мученическую кончину при императоре Диоклетиане. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божьей и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас.
1: Мы просим священномученика Александра, епископа Каманского. Святой мученик Александр, моли Бога о нас.

0: Детство певца и актера Михаила Боярского прошло в ленинградской коммунальной квартире. Вместе с родителями он жил в комнате в 16 квадратных метров. Мебели почти не было. До 5 лет кроватью Михаилу служил большой чемодан. Несмотря на непростые условия, Боярский всегда вспоминал детство с огромной теплотой. «Мне казалось, я был самым счастливым ребенком на свете», — говорил артист в интервью. Школьные каникулы он проводил в деревне. Летом грибы, ягоды, рыбалка, зимой лыжи. Радостная, полная впечатлений жизнь. Когда в 1985 году композитор Оскар Фельдсман и поэт Михаил Рябинин предложили Боярскому исполнить песню «Остров детства», Михаил согласился, едва прочитав текст и услышав мелодию. Композиция словно уносила его в собственное светлое и безмятежное детство. Такие же чувства испытали и тысячи слушателей после того, как песня «Остров детства» вышла на пластинке. До сих пор композиция помогает нам хотя бы на миг вернуться в ту чудесную пору нашей жизни.
1: Можно об этом сказать очень просто, не добавляя.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых щепетильных вопросов – это вопрос финансовой честности. И сегодня отрывок из 8 и 9 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам посвящен как раз этому вопросу. Давайте послушаем.
2: «Благодарение же Богови, давшему тожде чание у вас в сердце Титова».
3: Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. «Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
2: Такое як уже благословение, а не яко лихоимство.
1: Фактически перед нами верительная грамота, которая дается Титу, направляемому в Коринф для сбора пожертвований на нужды Иерусалимской общины. Заметим сразу, апостол не считает свою безупречную репутацию достаточной гарантией того, что коринфяне с таким же доверием отнесутся к его посланнику, Титу. Апостол Павел прямо называет причину такой предосторожности. Необходимо остерегаться нареканий и заботиться о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Действительно, перед Богом может быть и правда чиста совесть. Но вот перед людьми должна быть совершенно прозрачна сама процедура сбора и распределения пожертвований. Фактически перед нами, как это ни прозвучит странно, прообраз современного финансового аудита. Создается система, в которой получение, учет, проверка и распределение материальных ценностей не должны сосредотачиваться в одних руках. Вместо того, чтобы давить своим авторитетом и загонять в угол тех, у кого проскальзывает недоверие, апостол Павел сразу радикально меняет саму структуру сбора пожертвований. Это не благотворительный фонд апостола Павла, в котором он сам управляющий и распорядитель. Это распределенная между разными представителями сетевая структура, управляемая и подотчетная не какой-то одной личности, а непосредственно церковным общинам. Зная, насколько коринфяне, любившие достаток, трепетно относились к своим финансам, апостол не укоряет их за такую меркантильность и сфокусированность на земном, а напротив – соотносит свои просьбы с их финансовой оптикой и делает сам процесс помощи совершенно прозрачным. Вывод, который, как мне кажется, совершенно очевиден из сегодняшнего чтения, вот какой. Доверие, особенно в области финансов, должно обеспечиваться не высотой авторитета, а прозрачностью процедур. И тогда поводов к подозрениям и разочарованиям уже не будет.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: На заре воцерковления меня возмущала строка в Евангелии. «Враги человеку, домашние его». «Как так-то?» – негодовала я. «Это самые близкие, самые родные. Те, кто желает мне только добра. Какие же они враги?» Но вместе с духовным опытом пришло и духовное прозрение. Я вспомнила, как воцерковлялась моя мама. Она первой стала ходить в храм, поститься, молиться. Я тогда была далека от этого. Как же меня раздражало, когда мама рано вставала в воскресенье на службу. Ведь, собираясь, она будила и меня. А мне так хотелось поспать в свой единственный выходной. Или когда она молилась перед приемом пищи. Меня буквально выворачивало наизнанку. Хотя что в этом такого? Молится человек, пусть молится. Но нет. Я даже не пыталась скрыть своего раздражения. Или еще когда мама благословляла меня в дорогу. Меня просто трясло. Вспомнить страшно. У нас было много ссор на этот предмет. Отношения портились. Разве я не была ей врагом в то время? Откуда столько нетерпимости и агрессивной несдержанности? Ведь по натуре мне эти качества не свойственны. Так активно я не протестовала ни в каких ситуациях. Много позже, когда я сама пришла к вере, тоже оказалась в положении моей мамы. Я приехала на юбилей к своему дальнему родственнику. Он бывший военный, человек строгих правил и твердого характера. Прежде мы не касались темы Бога и церкви. Я не знала его позиции. Садясь за праздничный стол, я по привычке полушепотом произнесла: «Господи, благослови». Юбиляр даже с места подскочил. Крикнул не своим голосом: «Отставить религиозную пропаганду». В такой ярости я его еще не видела. Памятуя свой опыт такой же реакции, не обиделась. Слава Богу, он ограничился этой вспышкой гнева. И после короткой неловкой паузы мы продолжили празднование дня рождения. В конце вечера он подошел ко мне и стал убеждать, что моя религиозность – временное явление. Говорил, что сила в науке, ну и прочее в таком духе. Я слушала молча. А чего спорить? По себе знала, что это бесполезно. Простились мы на доброй ноте. Каждый остался при своем. Общались редко, поэтому даже не знаю, в какой момент он пришел к Богу. А так как детей и внуков он воспитывал по своим научным соображениям, ему тоже пришлось выслушивать свои же аргументы против религии, только из их уст. Вот такая цепочка получается. Как знать, возможно, кто-то из его потомков тоже придет в церковь и тоже будет защищаться от своих домашних. А я все думаю и не могу понять, почему? Почему самые близкие становятся самыми опасными? Ведь в семье каждый должен любить и поддерживать другого. Что же делать? Мой ответ такой. Нам, верующим, обращаться к Евангелию, искать ответы там, взывать Господу за помощью, молиться святым о вразумлении и не ближних, а нас самих, чтобы нам не стать врагами своим родным, которые пока не ведают, что творят, препятствуя нашей жизни с Богом. В моей любимой молитве оптинских старцев есть слова: «Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая». Вот что должно нами руководить. Не желание навести порядок в чужой жизни, а страх негативно на нее повлиять, даже из лучших побуждений.
0: Частное мнение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобномученика Белогорского и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Преподобномученик Варлаам, в меру Василий Коноплев, родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской старообрядческой семье. Еще в юношеском возрасте он полюбил читать Писание и духовную литературу. Много лет он провел в духовном поиске и размышлениях. Со временем он и вся его семья присоединились к православной церкви. Когда Василию было 46, он принял монашеский постриг с именем Варлаам и поселился на горе Белой, недалеко от Перми. Постепенно к нему стали собираться другие желающие монашеского жития. Варлаама назначили управляющим строящегося монастыря. Впоследствии Белогорский Николаевский монастырь получил название Уральского Афона. Современники писали о настоятеле: «Отец Варлаам отличается особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием». Накануне революции в обители был возведен величественный Белогорский собор. На торжества собралось множество гостей, прибыли тысячи богомольцев. Уже через год большевики захватили обитель. Храм был осквернен, 26 монахов и послушников пытали и убили. Был арестован и казнен архимандрит Варлаам. В 2000 году их причислили к лику святых. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы чтим память преподобномученика архимандрита Варлаама и всех монахов и послушников, пострадавших вместе с ним в годы революции. Святой праведный Варлаам и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Осенним днем 1838 года профессор медицины, хирург Петр Александрович Дубовицкий работал в университетской библиотеке. Доктору понадобился том, который хранился на самом верхнем стеллаже. Он решил воспользоваться лестницей-стремянкой. Но неудачно повернулся, нога соскользнула со ступеньки. Он упал вниз с довольно внушительной высоты и сломал левую руку. Перелом оказался сложным. Кость никак не хотела правильно срастаться. Рука на всю жизнь осталась неподвижной. О хирургической практике теперь не могло быть и речи. Но падать духом Дубовицкий не собирался. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У профессора наконец-то появилась возможность реализовать давнюю мечту – открыть в своем рязанском имении Стенькино бесплатную больницу. Конечно, в середине XIX века бесплатная медицина в России уже существовала, но далеко не везде, и качество ее оставляло желать лучшего. Петр Александрович понимал, что в корне изменить ситуацию вряд ли получится, но хотел сделать все, что зависело конкретно от него. Однако хирург был постоянно занят. Научная деятельность, преподавание и медицинская практика занимали все его время практически без остатка. Теперь у него появилось время. И вот в небольшой деревеньке открылась амбулатория с самым современным оборудованием и стационар с трехразовым питанием. Прием вели высококвалифицированные специалисты. Поговаривали, что есть среди них доктора даже из самого Петербурга. Со всей округи потянулись в больницу крестьяне. Робко входили в чистое просторное помещение и долго не верили, что за лечение здесь с них не возьмут ни копейки. Но работники уверяли, все действительно бесплатно. Сам Дубовицкий служил в своей больнице на скромной должности ординатора, помощника главного врача. Вряд ли кто-то из пациентов догадывался, что доброжелательный, внимательный и скромный доктор и есть тот самый человек, на средства которого содержится лечебница. Там, в Стенькино, Дубовицкий сосредоточился на исследованиях. За свою жизнь Петр Александрович написал свыше 50 научных работ. Многие из них были по тем временам новаторскими. Например, доктор утверждал, что почечно-каменную болезнь можно вылечить без операций. И оказался прав. Помимо больницы, Петр Александрович открыл в селе еще и богадельню для одиноких стариков и школу для крестьянских детей. Разобрался с долгостроем, Покровским храмом, который в течение вот уже многих лет находился на стадии фундамента. На средства Дубовицкого его быстро возвели. Однако через 3 года Петра Александровича снова пригласили в Петербург на место президента Императорской медико-хирургической академии. Дубовицкий не смог отказать коллегам и снова активно включился в научный и образовательный процесс. Президентское жалование тратил на свое рязанское детище – больницу, богадельню, школу и храм. Неутомимая деятельность истощила здоровье Петра Александровича. В 1868 году доктор скончался. Ему было всего 53 года. Он жил по принципу «все для всех и ничего для себя», говорили о Дубовицком его коллеги и друзья.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Психолог, мама 8 детей, Евгения Ульева.
3: Расскажу одну чудесную историю. Мы с мужем ездили в Оптину пустыню к старцу Илию, нашему духовнику, его очень любили. И когда мы уезжали, я говорю, пойду возьму благословение у батюшки на дорогу. Муж говорит, слушай, ну что, мы уже виделись, общались, ну что ты какие-то благословения будешь брать? Я говорю, ну давай возьмем, ну все-таки. И я побежала, взяла благословение. Батюшка так очень внимательно на нас посмотрел, благословил. И мы отъезжаем от Оптины. А это было очень давно, когда были очень плохие дороги, и все было так вот, никаких трасс там скоростных, ничего этого не было. Светофоры разбитые, там колдобины и так далее. Мы отъезжаем, у нас была такая подержанная машина с механической коробкой передач. И муж буквально через несколько километров обнаруживает, что у него проваливается сцепление и не работает переключение передач. Мы ехали в этот момент на третью передачу. То есть любая остановка, и все. Ты заглох, уже было темно, это был поздний вечер, какая-то осень, если я не ошибаюсь. В общем, так вот не было сотовых вот этих телефонов, мессенджеров, вызывания эвакуаторов. И вот представьте, да, от Оптиной до нашего дома было больше 200 километров по Киевскому шоссе, мимо Калуги, мимо всего. И мы ни разу не остановились. Мы ехали по абсолютно зеленому коридору. Был момент, когда начал переключаться светофор, перед нами был грузовик, и муж взмолился: «Господи, пожалуйста, если он остановится, мы не заведемся». И грузовик подумал, проскочил на желтый, мы за ним проскочили. И когда мы уже въезжали в ворота нашего дома, в этот момент, естественно, машина заглохла. И я даже не знала этого, я ехала рядом, муж сказал: «Ты знаешь, у нас не работает сцепление, у нас не работает коробка передач, и мы 200 километров на этом проехали». Но благословение старца. Поэтому вот так вот работают благословения старца. Я даже не успела ничего заподозрить. Настолько муж, так сказать, молча молился и никаким видом не показывал, что что-то случилось. Я поняла только, когда мы приехали. Я сказала: «Вот, я же говорила, что надо брать благословение старца». Он говорит: «Да, надо». И уроком это нам послужило на всю жизнь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Может показаться, что если ты избран Богом, главное в твоей религиозной жизни уже произошло. Осталось только расслабиться и получать плоды этого избрания. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И взыдя на гору, и призвав их же, хотяше сам...»
3: «Потом взошел на гору, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его».
2: «И предади его».
1: Многих людей, читающих Библию, беспокоит тема богоизбранности потомков Авраама, Исаака и Иакова. Помню, как сосед, который все время спорил со мной на религиозные темы, прямо набросился на меня с вопросом: «А чем это они заслужили избрание? И уж если они стали избранными, то какова подлинная цена их праведности? Ведь раз Бог их выбрал, это значит, Он все время их оберегал и направлял. А где же здесь справедливость? Ведь всем должно доставаться одинаково и любви, и сил, и благодати. Но стоит задуматься над смыслом библейского избрания. Так ли оно легко и престижно? Вспомним, что выбираем мы всегда для чего-то. Например, можно прийти в магазин инструментов, чтобы выбрать сверло, которое будет потом вгрызаться в стены и подвергаться трению и высоким температурам, и стачиваться из-за твердости материала. А можно прийти в художественный салон и выбрать картину, которая будет спокойно висеть на этой самой стене. И в первом, и во втором случае происходит выбор. Но используется потом избранное по-разному. Посмотрим на избрание народа Божьего в Ветхом Завете. Для чего он избран? Для того, чтобы соблюдать заповеди и быть примером для других народов. Кажется, что эта задача ближе к той, для которой мы выбираем картину. Однако, обратившись к истории самого народа, мы увидим массу скорбей и испытаний, трудностей и проблем, с которыми он столкнулся. Причем как во внешней жизни всей общности, так и в духовной жизни отдельных людей. Ведь даже если неодушевленный предмет может оказаться некачественным и сломаться, что говорить о человеке, который в испытаниях может повести себя по-разному? Иными словами, очевидно, что жить по заповедям и быть примером для других в мире после грехопадения очень непросто. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, Иисус избирает себе учеников. Сначала из всего народа выбрана отдельная группа, которая восходит на гору, и уже там из нее выбираются 12 человек, которые станут апостолами и близкими учениками Христа. Они будут обладать удивительными дарами, но и спрос с них будет совершенно особенный. Вместе с учителем они будут совершать чудеса, благодаря близости к нему они будут пользоваться почетом. И снова люди могли спросить, почему именно они, разве это справедливо? Но не стоит забывать, что и гонения, которым подвергся учитель, в итоге распространились на них. Все потому, что быть избранным – это не почивать на лаврах, как можно подумать. Да, они были избраны, но для того, чтобы идти и проповедовать, призывая людей верить в Евангелие. И хотя это была весть о Божьей любви, о приглашении к ней каждого человека, нравилась эта весть далеко не всем. Язычникам, например, не нравилась необходимость отказаться от веры в богов, иудеям призыв принять Иисуса из Назарета как того, в ком эта любовь воплотилась на земле. Кроме того, ни те, ни другие не хотели меняться нравственно, отказывались признавать, что Божию любовь нужно впустить в собственную жизнь, что ненавидящее или развращенное сердце воспринять ее не сможет. Итак, именно благодаря проповеди тех, о ком мы читали сегодня, избранным Божиим теперь может стать каждый. Но быть избранником непросто, ведь для этого нужно быть готовым творить Божьи дела на земле.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Дмитрий Швецов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Муравейник. Я возвращался домой после утренней прогулки по лесу. Стояли последние теплые дни лета, но природа старалась не замечать наступающую осень. Птицы также радостно пели, в траве весело прыгали кузнечики, на лесных полянах порхали бабочки и жужжали шмели. «Провожают лето», — подумал я. И тут же заметил рядом с деревом большой муравейник, высотой с полуметр. Чтобы получше рассмотреть муравейник и его обитателей, я склонился над ним. Вот группа муравьев-солдат тащит какого-то жука. Добычу вскоре затолкают на склад провизии и съедят. Вот небольшой отряд муравьев-рабочих переносит щепку, которой они будут укреплять свое жилище перед холодами. Какая слаженная работа у муравьев! Каждый занят своим делом. А какая рассудительность и осмотрительность! Недаром Соломон, автор ветхозаветной книги «Притч», ставит муравья в пример. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Я подумал, мы так привыкли ориентироваться на людей, поступать так, как поступают известные личности, а Священное Писание предлагает брать пример с трудолюбивого муравья. Как премудро устроен наш мир, что даже такое маленькое создание способно научить человека. Я поспешил домой. Впереди меня ждало множество дел.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О значении чтения святоотеческой литературы клирик Московского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке игумен Филарет Тамбовский.
2: Святоотеческая литература – это обязательно для того, чтобы мы были духовно крепкими. Когда идет осенний, весенний или зимний период, мы стараемся пропивать какие-то витамины, стараемся как-то себя подкреплять телесно. Так и духовное состояние наше, духовное здоровье наше, оно подкрепляется молитвой, молитвенным правилом, молитвенным деланием, чтением. В отношении святоотеческой литературы мы не можем быть грамотными христианами, если мы не будем читать святых отцов. Мы не сможем духовно утверждаться, укрепляться, мы не сможем дать достойный ответ вопрошающим нас. Мы не сможем иметь какие-то даже элементарные познания о православии, о тех канонах, о тех заветах, которые нам оставлены и древними отцами, и современными, и новомучениками нашими российскими, которые тоже оставили нам очень много трудов. Взять, например, оптинских старцев. Но ведь к ним шли все, от простого крестьянина до всемирно известных писателей, философов и мужей-ученых. И они руководили их внутренним миром и направляли их, и давали им советы. Опять же, почему? Потому что их наставления созидались и утверждались на фундаменте святоотеческого учения. А это все черпается из святоотеческой литературы. Вот поэтому христианину необходимо просто иметь на полке в своей духовной библиотеке и творение святителя Игнатия, и святителя Феофана, и Иоанна Златоуста, письма оптинских старцев и письма Валаамского игумена Иоанна. Поэтому каждому по потребности и каждому по духу, по расположению. Это необходимо.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 25 августа, слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Человек на часах» и рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Певчий». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Добрые истории
1: рассказывает журналист Оксана Ковальская.
2: Эта история произошла с моим папой в Европе, когда мы с ним и с мамой поехали на экскурсию в старинный замок. Купили уже билеты, и тут папе пришел срочный звонок по работе. Обсуждая деловые вопросы, он дошел обратно до парковки, которая, надо заметить, находилась достаточно далеко от самого замка. И каково же было его удивление, когда, уже подойдя к машине, он заметил сотрудницу музея, которая, как оказалось, бежала за ним. Найдя его на парковке, она стала уговаривать папу вернуться. Когда она поняла, что английский папа понимает плохо, стала жестами показывать на глаза и на замок, произнося при этом «look, look», что с английского означает «смотреть». Папа был приятно поражен такому неравнодушию. Видя, что некий турист купил билет и не пошел на экскурсию, сотрудница проделала большой путь до парковки, нашла его там, еще и всеми силами старалась уговорить вернуться. И хотя телефонный звонок для папы был весьма неприятный и расстроил его, он не мог не улыбнуться сотруднице с таким любящим и заботливым сердцем. Я помню, как папа пришел к нам с мамой уже совершенно с иным настроением, и мы все вместе отправились на экскурсию, которую, надо заметить, провела та самая сотрудница, отправившаяся за папой. И хоть английский мои родители понимали плохо, все же та экскурсия нам как-то особенно запомнилась, и во многом именно благодаря тому экскурсоводу. Бывают люди, общаясь с которыми, как будто бы заряжаешься светом и радостью. И, как оказалось, даже не обязательно при этом понимать язык. Потом папа не раз вспоминал эту историю как пример небезразличия и любви к своей работе и к окружающим людям.

Светлое радио. Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Священно-мученик Иоанн Никольский родился в 1878 году в Тверской губернии. Он окончил семинарию и был рукоположен в сан священника. Служил отец Иоанн в сельском храме Кимрского уезда. После революции духовенство было лишено гражданских прав. Священников и храмы обложили непомерными налогами. Целью было избавиться от священников, выслать из родных мест, лишить средств к существованию и физически уничтожить. В 29-м году власти обязали отца Иоанна привезти на государственный хлебосдаточный пункт 25 пудов ржи. Священник в это время был в отъезде. За опоздание на 3 дня его арестовали и приговорили к конфискации всего имущества и ссылке за пределы района. Никольский переехал в Тверь. Там он оказывал поддержку семье другого арестованного священника, отца Василия Владимирского. Вскоре последовал новый арест и приговор – 3 года ссылки в Казахстан. При этом никаких доказательств вины у следствия не было. В августе 1937 года Иоанна Никольского снова взяли под стражу. Его обвинили в контрреволюционной деятельности. Следователь ограничился одним допросом и уже через несколько дней был готов расстрельный приговор. Иерея Иоанна Никольского причислили к лику святых в 2000 году. Почитание христианских мучеников – это древняя традиция церкви, дошедшая до наших времен. Мы чтим память всех мучеников, пострадавших за веру, и в этот день обращаемся с молитвенной просьбой к священномученику Иоанну Никольскому. Святой мученик Иоанн.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Маленькую девочку просит Господа благословить ее на дальнейший жизненный путь. Немецкий оригинал стихотворения в свое время привлек многих композиторов, например, Шумана и Листа. Они были захвачены идеей передать в музыке образ непорочности, юности и чистоты. Так поступил и Рахманинов. Его романс, благодаря мягкому покачивающемуся ритму, немного напоминает колыбельную. Композитор избрал самые чистые, теплые, мажорные созвучия. И все же в самом конце фортепианной партии вдруг появляется единственный минорный аккорд, как символ неизбежно грядущих житейских бурь. Но завершение романса на светлой гармонии явственно говорит слушателям: в конце концов все будет хорошо. Романс «Дитя, как цветок, ты прекрасна» Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Евгении Гороховской. Партия фортепиано Ирина Головнева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых щепетильных вопросов – это вопрос финансовой честности. И сегодня отрывок из 8 и 9 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам посвящен как раз этому вопросу. Давайте послушаем.
2: «Благодарение же Богови, давшему тожде чание у вас в сердце Титова».
3: Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. «Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова! Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
2: Тако яко же благословение, а не яко лихоимство.
1: Фактически перед нами верительная грамота, которая дается Титу, направляемому в Коринф для сбора пожертвований на нужды Иерусалимской общины. Заметим сразу, апостол не считает свою безупречную репутацию достаточной гарантией того, что коринфяне с таким же доверием отнесутся к его посланнику, Титу. Апостол Павел прямо называет причину такой предосторожности. Необходимо остерегаться нареканий и заботиться о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Действительно, перед Богом может быть и правда чиста совесть. Но вот перед людьми должна быть совершенно прозрачна сама процедура сбора и распределения пожертвований. Фактически перед нами, как это ни прозвучит странно, прообраз современного финансового аудита. Создается система, в которой получение, учет, проверка и распределение материальных ценностей не должны сосредотачиваться в одних руках. Вместо того, чтобы давить своим авторитетом и загонять в угол тех, у кого проскальзывает недоверие, апостол Павел сразу радикально меняет саму структуру сбора пожертвований. Это не благотворительный фонд апостола Павла, в котором он сам управляющий и распорядитель. Это распределенная между разными представителями сетевая структура, управляемая и подотчетная не какой-то одной личности, а непосредственно церковным общинам. Зная, насколько коринфяне, любившие достаток, трепетно относились к своим финансам, апостол не укоряет их за такую меркантильность и сфокусированность на земном, а напротив – соотносит свои просьбы с их финансовой оптикой и делает сам процесс помощи совершенно прозрачным. Вывод, который, как мне кажется, совершенно очевиден из сегодняшнего чтения, вот какой. Доверие, особенно в области финансов, должно обеспечиваться не высотой авторитета, а прозрачностью процедур. И тогда поводов к подозрениям и разочарованиям уже не будет.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Однажды я шла по улице в безмятежном настроении. Как раз в таком состоянии, когда не ждешь подвоха. И случаются со мной всякие неприятные вещи. Навстречу мне старичок. Оборванная одежда и неприглядный вид выдавали в нем уличного бродягу. Он был немного похож на юродивого. «Простите, девушка», — обратился старичок ко мне. «Вдруг дома перестал работать телефон, а мне нужно позвонить. Можно ли воспользоваться вашим телефоном?» Всю мою безмятежность как рукой сняла. Я сразу насторожилась. В голове моментально пронеслись предупреждения о всевозможных мошеннических схемах, когда чужие люди просят сделать звонок с твоего телефона на незнакомый номер, а дальше или пропадает сумма денег со счета, или, еще хуже, тебя начинают шантажировать преступники. Я сжалась, засунула руку в карман, где лежал телефон, быстро произнесла: «Простите, у меня нет с собой телефона», и ускорила шаг. Боковым зрением заметила, как старик усмехнулся и обратился к следующему прохожему. Но и у того не оказалось под рукой телефона. Когда я была уже далеко и немного перевела дух, вдруг ясно осознала, только что я солгала, согрешила. На душе стало тяжело. Как же нужно было поступить? Ведь реально опасно вот так давать свой телефон чужим людям. А если этому человеку действительно требовалась помощь? И тут я самой себе задала вопрос: почему же ты не сказала правду? «Простите, я не даю телефон посторонним людям и не звоню на чужие номера. Но если вам нужна помощь, я могу вызвать скорую или позвонить в полицию». Вот и все. Так честно и просто. Однако мой здравый смысл, волю и логику парализовал обычный страх. Именно страх стал причиной греха. Я солгала, потому что испугалась. Из-за страха поступила не так, как хотела, не по-христиански. Теперь мне было важно проанализировать свое состояние и понять, откуда он, этот страх, пришел в мою душу, чтобы не совершать больше таких ошибок. Ответы нашла в Священном Писании и у святых отцов. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что страх есть предвоображаемая беда, представление неведомых злоключений. Так и есть. Мое воображение моментально нарисовало мне самые худшие и мрачные картины. «Страх – это недостаток веры», – так говорил сам Господь Бог. Ведь святые апостолы тоже испытывали страх, и не раз. Когда столкнулись с бурей, и когда апостол Петр пытался ходить по воде, как только вера их ослабела, в душу нагрянул страх. А еще в страхе есть мучение. Как сказано в первом послании апостола Иоанна, «Боящийся несовершенен любви». Какой я сделала вывод? Во-первых, я в очередной раз увидела, как несовершенно и маловерно, если простой вопрос прохожего смог поселить в душе столько панического ужаса, отключив разум. Спасибо странному старичку. Он словно встряхнул меня и дал стимул вести более усердную духовную работу. Во-вторых, эта ситуация показала, как важно постоянно трезвиться, бодрствовать духовно. Когда разум светел и уповает на Бога, мне кажется, всегда найдутся слова, которые помогут решить проблему, соблюсти осторожность и при этом не поддаться нападкам врага.
0: Частное мнение.

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет координатор добровольцев церковной больницы святителя Алексия Евгения Дубова.

Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся, разбиваются мысли, а черные скалы не теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: душа не пропала.
1: Радио «Вера». Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Священно-мученик Николай Доброумов родился в 1876 году в городе Усть-Сысольске в семье священника. Он закончил семинарию и принял сан. Николай служил в родных местах, проповедовал на зырянском, языке коренных народов Коми, преподавал закон Божий, за труды был награжден почетными медалями. Про отца Николая говорили, что он открыт всему миру. В день 200-летия Михаила Ломоносова в маленьком приходе Доброумова служили по нему панихиду. Во время Первой мировой войны прихожане создали совет для оказания помощи семьям солдат. После революции церковь, где служил священник, закрыли. Он стал служить на домах у прихожан. Но вскоре арестовали и самого отца Николая. Ему предъявили обвинение в организации нелегальных сборищ церковников, на которых под видом богослужений велась контрреволюционная агитация. Многочасовые допросы не сломили его дух. Священник вины своей не признал. Ему вынесли обвинительный приговор и постановили расстрелять. В 2001 году отца Николая Доброумова причислили к лику святых.
2: Церковь с благодарностью вспоминает тех, кто не дрогнул в своем исповедании православной веры и не отступил от Бога. Мы чествуем сегодня священно-мученика Николая Доброумова и сердечно просим: «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Паша Чистяков, 14-летний воспитанник Бежецкого уездного училища в Тверской губернии, снова вспоминал свой недавний сон. Шли святки 1846 года. У ребят были каникулы. Наигравшись на свежем воздухе, Паша крепко заснул. И привиделось ему во сне, будто стоит он на крыльце церкви Иоанна Богослова, где обычно молились ученики. Заглядывает в приоткрытую дверь и посредине храма видит девочку. Она оборачивается и внимательно глядит на Пашу. Он хорошо запомнил ее лицо, открытое, доброе, и все никак не мог его забыть. В 1849 году Паша поступил в Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. Молодой человек делал успехи, однако за учебу приходилось платить, за съемный угол тоже, да и жить на что-то нужно. Поэтому Павел давал частные уроки рисования. Талантливого студента охотно приглашали в богатые дома. Так, в 1855 году Чистяков попал к Мейерам. Глава семьи, чиновник Егор Егорович Мейер, позвал Павла преподавать живопись дочери Вере. Павел Чистяков в мемуарах так вспоминал первую встречу с ученицей. Вошел к ним в дом, вздрогнул. Вспомнил сон. Она стоит и смотрит. Вере Мейер Павел узнал ту самую девочку, которую когда-то увидел во сне. У Веры оказался талант к живописи. На протяжении 6 лет Павел давал ей уроки. За это время учитель и ученица подружились, но вскоре им пришлось разлучиться. В 1962 году Академия художеств направила своего выпускника, золотого медалиста Чистякова, в заграничную поездку. Все 8 лет, которые Чистяков провел в Европе, они с Верой переписывались. «Часто думаю, зачем вы не в Риме? Хотя я и далеко от вас, и не учитель более, но все-таки помню вас. Ради Бога, не забывайте и вы меня», – писал Павел. Там, в солнечной Италии, он понял, что любит Веру. Она тем временем серебряной медалью окончила Академию художеств, получила диплом живописца и, конечно, не забыла своего учителя, которого всем сердцем полюбила. Павел Чистяков вернулся в Петербург в 1870-м. Спустя год они с Верой обвенчались в храме Святой Мученицы Царицы Александры при Петербургском доме презрения бедных. Вера Егоровна решила, что художник в их семье будет один – ее супруг. Она же посвятит себя мужу и детям. У Чистяковых их родилось трое – дочери Анна и Вера и сын Всеволод. В 1874 году Павел Петрович приобрел двухэтажный деревянный дом в Царском селе под Петербургом. Вера Егоровна со своим тонким художественным вкусом превратила семейное гнездо в настоящее произведение искусства. По ее эскизам изготовили резные наличники и карнизы. На крыше появились флюгеры-петушки. У Чистяковых всегда было многолюдно. В доме собирались художники, жили многочисленные родственники, а порой и совсем чужие люди – сироты, странники. В семье Чистяковых особо почитали праздник святых апостолов Петра и Павла. В этот день отмечал именины Павел Петрович. День начинали со службы в храме и молебна. Потом все собирались за чаем с пирогами. А вечером был домашний концерт. Дочь Чистяковых Вера Павловна играла на рояле, а именинник исполнял народные песни. Сегодня в гостеприимном доме Чистяковых музей художника. На стенах висят семейные фотографии. На них всегда в окружении родных и близких счастливые Павел Петрович и Вера Егоровна.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Может показаться, что если ты избран Богом, главное в твоей религиозной жизни уже произошло. Осталось только расслабиться и получать плоды этого избрания. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И взыди на гору, и призва их же, хотяше сам».
3: Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его».
2: «И предади его».
1: Многих людей, читающих Библию, беспокоит тема богоизбранности потомков Авраама, Исаака и Иакова. Помню, как сосед, который все время спорил со мной на религиозные темы, прямо набросился на меня с вопросом: «А чем это они заслужили избрание? И уж если они стали избранными, то какова подлинная цена их праведности? Ведь раз Бог их выбрал, это значит, Он все время их оберегал и направлял. А где же здесь справедливость? Ведь всем должно доставаться одинаково – и любви, и сил, и благодати. Но стоит задуматься над смыслом библейского избрания. Так ли оно легко и престижно? Вспомним, что выбираем мы всегда для чего-то. Например, можно прийти в магазин инструментов, чтобы выбрать сверло, которое будет потом вгрызаться в стены и подвергаться трению и высоким температурам, и стачиваться из-за твердости материала. А можно прийти в художественный салон и выбрать картину, которая будет спокойно висеть на этой самой стене. И в первом, и во втором случае происходит выбор. Но используется потом избранное по-разному. Посмотрим на избрание народа Божьего в Ветхом Завете. Для чего он избран? Для того, чтобы соблюдать заповеди и быть примером для других народов. Кажется, что эта задача ближе к той, для которой мы выбираем картину. Однако, обратившись к истории самого народа, мы увидим массу скорбей и испытаний, трудностей и проблем, с которыми он столкнулся. Причем как во внешней жизни всей общности, так и в духовной жизни отдельных людей. Ведь даже если неодушевленный предмет может оказаться некачественным и сломаться, что говорить о человеке, который в испытаниях может повести себя по-разному? Иными словами, очевидно, что жить по заповедям и быть примером для других в мире после грехопадения очень непросто. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, Иисус избирает себе учеников. Сначала из всего народа выбрана отдельная группа, которая восходит на гору, и уже там из нее выбираются 12 человек, которые станут апостолами и близкими учениками Христа. Они будут обладать удивительными дарами, но и спрос с них будет совершенно особенный. Вместе с учителем они будут совершать чудеса, благодаря близости к нему они будут пользоваться почетом. И снова люди могли спросить, почему именно они, разве это справедливо? Но не стоит забывать, что и гонения, которым подвергся учитель, в итоге распространились на них. Все потому, что быть избранным – это не почивать на лаврах, как можно подумать. Да, они были избраны, но для того, чтобы идти и проповедовать, призывая людей верить в Евангелие. И хотя это была весть о Божьей любви, о приглашении к ней каждого человека, нравилась эта весть далеко не всем. Язычникам, например, не нравилась необходимость отказаться от веры в богов, иудеям призыв принять Иисуса из Назарета как того, в ком эта любовь воплотилась на земле. Кроме того, ни те, ни другие не хотели меняться нравственно, отказывались признавать, что Божию любовь нужно впустить в собственную жизнь, что ненавидящее или развращенное сердце воспринять ее не сможет. Итак, именно благодаря проповеди тех, о ком мы читали сегодня, избранным Божиим теперь может стать каждый. Но быть избранником непросто, ведь для этого нужно быть готовым творить Божьи дела на земле.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: С радостным удивлением мы вдруг подмечаем, как высоко в горах в теплое время на фоне темной скалы распустился одинокий мак или эдельвейс, свидетельствуя самим своим появлением о силе жизни непрестающей. Кажется, нет места прекрасному соцветию на мертвом камне, некуда растению пустить корни, им не набрать и капли живительной влаги. Однако нежные лепестки цветка победоносно улыбаются вселенной. Таков искренне любящий и по-детски верующий во Христа его ученик. Все ему по плечу при содействии всемощной божественной благодати.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук Анна Грушина. И разговор пойдет о жизни и служении святых Алексия и Сергия Мечевых и об основанной ими Моросейской церковной общине.
2: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В одной из социальных сетей я познакомилась с мамой троих приемных детей, двое из которых передвигаются на инвалидных колясках, и захотела рассказать ей.

0: Это Ольга. Не могу объяснить, почему, но стоя там, под дверью палаты, я почувствовала. Я его заберу. Еще не зная, чем именно болеет мальчик, Ольга начала изучать информацию по усыновлению. Позже нашла в банке данных сирот Сашину анкету и была поражена длинным списком его диагнозов, среди которых есть расщепление позвоночника и умственная отсталость. На Новый год и Рождество Ольга улетела в Таиланд, но и там продолжала думать о Саше. Планировала совместный отдых, всюду обращала внимание на пандусы для инвалидной коляски. А по возвращении в Москву окончила школу приемных родителей, оформила необходимые документы и поехала в Пермь за сыном. В детском доме Ольге сказали: «Не рассчитывайте на то, что Саша сможет учиться и работать». А еще предупредили, что у мальчика сложный характер. Но приемная мама даже не подозревала, насколько тяжелой окажется адаптация. «Первые полгода прошли в режиме выживания», — вспоминает она. Саша устраивал истерики, которые длились от 1,5 часов до 3 суток. Однажды Ольга привела Сашу на слэдж-хоккей. Это паралимпийский аналог хоккея с шайбой. И с тех пор спорт стал для него лучшей реабилитацией и дополнительным образованием. Через 2 года в семье Комаровых появилась приемная дочка, малышка Ангелина. Дети похожи внешне, как брат и сестра. Оба отказники с рождения. И даже диагноз «патология позвоночника» у них, к сожалению, одинаковый. Но Геля, по словам мамы, обычный ребенок, теплый и ласковый. «Я видела фотографии этой семьи. Счастливые дети и заботливая мама, которая носит их на руках». А в 2023 году Ольга Комарова взяла под опеку еще одну сироту – 16-летнюю Марину. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобномученика Белогорского и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Святитель Александр, епископ Каманский, жил в 3 веке недалеко от Неокесарии, города на севере современной Турции. Александр был очень образованным для своего времени человеком, но ум и начитанность не породили в нем гордыни. Он принял на себя подвиг юродства, жил в бедности, а на жизнь зарабатывал продажей угля. Всегда черный от угольной пыли, он вызывал у кого-то жалость, а у кого-то презрение. Когда в Камане умер епископ, то мнения, какого предстоятеля избрать, разделились. Одни предлагали выбрать знатного, другие – образованного, третьи – богатого. Для участия в выборе был приглашен известный богослов святитель Григорий Неокесарийский. Он указал, что епископ должен иметь не только внешние достоинства, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Так и Александр, угольщик, того и гляди, может быть епископом. Святитель Григорий подумал, что этого человека упомянули не случайно, и попросил вызвать его. Александр вынужден был открыть, что прежде был философом и богословом. Но ради Бога он принял на себя добровольную нищету и смирение. Он глубоко и точно ответил на все вопросы о вере и Писании. Присутствовавшие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Он много лет мудро управлял паствой и принял мученическую кончину при императоре Диоклетиане. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божьей и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас.
1: Мы просим священномученика Александра, епископа Каманского. Святой мученик Александр, моли Бога о нас. –

начале 30-х годов прошлого века поэт Евгений Долматовский пошел добровольцем на строительство московского метрополитена. Через 20 с лишним лет, уже закончив литературный институт и пройдя Великую Отечественную войну, Евгений Аронович принял неожиданное творческое решение написать про метрополитеновские годы своей юности роман в стихах. В 1956 году этот роман был опубликован и почти сразу же привлек внимание режиссера Юрия Егорова, который тоже принял неоднозначное творческое решение – снять по роману в стихах «Добровольцы» художественный фильм. Несмотря на необычность первоосновы сценария, руководство киностудии имени Горького дало добро, и через 2 года картина вышла на экраны страны. Поскольку речь шла о хорошо понятных зрителям буднях страны, строительство метро, война, послевоенные стройки, фильм имел успех. Впрочем, и исполнителями главных ролей были теперь уже легенды советского кинематографа. Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Ирина Быстрицкая и Леонид Быков. Как и в любом другом фильме, в «Добровольцах» нужна была песня. Сочиняя роман в стихах, Долматовский пытался вставить куда-нибудь песенный текст, но ему так и не нашлось места. Зато во время кинопроцесса Евгений Аронович, что называется, отвел душу и написал сразу 2 песни. Обе в соавторстве с композитором Марком Фраткиным. Лирическая «А годы летят» далеко не сразу была воспринята слушателями. Как вспоминал поэт, «Бывает, что вышедший на экраны кинофильм сразу приносит людям песню. Но более типично, когда песня из фильма медленно внедряется, постепенно, в течение нескольких лет, входит в жизнь разных людей». Так и было с этой песней. Ее запели года через 2 после выхода кинокартины.

когда нам оглянуться назад, и радости встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищ и друг. А там, где когда-то влюбленными шли деревья, теперь подросли

для легких путей. И это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых щепетильных вопросов – это вопрос финансовой честности. И сегодня отрывок из 8 и 9 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам посвящен как раз этому вопросу. Давайте послушаем.
2: «Благодарение же Богови, давшему тожде чание у вас в сердце Титова».
3: «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.

0: Фактически перед нами верительная грамота, которая дается Титу, направляемому в Коринф для сбора пожертвований на нужды Иерусалимской общины. Заметим сразу, апостол не считает свою безупречную репутацию достаточной гарантией того, что коринфяне с таким же доверием отнесутся к его посланнику, Титу. Апостол Павел прямо называет причину такой предосторожности. Необходимо остерегаться нареканий и заботиться о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Действительно, перед Богом может быть и правда чиста совесть. Но вот перед людьми должна быть совершенно прозрачна сама процедура сбора и распределения пожертвований. Фактически перед нами, как это ни прозвучит странно, прообраз современного финансового аудита. Создается система, в которой получение, учет, проверка и распределение материальных ценностей не должны сосредотачиваться в одних руках. Вместо того, чтобы давить своим авторитетом и загонять в угол тех, у кого проскальзывает недоверие, апостол Павел сразу радикально меняет саму структуру сбора пожертвований. Это не благотворительный фонд апостола Павла, в котором он сам управляющий и распорядитель. Это распределенная между разными представителями сетевая структура, управляемая и подотчетная не какой-то одной личности, а непосредственно церковным общинам. Зная, насколько коринфяне, любившие достаток, трепетно относились к своим финансам, апостол не укоряет их за такую меркантильность и сфокусированность на земном, а напротив, соотносит свои просьбы с их финансовой оптикой и делает сам процесс помощи совершенно прозрачным. Вывод, который, как мне кажется, совершенно очевиден из сегодняшнего чтения, вот какой. Доверие, особенно в области финансов, должно обеспечиваться не высотой авторитета, а прозрачностью процедур. И тогда поводов к подозрениям и разочарованиям уже не будет.
1: Апостольские чтения.

0: Честное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Честное мнение.
2: Недавно моему знакомому исполнилось 45 лет. Я поздравил его, и у нас завязался небольшой диалог. Он сказал: «Проблема, Алексей, в том, что ощущаешь себя на 23-24 года. Нет внутреннего соответствия возрасту». Меня зацепила эта фраза. Дело в том, что именно так, молодо, и ощущается общение с ним. Мы можем обсуждать самые разные темы, и при этом я не чувствую с его стороны морализаторства, желания меня научить. Но есть люди, которые, наоборот, будто стареют изнутри быстрее собственного тела. Их легко узнать в разговоре. Что бы ты ни сказал, у них уже есть готовый ответ, готовая реакция, готовый вердикт. Они все знают заранее. Для любой темы у них припасена формула. Любое новое суждение немедленно подгоняется под уже вынесенный приговор. Мне с такими людьми тяжело и скучно. Не потому, что они плохие или злые, а потому, что в разговоре не остается пространства для удивления, для открытия, для того, чтобы вместе задуматься над чем-то новым. Размышляя обо всем этом, я не мог не вспомнить евангельские образы фарисеев, с одной стороны, и детей, которым призывает уподобляться Христос, с другой. Первые, судя по некоторым беседам, дошедшим до нас на страницах Библии, все знали. Они, не пообщавшись со Христом, не выслушав его лично, уже сложили свое мнение о нем, которого было достаточно для вынесения смертного приговора. И эта законченность собственного знания закрыла их для чего-то нового, что не укладывалось в готовую систему, в том числе для самого Христа, который действовал не по их сценарию. Христос же говорит зачастую не всем понятные слова. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Конечно, есть разные толкования этого стиха, но мне больше всего нравится мысль о том, что ребенок еще не разучился удивляться, спрашивать, доверять и меняться под влиянием нового опыта. Он может сказать «я не знаю» и не считает это позором. Внутренняя молодость есть и в текстах апостола Павла. Во втором послании к Коринфянам он говорит: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внутреннее обновление – это, наверное, и есть то, что люди часто называют молодостью. Выражается она в готовности оставаться учеником, не становиться учителем, даже когда тебе есть чему поучить других, в готовности признать, что ты еще не все знаешь ни о вере, ни о человеке напротив, ни о самом себе, ни о том, как Бог действует в твоей жизни. И, может быть, именно эта незавершенность, это постоянное «еще не», это живое любопытство к тому, что откроется завтра, и не дает душе состариться, сколько бы лет ни исполнилось телу.
0: Честное мнение.

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Преподобно-мученик Варлаам, в меру Василий Коноплев, родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской старообрядческой семье. Еще в юношеском возрасте он полюбил читать Писание и духовную литературу. Много лет он провел в духовном поиске и размышлениях. Со временем он и вся его семья присоединились к православной церкви. Когда Василию было 46, он принял монашеский постриг с именем Варлаам и поселился на горе Белой, недалеко от Перми. Постепенно к нему стали собираться другие желающие монашеского жития. Варлаама назначили управляющим строящегося монастыря. Впоследствии Белогорский Николаевский монастырь получил название Уральского Афона. Современники писали о настоятеле: «Отец Варлаам отличается особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием». Накануне революции в обители был возведен величественный Белогорский собор. На торжества собралось множество гостей, прибыли тысячи богомольцев. Уже через год большевики захватили обитель. Храм был осквернен, 26 монахов и послушников пытали и убили. Был арестован и казнен архимандрит Варлаам. В 2000 году их причислили к лику святых. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы чтим память преподобно-мученика архимандрита Варлаама и всех монахов и послушников, пострадавших вместе с ним в годы революции. Святой праведный Варлаам и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В середине 19 века в России возрос интерес к национальной истории, культуре и традициям. Особенно это прослеживалось в сфере искусства. Русские художники, литераторы и музыканты стали чаще брать за основу своих произведений русские фольклорные и исторические сюжеты. Среди музыкантов эта идея принадлежала творческому объединению композиторов, которое образовалось в Санкт-Петербурге в конце 50-х, начале 60-х годов XIX века. В него входили 5 талантливых композиторов: глава кружка Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Цезарь Кюи и Александр Бородин. Своей целью они определили создание и развитие национальной русской музыки, поэтому изучали церковное пение и фольклор, чтобы использовать русские мотивы в музыкальных произведениях. В 1867 году художественный и музыкальный критик Владимир Стасов написал об этих композиторах в газете «Санкт-Петербургские ведомости». «Сколько поэзии, чувства, таланта и уменья есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». С этого момента объединение стали называть «могучей кучкой». Идеи этого кружка нашли особое отражение в опере, театрализованном музыкальном произведении. За основу сюжетов для опер композиторы не раз брали события из истории России. Так, в 1874 году на сцене Мариинского театра была поставлена опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Сюжетная линия создавалась по мотивам трагедии, написанной Александром Пушкиным о царе Борисе, который правил русским царством в годы смутного времени. Кроме этого, для написания либретто композитор использовал историю государства российского Николая Карамзина. Постановка понравилась публике, но получила и критические отзывы за музыкальную составляющую. В 1881 году Мусоргский умер, а оперу «Борис Годунов» спустя 15 лет отредактировал и представил Николай Римский-Корсаков. Именно в этой версии Борис Годунов получил широкую популярность. Кроме этой оперы, Римский-Корсаков дописал и представил еще одно музыкальное произведение Модеста Мусоргского – оперу «Хованщина». Мусоргский работал над ней вплоть до своей смерти, знакомился с трудами историков и документами. Опера погружала зрителей в атмосферу конца 17 века, когда в ходе стрелецкого бунта в Москве ненадолго утвердилась власть князя Ивана Хованского. Одним из самых ярких произведений представителей «могучей кучки» стала опера Александра Бородина «Князь Игорь». В ее основу лег сюжет памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», который рассказывает о трагическом походе на половцев князя Игоря Святославовича из Новгород-Северского княжества. Сценарий для оперы подготовил критик Владимир Стасов. Опираясь на этот текст, Бородин создал либретто. Музыкант тоже обращался к летописям и даже половецкому фольклору, чтобы лучше воссоздать национальный колорит и атмосферу. Кроме опер, композиторы «могучей кучки» создали множество музыкальных шедевров, знаменитых в России и за рубежом. Их произведения смогли сочетать в себе глубокую любовь к русской культуре и музыкальное мастерство. Благодаря «могучей кучке» русская национальная музыка получила новый вектор развития и нашла свое продолжение в творчестве музыкантов последующих поколений. Сейчас оперы «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь Игорь» продолжают ставить в российских и зарубежных музыкальных театрах, где зрители могут услышать невероятную музыку и погрузиться в атмосферу исторического прошлого.
1: Открываем музыку.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Может показаться, что если ты избран Богом, главное в твоей религиозной жизни уже произошло. Осталось только расслабиться и получать плоды этого избрания. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И взыди на гору, и призвах их же, хотяше сам».
3: Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его».
2: «И предади его».
1: Многих людей, читающих Библию, беспокоит тема богоизбранности потомков Авраама, Исаака и Иакова. Помню, как сосед, который все время спорил со мной на религиозные темы, прямо набросился на меня с вопросом: «А чем это они заслужили избрание? И уж если они стали избранными, то какова подлинная цена их праведности? Ведь раз Бог их выбрал, это значит, Он все время их оберегал и направлял. А где же здесь справедливость? Ведь всем должно доставаться одинаково и любви, и сил, и благодати. Но стоит задуматься над смыслом библейского избрания. Так ли оно легко и престижно? Вспомним, что выбираем мы всегда для чего-то. Например, можно прийти в магазин инструментов, чтобы выбрать сверло, которое будет потом вгрызаться в стены и подвергаться трению и высоким температурам, и стачиваться из-за твердости материала. А можно прийти в художественный салон и выбрать картину, которая будет спокойно висеть на этой самой стене. И в первом, и во втором случае происходит выбор. Но используется потом избранное по-разному. Посмотрим на избрание народа Божьего в Ветхом Завете. Для чего он избран? Для того, чтобы соблюдать заповеди и быть примером для других народов. Кажется, что эта задача ближе к той, для которой мы выбираем картину. Однако, обратившись к истории самого народа, мы увидим массу скорбей и испытаний, трудностей и проблем, с которыми он столкнулся. Причем как во внешней жизни всей общности, так и в духовной жизни отдельных людей. Ведь даже если неодушевленный предмет может оказаться некачественным и сломаться, что говорить о человеке, который в испытаниях может повести себя по-разному? Иными словами, очевидно, что жить по заповедям и быть примером для других в мире после грехопадения очень непросто. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, Иисус избирает себе учеников. Сначала из всего народа выбрана отдельная группа, которая восходит на гору, и уже там из нее выбираются 12 человек, которые станут апостолами и близкими учениками Христа. Они будут обладать удивительными дарами, но и спрос с них будет совершенно особенный. Вместе с учителем они будут совершать чудеса, благодаря близости к нему они будут пользоваться почетом. И снова люди могли спросить, почему именно они, разве это справедливо? Но не стоит забывать, что и гонения, которым подвергся учитель, в итоге распространились на них. Все потому, что быть избранным – это не почивать на лаврах, как можно подумать. Да, они были избраны, но для того, чтобы идти и проповедовать, призывая людей верить в Евангелие. И хотя это была весть о Божьей любви, о приглашении к ней каждого человека, нравилась эта весть далеко не всем. Язычникам, например, не нравилась необходимость отказаться от веры в богов, иудеям призыв принять Иисуса из Назарета как того, в ком эта любовь воплотилась на земле. Кроме того, ни те, ни другие не хотели меняться нравственно, отказывались признавать, что Божию любовь нужно впустить в собственную жизнь, что ненавидящее или развращенное сердце воспринять ее не сможет. Итак, именно благодаря проповеди тех, о ком мы читали сегодня, избранным Божиим теперь может стать каждый. Но быть избранником непросто, ведь для этого нужно быть готовым творить Божьи дела на земле.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Юмор – замечательный дар и уникальная сфера для творчества. Хорошая шутка украшает беседу, облегчает общение, создает атмосферу доверия и радости. Однако бывает и так, что шутка может обидеть, и тогда вместо доверия возникает отчуждение. Как этого избежать? Во-первых, лучше не затрагивать таких тем, как религия, национальность, политика, внешность. Юмор в этих сферах возможен только среди очень близких людей, когда вы точно знаете, что не обидите собеседника. Во-вторых, зная, что предстоит встреча с друзьями и коллегами, вы можете подумать, какие шутки сможете сказать, а какие нет. Над кем допустимо пошутить, а над кем не стоит. Например, вы знаете, что ваш знакомый – ранимый человек и любит очень деликатное общение. В этом случае определите заранее границы юмора. Или вы знаете, что у вашего друга есть в прошлом такие моменты, которые лучше не затрагивать. Например, травля в школе или жестокость в семье. Получается, что юмор – дело довольно тонкое. Может, тогда вообще не шутить? Я думаю, что у нас есть возможность быть веселыми и никого не обидеть. Нам в помощь каламбур, легкий анекдот, смешная цитата из книги или фильма и многое другое. А также есть еще один повод для юмора. Это шанс пошутить над собой. Самоирония – замечательное средство сократить дистанцию при общении и добавить юмора в разговор. Но и здесь не стоит касаться тех опасных тем, о которых я уже сказала. А также не стоит слишком принижать свои достоинства и выпячивать недостатки, обсуждать свою внешность, высмеивать себя. Давайте шутить уместно, вовремя и по-доброму, чтобы шутка была не тонной перца, а легкой душистой специей к занимательной беседе. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невинномысска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
6: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
5: ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
7: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
5: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Истории на Радио Вера.

0: истории.
1: Рассказывает студент общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Иван Рыбаков.
2: Эта история случилась с одной из моих дружественных семей. Мама с дочкой катались по лесу на велосипеде и вдруг услышали какой-то лай. Они пошли посмотреть и увидели там бездомную собаку. Они поняли, что одна она в лесу не выживет, потому что была явно старенькая и слепая. Тогда они решили взять ее к себе, но на постоянной основе они не могли ее оставить. И они нашли тогда добрую женщину, которая часто брала бездомных животных к себе на загородную.

0: Радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Священно-мученик Иоанн Никольский родился в 1878 году в Тверской губернии. Он окончил семинарию и был рукоположен в сан священника. Служил отец Иоанн в сельском храме Кимрского уезда. После революции духовенство было лишено гражданских прав. Священников и храмы обложили непомерными налогами. Целью было избавиться от священников, выслать из родных мест, лишить средств к существованию и физически уничтожить. В 29-м году власти обязали отца Иоанна привезти на государственный хлебосдаточный пункт 25 пудов ржи. Священник в это время был в отъезде. За опоздание на 3 дня его арестовали и приговорили к конфискации всего имущества и ссылке за пределы района. Никольский переехал в Тверь. Там он оказывал поддержку семье другого арестованного священника, отца Василия Владимирского. Вскоре последовал новый арест и приговор – 3 года ссылки в Казахстан. При этом никаких доказательств вины у следствия не было. В августе 1937 года Иоанна Никольского снова взяли под стражу. Его обвинили в контрреволюционной деятельности. Следователь ограничился одним допросом и уже через несколько дней был готов расстрельный приговор. Иерея Иоанна Никольского причислили к лику святых в 2000 году.
0: Почитание христианских мучеников – это древняя традиция церкви, дошедшая до наших времен. Мы чтим память всех мучеников, пострадавших за веру, и в этот день обращаемся с молитвенной просьбой к священномученику Иоанну Никольскому. Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя английского композитора первой половины 20 века Альберта Кетельби практически неизвестно русскому слушателю, а между тем этот музыкант удивительным образом связан с Россией. По окончании им музыкального колледжа Святой Троицы в Лондоне Кетельби решил взять себе русское имя в качестве псевдонима и некоторые свои сочинения подписывал как «Антон Водоринский», выражая тем самым свою любовь к русской культуре. В основном

Пит Эльби создавал так называемую «легкую музыку», например, музыкальное сопровождение для немого кино. Особую любовь публики завоевала его композиция «В монастырском саду», созданная в 1915 году. Сам Кит Эльби вспоминал о ней так. «Первое вдохновение пришло ко мне во время поездки в Скарборо. Однажды я отправился в Бридлингтон и по дороге заехал в старинный монастырь. У меня возникла идея создать музыкальную картину сцены, которая запечатлелась в моей памяти. Пение монахов, безмятежность и спокойствие пейзажа. Сочиняя эту пьесу, я воображал себя одним из насельников монастыря и старался настроиться на нужный лад». Композиция действительно передает благодатную тишину и умиротворение старого тенистого сада, в котором каждое деревце, каждая капля росы воспевают хвалу Господу. Фрагмент произведения «В монастырском саду» Альберта Кит Эльби прозвучит в исполнении Штутгартского филармонического оркестра. Дирижер Фриц Маричек.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых щепетильных вопросов – это вопрос финансовой честности. И сегодня отрывок из 8 и 9 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам посвящен как раз этому вопросу. Давайте послушаем.
2: «Благодарение же Богови, давшему тожде чание у вас в сердце Титова».
3: «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
2: Так и як уже благословение, а не як лихоимство.
1: Фактически перед нами верительная грамота, которая дается Титу, направляемому в Коринф для сбора пожертвований на нужды Иерусалимской общины. Заметим сразу, апостол не считает свою безупречную репутацию достаточной гарантией того, что коринфяне с таким же доверием отнесутся к его посланнику, Титу. Апостол Павел прямо называет причину такой предосторожности. Необходимо остерегаться нареканий и заботиться о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Действительно, перед Богом может быть и правда чиста совесть. Но вот перед людьми должна быть совершенно прозрачна сама процедура сбора и распределения пожертвований. Фактически перед нами, как это ни прозвучит странно, прообраз современного финансового аудита. Создается система, в которой получение, учет, проверка и распределение материальных ценностей не должны сосредотачиваться в одних руках. Вместо того, чтобы давить своим авторитетом и загонять в угол тех, у кого проскальзывает недоверие, апостол Павел сразу радикально меняет саму структуру сбора пожертвований. Это не благотворительный фонд апостола Павла, в котором он сам управляющий и распорядитель. Это распределенная между разными представителями сетевая структура, управляемая и подотчетная не какой-то одной личности, а непосредственно церковным общинам. Зная, насколько коринфяне, любившие достаток, трепетно относились к своим финансам, апостол не укоряет их за такую меркантильность и сфокусированность на земном, а напротив – соотносит свои просьбы с их финансовой оптикой и делает сам процесс помощи совершенно прозрачным. Вывод, который, как мне кажется, совершенно очевиден из сегодняшнего чтения, вот какой. Доверие, особенно в области финансов, должно обеспечиваться не высотой авторитета, а прозрачностью процедур. И тогда поводов к подозрениям и разочарованиям уже не будет.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Егор Назаренко, журналист, алтарник. Увлечен историей и этнографией.
0: Частное мнение.
2: Был в моей жизни период, когда я работал в больнице. От рутины и трудностей часто вырабатывается раздражительность, цинизм. Меня это беспокоило, и я решил пообщаться с опытными людьми, кто трудился уже не первый год. Спросил своего товарища, уборщика Алексея, по совместительству санитара, о больничной раздражительности, о выгорании, о том, как его преодолеть. Ведь он удивительным образом мог тепло и внимательно общаться с больными. А меня это уже все раздражало и злило. Он рассказал такую историю. Меня иногда звали помогать больным в качестве санитара. Приходилось сопровождать пациентов до нужного кабинета, а иногда ездить на скорой помощи в другие отделения. Как-то раз я работал в свою смену, тогда была пятница. Как обычно, перед выходными день тянулся долго. Меня попросили съездить с больным в другой филиал, сделать компьютерную томографию. Меня это, мягко сказать, не обрадовало. Очень не хотелось удлинять рабочий день. Я думал про себя. Господи, и так работы полно, еще и на КТ ехать. Там не меньше 2 часов буду сидеть, ждать результатов. Больной, с которым нужно было ехать, лежал в том отделении давно. Его все не выписывали. Делали переливание крови, химиотерапию, но как-то безрезультатно. Я на него почти не обращал внимания. Помнил только то, что он часто ходил по коридору и мешал тем самым убираться. Я только ворчал. Ходят тут, топчут по вымытому. В тот день пациент уже не топтал коридор. Ему было тяжело даже встать с кровати. Он часто задыхался, да и лицо стало каким-то изможденным. Обросло сизой щетиной. Поэтому и попросили меня сопроводить его в другую больницу на дообследование. Поехали. А мысли у меня были только о том, что остались невымытыми кабинеты. Очень не хотелось задерживаться, особенно в пятницу вечером перед выходными. Эти мысли не покидали меня, поэтому я слушал больного в полуха. Кто-то рассказывал какие-то истории, байки. В общем, все то, во что редко кто вникает, когда попадается разговорчивый незнакомец. Вернувшись после обследования, я уставший побежал доделать уборку. Мыл полы и думал только о конце рабочей смены, чтобы скорее уйти домой. Но тут раздается крик. «Срочно! Лёша, все сюда, в реанимацию!» Больной, с которым я ездил, стал сильно задыхаться. Нужно было срочно ехать в реанимацию, а путь туда – это отдельное испытание. Приходилось везти через улицу, по подобию асфальта, давно разбитому и смешанному с грязью. Ехать – это мягко сказано, скорее тащить. Еще как назло, колесо у каталки дребезжало и её заносило в стороны. Доехали до реанимации. Смотрю, глаза у него стали такие страшные. Понимаю, что это его конец. Он умирает. И меня эта картина пробрала так, что до сих пор вспоминаю этот взгляд. Цепкий, страшный. И знаешь, что самое ужасное? Последний день в жизни он провел со мной. А я даже его не слушал. Думал о работе, выходных, деньгах, но не о человеке рядом. Даже не вникал в его истории жизни, как в пустоту он их рассказывал. А я ведь считал себя христианином. Настоящий цинизм не видеть человека. Это мой тяжелый грех, который я захотел как-то исправить. А как это сделать? Решил, что надо учиться видеть человека в человеке. Или чем люди отличаются от швабры или кабинета. Теперь я стал чаще прислушиваться, смотреть в глаза. Так цинизм начинает отступать. И главное помнить, что каждый разговор с пациентом, да и вообще с любым человеком, может стать последним. Когда я дослушал рассказ Алексея, у меня задавило горло. Мне передалась эта горечь сожаления, с которой он говорил. Жуткая мысль, что работая с людьми, можно их не видеть, не отличать от швабры. И не только в больнице. Так может быть и на улице, и дома, и в храме. Эта история стала для меня уроком, к чему может привести раздражительность и цинизм.
0: Частное мнение. Радио

Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобномученика Белогорского и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Священномученик Николай Доброумов родился в 1876 году в городе Усть-Сысольске в семье священника. Он закончил семинарию и принял сан. Николай служил в родных местах, проповедовал на зырянском, языке коренных народов Коми, преподавал закон Божий, за труды был награжден почетными медалями. Про отца Николая говорили, что он открыт всему миру. В день 200-летия Михаила Ломоносова в маленьком приходе Доброумова служили по нему панихиду. Во время Первой мировой войны прихожане создали совет для оказания помощи семьям солдат. После революции церковь, где служил священник, закрыли. Он стал служить на домах у прихожан. Но вскоре арестовали и самого отца Николая. Ему предъявили обвинение в организации нелегальных сборищ церковников, на которых под видом богослужений велась контрреволюционная агитация. Многочасовые допросы не сломили его дух. Священник вины своей не признал. Ему вынесли обвинительный приговор и постановили расстрелять. В 2001 году отца Николая Доброумова причислили к лику святых. Церковь с благодарностью вспоминает тех, кто не дрогнул в своем исповедании православной веры и не отступил от Бога. Мы чествуем сегодня священномученика Николая Доброумова и сердечно просим: «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1858 году генерал-лейтенант артиллерии, начальник главного московского оружейного хранилища Василий Васильевич Корвин-Круковский вышел в отставку. Он приобрел небольшую усадьбу в деревне Полибино Витебской губернии, куда переехал вместе с семьей. Его младшей дочери Соне очень нравился новый дом, особенно детская. Так вышло, что одну ее стену оклеили страницами из книги, обоев не хватило. В дело пошел учебник высшей математики академика Остроградского, сборник лекций по дифференциальному исчислению. Каждое утро, открывая глаза, Соня видела перед собою длинные ряды цифр, таинственные письмена, значки, стрелки. Она подолгу и с интересом разглядывала их. И позже говорила: «Смысла я, разумеется, понять еще не могла, но чувствовала благоговение к математике, как к науке таинственной, открывающий перед посвященными в нее новый чудесный мир». Это было одним из самых ярких воспоминаний детства Софьи Васильевны Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, первой в мире женщины профессора математики. Любопытно, что одно из главных своих открытий Софья Ковалевская впоследствии сделала как раз в области дифференциального исчисления. Она доказала теорему о существовании и единственности решения дифференциальных уравнений о движении твердого тела вокруг неподвижной точки. За эту работу в 1874 году немецкий Геттингенский университет присвоил Софье Васильевне докторскую ученую степень. Без теоремы Ковалевской сегодня не обойтись при математических расчетах в области авиации, теплоэнергетики, электронной техники, метеорологии. Именно этого всегда хотела Софья – своими способностями и знаниями служить людям, и шла к своей мечте с самого детства. Первым склонность Софьи к математике заметил ее дядя – Петр Васильевич. Любознательный и начитанный, он нашел в племяннице благодарную слушательницу. С замиранием сердца Соня внимала его рассказам про квадратуру круга и асимптоты – прямые линии, к которым постоянно приближаются кривые, но никогда с ними не соприкасаются. Однажды в гости в Полибино пришел хозяин соседнего имения, профессор физики Николай Никанорович Тыртов. Он принес показать свой новый учебник. Соня, которой в то время уже исполнилось 17, весь вечер не выпускала книгу из рук. Когда же Николай Никанорович в шутку спросил, что интересного она для себя узнала, Софья серьезно и с пониманием заговорила о прочитанном. Профессор был поражен. «У вас растет новый Паскаль», – сказал он на прощание родителям девушки. Сравнить юную Софью с прославленным французским математиком было едва ли не вызовом для того времени. В России XIX века университетское образование девушкам было, увы, недоступно. Ковалевская уговорила отца и мать отпустить ее учиться в Европу. В 1870 году она приехала в Берлин и поступила на курс Карлу Вейерштрассу, знаменитому немецкому математику. При первой встрече профессор отнесся к Софье со скепсисом и дал самое сложное задание. Девушка без труда справилась с ним. «Далеко пойдете?» – удивился педагог. Он оказался прав. Через несколько лет Ковалевская защитила докторскую диссертацию. «Я чувствую, что предназначено служить науке и прокладывать новый путь», говорила Софья Васильевна Ковалевская. Именно этому она и посвятила всю свою жизнь, открыв не только новые математические законы, но и двери в науку для женщин.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
3: Сюжеты. психолог, мама восьми детей Евгения Ульева.
4: Расскажу одну чудесную историю. Мы с мужем ездили в Оптину пустыню к старцу Илию, нашему духовнику, его очень любили. И когда мы уезжали, я говорю, пойду возьму благословение у батюшки на дорогу. Муж говорит, слушай, ну что, мы уже виделись, общались, ну что ты какие-то благословения будешь брать? Я говорю, ну давай возьмем, ну все-таки. И я побежала, взяла благословение, батюшка так очень внимательно на нас посмотрел, благословил, и мы отъезжаем от Оптины, а это было очень давно, когда были очень плохие дороги, и все было так вот, никаких трасс там скоростных, ничего этого не было. Светофоры разбитые, там колдобины и так далее. Мы отъезжаем, у нас была такая подержанная машина с механической коробкой передач. И муж буквально через несколько километров обнаруживает, что у него проваливается сцепление и не работает переключение передач. Мы ехали в этот момент на третью передачу. То есть любая остановка, и все. Ты заглох, уже было темно, это был поздний вечер, какая-то осень, если я не ошибаюсь. В общем, так вот не было сотовых вот этих телефонов, мессенджеров, вызывания эвакуаторов. И вот представьте, да, от Оптины до нашего дома было больше 200 километров по Киевскому шоссе. Мимо Калуги, мимо всего. И мы ни разу не остановились. Мы ехали по абсолютно зеленому коридору. Был момент, когда начал переключаться светофор, перед нами был грузовик, и муж взмолился, «Господи, пожалуйста, если она остановится, мы не заведемся». И грузовик подумал, проскочил на желтый, мы за ним проскочили. И когда мы уже въезжали в ворота нашего дома, в этот момент, естественно, машина заглохла. И я даже не знала этого, я ехала рядом, муж сказал, «Ты знаешь, у нас не работает сцепление, у нас не работает коробка передач, и мы 200 километров на этом проехали». Но благословение старца. Поэтому вот так вот работают благословения старца. Я даже не успела ничего заподозрить. Настолько муж, так сказать, молча молился и никаким видом не показывал, что что-то случилось, я поняла только, когда мы приехали. Я сказала, вот, я же говорила, что надо брать благословение старца. Он говорит, да, надо. И уроком это нам послужило на всю жизнь.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. Август 1856 года. День, назначенный для коронации, наконец наступил. Государь Александр II и государыня Мария Александровна наконец-то покинули свою резиденцию в Останкине, чтобы быть в Москве к 4 часам. К тому моменту, когда первый удар колокола к вечерне должен был возвестить москвичам о приближении великого торжества. Погода была великолепная, оживление и шум на улицах, особенно на кремлевских площадях, были оглушительны. Вечером состоялась всенощная в церкви Спаса за золотой решеткой в присутствии государя, государыни, всей императорской фамилии, иностранных принцев и всей свиты. После этого государь и государыня облобызались со всеми членами семьи и, поклонившись нам, удалились к себе для исповеди. В этот день я императрицы больше не видела, но послала ей образа, который мне прислал один отшельник из Саровского монастыря, чтобы благословить ее к венцу, как это говорится по-русски. Так как образа пришли как раз накануне коронации, я непременно хотела, чтобы они были переданы императрице немедленно. Вечером я получила от нее несколько слов, написанных карандашом, с благодарностью и просьбой молиться за нее. Не могу сказать, до какой степени я была этим тронута. Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Наш храм находится на окраине поселка, в стародачном месте среди вековых сосен и елей у станции 43-й километр Ярославской железной дороги. Силами прихожан вокруг храма устроен живописный сад с цветочными клумбами, кустами роз и бордового барбариса. А еще на территории раскинулся большой пруд с островком в середине. В нашем храме обычно немноголюдно, но в 2019 году здесь произошло заметное событие. Храм приехал освятить один из епископов Московской епархии. Мы готовились и очень волновались. К приезду владыки храм благоухал цветами. Прихожанка-флорист постаралась и сияла улыбками верующих. А мы с хором заранее отрепетировали песнопение для архиерейской службы. Одно из песнопений короткое, но довольно важное на богослужении епископа. Состоит из одной строчки на греческом языке и звучит так. «Испала эти деспота», что в переводе на русский язык означает «На многое лето, господин», и по смыслу является пожеланием долгих лет жизни церковному иерарху. Давайте послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Исполнение многолетия епископу, или, как его еще называют, архиерею, восходит корнями к традиции торжественного приветствия императора или патриарха в Византии. Вместе с богослужебным уставом архиерейское многолетие перешло из Византии в Русскую Православную Церковь. Согласно сохранившимся историческим документам, в XVIII веке существовала традиция, по которой из пола эти деспота пели три мальчика. Их называли отроками и спалатчиками от слов «из пола эти». Сначала песнопения исполняли на простой мотив. Позже к словам многолетия начали обращаться русские духовные композиторы Степан Давыдов, Алексей Львов, Дмитрий Бортнянский. Давайте еще раз вместе послушаем песнопение «Из пола эти деспота» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Святитель Александр, епископ Каманский, жил в III веке недалеко от Неокесарии, города на севере современной Турции. Александр был очень образованным для своего времени человеком, но ум и начитанность не породили в нем гордыни. Он принял на себя подвиг юродства, жил в бедности, а на жизнь зарабатывал продажей угля. Всегда черный от угольной пыли, он вызывал у кого-то жалость, а у кого-то презрение. Когда в Камане умер епископ, то мнения, какого предстоятеля избрать, разделились. Одни предлагали выбрать знатного, другие – образованного, третьи – богатого. Для участия в выборе был приглашен известный богослов святитель Григорий Неокесарийский. Он указал, что епископ должен иметь не только внешние достоинства, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Так и Александр, угольщик, того и гляди, может быть епископом. Святитель Григорий подумал, что этого человека упомянули не случайно, и попросил вызвать его. Александр вынужден был открыть, что прежде был философом и богословом. Но ради Бога он принял на себя добровольную нищету и смирение. Он глубоко и точно ответил на все вопросы о вере и Писании. Присутствовавшие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Он много лет мудро управлял паствой и принял мученическую кончину при императоре Диоклетиане. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божьей и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Мы просим священномученика Александра, епископа Каманского. Святой мученик Александр, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому

0: рассказывали об этом людям, о вере и любви.
1: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
2: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
1: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
2: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
1: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
0: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
3: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
4: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. И, конечно же, проповедовать Евангелие.
5: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие.
1: Они были простыми людьми, христианами.
6: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
7: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
8: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Отличались роскошью и изяществом. Сергей Александрович жил здесь со своей горячо любимой женой Полиной. Я сейчас найду в интернете и покажу тебе портрет княгини. Его написал Василий Суриков в 1910 году. Вот, Алла, смотри. Полине Ивановне здесь 28 лет.
11: Красавица! Мы видим только лицо в обрамлении синешали. Плат повязан по-старинному, низко надвинут на лоб. И так удачно оттеняет голубые глаза. Только знаешь, Андрей, мне кажется, Полина Щербатова совсем не похожа на княгиню. В ее облике есть народная простота.
10: Ты угадала, Алла. Полина Ивановна из крестьян. Ее дед был крепостным у Щербатовых.
11: Как же тогда Полина вышла замуж за князя?
10: О, история их любви напоминает фрагменты жития святых Петра и Февронии. Так же, как благоверный Петр, Сергей Александрович тяжело заболел. Князь лежал в горячке в подмосковном имении Нара, и Полина, подобно Февронии, выхаживала его. Она окончила курсы сестер милосердия и к тому же знала много народных лекарственных рецептов. Князь Щербатов был покорен терпением, добротой и кротостью девушки. Он понял, что хотел бы всю жизнь видеть Полину рядом с собой, и попросил ее руки.
11: «Я бы, наверное, на месте Полины не согласилась выйти замуж за князя.

0: Любовь, надежды на счастье и благополучие – это понятно. Но представляю, как на девушку смотрело окружение жениха.
1: Ну, поначалу действительно высший свет встретил неравный брак князя и крестьянки с холодным недоумением. Знать с пристрастием наблюдала, к чему приведет мезальянс. Недоброжелатели предсказывали, что этот союз долго не продержится. Но годы шли, а супруги Щербатовы были все так же неподдельно счастливы. Княгиня всецело разделила любовь мужа к искусству и стала его помощницей.
0: А князь что, увлекался живописью?
1: Да. Князь Сергей с юных лет серьезно занимался рисованием. Профессиональным художником он так и не стал, но вошел в историю отечественной живописи как меценат и коллекционер. Щербатов открыл художественный салон «Современное искусство», и Полина Ивановна стала его хозяйкой. Своей открытостью, обаянием и простотой она располагала к себе и художников, и великосветских ценителей искусства.
0: А как семья Сергея Александровича приняла невестку?
1: Полина Ивановна органично вошла в дом Щербатовых, восприняла их уклад, смогла поддержать и продолжить семейные традиции. Так бабушка и мама Сергея Александровича в свое время открывали приюты, школы, больницы для бедных. И супруга князя включилась в благотворительную деятельность. Например, ее заботами во время Первой мировой войны в Москве появилось несколько госпиталей для раненых.
0: Какая красивая жизнь! Супруги Щербатовы до конца дней были вместе?
1: Да. Они оказались в эмиграции после революции 17-го года, жили во Франции, в Америке, в Италии. Испытания не остудили их теплых чувств друг к другу. Сергей Александрович и Полина Ивановна умерли в 60-х годах 20 века в Риме и похоронены рядом.
0: А этот портрет княгини, кисти Василия Сурикова, Щербатовы увезли с собой за границу?
1: Нет, он остался в галерее особняка на Новинском бульваре. После революции картину изъяли, и в 1922 году она поступила в Саратовский художественный музей, где хранится и поныне.
0: Ну все. Если доведется побывать в Саратове, обязательно схожу в этот музей. И еще приобрету репродукцию портрета княгини Полины Щербатовой. Очень хочется иметь перед глазами образ женщины, которая имела замечательный дар хранить семейное счастье.
2: Портрет княгини Полины Щербатовой, кисти Василия Сурикова, можно увидеть в Саратовском художественном музее.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В церкви надобно держаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда, во что верили все.
1: Преподобный Викентий Леринский, автор сказанного, подвязался в V веке в Леринской обители рядом с гальским городом Каны. Его перу принадлежит ряд сочинений на догматические темы. В них святой подчеркивает, что только соборный разум церкви – источник незамутненного вероучения. В эпоху догматических дебатов V века вопрос чистоты исповедания стоял остро. В труде об общем характере православной догматики Викентий пишет: «Заботливая блюстительница догматов, церковь никогда в них ничего не изменяет, не уменьшает, не прибавляет, но старается единственно о том, чтобы, рассуждая о древнем верно и мудро, довершать и отделывать. А если что пояснено уже и истолковано, то подтверждать. А если что подтверждено, то хранить». Окончательно догматический корпус православия сложился в 787 году на 7-м Вселенском соборе в городе Никее, когда был утвержден догмат об иконопочитании. Богослов V века Викентий Леринский был среди тех отцов, кто пояснял принципы формирования догматического вероучения и призывал к бережному его сохранению.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. Святой середины 20 века, миссионер русского зарубежья, нес свет православной веры в далеких от России землях. Деятельность владыки пришлась в основном на 1930-1960-е годы. Биографическую книгу о служении святителя написал иеромонах Иов Гумеров. Называется она «Сердце, отданное Богу. Жизнь и духовный подвиг святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского». Рождение в 1896 году в благочестивой семье дворян Харьковской губернии. Учеба в Полтавском кадетском корпусе. Там с Мишей Максимовичем, так звали в миру будущего святителя, произошел любопытный случай. В 1909 году, во время 200-летнего юбилея русской победы в Полтавской битве, кадеты торжественным маршем шли по городу. Когда проходили мимо Успенского собора, Михаил перекрестился. Нарушить строй во время марша было проступком с точки зрения устава. Командование наказало кадета Максимовича, но Михаил не огорчился. Наоборот, именно тогда у него родилось желание посвятить себя духовному служению. Автор книги рассказывает о вынужденной эмиграции семьи будущего святителя Иоанна в Югославию после революции в России. В Сербии Михаил окончил богословский факультет и в 1926 году принял монашеский постриг. Воспоминания современников, тех, кто близко знал владыку Иоанна, служил с ним бок о бок в разных странах, найдем мы на страницах книги. Так, например, одна из его духовных чад вспоминает о даре языков святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, о способности говорить на незнакомых языках, как о даре Святого Духа, писал апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Владыка Иоанн мог служить божественную литургию на многих иностранных языках, хотя специально их не изучал. Часто он повторял фрагменты богослужения не только на церковнославянском, но и на китайском, португальском и многих других языках, чтобы подчеркнуть единство чад православной церкви, независимо от того, в каком уголке мира они находятся. Автор биографии святителя Иоанна приводит фрагмент из воспоминаний самого владыки. Однажды воспитанница летнего православного лагеря в Америке спросила его, почему в наши дни не бывает святых. «Есть, доченька, есть они», — ответил девочке владыка Иоанн. «И будут до конца времен. Они, как золото в песке, не выделяются и даже скрываются, но как золото прославятся сиянием». Эти слова в полной мере можно отнести и к самому святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому. Книга «Сердце, отданное Богу», повествующая о его жизни и духовном подвиге, тому подтверждение. С вами была программа «Литературный навигатор», ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии 1 сентября многие благотворительные фонды проводят акции для юных подопечных. Кому-то из ребят помогают с приобретением канцтоваров и рюкзаков, кому-то со средствами реабилитации или адаптации. Так, фонд «Провидение» поддерживает детей, у которых есть проблемы со зрением. Одна из его подопечных – 10-летняя Ксения Масютина из Краснодара. У девочки неизлечимое генетическое заболевание. Со временем ее мышцы слабеют, что приводит к трудностям с движением. Сейчас Ксюша переходит в 5-й класс общеобразовательной школы. Девочка передвигается на инвалидной коляске. Чтобы перемещаться по этажам учебного заведения, Ксюша пользуется специальным лифтом. И учитель, и ребята в классе поддерживают ее во время учебы. А в свободное от школы время Ксюша изучает английский язык и увлекается рисованием. Мечта Ксюши – научиться ходить самостоятельно. Ради этого девочка много трудится. Мама возит ее на реабилитации, курсы массажа и адаптивной физкультуры. Болезнь влияет на все мышцы ребенка, в том числе и те, что связаны со зрением. Из-за диагноза Ксения плохо видит. И чтобы продолжить учебу и реабилитацию, к новому учебному году ей нужны специальные очки. Приобрести их помогает фонд «Провидение». Присоединиться к доброму делу и подарить Ксюше очки вы можете на его сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География Веры.
1: Кинешма – уютный старинный городок на берегу Волги, в 400 километрах от столицы. В летописях 15 века он упоминается как сторожевой пункт, заслонявший русские земли от татарских набегов. Проявили себя кинешемцы и в смутное время 17-го столетия. Отряд под командованием воеводы Федора Бабарыкина тогда стойко защищал родную землю от поляков. Кроме того, горожане собрали немалую сумму в помощь нижегородскому отряду Минина и Пожарского, впоследствии освободившему Москву. С воцарением Романовых Кинешма стала уездным центром. Главным местным достоянием стали храмы. Великолепие городского церковного ансамбля запечатлел на своих картинах Борис Кустодиев в начале 20 века. Многое из архитектурного наследия было утрачено после революции 1917 года. Но и сейчас Кинешма сияет куполами. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройти по бульвару вдоль набережной Волги. Над рекой возвышаются Троицкий и Успенский соборы, Вознесенская церковь. Здесь же, неподалеку, расположена Крестовоздвиженская часовня, посвященная памяти жителей, защищавших город в смутное время. Прошлое и настоящее тесно переплелось в облике Кинешмы.
2: Радио «Вера» в Кинешме можно слушать на частоте 90,8 FM.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.
4: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет координатор добровольцев церковной больницы святителя Алексия Евгения Дубова.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых щепетильных вопросов – это вопрос финансовой честности. И сегодня отрывок из 8 и 9 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам посвящен как раз этому вопросу. Давайте послушаем.
2: «Благодарение же Богови, давшему тожде чаяние у вас в сердце Титова».
3: Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. «Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.

0: Фактически перед нами верительная грамота, которая дается Титу, направляемому в Коринф для сбора пожертвований на нужды Иерусалимской общины. Заметим сразу, апостол не считает свою безупречную репутацию достаточной гарантией того, что коринфяне с таким же доверием отнесутся к его посланнику, Титу. Апостол Павел прямо называет причину такой предосторожности. Необходимо остерегаться нареканий и заботиться о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Действительно, перед Богом может быть и правда чиста совесть. Но вот перед людьми должна быть совершенно прозрачна сама процедура сбора и распределения пожертвований. Фактически перед нами, как это ни прозвучит странно, прообраз современного финансового аудита. Создается система, в которой получение, учет, проверка и распределение материальных ценностей не должны сосредотачиваться в одних руках. Вместо того, чтобы давить своим авторитетом и загонять в угол тех, у кого проскальзывает недоверие, апостол Павел сразу радикально меняет саму структуру сбора пожертвований. Это не благотворительный фонд апостола Павла, в котором он сам управляющий и распорядитель. Это распределенная между разными представителями сетевая структура, управляемая и подотчетная не какой-то одной личности, а непосредственно церковным общинам. Зная, насколько коринфяне, любившие достаток, трепетно относились к своим финансам, апостол не укоряет их за такую меркантильность и сфокусированность на земном, а напротив, соотносит свои просьбы с их финансовой оптикой и делает сам процесс помощи совершенно прозрачным. Вывод, который, как мне кажется, совершенно очевиден из сегодняшнего чтения, вот какой. Доверие, особенно в области финансов, должно обеспечиваться не высотой авторитета, а прозрачностью процедур. И тогда поводов к подозрениям и разочарованиям уже не будет.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: У Русского географического общества есть свой филиал в Татарстане. Ядром регионального подразделения можно назвать подводный научно-исследовательский отряд имени героя Советского Союза Алексея Леонова. Это своего рода научный спецназ, совершающий трудные и опасные экспедиции. И во многих походах отважных ученых сопровождает Казанская икона Божьей Матери. За подводным научно-исследовательским отрядом числится немало мировых достижений. Его участники совершили самое глубокое подледное погружение в Заполярье. Они опускались под воду в Эймеконе, на полюсе холода, в самую стужу. Чуть позже повторили этот подвиг в Антарктиде. Татарские ученые посвятили это достижение ректору Казанского университета Ивану Михайловичу Симонову. Он был одним из открывателей ледяного континента. Входил в состав экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Похоронен великий исследователь у стен Кизического Введенского монастыря в Казани. Главная цель экспедиции географического общества – научные исследования. Казанские ученые тестируют отечественное оборудование, необходимое при освоении морей и для проведения спасательных операций. Пробы воды, взятые на глубинах, помогли совершить несколько научных открытий в области биологии. Работу, которую проводят участники подводного научно-исследовательского отряда, по значимости можно сравнить с выходом человека в космос. В научной группе нет атеистов. Ученые верят, что проводить сложные испытания им удается с помощью Божьей. В каждую экспедицию они берут с собой Казанскую икону Богородицы, а возвращаясь домой, дарят реликвию жителям тех мест, где побывали. Список образа, явленного в Казани в XVI веке, появился в Троицкой церкви станции Беллинсгаузен в Антарктиде, в часовне в поселке Аймекон, в храме Святой Варвары на берегу Северного Ледовитого океана. Так научную деятельность исследовательский отряд имени Алексея Леонова совмещает с просветительской. О списке казанского образа Божьей Матери, доставленные в труднодоступные места с суровым климатом, становятся благодатными вехами на пути ученых.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Однажды патриарх высказал пожелание, что нужно было бы заняться чудовской рукописью Нового Завета, которая, по преданию, принадлежит перу его небесного покровителя, святителя и чудотворца Алексия, митрополита Киевского и всея Руси. Святитель вообще очень много сделал для церкви и государства. Патриарх глубоко благоговел перед его памятью. Он очень хотел, чтобы труд святителя Алексия был издан в доступном для чтения виде. Особых научных заданий он нам никогда не давал, но мы их сами себе выдумывали, лишь бы с ним пообщаться, и когда он высказал пожелание, что надо бы заняться чудовской рукописью, я взялся за эту тему. Оригинал чудовской рукописи не сохранился. Он исчез в 1918 году во время бомбардировки Кремля. Существовало лишь фототипическое издание, вышедшее в конце XIX века, но и оно было большой редкостью, у меня его не было. Патриарх, правда, давал мне свой экземпляр, подаренный ему отцом Владимиром Андреевичем при пострижении в монашество в 1902 году. Но делал это довольно неохотно и каждый раз повторял: «Неужели вы не можете найти книгу у букинистов?» А я честно искал ее, но найти никак не мог. Однажды, это было 2 июня, в день памяти святителя Алексия, я пришел в собор и стал просить: «Святитель Алексий, помоги. Нужна мне книга, а найти не могу». На следующий день был мой день ангела, память равноапостольного Константина. Приезжаю я в Лавру, звонит мне наместник и говорит: «Мы вам тут подарочек приготовили, не знаю, устроит ли он вас. Издание чудовской рукописи Нового Завета». Я как услышал это, чуть трубку из рук не выронил. Даже ноги ослабели.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Исход из Египта, который историки предположительно датируют 14 веком до Рождества Христова, обернулся для иудеев чередой нелегких испытаний. Первый же трехдневный переход по пустыне полностью истощил запасы воды. Люди и скот страдали от жажды. Наконец, на пути иудеев встретился родник. Но, о ужас, вода в источнике, к которому так долго стремились путники, оказалась непригодной для питья. Она была горькой. Казалось, что надежды на спасение нет. И тут произошло невероятное. В одной из книг Священного Писания «Исход» говорится, что Моисей бросил в родник дерево, на которое указал ему Бог. И вода утратила свою горечь, стала сладкой. Местечко, где произошли эти события, в ветхозаветные времена так и называлось – «Мера», что в переводе с иврита означает «горечь». Как сказал английский путешественник 19 века Артур Стэнли, много лет посвятивший исследованию географии исхода, «даже если бы мы не знали названий стоянок израильтян, мы все же смогли бы точно проследить их путь благодаря характерным особенностям местности, столь точно отраженным в Библии». Стэнли, как и многие другие историки, придерживался мнения, что Мера – это местечко на восточном берегу Суэцкого залива, где и поныне из-под земли бьет родник с горькой водой. По инициативе Артура Стэнли был произведен химический анализ этой воды, и его результаты заставили специалистов по-иному взглянуть на чудо, которое совершил пророк Моисей.
2: Химический анализ показал, что в воде источника содержится сульфат кальция. А рядом с родником произрастает кустарник, древесина которого содержит щавелевую кислоту. Если бросить ветки этого растения в воду, сульфат кальция вступает с кислотой во взаимодействие и выпадает в осадок. Этой особенностью издавна пользовались кочевники-бедуины. Прежде чем пить воду из горького источника, они обязательно опускали в него кислые ветки.
1: Составом воды с необычным вкусом люди интересовались с самых древних времен. Первая попытка классифицировать ее минеральные составляющие принадлежит еще греческому врачу Архигену, жившему во II веке. Он выделял четыре разновидности вод – щелочные, железистые, соленые и сернистые – и говорил, что о свойствах воды можно судить по ее вкусу. Начало научному подходу к этой проблеме положил в 17 веке немецкий ученый Фридрих Гофман. Он первым установил химический состав минеральных вод и определил присутствие в них угольной кислоты, поваренной соли, серно-кислой магнезии и других элементов. Сегодня существует целая наука – бальнеология, изучающая лечебные свойства воды. Получается, что родник в Мере – это минеральный источник, который не представлял никакой опасности для путешественников.
2: Горький вкус предупреждает человека о том, что вещество, которое он употребляет, может оказаться токсичным. Поэтому разумнее не пить воду, которая горчит, даже если эта горечь вполне терпима. В умеренных количествах сульфаты безвредны и даже полезны при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Однако неспроста минеральную воду рекомендуют употреблять только по назначению врача. Пророк Моисей поступил очень мудро, нейтрализовав горькое вещество, которое содержал источник.
1: Попытка объяснить с научной точки зрения феномен превращения горькой воды в сладкую нисколько не умаляет чудо, которое совершил пророк Моисей. Чудеса заключаются прежде всего в заботе, которую Бог проявляет о человеке. И научные открытия – это не что иное, как откровение Творца, его бесценные дары, явленные нам тогда, когда мы готовы их принять.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобномученика Белогорского и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Преподобномученик Варлаам, в меру Василий Коноплев, родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской старообрядческой семье. Еще в юношеском возрасте он полюбил читать Писание и духовную литературу. Много лет он провел в духовном поиске и размышлениях. Со временем он и вся его семья присоединились к православной церкви. Когда Василию было 46, он принял монашеский постриг с именем Варлаам и поселился на горе Белой, недалеко от Перми. Постепенно к нему стали собираться другие желающие монашеского жития. Варлаама назначили управляющим строящегося монастыря. Впоследствии Белогорский Николаевский монастырь получил название Уральского Афона. Современники писали о настоятеле: «Отец Варлаам отличается особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием». Накануне революции в обители был возведен величественный Белогорский собор. На торжества собралось множество гостей, прибыли тысячи богомольцев. Уже через год большевики захватили обитель. Храм был осквернен, 26 монахов и послушников пытали и убили. Был арестован и казнен архимандрит Варлаам. В 2000 году их причислили к лику святых. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы чтим память преподобномученика архимандрита Варлаама и всех монахов и послушников, пострадавших вместе с ним в годы революции. Святой праведный Варлаам и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу», и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 25 августа, слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Человек на часах» и рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Певчий». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга?

0: В сентябре 1941 года гитлеровские части, наступавшие на Ленинград, заняли станцию Вырица. Вскоре немцам донесли, что в поселке есть некий полуживой старик-ясновидящий, очень почитаемый русскими. Несколько немецких офицеров в сопровождении переводчика вошли в дом, где увидели изможденного старца.
1: Господин офицер, спрашиваю, скоро ли войска Великой Германии пройдут победным маршем по Дворцовой площади?
2: Этого никогда не будет.
3: Sind Sie sicher?
1: Вы уверены?
2: А еще скажу я, что смерть к вам придет под Варшавой в 44-м году.
1: Bei Warschau kommt.
0: Предсказание старца Серафима Вырицкого сбылось, как сбылись и другие его пророчества, сделанные им в самую тяжелую для России пору. От лихолетия революции 17 года до всенародного испытания Великой Отечественной. В миру великого святого звали Василием Муравьевым. Родился он в крестьянской семье в Ярославской губернии. С детства мальчик мечтал посвятить себя Богу, но по благословению монаха-схимника Василий Николаевич сначала принял на себя тяготы мирского пути, стал коммерсантом-благотворителем, женился, воспитал детей. Путь к монашеству занял у него 40 лет. Начав с самых низов, Василий Муравьев уже в 26 лет открыл контору по торговле пушниной. Это были времена расцвета российского купечества. Сам Генри Форд призывал тогда учиться вести бизнес у русских. Став одним из крупнейших поставщиков меха в Европу, Василий Николаевич щедро одаривал монастыри, храмы, богадельни и больницы. В его успешной богатой семье всегда соблюдался самый строгий устав православной жизни. Когда грянула Октябрьская революция, Василий Муравьев сделал невероятно странный поступок для своего времени. Он не перевел бизнес за границу, как это делали другие, а пожертвовал весь капитал монастырям и принял постриг. Вслед за ним ушла в монахини и его супруга Ольга Ивановна. Имя Серафим, в честь преподобного Серафима Саровского, Василий Муравьев получил, когда принял Великую Схиму в 1926-м, в годы жесточайших гонений на церковь. Тогда среди православного люда пронеслась весть, что появился новый великий молитвенник и печальник земли русской. За духовным окормлением потянулись к нему и священники, и монахи, и миряне, среди которых были ученые, врачи, деятели культуры. Знаменитый академик Павлов, отец современной физиологии, часто приходил к иеросхимонаху Серафиму на исповедь и беседы. В конце 20-х годов у старца Серафима проявился дар исцеления. Однажды к нему привели женщину, которая никак не могла войти в храм. Ее трясло так, что она даже не могла поднять руку для крестного знамения.
4: Заходи, заходи, родимый.
2: Давай вместе помолимся. Пойдем к иконам. Вставай на колени, и я с тобой встану. Отче наш, иже си на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам
5: долги наши, яко же и мы оставляем должников наших,
2: и не веди нас в искушение,
5: не избави нас от лукавого,
2: ибо Твое есть Царство и сила и
4: слава
2: вовеки. Аминь.
4: В себя пришла.
6: Что это было?
4: Исцелилась ты. Благодари старца Серафима.
2: Не меня благодарите. Серафима Саровского. Ибо с его помощью совершаются сии чудеса.
0: До конца своих дней старец Серафим помогал больным. По его молитвам люди исцелялись даже от слепоты и умственных помешательств, о чем сохранилось множество свидетельств. Осенью 1941-го немцы заняли Вырицу, где жил Серафим. С этого времени старец стал с еще большим усердием молиться о спасении России. В течение тысячи дней на протяжении всей войны он простаивал многие часы на камне, подобно преподобному Серафиму Саровскому. Об этом сохранились воспоминания его внука.
7: В саду, за домом,

0: выступал из земли гранитный валун, перед которым росла небольшая яблонька. Вот на этом-то камне и возносил ко Господу свои прошения отец Серафим. На яблоньке укреплялась икона, а дедушка вставал своими больными коленями на камень и простирал руки к небу. Чего ему это стоило? Видимо, сам Господь помогал ему, но без слез на все это смотреть было невозможно. Неоднократно умоляли мы оставить его этот подвиг, ведь можно же было молиться и в келье. Но в этом случае он был беспощаден и к себе, и к нам.
1: 3 апреля 1949 года со словами «Спаси, Господи, и помилуй весь мир» Серафим Вырицкий перешел в жизнь вечную. Во время отпевания одним из 4 воспитанников духовных школ, удостоившихся стоять у гроба великого старца, был Алексей Ридигер, будущий святейший патриарх Алексей II. А спустя полвека, в 2000 году, старец Серафим Вырицкий был причислен к лику святых.
2: «Не нужно просить у Бога ничего, кроме исполнения воли Всевышнего, ибо Господь сам знает, что не спаслать нам».
3: Жития святых. Страницы лет.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда я вижу раздраженного человека, то молюсь, чтобы Господь успокоил его. Я не слушаю, что он говорит, поэтому и не принимаю близко к сердцу его слова. Архимандрит Амфилохий Макрис.

0: общаемся, любим. Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как мы можем противостоять дьяволу? В 1967 году Алан Гарнер написал повесть «Волшебный камень Бризингамена», в которой он размышляет на эту тему. Действие повести происходит в Англии в 20 веке. Маленькие Колин и Сьюзен сталкиваются с силами тьмы, которые похищают у Сьюзен доставшийся ей от матери камешек. Волшебник Каделин рассказывает детям, что этот камень, огнелед, наделен могучей силой, и от него зависит исход великой битвы. Какой битвы? Некогда король победил духа тьмы Настронда, и тот удалился в пустыню. Настронд задумал вернуться через много столетий. Тогда он сможет одержать победу, потому что к тому времени не останется ни одного человека, достаточно чистого душой, чтобы противостоять ему. Догадавшись о плане Настронда, король собрал отряд рыцарей, отважных и чистых душой, и погрузил их в волшебный сон. Этот сон и оберегает камень огнелед, случайно попавший к Колину и Сьюзен. Теперь Настронд украл его и постарается уничтожить. Если это произойдет, рыцари проснутся, проживут свое время и умрут, и тогда, в час его возвращения, уже некому будет противостоять Настронду. В сюжет повести Гарнера вплетены две глубокие мысли. Во-первых, оружие дьявола – злые мысли. Грех начинается с помысла, предупреждает нас святой Макарий Великий, подвижник 4-го столетия. Во-вторых, только чистота души способна одолеть дьявола. «Лишь грехом мы даем дьяволу власть над собой», говорит преподобный Паисий Афонский, святой 20 века. После долгих приключений Колин и Сьюзен смогли отобрать у приспешников Настронда волшебный камень и в целости и сохранности вернуть его Каделину. Значит, сон рыцарей не будет нарушен, и когда Настронд придет для битвы, чистые сердцем воины смогут дать ему отпор.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему». Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель князь Владимирского собора в Санкт-Петербурге, священник Илья Макаров. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и священническому служению. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук Анна Грушина. И разговор пойдет о жизни и служении святых Алексия и Сергия Мечевых и об основанной ими Моросейской церковной общине.
3: «Светлый вечер» на Светлом радио.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Может показаться, что если ты избран Богом, главное в твоей религиозной жизни уже произошло. Осталось только расслабиться и получать плоды этого избрания. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «И взыди на гору, и призва их же, хотяше сам».
6: Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его».
5: «И предади его».
4: Многих людей, читающих Библию, беспокоит тема богоизбранности потомков Авраама, Исаака и Иакова. Помню, как сосед, который все время спорил со мной на религиозные темы, прямо набросился на меня с вопросом: «А чем это они заслужили избрание? И уж если они стали избранными, то какова подлинная цена их праведности? Ведь раз Бог их выбрал, это значит, Он все время их оберегал и направлял. А где же здесь справедливость? Ведь всем должно доставаться одинаково и любви, и сил, и благодати. Но стоит задуматься над смыслом библейского избрания. Так ли оно легко и престижно? Вспомним, что выбираем мы всегда для чего-то. Например, можно прийти в магазин инструментов, чтобы выбрать сверло, которое будет потом вгрызаться в стены и подвергаться трению и высоким температурам, и стачиваться из-за твердости материала. А можно прийти в художественный салон и выбрать картину, которая будет спокойно висеть на этой самой стене. И в первом, и во втором случае происходит выбор. Но используется потом избранное по-разному. Посмотрим на избрание народа Божьего в Ветхом Завете. Для чего он избран? Для того, чтобы соблюдать заповеди и быть примером для других народов. Кажется, что эта задача ближе к той, для которой мы выбираем картину – Однако, обратившись к истории самого народа, мы увидим массу скорбей и испытаний, трудностей и проблем, с которыми он столкнулся. Причем как во внешней жизни всей общности, так и в духовной жизни отдельных людей. Ведь даже если неодушевленный предмет может оказаться некачественным и сломаться, что говорить о человеке, который в испытаниях может повести себя по-разному? Иными словами, очевидно, что жить по заповедям и быть примером для других в мире после грехопадения очень непросто. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, Иисус избирает себе учеников. Сначала из всего народа выбрана отдельная группа, которая восходит на гору, и уже там из нее выбираются 12 человек, которые станут апостолами и близкими учениками Христа. Они будут обладать удивительными дарами, но и спрос с них будет совершенно особенный. Вместе с учителем они будут совершать чудеса, благодаря близости к нему они будут пользоваться почетом. И снова люди могли спросить, почему именно они, разве это справедливо? Но не стоит забывать, что и гонения, которым подвергся учитель, в итоге распространились на них. Все потому, что быть избранным – это не почивать на лаврах, как можно подумать. Да, они были избраны, но для того, чтобы идти и проповедовать, призывая людей верить в Евангелие. И хотя это была весть о Божьей любви, о приглашении к ней каждого человека, нравилась эта весть далеко не всем. Язычникам, например, не нравилась необходимость отказаться от веры в богов. Иудеям призыв принять Иисуса из Назарета, как того, в ком эта любовь воплотилась на земле. Кроме того, ни те, ни другие не хотели меняться нравственно, отказывались признавать, что Божию любовь нужно впустить в собственную жизнь, что ненавидящее или развращенное сердце воспринять ее не сможет. Итак, именно благодаря проповеди тех, о ком мы читали сегодня, избранным Божиим теперь может стать каждый. Но быть избранником непросто, ведь для этого нужно быть готовым творить Божьи дела на земле.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
1: В самом начале XVI века в городе Переславль-Залесский закончилось строительство Свято-Троицкого монастыря. Основателем обители был монах по имени Даниил. Люди знали его как мудрого, доброго человека и усердного молитвенника. Через некоторое время после того, как трудами Даниила и его учеников Свято-Троицкая обитель была возведена и обустроена, монах стал ее настоятелем. Однажды зимой, в вечернюю пору, отцу Даниилу понадобилось ехать в Москву. Заложив самые простые сани и взяв в попутчики одного из монастырских братьев, пожилого монаха по имени Мисаил, настоятель отправился в дорогу. Путники уже отъехали от Переславля на приличное расстояние, как вдруг началась снежная буря. Вьюга свирепствовала, заметая все вокруг. Лошадь сбилась с колеи и увязла в снегу. «Что же нам делать, отче?» — со страхом спросил настоятеля монах Мисаил. «Или не знаешь ты, что делать?» — отвечал отец Даниил. «Одно нам с тобой остается — смиренно молить Господа о милости. Положимся на его волю, и он сохранит от беды». Монахи стали молиться. Сгущались сумерки, но ни Настя не утихала. Вдруг порывом ветра отца Даниила выбросило из саней, а Мисаил вместе с санями свалился во враг. Еле выбравшись, престарелый монах стал искать и звать своего настоятеля, но вокруг из-за пурги ничего нельзя было ни разглядеть, ни услышать. Всю ночь монах Мисаил молился. К рассвету буря стихла. Нужно было выбираться из снегов. Дороги Мисаил не знал и стал наугад отыскивать путь. Через некоторое время невдалеке показались крыши домов. Всем сердцем, благодаря Бога, отец Мисаил добрел до села и постучался в первую же избу. Хозяин, увидев монаха, воскликнул: «Дивны дела твои, Господи!» Войдя в дом, отец Мисаил увидел своего настоятеля. Оказалось, что монах Даниил, потеряв из виду своего попутчика и не сумев его разыскать, тоже всю ночь провел в молитве, а на утро другой дорогой дошел до села и появился здесь лишь немногим ранее отца Мисаила. Оба монаха возблагодарили Господа за чудесное спасение. И все, кто узнавал о том, что с ними произошло, дивились и славили Бога. Господу все возможно. Мы же без Него бессильны. Потому во всякую минуту будем взывать к Его милости, говорил Даниил Переславский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.

0: Вера.
1: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

Радио «Вера». Светлое радио. Не дерзи тем, кто слабее тебя, тем, кто сильнее, как хочешь. Клайв Льюис.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». В 1978 году приехала за мной черная машина. Нет, не Маруся, не черный ворон, а правительственный лимузин. Охранник привез меня в Смольный. Там, в шахматном зале, член политбюро, секретарь ленинградского обкома Романов вручил мне второй орден Трудового Красного Знамени. Говорил лестные слова по моему адресу. И я должен был отвечать. Сказал, что в награждении вижу признание заслуг советской детской литературы, а в добрых словах Романова — продолжение горьковско-кировских традиций. От предложенной мне машины для обратного следования я отказался и из Смольного прошел пешком через пески и прутки в Спасо-Преображенский собор. Влекло неудержимо. Так было, помню, и 10 лет назад, когда орден мне нацепляли в Мариинском дворце, и когда, простившись на площади с Натаном Альтманом, тоже в этот день получившим орден, я прошел в Никольский собор. Не проповедуя Слово Божье, часто не называя вещи своими именами, я по мере сил своих и по мере возможности стараюсь внести теплый свет христианства во все то, что выходит из-под моего пера. Там, где можно. А там, где нельзя, там и не получается ничего или получается плохо. Сила моей дидактики, моральной проповеди объясняется лишь тем, что она основана на моей христианской вере. Язык, на котором я пишу свои книжки, — Эзопов язык христианина.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Сережа, здравствуй, вот так приятная неожиданность. Проходи, проходи. Ты на побывку?
2: Здравия желаю, Андрей Борисович. В отпуск отпустили на недельку.
1: Я смотрю, ты уже сержант. Смог, значит, в армии адаптироваться? А помнишь, как переживал перед отправкой?
2: Конечно.
1: Проходи, чайку попьем.
2: Я помню наш с вами последний разговор тогда. Вы меня очень поддержали рассказом о том, как царь Давид умел в самой безвыходной ситуации возложить всю надежду на Бога. Я потом много думал об этом и понял, что меня больше всего в псалмопевце удивляет как раз его бесстрашие.
1: Бесстрашие? Но почему вдруг именно это качество ты выделил в ряду ярких особенностей души царя Давида?
2: Ну, как я и предполагал, в армии столкнулся со многими испытаниями и со страхом тоже. Иногда я остро завидовал царю Давиду, которому никакая боязнь была неведома.
1: Неведома? Ну, вот тут ты как раз ошибаешься. Псалмопевец испытывал страх и не скрывал этого ни от людей, ни от Бога. Знаешь, как он начинает 63-й псалом?
2: Как? Неужели со слова «боюсь»?
1: Ты практически угадал. В изложении Евгении Бируковой слова Давида звучат так. «Услышь, голос мой Божий, когда молюсь я тебе. От страха перед врагами избавь душу мою». А современный перевод Российского библейского общества еще откровеннее. «Услышь, Божий мой голос, молитву мою. Я боюсь врагов. Мою жизнь спаси. От замысла злобных меня защити, от коварства злодеев».
2: Надо же, как неожиданно. Как же Давиду удавалось справиться со страхом настолько, что он выглядит абсолютно бесстрашным?
1: Наверное, секрет все в том же доверии Богу, о котором мы уже говорили с тобой не раз. Вот послушай, как строчки эти про страх, предваряющие 63-й псалом, звучат в стихотворении Наума Басовского. «Услышь, Господь, мою молитву, и, как всегда, в ответ молчи. Но в час, когда пойду на битву, меня от страха излечи». Давид просил об исцелении от страха и получал его.
2: Андрей Борисович, а известно, что именно заставляло Давида бояться? При каких обстоятельствах был написан 63-й псалом?
1: Точных авторских указаний об этом, к сожалению, нет. Но по содержанию псалма мы можем предположить, что он написан в то время, когда сын Давида, Авессалом, готовил против него восстание.
2: А что там в псалме написано?
1: Давид жалуется на коварных злодеев Богу. Они наточили язык, как меч. Ядовитая речь у них на тетиве, чтобы невинного из засады стрелять. Внезапно выстрелят, им нечего бояться.
2: То есть речь идет о том времени, когда про Давида просто распускали сплетни? Так чего же он тогда боялся?
1: Ну, Сережа, когда тебя окружают злоречием, это иногда бывает труднее перенести, чем открытое противостояние. Недаром же псалмопевец называет сплетни ядовитыми стрелами, а интриги сравнивает с капканом. Да и в русском языке есть похожая поговорка. Злые языки страшнее пистолета. Да и потом, от злоречивых людей, а тем паче от интриганов, можно ожидать какой угодно подлости. А уж когда речь идет о захвате власти. Мятеж Авессалома еще только вызревал внутри царского дворца, а Давид уже осознавал всю меру опасности, которая ему угрожает.
2: Я знаете еще, чему всегда удивляюсь? Почему люди, тайно планирующие бесчестное дело, часто бывают уверены в своей безнаказанности?
1: Точно, точно! Царь Давид тоже отметил в своем псалме надменную самоуверенность преступников. На злодейство подбадривают друг друга, обсуждают, как поставить капкан. Говорят, кто может заметить нас, разглядеть нами скрытое зло? Обычно так себя ведут те, кто не верит в Бога. Им кажется, что если злодеяние сокрыто от людей, то оно останется безнаказанным.
2: Но ведь это не так.
1: Конечно, не так, Сережа. По слову царя Давида, всякое поползновение злодеев видит тот, кто видит людей насквозь, до самых глубин сердца. И тогда, как там в переводе у Басовского, «уязвит их Бог стрелою, и отвернутся все от них, их языки оружие злое, тогда изранят их самих, и не снесут они удара, и затеряются во мгле, и все поймут, что Божья кара нашла злодеев на земле».
2: Да, и такое облегчение испытываешь, когда правда торжествует. Не злорадство, что противники наказаны, вовсе нет. Это какое-то детское, бескорыстное чувство. Вот как в новогодних представлениях ребятишки так радуются, что Снегурочку удалось спасти, что готовы даже отпустить Бабу-Ягу и прочих злодеев, если те покаются.
1: Да и большинству взрослых, Сережа, дорого торжество правды и в фильмах, и в жизни. Наверное, душа человека действительно по природе христианка. И тот, кто сумел сберечь в себе врожденную верность добру, всю жизнь будет сочувствовать его победам. И когда ликует праведник, у Господа защиту найдя, то вместе с ним торжествуют все чистые сердцем.
2: Наверное, именно это и помогло мне в армии. Андрей Борисович, пора мне бежать. Я еще в церковь хочу зайти. Знаете, прожив полгода в казарме, я по-настоящему понял, какие вы мне все родные.
1: И ты мне, Сережа, очень дорог. Спасибо, что заглянул. Беги и береги себя.
3: Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него. И похвалятся все правые сердцем.

Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Священно-мученик Иоанн Никольский родился в 1878 году в Тверской губернии. Он окончил семинарию и был рукоположен в сан священника. Служил отец Иоанн в сельском храме Кимрского уезда. После революции духовенство было лишено гражданских прав. Священников и храмы обложили непомерными налогами. Целью было избавиться от священников, выслать из родных мест, лишить средств к существованию и физически уничтожить. В 29-м году власти обязали отца Иоанна привезти на государственный хлебосдаточный пункт 25 пудов ржи. Священник в это время был в отъезде. За опоздание на 3 дня его арестовали и приговорили к конфискации всего имущества и ссылке.

0: Или к лику святых в 2000 году.
1: Почитание христианских мучеников – это древняя традиция церкви, дошедшая до наших времен. Мы чтим память всех мучеников, пострадавших за веру, и в этот день обращаемся с молитвенной просьбой к священномученику Иоанну Никольскому. Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Свидание с шедевром.
1: А знаете, Маргарита Константиновна, почему я полюбила приходить сюда, в Третьяковскую галерею?
2: Причин здесь может быть множество, Настенька. Давай попробую угадать. Ты любознательная, интересуешься живописью, любишь делать открытия.
1: Да, это все так. Но главное, потому что я слишком разговорчивая.
2: Разве? Не замечала за тобой.
1: Правда-правда, мне так даже мама говорит. А здесь я учусь молчать. Могу часами бродить по залам и ни с кем не разговаривать, и мне не скучно.
2: Да, это хорошее упражнение. Погружаясь в мир живописи, ты питаешь сердце чувствами, а разум мыслями. Тишина не в тягость, когда она наполнена ценным содержанием. Здесь, в Третьяковке, есть картина, которая очень ярко это иллюстрирует. Пойдем, покажу ее тебе. Вот, смотри, она так и называется «Молчание».
1: О, мой любимый художник Михаил Нестеров. По реке плывут две лодки. В первой старик с седой бородой, во второй молоденький юноша с длинными волосами. Шапки у них необычные. Это монахи?
2: Да,

0: Тельники Соловецкого монастыря. Художник побывал в Северной обители в 1903 году и посвятил ей несколько полотен.
1: У монахов удочки в руках. Они молчат, чтобы рыбу не спугнуть?
0: Нет, монахи молятся.
1: Про себя? Беззвучно? Они помнят молитву наизусть?
0: Нестеров писал в своих воспоминаниях, что монахи на Соловках творили особую молитву. Она краткая, ее несложно запомнить. Главное слово в ней – имя Божие. Монах непрестанно призывает: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня».
1: А не скучно вот так все время повторять одно и то же?
0: Скучно бывает, когда в голове роятся, как мухи, суетные мысли. Пустые переживания, досадные воспоминания сменяют друг друга, и человек не властен над этим потоком. Он устает и хочет отвлечься, спешит посмотреть фильм, поболтать, поиграть в компьютерную игру. Ему трудно оставаться наедине с самим собой, и жизнь проходит мимо, оставляя ощущение бессмысленности.
1: А повторение молитвы помогает найти смысл в жизни?
0: Не просто механическое повторение, а сосредоточение на Иисусовой молитве, пребывание в ней. Мысль о Спасителе у монаха не только в уме, но и в сердце. Это радость о Христе, которая тихим огоньком горит внутри и освещает душу, и согревает. Жизнь наполняется присутствием Бога. Полнее и глубже этого смысла невозможно представить. Такая практика называется исихазмом. В переводе с греческого языка это слово означает одновременно покой, тишину, молчание.
1: А, и из-за этого Михаил Нестеров так назвал свою картину.
0: Да.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена – по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
5: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
4: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
6: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
4: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
7: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Жил-был Константин. Инженер возрастом чуть за 50. Однажды морозным зимним утром Константин на одной из городских улиц в условленном месте ждал коллегу на автомобиле. Предстояла командировка. Дул сильный ветер, и 25 градусов мороза ощущались, как все 40. Коллега запаздывал и на звонки почему-то не отвечал. Константин стал искать, где бы укрыться от непогоды и согреться. Но в ранний час магазины и кафе закрыты. Только из трубы бревенчатой церковки поднимался дым. И Константин зашел в храм. Благоговейная атмосфера, проникновенное богослужение, а потом чай с баранками в трапезной и разговор со священником. Душевный, внимательный. Так уже давно с Константином никто не говорил. Когда, наконец, удалось связаться с коллегой, оказалось, что у него в автомобиле сел аккумулятор. Пришлось менять. Коллега извинялся, а Константин радовался. Ведь он нашел место, где, как бы сильно ты ни замерз, всегда можно согреться и сохранить в сердце это тепло. Такой вот случай произошел с одним из героев книги «Потерянные грехи и другие рассказы». Ее автор Дмитрий Дорошев пишет непридуманные истории о самом себе и о людях, с которыми доводилось встречаться, о чудесах и промыслительных ситуациях в жизни. Это рассказы православного, воцерковленного человека, смотрящего на мир сквозь призму веры. И в самых обычных, будничных, казалось бы, обстоятельствах умеет разглядеть участие Божье. Большинство героев произведений Дмитрия Дорошева – простые люди с проблемами, которые знакомы, пожалуй, каждому. Из жизненных перипетий они выносят позитивный опыт, учатся доброте, состраданию, любви к ближнему, обретают веру, приходят в храм. Как сама жизнь разнообразны и истории, собранные под обложкой книги. С добрым юмором, к примеру, написан рассказ, по которому озаглавлен сборник «Потерянные грехи». Дмитрий Дорошев вспоминает курьезную ситуацию. Один из его знакомых прихожан потерял листок со списком грехов, который записал перед исповедью. Что произошло дальше, читатели узнают из самого рассказа. Поиски листка и диалоги героев, занятых этим важным делом, побудят читателя, с одной стороны, не раз улыбнуться, а с другой стороны, помогут разобраться в собственной душе. Стиль художественного повествования книги Дмитрия Дорошева напоминает дружеский разговор. Каждый сюжет сборника «Потерянные грехи и другие рассказы» – маленькая жизнь, так похожая на нашу. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио «Вера».

0: Часть речи.
1: Борис Зайцев. Отрывок из очерка «Афон». Святой Петр жил или в 8-м, или в 9-м веке. Никто точно не знает. В той дали и легендарности, откуда встает он, не различишь исторического, не услышишь земного голоса, не увидишь человеческого лица, как и земного пейзажа. Змеи, львы, слоны, древо познания добра и зла, ногой Адам, ногая Ева. Вот существа первого действия человеческой трагедии. Вся эта обстановка, за исключением Евы, может быть отнесена и к нашему пустыннику. Святой Петр Афонский повит волшебными туманами и тем сходен с братцем.
2: Братцами называют ветхозаветных святых, которых православная церковь почитает как исполнителей воли Божьей в священной истории. К праотцам относятся жившие до всемирного потопа 10 патриархов от Адама до Ноя, а также родоначальники Бога избранного еврейского народа – Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф и их потомки. В лике праотцев почитаются предки Иисуса Христа по плоти, вошедшие в его родословие, изложенное в Евангелии. Праотцами также называют родителей Богородицы Марии, праведных Иоакима и Анну.

0: XIX век стал для уральского города Челябинска временем быстрого развития. Строились жилые дома, промышленные предприятия и храмы. В 1883 году в заречной части города был построен каменный храм во имя праведного Симеона Верхотурского. Этот святой считается небесным покровителем уральской земли, на которой стоит Челябинск. При советской власти в 30-х годах 20 века Свято-Симеоновская церковь осталась единственной действующей в городе. Ей присвоили статус кафедрального, то есть главного собора Челябинской епархии. В годы Великой Отечественной войны церковь стала центром братского единения горожан. Верующие соборно молились о победе над захватчиками. Они собрали 80 тысяч рублей в фонд обороны. Настоятель собора, протоиерей Сергей Ашихмин, получил медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. После победы над врагом Свято-Симеоновский храм отреставрировали и расширили. В 80-х годах 20 века в нем появились два дополнительных предела в честь Казанской иконы Божьей Матери и собора всех святых в земле российской просиявших. А в 21-м столетии прихожане благоустроили территорию вокруг Свято-Симеоновского собора. Теперь здесь есть цветники, беседки, сад камней и даже небольшой рукотворный водопад. Жители Челябинска любят отдохнуть в церковном дворе после богослужения.
1: Радио «Вера» в Челябинске можно слушать на частоте 88,4 FM.
2: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
3: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
2: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
4: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
5: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых щепетильных вопросов – это вопрос финансовой честности. И сегодня отрывок из 8 и 9 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам посвящен как раз этому вопросу. Давайте послушаем.
2: «Благодарение же Богови, давшему тожде чание у вас в сердце Титова».
3: Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. «Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствие вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
2: Так и як уже благословение, а не як лихоимство.
1: Фактически перед нами верительная грамота, которая дается Титу, направляемому в Коринф для сбора пожертвований на нужды Иерусалимской общины. Заметим сразу, апостол не считает свою безупречную репутацию достаточной гарантией того, что коринфяне с таким же доверием отнесутся к его посланнику, Титу. Апостол Павел прямо называет причину такой предосторожности. Необходимо остерегаться нареканий и заботиться о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Действительно, перед Богом может быть и правда чиста совесть. Но вот перед людьми должна быть совершенно прозрачна сама процедура сбора и распределения пожертвований. Фактически перед нами, как это ни прозвучит странно, прообраз современного финансового аудита. Создается система, в которой получение, учет, проверка и распределение материальных ценностей не должны сосредотачиваться в одних руках. Вместо того, чтобы давить своим авторитетом и загонять в угол тех, у кого проскальзывает недоверие, апостол Павел сразу радикально меняет саму структуру сбора пожертвований. Это не благотворительный фонд апостола Павла, в котором он сам управляющий и распорядитель. Это распределенная между разными представителями сетевая структура, управляемая и подотчетная не какой-то одной личности, а непосредственно церковным общинам. Зная, насколько коринфяне, любившие достаток, трепетно относились к своим финансам, апостол не укоряет их за такую меркантильность и сфокусированность на земном, а напротив – соотносит свои просьбы с их финансовой оптикой и делает сам процесс помощи совершенно прозрачным. Вывод, который, как мне кажется, совершенно очевиден из сегодняшнего чтения, вот какой. Доверие, особенно в области финансов, должно обеспечиваться не высотой авторитета, а прозрачностью процедур. И тогда поводов к подозрениям и разочарованиям уже не будет.
0: Апостольские чтения.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Псков – один из самых древних городов на русской земле. Его летопись началась в X веке со строительства крепости на высоком мысе, у слияния рек Пскова и Великая. Сегодня здесь возвышается Псковский Кремль. Сердце ансамбля – Белоснежный Троицкий собор. Он стоит на том самом месте, где в середине X столетия располагался первый псковский храм. Деревянную церковь во имя Святой Троицы на стрелке рек поставили по велению княгини Ольги, бабушки крестителя Руси, святого князя Владимира. Равноапостольная киевская правительница родом из псковских земель. Деревянный храм, построенный на ее средства, простоял почти 200 лет и был уничтожен пожаром. Взамен утраченной церкви псковский князь Всеволод заложил в городе каменный собор. Его святили в честь Животворящей Троицы в 1138 году. В середине 13-го столетия под сводами этого храма Александр Невский молился перед началом Ледового побоища. Чуть позже в Троицкой церкви принял православие литовский князь Давмонт в крещении Тимофей. Он стал псковским правителем и защитником здешних земель. В алтаре собора долгое время хранился меч благоверного князя. Сегодня этот артефакт можно увидеть в городском музее-заповеднике. К середине 14-го столетия Троицкий храм обветшал, и его свод обрушился. На древнем фундаменте псковичи возвели новое здание. В 1609 году во время пожара оно выгорело изнутри. Чудом уцелели только захоронения благоверных князей Всеволода и Давмонта. Тогда, в начале 17-го столетия, Россия была истощена раздорами смутного времени, и на реставрацию Троицкого собора денег не нашлось. Церковь лишь слегка подновили, что не спасло ее от дальнейшего разрушения. Через 90 лет на основе старого здания горожане построили новый Троицкий храм, четвертый по счету. Своим великолепием он превзошел предшественников. Купола собора вознеслись над землей на 78 метров и были видны из любой части города. Спустя несколько лет массивное строение стало оседать. Чтобы спасти храм от разрушения, его обнесли крытой галереей и укрепили опорными конструкциями – контрфорсами. В таком облике Троицкий собор и сохранился до наших дней. Храм ненадолго закрывался в советское время, но с 1941 года под его величественными сводами богослужения не прекращались. Церковь открыта каждый день. Сюда непременно стоит зайти, прогуливаясь по территории древнего Псковского Кремля. А еще лучше – побывать на богослужении. Древние образы в старинном резном позолоченном иконостасе помогают сосредоточиться на молитве, а стройный хор доносит до сердца проникновенные слова песнопений.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: В парке плакала девочка. Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю. И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Август 1968 года. Часто думается, что мы можем сделать. Сердце разрывается любовью к одним и сочувствием к другим. Что мы можем сделать, когда мы бессильны, безмолвны, бесправны? Мы можем стать перед Господом в молитве. В той молитве, о которой говорил старец Силуан, что молиться за мир — это кровь проливать. Не в той легкой молитве, которую мы возносим из успокоенности нашей, а в молитве, которая рвется к небу из бессонных ночей, в молитве, которая не дает покоя, в молитве, которая рождается от ужаса сострадания, в молитве, которая не дает нам уже жить ничтожностью, пустяками нашей жизни, в молитве, которая требует от нас, чтобы мы наконец поняли, что жизнь глубока, и что мы постоянно мечемся недостойно нашей жизни, недостойно себя, недостойно Бога, недостойно той скорби и той радости, той крестной муки и той славы воскресения, которые постоянно чередуются и переплетаются на нашей земле.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Православное христианство сегодня существует даже в таких регионах, где, казалось бы, его быть не может. Вот яркий пример. В наши дни православие живет и развивается в Монголии. С Монголией наша страна взаимодействует очень давно. Когда-то монголо-татары являлись завоевателями русских земель. Несмотря на всю сложность отношений между Русью и Монгольской империей, уже в те давние времена в столице монголо-татар Сарае имелось представительство русской церкви. Полноценная миссия православия на монгольской земле началась в XIX веке, но была прервана из-за революции. В социалистические годы православие в Монголии фактически исчезло и стало возрождаться только в 2000-х годах. Сегодня в монгольской столице Улан-Баторе существует единственный православный храм в честь Святой Троицы. Прихожан у него пока немного, всего 100 человек. В большинстве своем прихожане – выходцы из стран СНГ, но есть и православные монголы. Двое из них учились несколько лет назад в Московской духовной семинарии в Троице-Сергиевой лавре. Православной миссии в Монголии пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. Первый из них – монголы, в том числе и столичные жители, продолжают вести кочевой образ жизни. Весну, лето и осень они проводят в степях, а на зиму возвращаются в города. Из-за того, что монголы все теплое время года кочуют, а зимой озабочены подготовкой к новому кочевому сезону, проповедовать им православие очень затруднительно. Даже если зимой православному священнику удается рассказать монголу о христианстве, то в течение кочевого сезона все услышанное он забывает и возвращается к прежним языческим верованиям. Тем не менее, местный православный храм делает для проповеди все возможное. В частности, был разыскан дореволюционный перевод богослужения на старомонгольский язык. На его основе создается перевод на язык новомонгольский. Это довольно сложная задача, так как монгольская культура иначе относится к религии, чем мы. Монголы на протяжении веков являются язычниками и не всегда понимают истины православной веры. Богослужение в Улан-Баторском приходе совершается параллельно на церковнославянском и старомонгольском языках. Для привлечения людей к церковной жизни православный приход устраивает различные культурные мероприятия. Например, при храме действует шахматный клуб, устраиваются различные детские праздники. Улан-Баторский храм активно общается с православной церковью Японии. Опыт японского православия является очень полезным с точки зрения проповеди среди восточных народов. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях жизни православия в Монголии.

0: Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, архимандрита Варлаама, преподобно-мученика Белогорского и других с ним убиенных, священно-мученика Иоанна Никольского, священно-мученика Николая Доброумова. Священно-мученик Николай Доброумов родился в 1876 году в городе Усть-Сысольске в семье священника. Он закончил семинарию и принял сан. Николай служил в родных местах, проповедовал на зырянском, языке коренных народов Коми, преподавал закон Божий, за труды был награжден почетными медалями. Про отца Николая говорили, что он открыт всему миру. В день 200-летия Михаила Ломоносова в маленьком приходе Доброумова служили по нему панихиду. Во время Первой мировой войны прихожане создали совет для оказания помощи семьям солдат. После революции церковь, где служил священник, закрыли. Он стал служить на домах у прихожан. Но вскоре арестовали и самого отца Николая. Ему предъявили обвинение в организации нелегальных сборищ церковников, на которых под видом богослужений велась контрреволюционная агитация. Многочасовые допросы не сломили его дух. Священник вины своей не признал. Ему вынесли обвинительный приговор и постановили расстрелять. В 2001 году отца Николая Доброумова причислили к лику святых.
1: Церковь с благодарностью вспоминает тех, кто не дрогнул в своем исповедании православной веры и не отступил от Бога. Мы чествуем сегодня священно-мученика Николая Доброумова и сердечно просим: «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».
2: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: древний город Месопотамии, страны на территории современных Ирака, Сирии, Турции и Ирана. Время действия – примерно 2000 лет до Рождества Христова. После того, как Иаков, внук Авраама, хитростью получил отцовское благословение и право первородства, ему пришлось бежать из дома от гнева старшего брата Исава. Долго блуждал он по безлюдным местам, пока не добрался до большого селения в долине Тигра и Ефрата, вокруг которого были богатые пастбища. Возле колодца, куда стада пригоняли для водопоя, Иаков встретил юную девушку по имени Рахиль и помог ей напоить овец. В ходе разговора он узнал, что она дочь Лавана, родного дяди Иакова. Рахиль побежала домой рассказать отцу о встрече возле колодца. Лаван с родственным радушием принял в свой дом племянника, сына своей сестры Ревекки. Иаков стал служить Лавану, и тот, заметив его усердие, решил ему назначить плату за труды. Иакову приглянулась Рахиль. Он сказал, что готов 7 лет работать на Лавана, чтобы по истечении срока тот отдал ему дочь в жены. Как говорится в Библии, эти 7 лет показались Иакову за несколько дней, потому что он любил Рахиль. В стихотворении «Анна Ахматова Рахиль» описан ход событий, предшествующий супружеству Иакова и Рахили.
1: «И встретил Иаков в долине Рахиль. Он ей поклонился, как странник бездомный. Стада подымали горячую пыль, источник был камнем завален огромным. Он камень своей рукой отвалил и чистой водою овец напоил. Но стало в груди его сердце грустить, болеть, как открытая рана, и он согласился за деву служить 7 лет пастухом у Лавана. Рахиль, для того, кто во власти твоей, 7 лет словно 7 ослепительных дней».
0: У Лавана было 2 дочери, из которых старшая Лия, как сказано в Ветхом Завете, была слаба глазами, а другая Рахиль была красива станом и красива лицом. Когда же настало время свадьбы Иакова, Лаван воспользовался восточным обычаем, по которому невесту в день заключения брака плотно закутывают в покрывало, и обманул племянника. Вместо Рахили он привел в брачные покои Лию, позже оправдываясь тем, что по местным обычаям младшую дочь не отдают замуж прежде старшей.
1: «Но много премудр сребролюбец Лаван, и жалость ему незнакома. Он думает, каждый простится обман во славу Лаванова дома. И Лию незрячую твердой рукой приводит к Иакову в брачный покой. Течет над пустыней высокая ночь, роняет прохладные росы, и стонет Лаванова младшая дочь, терзая пушистые косы».
0: Лаван предложил племяннику еще 7 лет проработать за Рахиль. Иаков согласился. В обычаях того времени было многоженство, и Иаков вернулся на родину с 2 женами – с Лией и Рахилью. Рахиль долго была бездетной, а потом родила Иакову 2 сыновей – Иосифа и Вениамина. Из Библии мы знаем, что до конца своих дней Иаков оплакивал прекрасную Рахиль, которая умерла после родов Вениамина. А в стихотворении Ахматовой она даже ему снится по ночам.
1: «И снится Иакову сладостный час, прозрачный источник долины, веселые взоры Рахилиных глаз и голос ее голубиный. Иаков, не ты ли меня целовал и черной голубкой своей называл?»
0: Стихотворение «Рахиль» Анна Ахматова написала в 1921 году. В России голод, разруха, гражданская война, и вдруг библейская история об отношениях Иакова и Рахили, как напоминание о том, что в мире все приходящее, кроме любви. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Пред Богом приятнее грешник с покаянием, нежели праведник с гордостью. Преподобный Макарий Оптинский.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Что может произойти с человеком, который исключает скорбные переживания из своей жизни? Шотландский писатель 19 столетия Джордж Макдональд в сказочной повести «Невесомая принцесса» приглашает читателей, маленьких и не только, порассуждать на эту тему. Сюжет повести таков. Злобная тетка накладывает на новорожденную принцессу проклятие. Девочка становится легче воздухом. Родители, погоревав, смиряются с положением вещей. Идут годы, принцесса подрастает, и становится очевидно, что проклятие не только украло ее вес, но и повлияло на ее характер. Принцесса ничего не воспринимает всерьез. Она не понимает, от чего люди плачут. Она не умеет плакать. Невесомость в повести Макдональда становится метафорой беспечности, бездумности, отсутствия глубины, которые, по сути, превращают человека в игрушку и лишают свободы. Ведь принцессу приходится в буквальном смысле держать на привязи, так как ее может унести любой ветерок. Единственное место, где принцесса обретает вес, — это вода. Поэтому больше всего на свете она любит плавать в озере перед дворцом. Узнав об этом, тетка накладывает заклятие и на озеро. Оно стремительно пересыхает, а принцесса чахнет от горя. Спасти озеро может только принц, который ради любви к принцессе согласился бы заткнуть своим телом дыру во дне, через которую убывает вода. Такой принц нашелся, и принцесса радостно захлопала в ладоши. Ее озеро будет спасено. И вот принцесса хладнокровно следит за тем, как заткнувший дыру принц медленно погружается в прибывающую воду. Принца ей не жаль, ведь принцесса не умеет скорбеть и сострадать. Вода поднимается все выше и в конце концов покрывает голову принца. И в этот миг принцесса бросается в озеро, втаскивает принца в лодку и впервые в жизни разражается рыданиями. Плачет принцесса больше часа, словно все слезы, накопившиеся за ее жизнь, проливаются разом. А потом происходит чудо. Принцесса обретает вес. Автор тонко показывает: проклятие разрушается только тогда, когда принцесса сама делает выбор в пользу сострадания, когда она забывает о себе, когда думает о другом. Важно, что к этому ведут слезы, которые в христианской аскетике считаются даром Божьим. Слезы размягчают сердце, пробуждают к жизни. А современный духовный писатель архимандрит Савва Мажука говорит: христианство дерзко включает в партитуру жизни боль. Боль дает нам возможность вернуть себе ощущение жизни. Иногда она воспитывает. Так и происходит с героиней повести «Невесомая принцесса». Обретя сострадание, приняв глубину, которую дают перенесенные скорби, она обретает свободу и становится полновластной хозяйкой своей судьбы.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Программа создана при поддержке группы компаний «Югстроинвест».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
5: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. далеко не все местные жители знают об этой церкви.
6: Хотя ей уже более 130 лет.
5: Расположена она в центре Ставрополя, на улице Партизанской. Храм Преображения Господня построили в 1894 году. Изначально это была так называемая «домовая церковь». Она действовала при епархиальном свечном заводике. Позднее при храме стала работать церковно-приходская школа. Точной информации о том, что происходило с храмом после прихода к власти большевиков, нет. Очевидно, что ничего хорошего. По одной из версий, по соседству с храмом на территории бывшего свечного завода располагался концентрационный лагерь, а к середине 1920-х – солдатские казармы. Тем не менее, духовная жизнь здесь не угасала. По праздникам в храме собиралось до 1000 верующих. Некоторые архивные документы свидетельствуют о том, что службы в храме, пусть нерегулярно, но все же велись вплоть до 1961 года. За несколько лет до этого основное здание храма превратили в военный госпиталь. Церковь переехала в маленький одноэтажный дом. А в начале 1960-х закрыли и этот храм. Уже в 2000-х Минобороны переместила госпиталь в другое здание, а территорию постепенно вернули в ведение РПЦ. К лету 2001 года госпиталь полностью закончил перебазировку на новое место, освободив все помещения церкви. С приходом в феврале 2004 года нового настоятеля, священника Владимира Сафонова, в Спасо-Преображенской церкви была открыта воскресная школа. В канун Великого Поста увидел свет первый номер Преображенского листка – храмового периодического печатного издания. Благодаря материальной поддержке заметно активизировалась работа по ремонту и благоустройству зданий и территории Спасо-Преображенского комплекса. Храм восстановили. На территории храма очень тихо, никакой городской суеты. Отличное место для тех, кто хочет подумать о вечном. Есть детская площадка, беседка с иорданом. Следует отметить, что в течение последних лет новейшей истории Спасо-Преображенской церкви здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. В настоящее время промыслом Божьим церковь продолжает преображаться как духом, так и внешним убранством, тем самым как бы подтверждая соответствие своему названию. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет координатор добровольцев церковной больницы святителя Алексия Евгения Дубова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Может показаться, что если ты избран Богом, главное в твоей религиозной жизни уже произошло. Осталось только расслабиться и получать плоды этого избрания. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «И взыди на гору, и призва их же, хотяше сам».
2: Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его.
1: И предади его.
0: Многих людей, читающих Библию, беспокоит тема богоизбранности потомков Авраама, Исаака и Иакова. Помню, как сосед, который все время спорил со мной на религиозные темы, прямо набросился на меня с вопросом: «А чем это они заслужили избрание? И уж если они стали избранными, то какова подлинная цена их праведности? Ведь раз Бог их выбрал, это значит, Он все время их оберегал и направлял. А где же здесь справедливость? Ведь всем должно доставаться одинаково и любви, и сил, и благодати. Но стоит задуматься над смыслом библейского избрания. Так ли оно легко и престижно? Вспомним, что выбираем мы всегда для чего-то. Например, можно прийти в магазин инструментов, чтобы выбрать сверло, которое будет потом вгрызаться в стены и подвергаться трению и высоким температурам, и стачиваться из-за твердости материала. А можно прийти в художественный салон и выбрать картину, которая будет спокойно висеть на этой самой стене. И в первом, и во втором случае происходит выбор. Но используется потом избранное по-разному. Посмотрим на избрание народа Божьего в Ветхом Завете. Для чего он избран? Для того, чтобы соблюдать заповеди и быть примером для других народов. Кажется, что эта задача ближе к той, для которой мы выбираем картину. Однако, обратившись к истории самого народа, мы увидим массу скорбей и испытаний, трудностей и проблем, с которыми он столкнулся. Причем как во внешней жизни всей общности, так и в духовной жизни отдельных людей. Ведь даже если неодушевленный предмет может оказаться некачественным и сломаться, что говорить о человеке, который в испытаниях может повести себя по-разному? Иными словами, очевидно, что жить по заповедям и быть примером для других в мире после грехопадения очень непросто. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, Иисус избирает себе учеников. Сначала из всего народа выбрана отдельная группа, которая восходит на гору, и уже там из нее выбираются 12 человек, которые станут апостолами и близкими учениками Христа. Они будут обладать удивительными дарами, но и спрос с них будет совершенно особенный. Вместе с учителем они будут совершать чудеса, благодаря близости к нему они будут пользоваться почетом. И снова люди могли спросить, почему именно они, разве это справедливо? Но не стоит забывать, что и гонения, которым подвергся учитель, в итоге распространились на них. Все потому, что быть избранным – это не почивать на лаврах, как можно подумать. Да, они были избраны, но для того, чтобы идти и проповедовать, призывая людей верить в Евангелие. И хотя это была весть о Божьей любви, о приглашении к ней каждого человека, нравилась эта весть далеко не всем. Язычникам, например, не нравилась необходимость отказаться от веры в богов. Иудеям – призыв принять Иисуса из Назарета, как того, в ком эта любовь воплотилась на земле. Кроме того, ни те, ни другие не хотели меняться нравственно, отказывались признавать, что Божию любовь нужно впустить в собственную жизнь, что ненавидящее или развращенное сердце воспринять ее не сможет. Итак, именно благодаря проповеди тех, о ком мы читали сегодня, избранным Божиим теперь может стать каждый. Но быть избранником непросто, ведь для этого нужно быть готовым творить Божьи дела на земле.

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
1: Семилетний Миша Сушкин сидел в темном чулане. Он был наказан. И ведь за дело. На прогулке, расшалившись, Миша стукнул свою няню по носу и назвал ее толстухой. Няня пожаловалась старшему брату, а тот рассказал все родителям, которые очень разгневались и в наказание заперли Мишу. Но вот в замочной скважине повернулся ключ, и маменькин голос сукаризный, но ласково позвал: «Выходи уж, арестант!» Миша пулей выскочил из чулана. В гостиной как раз накрыли к обеду. Сидя за столом, Миша встретился глазами со старшим братом. «Это из-за него я полдня в чулане просидел», — с обидой подумал мальчик. «Ябедник! Ябедник!» — громко крикнул Миша и показал брату язык. Мишу тотчас вывели за стола и поставили в угол. А когда все закончили обедать, маменька подошла к Мише с псалтирью в руках. «Вот, читай. Как 16 кафизм окончишь, можешь выходить». Кафизмами называются части, на которые разделяется псалтирь. Миша едва не заплакал. 16 кафизм? Да это же почти вся псалтирь. «Ну, братец, я тебе покажу», — проговорил себе под нос мальчик. Он решил позже обстоятельно обдумать план мести брату. А пока, открыв толстую старинную книгу, начал вслух читать псалмы. Сначала он делал это почти машинально, но постепенно слова древних молитвенных песнопений, сложенных библейским царем Давидом, стали проникать в душу мальчика. «А ведь во всем был не прав я», — подумал Миша. «Няньку напрасно обругал, да и брата. Заслуживал я наказания». И на глаза мальчика навернулись слезы, но не от обиды, а от стыда. Закончив последнюю из заданных ему кафизм, Миша побежал просить прощения у няни. Потом он подошел к старшему брату, поклонился и искренне попросил и его простить за выходку во время обеда. Ни о какой мести он больше и не помышлял. На сердце у Миши стало легко, светло и радостно. Прошли годы. Повзрослевший Миша поехал в паломничество на святую гору Афон, да так и остался там, приняв монашеский постриг с новым именем Макарий. Вскоре он стал во главе русского свято-пантелеимонова монастыря. И монахи, и паломники находили утешение в его мудрых духовных советах и называли старцем. «Ничто не вразумляет лучше, чем святое слово», — говорил старец Макарий Афонский. «Когда подступает решение горячное, подожди спешить, открой Писание, прочти, и Господь через Слово Свое ум и сердце на нужный лад настроит».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.

0: Радио «Вера».
1: Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Для внутренне богатого человека весь окружающий мир неисчерпаемо богат. Дмитрий Лихачев.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. Август 1856 года. День, назначенный для коронации, наконец наступил. Государь Александр II и государыня Мария Александровна наконец-то покинули свою резиденцию в Останкине, чтобы быть в Москве к 4 часам. К тому моменту, когда первый удар колокола к вечерне должен был возвестить москвичам о приближении великого торжества. Погода была великолепная, оживление и шум на улицах, особенно на кремлевских площадях, были оглушительны. Вечером состоялась всенощная в церкви Спаса за золотой решеткой в присутствии государя, государыни, всей императорской фамилии, иностранных принцев и всей свиты. После этого государь и государыня облобызались со всеми членами семьи и, поклонившись нам, удалились к себе для исповеди. В этот день я императрицы больше не видела, но послала ей образа, который мне прислал один отшельник из Саровского монастыря, чтобы благословить ее к венцу, как это говорится по-русски. Так как образа пришли как раз накануне коронации, я непременно хотела, чтобы они были переданы императрице немедленно. Вечером я получила от нее несколько слов, написанных карандашом, с благодарностью и просьбой молиться за нее. Не могу сказать, до какой степени я была этим тронута.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Среди всех богослужебных песнопений есть одно особенное. Согласно церковному преданию, часть его текста сообщил людям сам архангел Гавриил. Это песнопение посвящено Пресвятой Богородице и называется «Достойно есть». Предлагаю поразмышлять над текстом и чудесной историей возникновения этой молитвы и послушать ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Так как же появилось песнопение «Достойно есть»? Припев его вошел в церковный устав еще в VIII веке. В то время в византийских храмах во время богослужения Богородицу стали славить молитвой, написанной церковным поэтом Косьмой Маюмским. Вот как на русском языке звучит текст этого припева. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения девственной чистоты родила Бога Слово. Как истинную Богородицу мы тебя величаем». По-церковно-славянски этот фрагмент песнопения звучит так. «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем». Давайте послушаем этот фрагмент. –

Молитва «Честнейшую Херувим» была дополнена в конце X века от Рождества Христова, когда в одной из монашеских келий на Святой горе Афон произошло чудо. Послушник, имя которого история не сохранила, совершал вечернюю молитву. Вдруг в дверь его кельи постучал незнакомец. Послушник приветливо принял гостя, и они стали молиться вместе. Когда послушник запел молитву Богородицы «Честнейшую Херувим», незнакомец прервал его и рассказал, что там, откуда он пришел, молитву Богородицы начинают по-иному. Перед припевом «Честнейшую Херувим» они поют строчку, которая так переводится на русский язык. «Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего». По-церковно-славянски этот фрагмент звучит так. «Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Давайте послушаем этот фрагмент песнопения.

Когда таинственный незнакомец спел эту строчку, она до того понравилась послушнику, что тот попросил гостя записать ее текст. Гость согласился. Он взял плоский камень и начертал слова молитвы пальцем прямо по поверхности камня. А когда послушник спросил его имя, гость ответил: «Архангел Гавриил». Так появилось, а затем распространилось по всему православному миру песнопение «Достойно есть», которое, к слову, иногда называют «архангельской песнью». Исполняется оно и на вечерних службах в будни, и на литургии, за исключением больших церковных праздников. Читается или поется дома, в утреннем и вечернем молитвенном правиле, после трапезы, после окончания работы или учебы. А еще звучит при встрече епископа во время архиерейского богослужения и во время венчания. Существует множество музыкальных вариантов песнопения «Достойно есть». К его возвышенным словам обращались Чайковский и Рахманинов, Бортнянский, Чесноков. Возникли местные распевы, которые сохранились и широко распространились в богослужебной практике. Например, распев «Ниловой пустыни», «Киевский», «Македонский», «Византийский». Есть даже распев царя Федора Алексеевича Романова. Его нередко поют в храмах и в наши дни. Но как бы ни исполнялась молитва «Достойно есть», даже без мелодии, звучит она просто и прекрасно. Может быть потому, что по воле Божьей сотворена земным и небесным существами, человеком и архангелом, вместе. Давайте послушаем песнопение «Достойно есть» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.

0: «Сказки России».
1: Увидела картину Никанора Чернецова «Паломники у стены Иерусалима», Андрей Борисович, и вспомнила наше давнее путешествие в Израиль. Да так явственно! Кажется, что мы сейчас выйдем из Симферопольского художественного музея и окажемся там, на Святой Земле.
2: Иерусалим и его окрестности как будто не меняются со временем, Маргарита Константиновна. Мы с вами вот так же стояли на Елеонской горе, как путники, изображенные на полотне первой половины XIX века, и любовались узнаваемым силуэтом города в обрамлении высоких холмов.
1: Паломники на картине Чернецова не просто любуются. Видно, что они испытывают сильнейшее потрясение. Мужчины, женщины, дети на лошадях и верблюдах преодолели долгий путь в Палестину. И, увидев, наконец, воочию драгоценную цель своего странствия, спешились и опустились на колени.
2: И этот молитвенный восторг роднит нас с персонажами картины. Люди в старинных восточных одеждах с тем же трепетом, что и мы с вами ступали по Святой Земле. И спустя еще сотни лет христиане не утратят этого благоговения.
1: Никанору Чернецову оно тоже было знакомо. Ведь он также совершил паломничество в Иерусалим. Полагаю, этот опыт и помог художнику написать картину «Паломники у стены Иерусалима».
2: Опыт бесценный. Но получен он был уже после того, как художник создал полотно, что висит перед нами.
1: Да что вы говорите? Я была уверена, что паломники написаны по эскизам, выполненным с натуры.
2: Неудивительно. Настолько достоверно картина передает панораму святого города. Однако написал ее Никанор Чернецов в 1831 году по зарисовкам и рассказам очевидцев. А в паломничество отправился спустя 11 лет.
1: Я когда-то давно читала об этом. Никанор ведь вместе с братьями путешествовал?
2: Да, со старшим Григорием и младшим Поликарпом. Трое сыновей иконописца из Костромской губернии отправились в дальний путь, чтобы послужить Богу и соотечественникам.
1: Своим творчеством?
2: Я бы сказал, своим подвигом. Путешествие оказалось нелегким. Средств не хватало, питались скудно, много денег уходило на художественные материалы. Погода не баловала. Стояла необычайно холодная зима с ледяным ветром и дождем. Младший из братьев, Поликарп, не выдержал тяжелых условий и умер.
1: Его похоронили в Иерусалиме?
2: Да, на кладбище Сионской горы. А Никанор и Григорий завершили задуманное. Братья столь подробно запечатлели евангельские места в своих рисунках и записях, что их труд искусствоведы назвали «Энциклопедией Палестины».
1: Получается, что картина «Паломники у стены Иерусалима» словно эпиграф, пролог к этой энциклопедии.
2: Или молитва перед началом важного дела. Работая над этим полотном, Никанор Чернецов читал Новый Завет, размышлял о евангельских событиях, просил у Бога милости побывать на Святой Земле. И через несколько лет увидел своими глазами ту самую вечную панораму, что осеняет полотно «Паломники у стен Иерусалима». Картина

0: Никанора Чернецова «Паломники у стен Иерусалима» можно увидеть в Симферопольском художественном музее.
1: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Жизнь всех людей на земле состоит из радости и печалей. И счастье, и горе верующие и неверующие проживают по-разному. Верующие благодарят за счастье Бога, а неверующие – людей. А если уж совсем неблагодарные, то приписывают все себе или фортуне. А вот в горе неверующим людям гораздо тяжелее, чем верующим. В самые тяжелые минуты мысль о премудром и благом промысле Божьем успокаивает христианина. Неверующие в несчастье проклинают судьбу, изливают злобу на окружающих или ест сам себя. Ожесточается на весь мир Божий. Хочу поделиться с вами словами священноисповедника Николая Могилевского. «У каждого есть свои огорчения, недуги, обиды, так что иной раз и места себе не находим. По-разному ищут люди, как восстановить свой мир душевный. Иные развлекаются, чтобы забыться. Некоторые даже обращаются к вину. Не находят они таким образом прочного мира. И только в храме могут люди действительно сложить в себя все горести и получить этот желанный мир».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Наверное, многим знакомо удивительное чувство, когда стоишь на берегу океана, смотришь туда, где на горизонте морская гладь сливается с небом, и вдруг так хочется взлететь. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, что похожее ощущение способно возникнуть при чтении книги, когда строчки, как волны, уносят вдаль и погружают в глубину. Перевернутые страницы шелестят, как морской бриз, а сердце наполняется восторгом и желанием оторваться от земли. Известной поэтессе и литературному критику Наталье Черных удалось вдохнуть это ощущение бескрайности и бесконечности бытия в свою книгу, которую она так и озаглавила «Океан веры». Если попытаться в нескольких словах охарактеризовать эту книгу, то можно сказать, что перед нами колоссальный труд человека, решившего представить читателю христианскую жизнь в ее многогранности. Недаром и подзаголовок для этого сборника эссе, интервью, бесед и рассказов автор выбрала соответствующий – «Рассказы о жизни с Богом». Хотя в авторском предисловии к сборнику часто встречается слово «чудеса», книга не стала очередной компиляцией свидетельств очевидцев или пересказов уже известных событий. В понимании Натальи Черных чудо – это встреча человека с Богом. Вот так, вдруг, в самых порой житейских ситуациях. И как следствие этой встречи – начало новой, удивительной и необыкновенной жизни. Ведь, к примеру, согласитесь, не каждый день православные храмы строят в Антарктиде. И, может быть, не появилась бы на острове Ватерлоо, близ полярной станции Биллингсгаузен, деревянная Троицкая церковь. Если бы однажды чудесный случай не помог парашютисту-испытателю Петру Задирову избежать верной гибели. Спасенный поверил в Бога и взялся за строительство храма там, где живут пингвины и полярники. На первый взгляд, может показаться, что сборник составлен автором, если уж не хаотично, то точно эклектично. Истории из жизни святых перемежаются с рассказами о миссионерстве в странах Африки, любопытные научные и исторические сведения о Туринской плащанице с легендами о рождественской елке. Но с каждой новой страницей пазлы складываются, и постепенно перед читателем вырисовывается стройная картина авторского замысла Натальи Черных. Показать, как удивительно и безгранично жизнь с Богом, словно океан. «Океан веры». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил. Это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет в полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель князь Владимирского собора в Санкт-Петербурге, священник Илья Макаров. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и священническому служению. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук Анна Грушина. И разговор пойдет о жизни и служении святых Алексия и Сергия Мечевых и обоснованной ими Моросейской церковной общине.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио. Ларец слов.
3: Мир стремительно глобализируется. Это в том числе проявляет себя и в языке. Многие понятия мы заменяем на универсальные. К примеру, все чаще вместо «хорошо» мы говорим «окей». Но церковная среда упорно сопротивляется глобализации и веками использует все те же выражения. Об одном из них, а именно о слове «кивот», мы и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «кивот». В наши дни слово «кивот» обозначает особый шкафчик, часто застекленный для хранения иконы. Кивот предназначен для того, чтобы защитить икону от внешних воздействий. Само название «кивот» возникло не случайно. Оно пришло к нам из древнегреческого языка. «Кивотос» – так оно звучит в оригинале. Что в славянской Библии, что в Библии греческой, кивот имеет совершенно особое значение. Это не просто ящик или шкаф. Кивотом в Священном Писании называется хранилище для освященных предметов. Например, кивотом называется ковчег Завета, в котором хранились наиболее важные святыни Ветхого Завета – каменные скрижали, чаша с манной, расцветший жезл Аарона. В богослужебных песнопениях кивотом часто именуется Пресвятая Богородица, ставшая святым вместилищем для Бога Слова Иисуса Христа. Итак, запомним, что церковнославянское слово «кивот» в переводе на русский язык означает «ящик», «сундук», «ковчег». Чаще всего «кивот» употребляется для обозначения емкости для хранения освященных предметов, например, иконы. В переносном смысле «кивотом» в богослужебных песнопениях именуется Богородица.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: В 1155 году благоверный князь Андрей Боголюбский перенес из Киева во Владимир древнюю икону Божией Матери, написанную по преданию апостолом Лукой. Для хранения святыни в городе построили величественный Успенский собор. Чудотворный образ одели в золотой оклад, щедро усыпанный драгоценными камнями и жемчугом. Это убранство подчеркивало значение, которое икона имела во Владимирском княжестве. В 1238 году Успенский собор разграбили войска хана Батыя. Варвары сорвали с Владимирской иконы драгоценный убор. Сам образ уцелел, и племянник Андрея Боголюбского, князь Ярослав Всеволодович, повелел изготовить для святыни новое, столь же великолепное убранство. В этом окладе Владимирскую икону в 1395 году доставили в Москву, чтобы с молитвой перед чудотворным образом попросить у Богородицы защиты от нашествия Тамерлана. После чудесного спасения города оклад иконы по благословению митрополита Киприана был дополнен новыми драгоценными камнями. В конце XIV века древняя икона Богородицы вернулась в Успенский собор Владимира и вновь разделила с народом беду. В 1410 году на город обрушило многотысячное войско ордынский царевич Талыч. Варвары ограбили Успенский храм. Они сорвали с золотого оклада Владимирской иконы изумруды, рубины и иные каменья. Пострадавшую святыню доставили в Москву для починки. Патриарх Фотий повелел изготовить для нее новый оклад с ажурным узором из золотой проволоки. Реликвию поместили в Успенский собор Кремля. Еще раз оправу Владимирской иконы Божией Матери обновили в середине XVII века. По указу патриарха Никона, золотых дел мастер Петр Иванов создал массивную золотую ризу. На широких полях оклада разместились чеканные изображения 12 главных христианских праздников. Образы разделялись узорами из алмазов, изумрудов, рубинов и сапфиров. Чепец Богоматери и ворот ее одежды были унизаны крупным жемчугом. Этот убор украшал Владимирскую икону вплоть до 1917 года. После революции святыню изъяли из Успенского собора. С 1926 года Владимирская икона Богородицы находилась в Государственном историческом музее. В 1930-м ее передали в Третьяковскую галерею. С 1999 года перед чудотворным образом Божией Матери можно помолиться в храме святителя Николая в Толмачах при галерее. Драгоценные оклады древней святыни хранятся отдельно в оружейной палате. Здесь можно увидеть и оклад, изготовленный по велению князя Ярослава Всеволодовича, и убранство, созданное заботами патриарха Фотия, и оправу времен патриарха Никона. В этих ювелирных шедеврах отразилась не только история Владимирской иконы, но и любовь русских людей к Царице Небесной. Благодарность ей за неиссякаемое молитвенное заступничество.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.

0: вера.
1: И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти пылевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. У Бога все бывает вовремя. Особенно для тех, кто умеет ждать. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Однажды патриарх высказал пожелание, что нужно было бы заняться чудовской рукописью Нового Завета, которая, по преданию, принадлежит перу его небесного покровителя, святителя и чудотворца Алексия, митрополита Киевского и всея Руси. Святитель вообще очень много сделал для церкви и государства. Патриарх глубоко благоговел перед его памятью. Он очень хотел, чтобы труд святителя Алексия был издан в доступном для чтения виде. Особых научных заданий он нам никогда не давал, но мы их сами себе выдумывали, лишь бы с ним пообщаться, и когда он высказал пожелание, что надо бы заняться чудовской рукописью, я взялся за эту тему. Оригинал чудовской рукописи не сохранился. Он исчез в 1918 году во время бомбардировки Кремля. Существовало лишь фототипическое издание, вышедшее в конце XIX века, но и оно было большой редкостью. У меня его не было. Патриарх, правда, давал мне свой экземпляр, подаренный ему отцом Владимиром Андреевичем при пострижении в монашество в 1902 году. Но делал это довольно неохотно и каждый раз повторял: «Неужели вы не можете найти книгу у букинистов?» А я честно искал ее, но найти никак не мог. Однажды, это было 2 июня, в день памяти святителя Алексия, я пришел в собор и стал просить: «Святитель Алексий, помоги. Нужна мне книга, а найти не могу». На следующий день был мой день ангела, память равноапостольного Константина. Приезжаю я в Лавру, звонит мне наместник и говорит: «Мы вам тут подарочек приготовили, не знаю, устроит ли он вас. Издание чудовской рукописи Нового Завета». Я как услышал это, чуть трубку из рук не выронил. Даже ноги ослабели.
0: Голоса времени.

0: нашел человек.
1: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Согласно библейской истории, первым городом в гористой части Ханаан, страны, взятой израильтянами, был Гай, город, который Иисус Навин сжег и обратил в вечные развалины. Однако раскопки показали, что некогда процветавший Гай, хананейский город с мощными стенами и красивым храмом, был полностью разрушен еще до прихода израильтян и лежал в руинах за 1000 лет до начала завоевания. Как же следует понимать соответствующий эпизод Библии? Одно из предположений, выдвинутых учеными, говорит о том, что Гай был временно занят обитателями Вифиля, города, находившегося по соседству всего лишь в 1,5 километрах от него. В книге Иисуса Навина отсутствует рассказ о завоевании Вифиля, хотя память о его разрушении в Библии сохранилась. Раскопки Вифиля 1934 года, которыми руководил профессор Олбрайт, показали, что город погиб от огня в 13 веке. Уничтоженный завоевателями хананейский город был красив. В нем были замечательные дома с мощенными или заливными полами и водостоками. Город, выстроенный здесь впоследствии, был куда беднее. Два этих города настолько не похожи друг на друга, что мы можем с уверенностью говорить о том, что некогда Вифиль был разрушен израильтянами.
2: В ходе раскопок были обнаружены следы страшного пожара. В руинах домов пепел достигал 1 метра высоты, а разбитые статуэтки богов свидетельствовали, что виновником разрушений был иноземный захватчик. Доселе нигде в Палестине ученым не приходилось видеть столь страшного пожара. Более глубокие раскопки показали, что Вифиль был основан в раннебронзовый период, примерно в то время, когда был разрушен Гай. Экспедиция доказала, что Вифиль стал жертвой израильской экспансии. Против этого утверждения перестали возражать даже самые яростные оппоненты. Словом, с Вифилем сегодня в основном все ясно. Ситуация же с Гаем остается не до конца разгаданной.
1: Раскопки Гая проводили в 1933-1935 годах под руководством Джудит Марке Краузе и в 1964-1972 годах под руководством доктора Джей Э. Коллоуэя. В ходе них было установлено, что город был разрушен около 2100-го и вновь заселен лишь около 1000-го года до Рождества Христова. То есть в промежутке, когда войска Навина завоевывали Палестину, город был необитаем. Однако существует множество примеров, когда более поздние раскопки дополняли предыдущие, и поэтому выводы по Гаю не могут считаться окончательными. К тому же, благодаря чрезвычайно плохому состоянию остатков поселения, а также их малочисленности, выводы вообще делать очень тяжело, ибо необходимых предметов для датировок почти нет.
2: В Библии содержится несколько интересных фактов. Книга Иисуса Навина не разделяет Гай и Вифиль. В ней говорится, в Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиль. Как видим, здесь говорится о совместных действиях жителей этих двух городов. И в то же время говорится, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиль. То есть получается, что город у них был один, общий. В других текстах они также упоминаются вместе.
1: Почему Гай потребовалось отдельно уточнять, неясно. Одна из версий состоит в том, что во времена Навина на месте Гая города как такового уже не было. Существовала лишь крепость с властителем и небольшим количеством жителей, что подтверждается, кстати, той же Библией. В книге Иисуса Навина сказано: «И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало». Эта крепость, по мнению ряда ученых, была передовым фортпостом города Вифиль. С одной стороны, в вопросе с завоеванием Гая не все ясно, а с другой совершенно очевидно, что полученные данные не только не опровергают библейский рассказ, но лишний раз призывают исследователей к новым поискам, чтобы разрешить библейские тайны, пришедшие к нам из глубины веков.
3: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
0: радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 25 августа, слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Человек на часах» и рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Певчий». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Жития святых. Страницы летописи. Епископу Порфирию исполнилось 50 лет, когда он принял в управление церковную общину палестинского города Газа. К этому времени святитель многое пережил. Несколько лет он провел в странствиях по святым местам, подвязался в отдаленном скиту в Египте, жил отшельником в пещере на берегу Иордана. Перенес болезнь, которую врачи объявили смертельной и неизлечимой. Чудом был исцелен от этого недуга. 3 года нес отрадное послушание хранителя креста Господня в Иерусалимском храме. И вот теперь епископство в городе, где христиан 200 человек на 30 тысяч жителей. Шел 395 год. Прошло то время, когда в Римской империи за исповедание Христа подвергали пыткам и казням. Над Константинополем победно высился храм Святой Софии. Радостная вера в воскресшего Спасителя, как солнечные лучи, освещала селение, согревала души. Но только не в Газе. Мрачное язычество здесь сдавало свои позиции, и на то были причины. О них епископу Порфирию рассказал диакон Марк, давний друг и помощник. Он побывал в палестинском городе накануне того дня, когда святителю предстояло туда отправиться.
1: «Мало утешительного узнал я, владыка. Вся городская знать Газы поклоняется идолам и ревниво следит за тем, чтобы и народ посещал языческие капища. Там не менее 10 различных культов Гелиуса, Афродиты, Аполлона, Гекаты, Зевса. Всех и не упомнишь. Каждому идольскому храму принадлежат обширные земли, сдаваемые в наем. Все жрецы входят в городской совет и составляют значительную часть элиты, которая и существует за счет жертвоприношений и земельных выплат. Христиан притесняют, считают людьми второго сорта. Не всякий готов поставить себя, свою семью, своих детей в такое унизительное положение.
2: Нам ли искать почитание у людей? Господь Иисус Христос сказал: «Царство мое не от мира сего. Меня гнали, и вас будут гнать за имя мое». Не столько о малом стаде болит мое сердце,

эфире. Святитель знал о настроениях язычников, но не обнаруживал ни беспокойства, ни волнения. Он призвал паству поститься 3 дня, а затем помолиться соборно о даровании дождя. В назначенный час, отслужив молебен, христиане во главе со своим архипастырем отправились в крестный ход вокруг крепостных стен Газы. Воинствующие идолопоклонники перекрыли крестоносцам дорогу. Они затворили городские ворота, не давая возможности молящимся вернуться домой. Христиане смиренно пели псалмы у ворот. И тут внезапно поднялся сильный ветер. Ясное небо мгновенно заволокло тучами, и на Газу обрушился долгожданный животворящий ливень. Язычники открыли ворота. Настроение у них переменилось вместе с погодой. Пристыженные, они приглашали христиан укрыться от дождя в крепостной башне, предлагали плащи. Многие восклицали при этом: «Один Христос – истинный Бог!» В тот день христианская община возросла в 2 раза. На следующее утро к епископу обратилось еще 100 человек, желающих принять святое крещение. Однако в целом обстановка в городе оставалась напряженной. Языческие жрецы не собирались терять своего положения. Все свое красноречие они обратили против святителя Порфирия и его паствы, не гнушаясь интригами и клеветой. Служители идолов натравливали язычников против христиан, и те в ярости избивали до полусмерти верующих во Христа. 6 лет служил святитель Порфирий в Газе в обстановке искусственно разжигаемой ненависти. Враждебность горожан он преодолевал своим незлобием и безграничным терпением, утешал горюющих, наделял хлебом нищих и горячо молился о всяком, кого встречал на своем жизненном пути. В 401 году император Аркадий издал указ полностью разрушить все языческие капища в Газе. Морок идолослужения, давлевший над городом, постепенно стал развеиваться. Люди, избавляясь от наваждения, обретали в лице епископа духовного наставника и заботливого отца. За 20 лет служения святителя Порфирия его паство умножилось в 10 раз. В скором времени Газа стала одним из крупнейших центров восточно-средиземноморского христианства.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Евангелие начинается с призыва к покаянию. Нет другого средства для исцеления души.
1: Такие слова написала в своей книге «Дерзай, тщерь. Размышления о женском призвании» игуменья Феофила, Лепешинская. С 1995 года до самой кончины в 2025 она несла послушание настоятельнице Богородично-Рождественской пустыни в Калужской митрополии. Книга игумени Феофилы о роли женщины в современном мире, ее духовном призвании, образе жизни, ее слабостях и силе. Среди прочего, автор подчеркивает важность таинства покаяния. Зная современные реалии, она сожалеет, что многие в поисках душевного мира приходят не на исповедь в храм, а на прием к психологу. Матушка рассуждает, почему иные, даже церковные, предпочитают священнику психоаналитика? Потому что он непременно успокоит, утопит грехи в научной терминологии, сведет к общей проблеме, наследственности, детским обидам, избавит от угрызений совести. И далее писательница резюмирует. Бездну времени убивают женщины на бесполезные жалобы. Да, мы не выбираем родителей, происхождение, генетику, среду, но в наших силах припасть к Богу, источнику радости. Игуменья Феофила советует искать внутренний покой не в иллюзиях, а в исповеди, которая с избытком возвращает душе мир.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Слово наделено огромной силой. Оно способно ободрить, утешить, влить силы в человека. И оно же способно смертельно ранить. Все мы это знаем и все же порой забываем. О том, например, что есть слова, которые нельзя произносить даже в шутку, даже понарошку. Такое открытие делает маленькая героиня повести Софьи Прокофьевой, девочка по имени Лоскутик. Назвали ее так от того, что она ходит в лохмотьях. Однажды Лоскутик познакомилась с говорящим облаком. Оно тайком прилетело в страну, где живет Лоскутик. Почему тайком? Потому что король объявил воду своей собственностью, завалил камнями все колодцы и запер единственную реку в своем дворце. С тех пор облака в королевство не летают. Боятся, слишком уж там жарко и пить нечего. А вот одно облако отважилось и прилетело. Подружилось с Лоскутиком, а через несколько дней они вместе отправились на прогулку. Увидев засохшие цветы и деревья, облако решает основательно их полить. Но чтобы пошел дождь, облаку надо огорчиться и заплакать. Облако опрометчиво просит девочку: «Огорчи меня чем-нибудь, ну хотя бы скажи, я тебя не люблю». «Я тебя не люблю», — послушно повторяет Лоскутик. И тут же облако начинает таять. «Так я же понарошку», — испуганно кричит Лоскутик. «От сердца отлегло», — отвечает облако. «А то, как ты сказала, не люблю, я чуть не испарилась». Есть на свете слова, которые нельзя говорить даже понарошку. Наверное, это и есть как раз такие слова. Облако право. Архимандрит Кирилл Павлов, известный духовник и подвижник нашего времени, говорил, что произнесенное слово никогда не исчезает бесследно. Оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния, поступки. И разросшееся в великое дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на страшном суде Божием. Слова отца Кирилла напоминают нам о великой ответственности, которая лежит на нас, ответственности за наши слова и тех, кому мы их говорим. Героиня повести Софьи Прокофьевой «Лоскутик и облако» этой ответственности научилась.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невинномысска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
5: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
4: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
6: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
4: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Источник.
2: Александр Петрович, вы слышали? Нашего Юрку директором назначили.
3: Да, Наденька, слышал. Только толку от этого не будет. Знаешь, в мое время было выражение такое: «Слепой ведет слепого». Кажется, это наш случай.
2: А, и я его знаю.
3: Откуда оно, знаешь?
2: Напомните.
4: Выражение «слепой ведет слепого» происходит из Библии. Мы находим его в сюжете, рассказанном евангелистом Матфеем. Давайте процитируем фрагмент из первоисточника. «Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Так говорит Христос о фарисеях и книжниках, которые, по его словам, уча других, сами ничего не понимают в учении. А началась эта история с того, что к Иисусу пришли иерусалимские книжники и фарисеи с желанием получить ответ, почему его ученики приступают к предание старцев и не умывают своих рук, когда едят хлеб. Господь же на эти обвинения отвечает так: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Спаситель говорит фарисеям, что они обращают внимание на мелочи и забывают о важнейшем – человеческих отношениях. В вину им Христос ставит тот факт, что фарисеи разрешали другим посвящать свою собственность храму и этим нарушали заповедь Божью о необходимости чтить отца и мать. Отдавая все, эти люди лишали помощи своих родителей. Евангелист Матфей не единожды указывает, что Христос называл фарисеев «слепыми вождями», подчеркивая, что такие, как они, духовно слепые, только могут заниматься пустой деятельностью и не способны ни сами двигаться вперед, ни вести за собой других. Оборот «слепой ведет слепого» есть и у евангелиста Луки. Он приводится в Нагорной проповеди. «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» Спаситель приводит условия, при которых служение учеников Христовых может быть плодотворным, а прежде говорит, что человек, не обладающий познанием истины, не может вести к такому познанию другого. Но если под слепым во времена Христа понимали человека, не обладающего необходимыми знаниями, то, например, в словаре Даля второй половины XIX века под слепым понимается не только духовно незрящий человек, но и ослепленный убеждением, страстью или безрассудством. «Слепой ведет слепого» – так иносказательно говорят о плохих руководителях, о вождях и покорной им невежественной толпе, которые стоят друг друга.
1: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Мичуринск, небольшой город в Тамбовской области, до 30-х годов 20 века носил название «Козлов». Потом его переименовали в честь селекционера Мичурина, который там жил и работал. Современный Мичуринск имеет статус наукограда, но на его тихих улочках по-прежнему витает дух патриархального купеческого городка. Здесь почти повсеместно сохранилась застройка 18-19 столетий. В самом центре, на площади Мичурина, можно встретить приземистые двухэтажные каменные здания, типичные купеческие особняки. Впрочем, на главной площади города поражают взор совсем не они. Еще издали видно, как из-за деревьев в небо сверкающей стрелой устремляется высокий тонкий шпиль. Приближаешься и не веришь своим глазам. Петропавловская крепость. Нет, не может быть. Здесь же не Санкт-Петербург, да и на шпиле православный крест. Значит, это храм. Одна из главных достопримечательностей Мичуринска – церковь святого пророка Божия Илии. Схожесть колокольни Ильинского храма с башней Петропавловской крепости возможна и не случайно. Проект церкви разрабатывался по специальному заказу в Петербурге итальянскими архитекторами. По легенде, руку к нему мог приложить сам Растрелли. Строительство началось в 1781 году и продолжалось 20 лет, поскольку велось исключительно на добровольные пожертвования горожан. В архитектуре Ильинской церкви переплелись классицизм и элементы стиля барокко. Двухэтажное здание самого храма практически квадратное, со строгими линиями, без особых излишеств в декоре. А рядом трехъярусная 67-метровая колокольня, украшенная колоннами, сарочными окнами и множеством фресок на фасаде. На территорию храма вели каменные ворота, тоже с колоннами, башенками и фресками. В точности такой предстает Мичуринская Ильинская церковь перед нами и сегодня. За то, что храм сохранился до наших дней практически в первозданном виде, нужно благодарить искусствоведа Игоря Грабаря. Вооружившись легендой о том, что церковь, возможно, проектировал знаменитый Растрелли, Грабарь убедил власти в ее исключительной исторической и архитектурной значимости. В 1925 году храму присвоили статус памятника архитектуры. Богослужения в нем продолжались вплоть до 1938 года. Потом церковь все-таки закрыли, но не тронули. Примечательно, что с 1928 по 1933 год одним из штатных священников Ильинского храма был иерей Стефан Фомин, будущий преподобный исповедник Севастиан Карагандинский. У входа в храм прихожан встречает памятник этому святому. Его установили здесь в 2024 году, а богослужения в храме возобновились намного раньше – в 1992-м. Ильинка, так ласково и с любовью называют церковь святого пророка Божия Илии сами мичуринцы, без сомнения, остается сердцем современного города и создает в нем ту самую неповторимую атмосферу патриархальной старины.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Евгения Дубова, координатор добровольцев церковной больницы Свидетелей Алексея. Евгения, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мы сегодня в этой студии имеем возможность пообщаться с человеком, который трудится уже достаточно долго в главной больнице Русской Православной Церкви, больнице Святителя Алексея, трудится в очень непростом отделении, даже, скажем, по всей больнице, но преимущественно в двух отделениях, в двух паллиативных отделениях больницы. Паллиатив – это про помощь людям, которых невозможно вылечить, да, это про помощь неизлечимым больным. И при этом есть такая известная фраза Алексея Юрьевича Зарова, директора нашей больницы церковной, что это самое жизнерадостное и веселое отделение. Казалось бы, где вот помощь неизлечимым больным людям, а почему это жизнерадостное и самое веселое отделение? Жень, почему это самое жизнерадостное и веселое отделение?
2: Потому что в паллиативе мы как нигде чувствуем жизнь. И те, кто приходят через какие-то свои проблемы, через какую-то свою боль, или просто решили прийти посмотреть, что же это такое, остаются с нами на года и подтверждают эту фразу не единожды раз, что у нас самое жизнерадостное отделение. Дело даже не в том, что мы поздравляем пациентов, приходят к нам артисты выступать, а в самом ощущении в паллиативе. Вот когда человек приходит, что он сам ощущает? Ну, присутствие Бога, конечно, да, в первую очередь. Кто-то ищет себя, кто-то, ну, находя себя, потом от нас уходит, кто-то с нами остается на долгие года. Я сегодня вспоминала, сколько я в больнице уже, да, в больнице Алексея.
1: С 12-го года, да, по-моему?
2: С 11-го. Мне самой стало страшно, что 1 декабря будет уже 15 лет, ну, 2026 года. Да, да, сама пугаюсь, вспоминаю себя, как я пришла. Было очень такой интересный достаточно опыт. Я не думала, что я задержусь. Когда я пришла, паллиативного отделения еще не было. Вот, оно открылось в 2016 году, как нам известно. И, конечно, это место невозможно не полюбить, просто невозможно. Опыт уже подсказывает, что все люди, которые приходят в паллиатив, они пустыми никогда не уходят. Это все равно вот такое вот внутреннее наполнение, и работой для меня лично назвать это очень тяжело. Это как служение, это как образ жизни.
1: Ну, я тоже очень понимаю это состояние, потому что я в Синодальном отделе по благотворительности занимаюсь любимым своим делом. Я рассказываю, пытаюсь как-то максимально широкой аудитории, широкой общественности рассказать про социальное служение церкви, призвать к нему, рассказать про это. И я совершенно иногда удивляюсь, что мне еще за это деньги платят, потому что, ну, положено же какие-то деньги платить, нужно как-то на что-то жить, но, в принципе, я бы так вот, если честно, и бесплатно за это, потому что это настолько такую радость приносит, ну, искреннюю совершенно. В этом смысле я очень понимаю это состояние. И вот как раз, ну, ты начала говорить про свой приход вот в паллиатив. У тебя есть очень интересная история, как ты оказалась вообще в этой теме. Насколько я понимаю, ты вообще была связана с кулинарным делом, вообще была шеф...
2: Су-шефом.
1: Су-шеф. Расскажи, что такое су-шеф, и как вообще от су-шефа какой был путь в социальное служение?
2: Су-шеф, все путают суши, мне ничего общего нету. Работала в ресторане, последнее мое место работы. Закончила я технологический колледж питания, потом университет, тоже связанный с ресторанно-гостиничным бизнесом. Работа была любимая, ушла я печально, пришлось увольняться из больницы, это долгая история. Я бы, наверное, не уволилась. Но вот как-то
1: что значит увольняться из больницы, не понял?
2: У меня был медикулярный инфильтрат, ну, кто понимает, да, это затяжной такой аппендицит, который удалить нельзя сразу. Вот. А работая на кухне, это очень подвижная работа достаточно. И я раз попала в больницу, по стеночке скатилась. А я как-то всегда не любила подводить людей. Я вообще не понимала, как там можно взять больничный, да, как можно опоздать на работу. Я один раз опоздала, это для меня это был какой-то стресс.
1: Перфекционисты
2: огромный.
1: Среди нас.
2: Да, и не люблю, когда люди опаздывают. Есть у меня такой вот момент. Вот, борюсь с ним, Сейчас хорошо, что есть телефон, и всегда есть дела, всегда. Вот, в нашем служении не бывает такого, что нечем заняться. Это круглосуточно, наверное, да, можно об этом рассказывать и говорить, и про паллиатив, и дела какие-то находятся. Вот, то есть сейчас, конечно, такой проблемы уже нету, чтобы подождать человека, но есть у меня такая галочка, если договорился человек, все, надо, значит, быть вовремя. Вот, и в очередной раз, попадая в больницу, мне говорит врач о том, что нужна операция, но вы должны быть в спокойном состоянии. Я со слезами уговариваю, я говорю, а сколько же это по времени? Он говорит, ну, полгода. Я говорю, нет, это долго, я не могу, как у меня работа, как в спокойном
1: это
2: состоянии.
1: Это вот в ресторане, что тогда
2: да,
1: вам не работало.
2: Да, да, и мне говорят, Женя, мы тебя будем ждать. Я говорю, ну как, что значит ждать? Это сменщица должна работать без выходных или хотя бы в пятидневку, но это тяжело. Но труд достаточно тяжелый, в любом случае, это на кухне. У су-шефа, конечно, полегче, чем у повара, но все равно свои обязанности накладывают отпечаток. Вот, и врач говорит, ну, хорошо, 3 месяца. Я думаю, что делать? Что делать? Пришлось увольняться. Вот, увольняться, быть в спокойном состоянии. Мне сделали операцию, и потом я стала как-то искать, куда бы вообще себя одеть. Но почему-то хотелось именно с людьми. Я даже не могу понять, почему меня Господь так повел. С образованием и с высшим, да, и с университетом, и хорошую имея профессию, то есть не просто там, ну, где-то быть и не знать, чем заняться, да. Стала искать, нашла семью, милосердие, случайно совершенно по компьютеру.
1: Сначала все-таки нашла милосердие.
2: Да, сначала нашла милосердие.
1: Милосердие.ру, видимо,
2: да, сайт. Да, милосердие.ру, да, и стала ходить просто помогать одной
1: можно
2: семье.
1: Можно вот чуть-чуть вот здесь вот остановиться? Вот человек живет в рабочем ритме, как это обычно бывает, не очень думает о том, что поесть, сколько часов поспать, ну, как это обычно в больших городах бывает, мы с этим знакомы. И вот он его выключает вот так вот, это болезнь. Но вот это ощущение, что надо где-то себя применить. Можешь поподробнее рассказать, почему оно возникло, что ты тогда чувствовал в этот момент, почему у тебя вообще появилось желание вот пойти там, условно, милосердие.ру. Ну, это не очевидное, во всяком случае, не для всех очевидное такое решение.
2: Но у меня как-то не возникает такого вопроса, почему я пошла, почему я пришла в больницу, да, как-то вот так все интересно сложилось. У меня с детства, ну, наверное, такое воспитание, да, хотя об этом, может быть, не принято и хвалиться, и говорить не очень хорошо. Как-то там помогала в деревне бабушкам разным сама, да. Может быть, меня так родители, наверное, воспитали. И как-то это само собой шло, что людям вообще надо помогать, что ты не можешь просто жить для себя и ничего не делая. И неважно, собственно, на какой-то работе и кем ты работаешь. Вот мы, может быть, в дальнейшем поговорим о добровольцах и кто приходит. Приходят же разные люди. И начальники отдела кадров, и артисты, и там главные бухгалтера в прямом смысле, да, и продавцы. То есть у нас нет котировки какой-то вот кто же приходит в добровольцы, кто хочет помогать. То есть вот эта потребность в человеке, мне кажется, вообще в каждом живет. Но она у меня как-то была воспитана с детства. У меня не возникало вопроса из-под палки пойти там, кому-то помочь. Да? То есть это было само собой разумеющееся. А, наверное, когда у меня после болезни возникло вдруг время, оно пришло само собой. Вот, стала искать, кому помочь. Я не помню, как я задавала этот вопрос, но вот попала я на семью. Вот, на девочку, и стала помогать ей с детками.
1: Как в службе добровольцев милосердия уже стала,
2: да?
1: Да,
2: да,
1: помогать.
2: Да, угу, да. Был координатор Анна, и она говорит, Женя, ты не хочешь, ты же ищешь работу. Ну, я почему-то не торопилась, я не знаю, почему я не торопилась. Я говорю, ну да, я говорю, да, рассматриваю. Даже закончила социальные курсы социального работника, и причем на то время меня педагог уговаривал не идти в социальную работу. Он говорит, зачем? Говорит, ты была управленцем, да, ты работала с су-шефом, у тебя такие данные. Говорит, я вижу в тебе потенциал в другом. Вот, а я еще упрямая с детства. Я говорю, как это, я хочу, да, я хочу, значит, я пойду.
1: Вот удивительно, да, откуда, да. То есть вот просто Совсем другой крен просто.
2: Совершенно, да, другой. Да. Совершенно другой, да. Я пришла в больницу, больницу Алексея, церковную больницу. Я помню, в каком платье я пришла, это удивительно.
1: Вот пришла, потому что, насколько я помню, вот ты рассказывала в одном из интервью, что вот эта подруга как раз, вот эта координатор сказала, что у Любови Геннадьевны Митичкиной, которая тогда в больнице с тетей Алексея трудилась, что нужна помощница, по-моему?
2: Да, нужен помощник. И мне так было удивительно. Я пришла, думаю, надо же, какое необычное место. И я привыкла, что у нас все четко на работе. Технологические карты, заказ продуктов, обучение поваров, собеседование. Все четко, все прописано. Да? Я знаю, когда я прихожу на работу, я знаю, чем я занимаюсь, я знаю, за что я деньги получаю. Ну, все известно, все прозрачно. Я тут спрашиваю: Любовь Геннадьевна, а чем заниматься? Она такая на меня смотрит: Жень, ну мы пропишем с тобой. Ну, вот, наверное, вот этим мне нужна помощь. Я про себя думаю, куда я попала? Где организация? Где все по пунктам?
1: Где
2: порядок, да. Что это, думаю?
1: Женя, ну, у тебя нет немецкой крови? Нет?
2: Нет, немецкой нету. Я думаю, ну ладно, так, интересный опыт. Я говорю, помогу пока здесь. Будет это мое хобби. Найду я нормальную работу, денежную работу. Я понимала, что, ну, это не совсем денежная работа.
1: А дети уже были в таком моменте?
2: Нет,
1: да?
2: Не было.
1: Только муж был, да?
2: Да, да. Я думаю, ну, это какая-то не особо денежная работа, это пусть будет мое хобби. Но как-то вот сердцем я сразу почувствовала, что это мое. Но я себе не могла представить, что это работа моей жизни будет. Вот просто не могла представить. Я помню, мне еще Любовь Геннадьевна сделала замечание, хотя, но на мой взгляд, платье, во-первых, закрывало коленки. Но когда ты садишься, да, вот, и она мне... Вы знаете, я, ну... Наверное, не очень люблю замечания, и она мне настолько корректно, Любовь Геннадьевна, сделала замечание, мне кажется, я в первый раз, я вообще не обиделась.
1: Любовь Геннадьевна – это вообще удивительно нежный человек, да.
2: Да, и она мне как-то... Думаю, надо же, я потом себе задаю вопрос, ты не психанула, ты не ушла. И третий пункт, я вернулась туда. Это вообще удивительно было для меня, что я туда вернулась, и тогда это была неврология, лежачие больные. Ну а когда открылся паллиатив в 2016 году, тут уже деятельность так закрутилась, что даже себе представить мысленно невозможно совмещать со второй работой или вообще с чем-то. Это невозможно. Это забирает все время, это надо быть на связи 7 дней в неделю. Иногда, конечно, когда совсем там, ну, психану так немножко, на час могу отключить телефон, устаешь. Вот, и все больше и больше. А когда открылся учебный центр в больнице Алексея, да, учебный центр, все. То есть и людей стало еще больше. Их столько. Вот спросить меня, сколько сейчас людей у нас обучилось. Ну, по статистике, я вроде там слышала, 2000, да, человек, у меня в голове не помещается. И они все проходят через паллиативное отделение.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Евгенией Дубовой, координатором добровольцев церковной больницы святителя Алексия. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Можно сделать пожертвование по номеру 3443, написать слово «отдел», поставить пробел и сумму. Например, «отдел», пробел 500. И также можно на сайте больницы святителя Алексия узнать подробнее о том, как стать добровольцем больницы святителя Алексия. И, может быть, вы тоже будете в замечательной команде, замечательном таком коллективе с Женей Дубовой трудиться и помогать пациентам больницы святителя Алексия. Жень, вот начали говорить о этом переходе, о таком ощущении, что как будто... Вот у меня ощущение такое возникло, может быть, ты меня поправишь. Ощущение, что как будто вот ты вошел там с одними мыслями, а тебя эта среда настолько, как сказать, ну, что ли, переродила, что ты просто не можешь оттуда выйти. Это вот такое ощущение, да?
2: Не можешь выйти. Ты не то чтобы в этом замешан. И можно сказать, что это как вот правда, это образ жизни. Вот ты как у себя дома. Вот ты приходишь в паллиатив, ты улыбаешься неосознанно. Не из-за того, что надо кому-то улыбаться, тебе улыбаются.
1: Ну, хотя, казалось бы, речь идет о том, что здесь вообще люди с неизлечимыми болезнями.
2: Да, да, все верно, да. Тяжело больные, с неизлечимыми болезнями, со своей болью, со своей, ну, не то чтобы даже трагической такой судьбой, но достаточно тяжелая судьба даже в социальном плане. Что такое вообще тяжелый больной человек? Вот если он находится дома, но так плохо говорить, да, но это некая обуза для родственников. Это всегда тяжело. Это испытание не только для больного, но еще испытание и для родственника, для дочки, для сына, для внуков. И, к сожалению, большому надо отметить, наверное, надо об этом сказать, это очень грустно, не хотелось бы об этом говорить, но надо. Не так часто дети, внуки приходят навещать своих или родителей даже, или свою бабушку, дедушку. И иногда даже я слышу страшные слова, у меня вот мурашки сейчас идут. Я бы не хотела, чтобы у меня видела эта дочка там, или сын, или внук, или внучка. Потом она учится, ей тяжело. Ну, дорогие мои, мы, если так дальше будем продолжать жить, ребенка надо с детства учить, принести там бабушке цветочек, не только по праздникам. Почему мы цветы должны дарить только по праздникам людям? У нас в паллиативе, например, цветы любят даже мужчины. У нас был замечательный пациент, и он меня научил пользоваться умной камерой. Я как привожу из деревни, из Тульской области цветы, я захожу в палату, я говорю, вот ромашки. Женя, это не ромашки, это другой сорт. Я говорю, а как же узнать-то? А он говорит, а ты что, не умеешь пользоваться умной камерой? Я говорю, нет. Он говорит, у тебя какой телефон? Я говорю, Android, обычный телефон. И он меня научил, я теперь постоянно проверяю, так интересно, идешь, раз, цветочек. К чему я это? Наши пациенты нас вообще каждый день чему-то учат. Терпению, любви. Приходя в паллиатив, конечно, многие, ну, наверное, да, не будем лукавить, ждут благодарности. Вот благодарности в паллиативе ждать не надо. Потому что больные бывают разные. Родственники тоже по-разному переживают. Иногда даже наша улыбка, она может кого-то подбодрить, а кого-то она будет раздражать. Вот человек лежит немощный. Была такая ситуация интересная, но их очень много. Наверное, эфира не хватит, можно до утра рассказывать что-то. Показываю я новому стажеру, который отучился в больнице сети Алексея на наших курсах по уходу. И вот я показываю паллиатив, палату. И мы заходим в одну палату, где такие все умытые бабушки, так все красиво. Вот только сестра провела все гигиенические процедуры. И, конечно, добровольцу, вновь, который только что пришел в паллиатив, ей хочется сказать добрые слова. И она одной бабушке говорит, как вы красиво выглядите, как у вас здесь хорошо. И она, вот, но это не передать, это такой был момент острый. Она, смотря ей в глаза, резко тоном говорит, давай местами поменяемся. Понимаете?
1: Да.
2: Вот о чем я хочу донести, о чем хочу сказать. И все, и человек стоит, и когда меня спрашивают, Евгения, а как надо себя вести в паллиативе? Я отвечаю, главное не притворяться. Паллиатив, он все равно вас выведет, ну, на чистую воду, да? И если вы начнете притворяться, лукавить, что-то выдумывать, придумывать, всем подряд улыбаться дежурной улыбкой, но это не сработает.
1: Ну вот дежурной улыбкой нельзя улыбаться.
2: Нет,
1: но все-таки есть искренняя улыбка,
2: конечно,
1: и искренняя радость, про которую ты говоришь.
2: Да.
1: И источник ее какой?
2: Любовь. Но любить очень тяжело. Человек приходит со своими какими-то тараканами, да, и кто-то со мной делится, много мне пишет. Я вообще стараюсь всегда от добровольца получить обратную связь. Я говорю, расскажите, как ваш день прошел первый. Вот мы познакомились. Конечно, надо людей всех лично знать в лицо, ну, такой принцип у меня, да, встречать, беседовать, общаться. Да, есть такие люди, которые закрывают для себя паллиатив, не могут.
1: В смысле, закрывать для себя возможность помогать,
2: да,
1: в паллиативе, да?
2: Да. Но они переходят в другую стадию. Они, например, помогают в другом, как благотворители, вещественно что-то заказывают. Кто-то прошел тяжелый очень период, ухаживая за бабушкой, за мамой. А были и такие, и есть такие добровольцы, которые, ну, вот живут в Москве, а мама, например, там в другом городе, да. И она не успела уделить время заботе, уходу. А это же живет внутри. Человек умер, мама умерла или папа умер, а это в человеке живет, что я не помогла. Болит, да, болит душа, болит сердце, они приходят в паллиатив. Кто-то остается с нами очень на долгое время, кто-то для себя какие-то вопросы закрывает, уходит, но остается все равно внутри нашей семьи. Очень просят меня не удалять их из чата. У нас есть чат добровольцев. Как-то людям важно находиться в этом чате. Мы куда-то там иногда ходим вместе. Недавно в Марфо-Мариинскую обитель ходили. очень интересный музей.
1: Жень, давай, мне кажется, вот здесь важно все-таки немножко прояснить, а зачем нужны вообще добровольцы в больнице и в паллиативном отделении. Могут просто подумать, ну, есть персонал, тем более в больнице Стити Алексея, замечательный персонал, замечательные сестры милосердия, сестры по уходу, прекрасная школа ухода, да. Зачем добровольцы, да? И что делают добровольцы? Зачем это нужно вообще?
2: Добровольцы. Ну вот смотрите, в каждой палате у нас сестра, да? Есть палаты, где сестра на две палаты. У нее, например, у сестры 8 или 6 больных. Ну, к примеру, да, возьмем так стандартно, даже 5 больных берем. Кормление одного пациента бывает так, что растягивается на 40 минут. Пока сестра кормит одного пациента, другому тоже требуется помощь. Почитать, погулять, покормить, поменять подгузник тот же самый. Просто за руку подержать. Кому-то бывает страшно, кому-то беспокойно. И тут на помощь приходят, конечно же, добровольцы, которые нам очень сильно в этом помогают. Я уже не говорю про какие-то разовые просьбы, но наша больница, она вообще необычная. И мы, правда, и мы стараемся исполнять, если врач позволяет, да, какие-то желания, какие-то просьбы. Поздравляем мы всех пациентов обязательно, да, это цветы. Если я успеваю подготовить, это шарик. Я очень люблю поздравления, очень сильно. Такая радость, и родственники потом довольны. А если нет родственников, а если они не приходят? Часто бывает так, что они в очень дальних городах и даже не в России. Вот. И как раз-таки добровольцы, они нам помогают и в каких-то просьбах, решениях, это можно перечислять очень долго, побыть с пациентом, подержать за руку, покормить его. То есть паллиативный больной, он сам по себе очень тяжелый, он не может многие функции сделать сам. Как раз-таки доброволец, он и глаза, и уши, и даже руки. Даже руки, да.
1: Как стать добровольцем? Какой-то простой маршрут расскажи.
2: Самый простой – это через милосердие прийти в храм Царевича Дмитрия в 11:45, там по воскресеньям собеседование.
1: Это Ленинский проспект, дом 8, корпус 12, город Москва. Если человек... Ну, я так понимаю, что это все-таки Москва. Мы говорим про больницу Тети Алексея, это Москва, понятно.
2: Да, второй вариант. У нас есть добровольцы, у нас есть стажеры, которые ухаживают за ранеными. Сейчас в такое непростое время они обучаются в учебном центре в больнице Тети Алексея. Это курсы профессиональные, где ведут профессиональные педагоги, сестры с опытом ухода. Да, они проходят эти курсы, записываются через Татьяну Рейн. Но ну,
1: на сайте
2: больницы
1: все есть. Вся информация, есть, да. Больница Святого Алексея, там можно все найти записаться, и стать частью.
2: Они как раз-таки проходят наши курсы по уходу, и потом все попадают в паллиатив на практику. И далее идет уже распределение в московские госпиталя. Кто-то на Донбасс едет, такие тоже люди есть, слава богу. И надо отметить, что очень много с момента СВО стало приходить добровольцев, которые закончили наши госпитальные курсы в больнице Святого Алексея, да, в нашем учебном центре, большое количество, намного больше, чем приходило добровольцев ковид.
1: Я вот, к слову, о том, что делают добровольцы именно в паллиативе, вспомнил одну историю, которая меня в свое время тоже приятно удивила и своей такой невероятностью. У вас, на самом деле, этих невероятных историй много, но мне запомнилась одна история, как одной пациентке, по-моему, это была пациентка паллиатива, позвонил из космоса космонавт. Было такое, Жень?
2: Был. Расскажи. Владимир. Расскажи. Владимир Лунник. Вы не поверите, столько мама мне его вчера писала. Мы переписываемся. Вы знаете, вот когда мы что-то говорим такое животрепещущее и больное, стараешься выбирать какие-то фразы, чтобы никого не ранить. У Людмилы это тяжело говорить. Единственный сын, Володя. Конечно, он у меня перед глазами, конечно, у меня есть его фотографии. Я хорошо помню Людочку. Вот, она была с сыном. Единственный сын. Вот, и он тяжело болел. У него была мечта познакомиться, поговорить с космонавтом. И вот Сергей Рыжиков исполнил его мечту, он разговаривал. И у меня была запись, видео можно найти, где этот разговор состоялся. Это что-то.
1: А он из космоса прям звонил?
2: Из космоса, из космоса. Представляете, звонил из космоса, как он был счастлив, Володя. Вот эти вот фотографии, я потом вышлю тебе, вот эти фотографии, его счастливое лицо. Вот человек мечтал, и вот сбылась его мечта. Ну, круто. Ну, и да. Мама рада была, и он был рад. И Володя, отдать им должное, он вообще как-то маму успокаивал. И вы знаете, часто пациенты сами примиряются, и стараются как-то огородить своих близких. Есть разные истории, когда даже случается так, что если это не нужно родственнику быть рядом в момент ухода, случится так, что он не будет. И такие примеры тоже есть. Вот, а Володя, да, необычный был молодой человек, очень красивый, симпатичный, мама у него замечательная, столько любви было между мамой и сыном. В то время у нас еще лежал Алексей Тимошенко. Как раз-таки интересная история, ну, это совпадение какое-то, вот ты заговорил, да, про Владимира Луника. Света только вчера уехала в Краснодарский край. Это удивительная история. Света 6 лет назад

0: послужить. Алексей, к сожалению, умер. Послужить в паллиативе. Я помню, как мы его поздравляли на 45 лет. Ну, у кого-то, наверное, в голове не складывается, да, паллиатив, кажется, что это...
1: Ну, что-то про страдания,
0: про
1: скорбь.
0: Про старость, да, про старость, но есть и молодые, и надо не забывать о том, что это бывает очень неожиданно в жизни. Жалко, что мы не помним о смерти, да, и не помним об этом, и думаем, что это вот где-то с кем-то, но не со мной. Но паллиатив показывает, что это как раз-таки случается и с кем-то, и с тобой может случиться, и, ну, в любом случае... Надо об этом думать. И мы когда праздновали его день рождения, 45 лет, ну, не могу об этом не вспомнить, прилетели дочки его, три дочки. Мы все плакали. Врачи плакали, персонал, добровольцы. Это было очень трогательно. Врачи боялись только за одно, что как бы не стало плохо Алексею самому. Но очень трогательный момент. И вот Алексей, к сожалению, умер. И вот Света приезжает каждый год. Ее очень тянет в паллиативное отделение. А тут... Она говорит: «Жень, как я к вам хочу, как я вам, к вам хочу». И спрашивает: «Когда же у вас донорская акция?» У нас в больнице Алексея проходят донорские акции. И вот я ее зову недавно. Я говорю: «Свет, за неделю». Она такая говорит: «Жень, ты представляешь, ты не поверишь, я только думала». Я думаю, как же мне вырваться, не могу. И тут, я не знаю, как у нее все так сложилось с работы, я ей написала про донорскую акцию. Она покупает билеты и приезжает в Москву. По совпадению... Она попала сюда, была как раз-таки и 27 июля, когда они попали. Вот что за совпадение, я не понимаю, да? И на донорскую попала акцию, и благополучно уехала домой. И удивительно то, что, я повторюсь, она благодарит Бога за этот опыт. И это, вы можете мне не поверить, это странные слова. Она мне написала об этом, что это было самое ее счастливое время.
1: Вот так, казалось бы, муж уходит.
0: Да, а вот в паллиативе.
1: Ну,
0: вот, ее строки не дадут мне соврать. У меня вот сейчас мурашки, что нахождение в паллиативе – это было самое счастливое время. То есть это удивительно. Это нельзя выдумать и придумать.
1: Да, это точно. Если у вас есть желание присоединиться к добровольцам в больнице святителя Алексея, это можно сделать, придя на собеседование в 11:45 каждое воскресенье в Москве, в храме Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12. Также есть вся информация на сайте больницы святителя Алексея. Если у вас есть желание поддерживать добрые дела церкви, узнавать больше об этом служении, можно зайти на сайт синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, подписаться на социальные сети наши, дела церкви, в Максе, в Телеграме, в ВК. И можно сделать пожертвование в пользу синодального отдела по благотворительности по номеру 3443, написать слово «отдел» смс-очкой, поставить пробел и сумму, например, отдел пробел 500. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Евгения Дубова, координатор добровольцев больницы святителя Алексея. Мы вернемся после короткой паузы.
2: Делатели на радио «Вера».
3: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
4: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
3: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
5: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Делатели на радио «Вера».
1: Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Евгения Дубова, координатор добровольцев церковной больницы Святителя Алексея. Жень, замечательные истории мы узнали в первой части

0: программы, истории, как ты действительно говоришь, до мурашек. Вот хотелось бы вот немножко еще узнать про твой личный опыт, связанный с верой. Ты с детства воцерковлена, или этот процесс шел, претерпевал разные изменения в твоей жизни, и как вера раскрывалась в твоей жизни? Можешь поделиться?
1: В храм мы ходили с детства, но воцерковляться, конечно, я начала больше уже в осознанном возрасте. И духовник у меня появился как раз-таки, когда я пришла в милосердие. У меня замечательный духовник, который всегда может поддержать. И я вообще не представляю, мне сейчас очень страшно, как можно жить без духовника. Когда тебя, простите, колбасит, когда ты там с чем-то, с эмоциями не можешь справиться, когда ты... Знаете, мне так фраза как-то вот задела своего духовника, когда я у него спросила, я говорю, ну что же мне делать? Сердца же на всех и на все не хватит, и я ждала ответа, вот честно, положа руку на сердце, я ждала, наверное, другого ответа. Мы когда идем, надо четко понимать, вот что ты услышишь, не всегда ты можешь ожидать вот этого, да. Я думаю, ну как же мне вот это все проживать, и каждую историю, я плачу дома иногда, переживаешь, трубку поздно берешь, да, начинаешь общаться. Иногда бывает так, что пациент умирает, ты общаешься с его родственником перед этим. Иногда сам тебе... Ну, ты не можешь не взять трубку и так далее. Но это же можно сойти с ума, да? Каждый раз проживать эту историю. Я про себя честно думала, наверное, мне сейчас духовник скажет, конечно же, надо вот закрываться и так далее. И как же меня удивил ответ моего духовника. Он сказал, Жень, вот когда ты перестанешь проживать, вот когда ты перестанешь переживать, тогда можно уходить. Тогда тебе там делать нечего. Я думаю, опа, я тут хотела, чтобы меня как-то, да, подбодрили. И потом я, вы знаете, я поняла, я, может быть, не в эту же секунду, да, но на самом деле, если ты не будешь это проживать, и вот эта вот фраза какая, как же она, какая-то фраза такая дурацкая, она сейчас очень модная, она очень востребована, я не могу ее вспомнить, что...
0: Может, особенно... потому что дурацкая?
1: Может быть, да. Вот у подростков там личное пространство.
0: Границы,
1: да. Еще угу. Что-то. Ну, какие личные границы? Но мы живем не так долго все-таки, да. И я не знаю, как можно строить сейчас в нынешней нашей жизни и ситуации планы какие-то, да, больше, чем через... Ну, откуда я знаю, что случится через 10 минут, через минуту, выйдя я отсюда? Случится может все, что угодно. И говорить, что вот это со мной не случится, я даже об этом думать не могу. Проснулась, слава богу.
0: Но ведь здесь же может быть такой момент. Человек, живя в таком постоянном напряжении, может просто перегореть. И невозможно же не давать себе отдыха.
1: Точно, выгорание. Вот оно, дурацкое слово.
0: Так,
1: значит, для меня.
0: Правда, нет выгорания, что ли?
1: Я не знаю, вот это какое-то новомодное понятие, сколько оно лет звучит, вот это выгорание. Сейчас модно работать с психологами. Ну, сходи ты в храм, сходи к духовнику, сходи на службу, на литургию. Ну, какое выгорание? Выгорание, может быть, внутри... Ну, для меня это вообще какое-то слово странное. Что значит выгорание? Как, наверное, его придумали для того, чтобы мы ходили к психологам. Ну, наверное, да, люди обращались. Что будто... Я не хочу обидеть психологов. Есть православные психологи. Я не хочу лезть в личные границы человека. И так. То есть каждый выбирает себе сам. Ну, как-то выгорание, как такового, мне кажется, не существует. Но это мое мнение. Просто это какая-то дань моде. Я выгорел, да, я там устал. Мне нужна перезагрузка. Перезагрузка нужна всем. Вот я, например, такой человек, мне нужно где-то питаться, читать книги, ходить на концерты, ходить в музей, я не знаю, смотреть какие-то выставки, картины. Я очень люблю искусство.
0: Ну, вот не замыкаться. Есть же люди, да, действительно, они себя так ощущают, что надо все время потратить на служение. И, грубо говоря, вот у тебя есть... 24 часа. Вот угу. Все, что ты не можешь поспать, вот это все трудись, да?
1: Это такие, знаете, вот... Это называется, Василий, фанатизм. Я вот этого не то чтобы не люблю. должен быть баланс, надо соблюдать. Нельзя погрузиться круглосуточно в наши все эти дела и не заниматься семьей, никуда не ездить, ни в отпуска, не видеть ни моря. Ни... Ну, а как себя поддерживать? А как тогда продолжать? Вот знаете, когда был ковид, это было самое ужасное время для меня, вот честно. Все было закрыто. И я помню, приходя, у нас был пропуск в больнице, да, повезло, что я, слава богу, работаю в больнице, Алексей. И я помню, один сотрудник сказал: ой, как рада, что все закрыто, работа дом. Я схватилась за голову, думаю, как? Ну, это же невозможно, хочется куда-то зайти, чем-то напитаться, что-то посмотреть. А мне ковид не нравился совершенно, что все закрыто, тишина на улице. Ну, наверное, был один плюс, метрополитен, да, был пустой. То есть у кого были пропуска, тот, собственно, и ездил, все сидели по домам. Сотрудники больницы, естественно, работали. Вот, то есть мне кажется, человек должен соблюдать какой-то баланс, и если он все силы кидает только на служение, тут надо задуматься, а правильно ли я все делаю, ну что это такое, да, то есть не проснулся, побежал, прибежал, лег. Вот, наверное, тогда как раз-таки вот это слово «выгорание», возможно, оно и подходит. Если человек не может ничем не напитываться, не получать какие-то эмоции, а может, я такой эмоциональный человек, ну, может, правда, есть люди, которые могут жить только служением, да, и потом почему-то задают вопрос, почему не хватает времени на семью, на детей и так далее, и кого винить, кроме себя, да? Кто заставляет себя прочитать книгу? Там, у меня нету времени. Почему нету времени? Ну, давайте скажем искренне, каждый ответим, сколько мы сидим в телефоне. То есть, ну как нету времени? 10 минут нету времени книжку прочитать? Ну, наверное, ты не хочешь ее читать. Полчаса нету дойти до Третьяковской галереи? Ну, не обязательно 3 часа там ходить. Полчаса, мне достаточно часа. Но я тоже в это не поверю, что у людей нету времени. Тут, наверное, вопрос к себе лично. Вот.
0: Угу. Я бы хотел спросить вот о чем. Про отношение к смерти. Эта тема очень непростая. Для паллиатива она, очевидно, важная. А как меняется твое отношение к смерти? Как оно изменилось с тех пор, как ты начала в паллиативе трудиться?
1: Ну, я, во-первых, о ней не забываю. Я понимаю, что мы смертные люди. Я понимаю, что любая ситуация, любая болезнь может случиться с любым вообще человеком, да, испытания, и как ты себя будешь вести в той или иной ситуации, я не знаю. Вот когда люди приходят, я всегда говорю, попробуйте себя поставить, это очень тяжело, на место больного. Вот ты лежишь. Порой ты не можешь поднять ни руку, ни ногу. Есть какие-то страшные заболевания, да, такого характера, как БАС и так далее. Когда человек...
0: Болезнь амиотрофического склероза,
1: да,
0: простите,
1: да,
0: друзья,
1: тяжелая,
0: надо пояснять.
1: Тяжелая. Когда человек полностью зависит от тебя, полностью. Ты не можешь ни футболку одеть, я про другие вещи вообще не говорю, да. И если человек понимает и живет с этим сознанием, и он познакомился с паллиативом и увидел таких людей, ну, правильно говорил Владыка Пантелеймон, ты как он говорил, да, давайте вспомним эту фразу, ты или больной, да, по-моему, за тобой ухаживают, или ты помогаешь. Как-то вот так вот, да? Я сейчас могу перефразировать.
0: Есть известная фраза, что больше больной благотворит, чем тот, кто помогает ему.
1: И мы больше получаем, чем отдаем. Это частая наша фраза. Алексей Юрьевич об этом говорил, Заров не один раз. И это правда.
0: Но она в Дорофе, в душеполезных поучениях.
1: Да, все верно, да. Мы же, правда, больше сами получаем, чем отдаем нашим паллиативным больным. И каждый день чему-то учимся. Я не говорю даже про умную камеру, да, вот недавно, да, какие-то такие вещи. А вообще терпению, любви тому же самому, да. Иногда люди приходят, добровольцы, и говорят, что... А я даже и не знал, что вообще такое терпение. Мне казалось, что в жизни у меня там все настолько плохо, в семье там детки, муж, еще какие-то проблемы.
0: А если возвращаться к вопросу про смерть, ты сказал, что у тебя сейчас есть такая память смертная. Это то, что появилось именно в паллиативе, да?
1: Это именно появилось в паллиативе. Я недавно... Ну, мы все сами с собой иногда разговариваем.
0: Будьте аккуратны, дорогие друзья.
1: Да, будьте аккуратны, да. У меня раньше не возникало таких вопросов. И я думаю, какие мы счастливые были детьми, Но я не знаю, насколько это правильно, да, что мы не знали, ну, мы знали, что такое смерть, мы видели покойников, это все нормально, нас не уберегали, ну, меня, по крайней мере, не уберегали от этого. Но в 12 лет, вот, например, моей дочке Наденьке 12 лет, она много слышит про паллиатив, она была на донорской акции не один раз, она приходила в паллиатив, она не боится. Вот. И у меня в 12 лет, я точно помню и знаю, не было осознания, что смерть может случиться каждый день. Но не было такого. Я думаю, какие мы счастливые были, какая я счастливая была. А сейчас ты знаешь, что это есть, ты знаешь, что эта болезнь может случиться. Я чему-то учусь у своей дочки. Она говорит, мам, ну так бывает, да, там, да, мама, ну что теперь сделаешь? Она видит, что я расстраиваюсь, она видит, что я плачу, например, там, да, или она видит, я долго разговариваю, особенно если мы едем на дачу 4 часа, если еще пробки 5 и 6, они слышат мои разговоры, да, то есть им не сладко, мужу, ребенку. Я говорю, я объясняю ребенку, говорю, Надюш, вот такая-то ситуация, я не могу не ответить. Просто не могу человеку не ответить. И она в этом как-то живет. Вот у нее есть как раз-таки осознание того, что есть больные люди.
0: А что-то дает в лично-духовном опыте вот эта смертная память?
1: Ну, помнить о том, что мы все смертны, мы все каждый день с Богом ходим, и страшно вообще предстать перед Ним, перед Богом, да, как перед судом. Всегда кажется, что ты мало делаешь. Ты кому-то не ответила, начинаешь переживать. Ты забыла, что тебе кто-то вчера что-то написал, а сейчас еще, к сожалению, вот эти все чаты, да, один закрылся, перешли во второй, перешли в третий. Тебе пишут везде. Просто везде. И я думаю, лучше бы уже закрыли и оставили что-то одно, вот честно. Потому что, ну, от этого уже немножечко сходишь так с ума, вспоминаешь, кому ты что-то ответил, а если человек еще дублирует тебе в двух, в трех чатах, а если еще и в СМС, я думаю, и я уже не понимаю, ответила я ему первый раз или второй, уже какой-то такой дежавю идет. Вот, то есть, ну, конечно, паллиатив, он дает ощущение того, не только наполненности, наполнение тебя, да, а того, что ну, смерть, она рядом, она существует, и тебе важно пребывать и с миром. Как-то иногда там, знаете, как-то где-то резко ответишь, потом начинаешь себя корить, ругать. Ну, может, через минуту меня не станет, да? Но, слава богу, у нас есть исповедь, духовник, литургия, да, то есть куда мы можем ходить, приходить и каяться в своих грехах. Потому что если бы этого не было, ну, в этом мире можно, мне кажется, сойти с ума.
2: Делатели на радио «Вера».
0: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Евгенией Дубовой, координатором добровольцев церковной больницы Святителя Алексея. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание стать добровольцем больницы Святителя Алексея, можно прийти на собеседование в храм Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице в городе Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12, каждое воскресенье в 11:45. Также можно всю информацию найти на сайте больницы Святителя Алексея. Если есть желание поддерживать в целом все добрые дела церкви, это можно узнавать больше информации про это на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, в социальных сетях наших «Дела церкви», в Максе, в Телеграме и в ВК. И можно сделать пожертвование по номеру 3443, поставить слово «отдел» и пробел, и потом сумму «отдел пробел 500», отправить такую СМС. Жень, мы начали говорить про вот эту сложную тему, связанную со смертью, и она, в общем, прикликается с темой веры, с темой отношения к самому главному такому опыту, опыту предстояния перед Богом, потому что мы понимаем, что это ждет каждого. И мне очень близко и важно вот это ощущение, которое тебе дал паллиатив, потому что, мне кажется, это действительно одно из таких духовных, наверное, самых полезных опытов, которые человек может испытывать. Особенно его любят в монашеской среде, да, вот это постоянное ощущение того, что вот конец может произойти вот прямо сегодня.
1: Да.
0: И предстать перед Богом ты можешь вот неизвестно когда и, возможно, сегодня. Поэтому давай ты сделаешь по максимуму, но сегодня, да, то есть не будешь ничего откладывать. Мне эта мысль очень близка. Конечно, не всегда получается соответствовать, но она очень близка вот по духу своему. Я бы хотел спросить про добровольцев. Я услышал, вот ты говорил об этом, что достаточно много людей испытывают эту боль душевную, духовную, может быть, потому что где-то они не додали, где-то они не дали ту любовь, которую они должны были дать своим близким и родным. Некоторые люди, столкнувшись с этой сферой, и увидев смерть своего близкого человека, хотят помочь другим людям. А есть ли среди добровольцев при этом те люди, которые вообще пришли от радости? Не от боли, а от радости. И насколько их много? Отличаются ли они от тех людей, кто приходит от скорбей и от того, что у них душа болит?
1: Да, сложный достаточно вопрос. Да, приходят, но, опять же, у нас церковная больница. И приходят по благословению духовника в том числе, это надо понимать, да. Приходят люди, которые хотят себя чем-то занять. Слава богу, приходит много молодежи. Очень. Вот когда мне лично говорят, что, ой, там молодежь, у нас прекрасная молодежь. Я вижу последний, самый молодой, это 17 лет, я вижу его глаза, я вижу, насколько это хороший парень. Я очень горжусь нашей молодежью. И говорить о том, что, ой, что у них там в голове, да у них намного лучше, чем у нас было. Ну, честно. Но лучше, чем у меня, наверное, было в 17 лет точно, да. 18-летние, 20-летние, 23-летние приходят. Их много. Это не один человек.
0: Конечно, церковные они, что ли?
1: Не все. Угу. Кто-то церковный, да, но не все. И у нас нет такого правила, что мы только церковных. Но все-таки в основном, да, приходят церковные. Наверное, играет роль то, что у нас церковная больница. По благословению. Ну, конечно, если нет духовника и нет благословения, тоже можно прийти. И многие приходят к вере через паллиатив. И такое есть.
0: Расскажи про это. Как да. это происходит?
1: Ну, во-первых, есть пациенты, которые у нас крестились в том числе, да, вот они пришли к вере через болезнь, но это немножко другое. А есть добровольцы, которые приходят, они на деле видят, как происходит служение. То есть не по рассказам, не в теории, не по книжкам, а как оно вообще может быть. И кто-то начинает больше воцерковляться, кто-то понимает, что да, вот он бы хотел быть здесь. Мы молимся. У нас Валентина Викторовна, у нее сегодня день рождения.
0: Валентина Викторовна, заведующая отделением, да?
1: Да, угу. Заведующая отделение у нас Валентина Викторовна Воробьева. И как много зависит от человека, который за штурвалом, да? От Алексея Юрьевича Зарова. Как у нас преобразилась больница, как он много сделал, да, как у нас открылся, можно говорить бесконечно, сколько филиалов, да. Учебный центр больницы от Алексея. И также наша заведующая Валентина Викторовна, она ну, достаточно скромный человек, и ей не понравится, что я ее упомянула. Она не любит интервью давать, ну что делать? Вот. Но тот, кто с ней знаком, обращает все внимание, я сегодня слышала такие слова, и они правдивые, она пример. Пример для всех нас. Терпению, которому надо научиться, кротости, любви. Я вообще не знаю порой, как она нас терпит в паллиативе, потому что как говорить, что нету проблем, это странно, да? Тогда мы бы не жили, и паллиатив был бы тогда не живой. Как-то я услышала от одних сестер такую фразу, а у нас нет проблем. Ну, такого не бывает. Проблемы есть всегда, везде, а не каждый день их надо решать. Но как решать? И с какой любовью, с каким примером, да, мы молимся. Каждый день канон у нас в 4 часа. Я вижу люди, которые даже не воцерковленные, приходят на канон, мы никого не заставляем. Никого. Сколько у нас людей собирается, приходит из регистратуры, никого мы не прогоняем в это время, да? Человек приходит и начинает молиться, кто-то начинает плакать. Кто-то специально приходит к этому времени, чтобы остаться на канон, да? Кто-то специально задерживается, то есть закончил работу или закончил помощь в палатах и остается на канон. Вот важно показывать всегда примером. Валентина Викторовна как раз-таки вела это правило, да, и самое удивительное, что она сама соблюдает его. То есть если человек вводит правила, он должен показывать примеры.
0: А правило
1: своим.
0: Какое? В смысле канон читать? Да,
1: да, да. То есть она сама приходит, сама обязательно присутствует. И теперь это выходные, естественно, это происходит без нее. То есть можно прийти в любой день недели в 4 часа, но может быть там 2-3 минуты задержка, да, там если они не увидят, не услышат. Но это уже данность, все. Это даже не то, чтобы это не правило. Наверное, как-то это звучит, да, не очень мягко. Но в нашем паллиативе, мне кажется, невозможно не молиться. И самое главное, никого не заставлять. Человек сам должен к этому прийти. Человек видит, да, добровольец видит, и он сам начинает к нам подтягиваться, приходит и сначала посмотрит, так интересно бывает, да, кто-то стесняется, кто-то боится. Но когда он видит, что никто у нас не позирует, когда он видит, как все это происходит, и самое главное, не видит, а чувствует. Чувствует. То есть в паллиативе можно только почувствовать. Разговаривать, говорить можно много, но пока ты сам сердцем не поймешь, тебя это не проберет, наверное, тебя это не зацепит. Вот, то есть почему я и призываю, надо видеть паллиатив. Даже если ты не готов помогать больным в уходе, но приди, посмотри. Я могу показать паллиатив, да. Ну, конечно, не толпой, да, так и единично. Есть добровольцы, я говорю сейчас про добровольцев, которые боятся паллиатива. И когда они приходят первый раз, они говорят: «Евгений, а мы думали, что все страшнее». А мы думали, что у вас гнетущая атмосфера. И, по крайней мере, я от людей, почти от всех, может быть, не от всех, да, прям, но практически от всех, слышу, что то, что они думали и себе запрогнозировали, это на самом деле не происходит. Они этому удивляются. Ну, и поэтому с нами люди остаются.
0: По поводу детей. Очень важная тема. Мы много говорим о том, что воспитание в делах милосердия начинается, конечно, с самого раннего возраста. Мне вспоминается история про Елизавету Федоровну и Александру Федоровну, которые, как известно, к делам милосердия были приучены их замечательной мамой, еще когда они совсем юными ходили как раз в больницу и помогали тем людям, которые находились в больнице там, в этом городке. Я так понимаю, что это вот сейчас какой городок. Ну, в общем, немецкий городок.
1: Да,
0: я
1: немецкий городок.
0: Почему-то забыл название. И вот эта традиция помощи больным, она потом через всю жизнь прошла и у Александры Федоровны, сколько она помогала раненым во время Первой мировой войны. И госпитали были сделаны и в Зимнем дворце, и в Царском селе, и Елизавета Федоровна здесь, и Марфа-Мариинская обитель, и много других ее дел замечательных вспоминается. Вот это проживание дел милосердия лично человеком, который в этом участвует, насколько является примером для детей? Как детей приучить к делам милосердия, ну, так приучить в хорошем смысле этого слова, как им показать красоту дел милосердия, как открыть им эту красоту?
1: Ну, детей, конечно, в паллиатив нежелательно, да, если мы говорим про паллиатив, а в жизни очень легко посещать благотворительные ярмарки, сделать сейчас так вообще возможности огромное.
0: А почему нежелательно? Потому что смерть рядом или что?
1: Потому что ребенок может неподготовленно напугаться. Но пугаться даже вида больного. Бывает и у больного интоксикация, рвота, какие-то, как вам сказать, такие моменты, которые все-таки неподготовленному человеку, он просто может прийти один раз, увидеть, и больше не прийти. И все-таки с этим надо аккуратненько знакомить. Вот, например, дома болеет бабушка, но не у всех прям сразу бабушка взяла и слегла. Ну, помочь бабушке в чем-то, да, купить что-то, принести, подарить, я не знаю, цветы сейчас доступны, даже одну розу купить, да, но почему-то как-то все не то чтобы жалеют детей, а вот не думают о том, что сам ребенок может нарисовать открытку. Я очень люблю. Ребенок говорит: мам, ну что ты, вот прям мне так хочется тебе что-то купить. Я говорю: мне самое дорогое, когда ты что-то сделаешь. Я не могу выбросить ни один ее рисунок. Мне очень нравится, ну, правда. Я собираю...
0: Там целый шкаф, очевидно, у вас.
1: Целый шкаф, да. Картины, рисунки, керамика, глина. Сейчас она мозаикой увлекается, но мне это правда нравится. Можно написать бойцу письмо на СВО. Но это же сейчас в доступе. Но куда бы вы ни зашли, почти везде вот эти призывы, да, написать письмо в социальный дом, принести, я не знаю, какие-то там, кто-то что-то вяжет, кто-то что-то делает, показать, как это вообще, но опять же, ты должен делать это с ребенком. Опять же, вернемся к благотворительным ярмаркам. Прийти на благотворительную ярмарку, что-то купить, объяснить, для чего это, для кого это. И самое главное, нельзя от детей скрывать, что есть болезнь. Нельзя скрывать, что есть детки больные. Если говорим про взрослый, а детский паллиатив, насколько это трудно, жестко и тяжело. Есть больные дети. Вот что мы хотим от своих детей в будущем, вот что мы вложим в него, да, так же вот как мы воспитываем мальчиков. Все хотят принца. Но ты воспитай принца. Ты покажи ему, как уступать место, как общаться. Хотя, конечно, про уступание мест мне как-то детей, наоборот, всегда жалко, потому что я понимаю, что у них и ножки быстрее устают. Ну, как-то мне так жалко на них вот смотреть. То есть не только в уступании места, а можно же, ну, я не знаю, там у бабушки сумку взять, там, что-то оплатить на кассе. Ну, это такие обычные какие-то мелочи и вещи, да, попробовать помочь ей даже, ну, элементарные, в храме воды налить. Бабушка так будет благодарна тебе, да, или там она ищет бутылку, ты ей раз купил бутылку, принес. Ну, можно же ребенку это все показывать. То есть, если ты сам не будешь своим примером, а только говорить, там, да, надо делать добрые, а как их делать добрые дела? Ну, ты покажи, ты сам сходи, ты удели время. А с детьми сейчас, ну, наверное, далеко не все общаются, да. Надо спрашивать ребенка. У меня ребенок участвует на донорской акции в благотворительной ярмарке, общается.
0: И как? Насколько это, как он это воспринимает?
1: Это, ну, же, мой ребенок воспоминает, потому что она с рождения.
0: Девочка, да?
1: Да, девочка, Надюша. Она делает со мной браслеты. Вот, хороший способ. Сейчас же все что-то делают, мастерят, да, девочки особенно, да и мальчики могут сделать браслеты. Я ей объясняю, вот эти браслетики идут там на благотворительную ярмарку, их купят, да, деньги пойдут на больницу, как она мне, мама. А я что, буду бесплатно стоять? Я ей объясняю, говорю, да, доченька, конечно, благотворительность, она на то и есть, да, творю благо,
0: и
1: благо.
0: И как она, нормально?
1: Нормально, да. Нормально, даже появляется такой некий азарт. И спасибо тем людям, которые приходили на ярмарку, покупали. Надо хвалить, конечно, ребенка, да, что вот она сделала, купили, сказали, у нее такая гордость. Она потом спрашивает, мам, когда донорская акция? И мы даже школу пропускали из-за донорской акции.
0: Она сама сдает кровь?
1: Нет, кровь нет, в 12 лет нельзя, с 18.
0: Ну вот, да.
1: Сама не сдает, нет.
0: Школу... А какое там участие?
1: У нас проходит донорская акция, и мы встречаем доноров, и у нас есть благотворительная... Благотворительный такой стол, благотворительная ярмарка на донорской акции, да. И как раз-таки она стояла за этим столом. Вот, предлагала что-то там, да, у нее достаточно очень хорошо это
0: получалось.
1: Такие
0: организаторские такие способности.
1: Да, организаторские, ей очень это нравилось. Ну, наверное, возможно, не каждый ребенок сможет общаться.
0: Ну, да.
1: Да, может быть, да. Ну, как-то у нас получается. Ну, помимо этого, можно же что-то и руками сделать.
0: Слава Богу. И слава Богу, что получается действительно детей как-то вовлекать в это, пусть даже действительно понимая, что какие-то моменты недоступны им пока в силу возраста. Но вот это ощущение важности дел милосердия, это должно, конечно, появляться уже в детстве. Спасибо большое, Женя, за сегодняшний разговор. Мы сегодня с Евгенией Дубовой общались. Это координатор добровольцев церковной больницы святителя Алексея. Будем рассчитывать, что после эфира появится больше добровольцев в больнице святителя Алексея. Можно стать добровольцем, придя на собеседование в храм Царевича Дмитрия при Первой городской больнице в городе Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12. Каждое воскресенье в 11:45, и всю подробную информацию можно узнать на сайте больницы святителя Алексея. Там же можно записаться на курсы учебного центра больницы и потом пойти помогать в разные больницы. И все равно вы попадете сначала к Жене в паллиативное отделение, как такой первый этап дальнейшего пути вашего служения в других больницах. Напоминаем также, что поддерживать добрые дела церкви, всей Русской Православной Церкви, очень важно, и можно читать о историях таких людей, как Женя, и других замечательных подвижников на сайте «Дела Церкви», diakonia.ru, в социальных сетях, в Максе, в ВК, в Телеграме, они называются так, «Дела Церкви», и можно сделать пожертвование в пользу синодального отдела по благотворительности, отправив СМС по номеру 3443, написать слово «отдел», поставить пробел и сумму, например, «отдел», пробел 500. Меня зовут Василий Рулицкий, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Еще раз сердечно благодарю Женю за сегодняшний
1: Спасибо.
0: Разговор. Мы вернемся через неделю. До свидания.
1: До свидания.
2: Делатели на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем Светлого Радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Ирей Илья Макаров, кандидат богословия, настоятель князь Владимирского Орденского собора города Санкт-Петербурга, а также директор хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Батюшка, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Вы у нас уже были. Наши слушатели могли вас услышать в программе «Пайдея». Мы там говорили о том, как воспитывать музыкальный слух у нашего подрастающего поколения, но там мы специально опустили вопросы, которые касаются того, как вы пришли к священству. Поэтому сегодня поговорим об этом.
3: Специально опустили, чтобы задать их в этой программе.
1: В этой программе, именно так.
2: Ясно.
1: Хотелось об этом поговорить более подробно.
2: Как я стал священником?
3: Конечно, да, как вы вошли
2: случайно
3: в церковную награду?
2: На самом деле, вот именно священником быть не мечтал. Мечтал всегда служить церкви. С детства я имел такой религиозный склад характера, общался с Богом, хотя покрестился не в младенчестве, а в детстве, но не в младенчестве, потому что мой отец военнослужащий, мы жили на Дальнем Востоке, это еще советские времена, и там, конечно, ни храмов, ни монастырей рядом даже не было. Это сейчас, кстати, на месте моего рождения на Русском острове есть монастырь, а тогда на Сахалине, например, сложно было найти храм. Но в любом случае мы приезжали сюда, к бабушкам, в Ярославль, в Нижний Новгород. И вот однажды визит в Петербург, он меня потряс, оказавшись в Николо-Богоявленском соборе. Да, бабушка моя сказала: ну все, хватит, давайте будем его крестить. Но покрестили меня в Александровской лавре в день Ильи Пророка. Так случилось. И потом я уже, поступая в семинарию, узнал, что крестил меня такой-то священник. Это протоиерей Виктор Грозовский, очень известный пастырь в нашем городе. И именно в день Ильи Пророка. Ну, вот так совпало. Но до того, как я поступил в семинарию, я просто учился в школе и однажды папа принес из военторга, а это конец 80-х, начало 90-х, кто тогда жил, тот понимает, что дефицитом было все. И он из военторга, то есть это значит специальный магазин для военнослужащих, приносит мне закон Божий, но не вот этот однотомник толстый Слободского, а был еще пятитомник «Имка Пресс».
1: Вот тоже изданный... Слободского же?
2: Нет.
1: Да?
2: Нет, там как раз вот нет. Вот «Имка Пресс», у них какой-то свой закон Божий в нескольких томах. Я его прям захлёб просто читал. И чуть позже я уже смог это состояние сформулировать. Когда я его читал, и особенно евангельские, про Евангелие, вот эти все главы, у меня какое-то вот такое ощущение было, что вот тот, про кого я читаю, вот он вот, вот рядом, он со мной, вот он здесь. Я потом то же самое вычитал в биографии митрополита Антония Сурского, по которому писал диплом в духовной семинарии. И вот тогда я вспомнил этот свой опыт и его смог сформулировать. Ну вот и это ощущение, как я хочу быть здесь, про что я читаю, оно сработало. И уже в старших классах школы, когда я алтарничал, я понимал, что я хочу пойти учиться в семинарию. Но я не мечтал быть именно священником, я просто хотел служить в церкви. Но все равно по-настоящему родителей, по благословению духовника, я после школы сначала в университете отучился,
3: ну,
2: а потом уже, значит, такой...
1: К слову, правильно вы сделали, пошли в университет сначала.
2: Но легче было, кстати, в семинарии учиться, это правда, человеку с высшим образованием. И уже потом в семинарии. Ну и, конечно, мне нравилось пение. Да, Сергей, ты меня понимаешь?
1: Конечно,
2: мне нравилось пение. Я пел в хоре. Я пел в хоре. Потом, значит, солировал. Я занимался постановкой голоса. Мы путешествовали в разные страны тогда и с хором, и квартетом, и так далее. То есть вот я, в общем, жил в этом, в церковном пении, в музыке. И, конечно же, для меня эталоном служения было это протодиаконство. Вот это прям вот...
1: А вы долго служили диаконом, да, батюшка?
2: Ну, недолго. Но вот когда я заканчивал уже духовную академию, митрополит Владимир Санкт-Петербургский говорит: давай, вот, значит, рукополагайся после завершения образования духовного и владыки Маркелу, а это вот только-только архимандрит Маркел Ветров стал тогда архиереем, владыке Маркелу нужен протодиакон. То есть владыка мне уже сразу программу мою нарисовал. Все, я буквально сразу, ну там не без испытаний, конечно, но сразу же, закончив академию, я осенью стал диаконом и с такой радостью служил, мне так нравилось делать красоту богослужения. Значит, все там как-то вот...
1: Читать Евангелие, говорить возгласы, петь... Нотные ктении, наверное, да?
2: И прокинные. Ой, у меня даже книжечка такая была, нотная записная книжка в кармане всегда со мной, где нужные песнопения, которые там, может быть, я не всегда сразу по памяти воспроизведу, они все были у меня расписаны. Запеева на 9-й песне и так далее.
1: Вот у меня папа так.
2: Вот. И владыка Маркел... Он еще, знаете как, он, например, мы выезжали куда-то служить, он викарный епископ, владыка, митрополит ему благословлял, храм освящать, рукополагать, в разных приходах служить. Он же, у него был еще свой репертуар на богослужение. То есть я регенту собора перед нашим визитом давал, значит, списочек. Вот здесь вот этого автора спойте, здесь.
1: Ну, это вот питерские владыки, питерское духовенство, знаешь, вот высокое такое
2: у него очень оригинальный был вкус, регента не понимали, но когда вот это уже было в контексте богослужения, служение, все потом, ой, какая служба, какая служба.
1: А вы знаете, это, вот был. Это очень важный момент, вы говорите. Вот, кстати, мне кажется, то, что мы потеряли сейчас, вот духовенство сейчас не такое музыкальное.
2: Выстраивание.
1: Да, вот здесь патриарх Пимен, кстати,
2: ой,
1: перед службой регент приходил к нему, знаменитый регент Комаров, приходил, и они обсуждали репертуар. А ныне в Лавре есть такой архимандрит Агафадор, наместник Донского монастыря, когда-то он был. Он был регентом вот этого хора духовенства, то есть все подикана, все в окружении святейшего патриарха Пимена были музыкальными людьми, и у них перед службой даже спевки проходили. То есть они могли спеть на службе не просто «Святый Боже» болгарского, вот это «Святый Боже» простой, да, что все мы слышим постоянно почти.
3: Старый болгарский распев.
1: Ну, наверное. Я знаю, как болгарский. В общем, такой обиход, скажем, да, нашего богослужения. А они могли спеть «Святый Боже», например, Чайковского.
2: У нас
1: то очень есть это алтарь, песни, что пел Чайковского. В Москве сейчас такого не встреч. Uh-huh. Знаете, где встретил? У владыки Константина, ныне экзарха африканского.
3: Ну, вот у него надо, знаешь, грань знать, чтобы
1: нет,
3: храм
1: в богослужении тоже проповедь, и поэтому это тоже важно, и это редко встречается, на самом деле.
2: Насчет Тресвятого Чайковского. Все как ведь поют «Святый Боже, святый крепкий».
1: Громко, экспрессивно.
2: И экспрессивно, и, и быстро. Я думаю, что Петр Ильич, если вот всю его литургию от начала до конца прочувствовать, я думаю, что Петр Ильич, он как раз иначе это все воспринял, потому что у него литургия, она такая воздушная, полетная, там до мажорное все, да, ну, и минорные вещи есть. Кстати, вот это знаменитая его «Евтинья, Господи помилуй», на литургии «Подай и подай», вот, которая
1: просителя,
2: да. До мажор, ля минор, до мажор, ля минор. Проще не придумаешь, но это так звучит гениально. Так вот, его Тресвятой, я уверен, нужно петь в 3 раза тише и в 2 раза медленнее.
1: И молитвенничок
2: к тому же. Святый Боже. Вообще другой эффект. Вот мы так в соборе делаем. Я все-таки заставил наш хор переосмыслить Чайковского, и мы так делаем в соборе. Вообще другое ощущение, понимаешь? Все другое. Так вот, насчет священства.
1: Да.
2: Служу я диаконом, никого не трогаю. Мне все нравится, все замечательно. Все замечательно. И, а значит, такой, ну, надо же звучать, там же соборы. Тогда кстати, еще не популярны были микрофоны, как сейчас.
1: А мне кажется, это плохая, кстати, практика.
2: Для вокалистов, конечно, плохая. Ни один оперный, уважающий себя певец не будет петь микрофон. Это безобразие. Надо озвучивать.
1: Надо озвучивать, да.
2: Надо ловить вот эти акустические моменты. Знаете, как Шаляпин, он приходил в какой-то новый концертный зал, ходил по сцене, хлопал так, акустику пробовал, и потом, когда уже был спектакль, он знал, на какой точке он будет стоять, чтобы его было лучше слышно. У Шаляпина, но это все музыканты знают, которые интересуются оперным пением, что у него от природы не сильный голос был. Были люди в его время и посильнее звучали, но он умел грамотно пользоваться акустикой зала и своим голосом.
1: И техникой.
2: И темпом.
1: Так же, как Паваротти.
2: Конечно, конечно.
1: Считался
2: конечно.
1: Не очень большим певцом.
2: Ну вот, служим, Великий пост. И я, значит, как это простуда, а я все равно давлю на связки, стараюсь, значит, надо же И где-то уже ближе к страстной семинице, все, раз, голос рот открываешь, голоса нет. Ну, вот бывает такое, да? Все, разболелся.
1: Кончился.
2: Да. И я что-то так прямо расстроился, подхожу к Владыке и говорю: Владыка, ну все, мне уже, видите, уже сил нет, голоса нет. Ну зачем вам такой диакон? А он такой улыбнулся. И я помню, Великий Четверг, мы служим в соборе Федоровской иконы Божией Матери. После службы он меня вызывает к себе в кабинет и говорит: ну, готовься. Я, конечно, все мог в голове перебрать, к чему готовиться, там, и к самому лучшему, и к самому неприятному. А уже Великая Суббота, я чувствую, что и подьяконы бегают, суетятся, что-то как-то там подозрительно на меня поглядывают, думаю, ну ладно. И именно в тот год владыка митрополит благословил на Пасху владыке Маркелу служить в кафедральном соборе в Казанском у нас, в Петербурге. И уже перед службой я, конечно, узнаю, что документы готовы, и на самом деле были, и меня, значит, будут рукополагать священники. Ну, у меня там, не знаю, 10 потов, наверное, с меня сошло. Вот, это служба
3: не забудешь. Вы как будто этого не ждали, отче?
2: Нет. Вот именно этого момента нет.
3: Интересно, кстати.
2: Я не могу сказать, что я его не хотел, но я к нему не стремился.
3: У нас были священники, которые говорят, что когда они были диаконами, они прям дождаться не могли, они прямо мучились.
2: Не, я диаконом был готов вот всю жизнь. Мне это так нравилось.
3: Да. Интересно.
1: А мне один батюшка сказал, что, говорит, когда станешь диаконом и посмотришь в чашу, ты захочешь быть священником. Он говорит, ты должен это увидеть просто. Вот, ну, почувствовать вот это
2: священие. Это разные вещи, я согласен. Первый раз, когда ты оказываешься в алтаре, когда ты прикасаешься к престолу. Вот я помню диаконскую хиротонию, который, кстати, случился в Князь-Владимирском соборе.
1: Вот такие, оно что.
2: Вот такие параллели. Да. Я помню, у меня такое было ощущение, что меня вот там же водят вокруг престола, да, и по диакону. И по диакону заводят, диаконы водят. И у меня такое ощущение было, что меня вот носили просто на руках. Вот как будто ты вот парил там, то есть ты даже ног не чувствовал под собой. А когда ты священник, ну там вообще, наверное, невозможно описать твое состояние в саму ночь, а потом практика же вот это наша, сорокауст, так называемый.
3: Сорокауст,
2: и меня поставили как раз на мой приход, где я с детства. Это Смоленская икона Божией Матери, там, где Ксения Блаженная, Смоленское кладбище. Я там проходил, значит, этот сорокауст. Вот, мой любимый приход. Я помню свою первую литургию. Вот когда ты сначала, вот самый первый раз, тебя же ставят сразу возглавлять, там батюшка тебя контролирует сбоку. И вот ты когда выходишь к народу, проповедь уже говорить после литургии, и прям тебя распирает, да, а люди ведь это чувствуют. Это же, вы знаете, вообще есть такая, ну как, традиция, что ли, нельзя назвать это приметой, традиция, что вот кто первый у новорукоположенного священника возьмет благословение, есть такое. Поэтому люди, наши прихожане православные, они знают, любят, что вот только что батюшка руку положили, все, у него столько там, значит, благодати, надо этим моментом пользоваться.
1: А вы знаете, что в этот момент даже священники берут благословение у священника.
2: Да, есть такое.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас сегодня священник Илья Макаров, кандидат богословия, настоятель Князь-Владимирского собора города Санкт-Петербурга, директор хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Я думаю, слушатели уже поняли, что не чужд отец Илья музыкальному искусству, не чужд.
1: Да. Отец Илья, продолжаем наш разговор. Вот действительно, вы сказали про благословение, тоже очень трепетный момент, когда вот я это увидел в семинаре, когда учился, что все батюшки, я вот не помню, владыки тоже берут благословение, кажется. Но вы знаете, когда я рукополагаю твоего одноклассника, ты с ним там футбол играл, за партой сидел, а потом он становится священником, ты к нему подходишь, и он как бы так неловко себя
2: стесняется,
1: а ты говоришь, благословляй, и он тебя благословляет. Да, вот это такое ощущение, вот вновь подрукоположенного священника, оно очень, ну, такое интересное, трепетное, вот сейчас вспомнилось. Ну, батюшка, продолжим. Проповедь у вас там, кажется, была.
2: Да, так вот, это первая проповедь, и вот ты просто в таком вот восторге, потому что ты, ну, не можешь это объяснить словами, но тебя вот действительно вот распирает. Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, наверное, это вот та самая благодать, которая вот и даже на таком физическом уровне действует. И люди. А меня там все знали, конечно. Это Смоленки с детства. Илюша, там мальчик Илюша, все понятно, который там читает и поет, и кадила подает. Вот. И вот они подходят, улыбаются, крест целуют, благословляются. Я думаю, Господи, какое счастье. Как вообще вот Бог все устроил. То есть, самое интересное дальше. Я же уже преподаю
1: Санкт-Петербургской академии.
2: Да, в Санкт-Петербургской академии. Вот. И... А преподают церковное пение, помимо всего остального? А ну как, преподаватель, который сам не может показать и петь? Ну что-то там тихонечко, да? А я думаю, задумаюсь, да нет, надо что-то делать, как-то с этим надо бороться. Что... Ну там выкручивался как мог. А потом возвращается голос. Ну это на самом деле вокалисты знают, это естественный процесс. То есть случилось, голос потерял, помолчи там месяц-два, оно потом все восстановится, если у тебя там не что-то криминальное со связками. Вот. И возвращается голос, и, значит, по духовной академии такой слушок пошел. Ну, он это специально так сделал, чтобы священником стать. Потому что деканы с хорошим голосом, их не торопятся рукополагать, конечно, священники, потому что красота богослужения. А в Петербурге всегда диаконское искусство, ну и в Москве тоже, всегда диаконское искусство.
3: Очень ценится.
2: Да, да. И человек с красивым голосом, со способностями, все. Ну, его, по крайней мере, будут очень долго отговаривать от священства. Ну, подожди, ну, послужи еще диаконом. Ему дадут двойной орарий, камелавку, лишь бы он зарплату побольше, лишь бы он наслаждался.
1: Андрей Мазур говорил, кажется, вот папа рассказывал, что он говорил, диакон молится, храм молится.
2: Конечно.
1: Один из тех, кто связывает
2: уста храма, да. Ну, вот так вот шутили, конечно, но, может, кто-то действительно думал, что я так специально сделал. Нет, голос потом восстановился, и все нормально было. А вот дальше началась жизнь, раз уж мы об этом вспомнили, началась жизнь музыкальная, связанная, конечно, с хором духовенства. И это 2009 год. Это первый приезд святейшего патриарха Кирилла, вот когда вот он был интернизован на патриарший престол, он в свой город, да, любимый, приезжает. А мы накануне, ну, там, за полгода до этого, выпускники Духовной Академии, я выпустился в 2007 год, и у нас там плеяда была тех, кто вот музыкой дышит.
1: Голосисты.
2: Да, да, музыкой дышит. И я думаю, ну, нам же надо как-то собраться, мы же сейчас все рассеемся, разъедемся, все, надо собраться вот уже в конце нашего обучения и записать диск. Это вообще первый диск был в моей жизни, я не знал, как это делать, но мы собрались на студии, мы записали песнопения и современные, и такие уже традиционные, все. Не самый лучший, может быть, вариант записи, но это случилось. И тут, значит, кто-то, я даже знаю, кто, отец Павел Шуклин, протодиакон тоже нашей епархии, он, значит, говорит, а вот раньше вот наши вот настоятели, они же собирались, они там при Никодиме с отцом Павлом Герасимом, протодиаконом лавским, пели же все на службах, там даже какие-то концерты делали, а мы-то чего? И мы такие сидим, значит, я и еще один отец Максим Устименко, тоже настоятель у нас в Петербурге, и мы говорим, да, давай-ка мы хор духовенства-то продолжим. И вот так, это, можно сказать, это был уже третий созыв хора духовенства. То есть вот 71-й год, потом как-то там немножко под Россией рассредоточились, у всех там свои дела, перестройка началась. Потом опять тысячелетие крещения Руси, опять хор духовенства, новый такой, второй созыв, скажем так. Мы уже, получается, третий, 2008 год.
1: И получается, но, уже 55
2: лет. Но у нас
1: лет,
2: в третьем созыве были те, кто в первом пели. Вот.
1: Ага.
2: Да. То есть, на самом деле, такая преемственность есть. И вот мы грянули, ну как, вот наш новый состав, обновленный состав хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии грянул как раз на торжествах в честь митрополита Никодима. Очередная годовщина, там круглая, да, дата его памяти, на которой присутствовал святейший патриарх Кирилл. И вот все, после этого мы уже не смогли разойтись. И началось. Мы теперь, как приезжает святейший патриарх в Санкт-Петербург, мы поем, хор духовенства поет на службе. Потом у нас были путешествия по заграницам. Мы в Швейцарии каждый год выступали. Нас там встречали как какое-то чудо. А у нас еще каждое выступление на светской площадке, это не просто концерт, мы даже свой формат отработали, концерт-проповедь. Мы же общаемся с аудиторией. Я помню, в Италии мы выступали, я на итальянском, значит, проповедь выучил. Потом по-английски понятно, можем тоже. Еще на каком? На немецком языке. Где-то мы тоже были в немецких землях, и у нас там один наш солист, он немецкий хорошо знает, и он там... То есть мы общаемся с аудиторией, мы не только поем на непонятном для многих церковно-славянском или русском языках, мы еще и вот общаемся с аудиторией. И вот началась наша жизнь. Потом, конечно, когда за границей там прекратились по известным причинам, у нас, слава богу, Русь-матушка велика. Вот недавно, например, наш хор духовенства побывал на Славянском базаре в Беларуси. Вот, прям они там даже какую-то награду получили, вот, от организаторов. То есть мы не унываем. Мы служим пением тоже. То есть музыка нас связала, и она от нас не отстала, и я думаю, что это продолжится. У нас теперь уже новое пополнение. Я не могу сказать, что это четвертое поколение, потому что, ну, разрыва-то сейчас не было как раз с 2008 года. Мы вот непрерывно все время собираемся. Но молодые приходят уже. Вот только-только вот ставшие там деканами. У нас, кстати, есть и чтецы тоже. Чтец же это, Сергей, подтверди, первая степень священнослужения. Так это считается. Поэтому да, чтец да. Это тоже. Хоть и церковнослужитель, но он клирик. Поэтому у нас с чтецства уже начинает. Чтецы, декана, священники. У нас даже духовник нашего хора, это епископ Тихвинский, владыка Мстислав. Он был и участником нашего хора, потом он стал, он был секретарем у нас епархии, потом он стал владыкой, и вот рядом...
1: Дополнение к несовому послушанию.
2: Это рядом, да. Тихвинская, да, епархия, она, хора, да. Рядом, это наша единая митрополия, то есть у нас священники не только из Петербурга, вы понимаете, угу. Да, вот Ленинградская область, это вот единая митрополия. И, да, вот он наш духовник, то есть можно сказать, что у нас и епископ есть в хоре.
1: Ну, вы хор сделал такой большой рывок, скажем так, ведь он стал, кажется, в статусе ну, является сейчас хором такого, как сказать, объясните.
2: У нас есть
1: звание. Он государственный хор или как?
2: Он не государственный, но у нас... А, да, давайте так. Мы являемся членами Дома народного творчества в Санкт-Петербурге, то есть мы народный коллектив, но это официальное звание, и пару лет назад нам присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Вот как мы теперь называемся.
1: То есть государственный все-таки коллектив такой?
2: Ну, государственный – это когда мы, наверное, на зарплате государства, мы не у них на зарплате, поэтому не в штатном расписании, но звание – это официальное, да. И еще на всероссийском конкурсе, это был конкурс «Смотр» всех народных коллективов, включая вокальные, танцевальные и так далее, по всей России. И вот здесь, в Москве, в театре русской песни, Дом русской песни Надежды Бабкиной, там был финал этого всероссийского конкурса, и мы выиграли. Вот так.
1: Батюшки, вот
3: так.
1: Да.
3: Я, кстати, на общих основаниях, без всяких поблажек.
1: Я выходил, кстати, у меня была мысль, что был хор духовенства Московской городской епархии. Ага. Я даже там сделал шорт-лист.
2: Областной я знаю.
1: Областной
2: знаю,
1: есть, знаю, да. Знаю. А вот шорт-лист себе даже составил, кто хочет петь. Мне сказали, чтобы я не занимался ерундой.
2: Вот так.
1: И рукополагался.
2: Ясно.
1: Извините.
3: Все говорят тебе примерно одно и то же. Но на самом деле это, конечно, очень интересно, и можно слушать долго. Действительно, в трудные времена хоры, они всегда занимали особое место.
2: Конечно.
3: Что говорить, если вспомнить даже Великую Отечественную, даже блокаду Ленинграда,
2: да.
3: Шостакович в своей симфонии, он же очень поддерживал людей.
2: Театр музыкальной комедии, он не прерывал свою деятельность.
3: Не прерывал, люди в шубах, полуголодные, с голыми ногами приходили, слушали, смотрели его постановки симфонии.
2: Песня стоит, это никуда не делось. И вот в сложные времена кому-то кажется, что пение – это развлечение.
3: Не игра никакая.
2: А музыка
3: вот –
2: это развлечение.
3: Тоже слушаю,
2: а это не развлечение, это служение. И вот как раз в трудное... Ну, смотрите, вот у нас в храме. Крестим, венчаем, хороним. Везде поем. Везде поем. При печальном поводе,
3: при
2: да, прощаясь с человеком, мы поем при радостном, когда люди семью создают, мы поем. Это в русской культуре, это в нашей душе. Ты никуда не деть. Кстати, итальянцы тоже такие. Я уж не знаю, забудут они сейчас свою традицию в связи с тем, что в Европах происходит. Но я надеюсь, что нет. Они все-таки люди такие.
3: Самобытные очень.
2: Вот, и верующие. Вот изначально они все-таки верующие.
3: Британия они такие.
2: Они тоже всегда поют.
3: На них надежда есть.
2: У них в каждом, так сказать, уездном городке есть театр оперный. Боже, это же вообще вот себе в каждом городке есть оперный
1: театр. И, кстати, там ой, как поют. Я вот
2: да
1: был
2: конечно.
1: В таком маленьком театре.
2: Так,
1: действительно, очень круто.
2: Так что
3: как в последний раз.
1: Уровень такой,
2: музыка
1: да. –
2: это служение, а пение – это действительно
1: Ну, а если говорить о духовной музыке, так это вообще проповедь.
2: Да.
1: Я вот не устану это повторять.
2: Вчера мы с тобой общались, ты сказал, что русская духовная Музыка – это
1: мягкая сила.
2: Мягкая сила, вот, это правда.
1: Ну, если уж говорить, если политизировать этот вопрос, что, конечно, может быть, не очень правильно, но это мягкая сила, потому что через, когда ты поешь и поешь сердцем, это слышит любой человек. Он понимает твою душу, твою суть, кто ты есть на самом деле, и он будет тебя воспринимать не по заголовкам газет или интернет-изданий, а воспринимать будет тебя как человека. А это, мне кажется, самое важное сейчас. Человеку нужен человек, вот, а не вот что-то там.
2: Поэтому мы почти не артисты, а мы проповедники, но в том числе языком

0: не обходится без хора духовенства. То есть это уже визитная карточка города. Так губернатор всегда нам говорит, и на общецерковном уровне все, что связано с пением, тоже в наш адрес имеет отсылку. Я помню, когда был большой концерт в Кремлевском дворце, по-моему, десятилетие было интронизации Святейшего Патриарха, там президент был, и там собрали главный коллектив, в том числе хор духовенства Московской областной епархии, хор синодальный, и, так, и нас пригласили. И мы вот сколько... И
1: там было очень... Человек 300 было,
0: что... Вся сцена, она же здоровенная, и мы вот стояли вот в этом едином порыве, и это мощь, это вот прям сила православия, это вот тогда, когда мы все поем. И потом же вот это единые, вот эти огромные порывы хоровые, они же были восприняты, в том числе, например, и Георгием и Валерием Бесалычем, и вот этот знаменитый детский хор в несколько тысяч человек, который ежегодно, ну, по-моему, в последний год по понятным причинам там по безопасности это не было, а так каждый год на открытом месте, на площади, на какой-то там 4-5 тысяч детей, это единый детский хор.
1: Со всей России собираются. Да.
0: Они поют, это очень здорово.
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофонов Кирилл Лаврентьев и Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Ирий Илья Макаров, кандидат богословия, настоятель князь Владимирского Орденского собора города Санкт-Петербурга, а также директор хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.
2: Светлый вечер на радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. В студии сегодня священник Илья Макаров, кандидат богословия, настоятель князь Владимирского собора города Санкт-Петербурга, директор хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Отец Илья, у меня к вам такой вопрос. Как-то мы уже так вот заметили среди верующих людей и вообще по собственной жизни, что когда человек находит свое место, которое ему Господь уготовил, когда он находит вот свой логос, вот этот, вот, да, волю Божию о себе понимает, да, он становится абсолютно счастлив, даже несмотря на какие-то естественные трудности, скорби, крест, который есть у каждого человека. Он чувствует, что он на своем месте. И это просто невероятно. Это то, наверное, к чему каждый православный христианин стремится, пытается понять, узнать. Но вот у вас было это чувство после рукоположения? Или вы уже диаконом это ощутили в полной мере?
1: Или еще ребенком, крокодилу подавали?
0: Я думаю, что семинаристам, потому что у нас такой курс был интересный. Они там все настоятели, священники, даже владыка есть. И мы вот друг с другом разговаривали на переменах, там очень активно. Вот это же конец 90-х, это вот когда церковь, вот она сейчас вот вся должна там проповедовать, катехизировать и так далее. И мы вот это все обсуждали, в том числе негативные какие-то, может быть, моменты. Ну вот что нужно улучшить в церковной жизни? Говорили, обсуждали. Да. И у меня тогда мысль такая зародилась, и все с ней согласились. Если не мы, то кто же? И вот, наверное, вот с таким чувством, если не я, то кто же, я дальше и шел в своем служении. И не то чтобы я должен был стать священником, как мы уже с вами это обсудили, а

0: То, что я на своем месте, ну да, я на своем месте, но не по дару от Бога священнослужение. Это прям какой-то подарок, да, это вот то, что ты должен все время потом воздавать. Вот Бог тебе дает, а ты должен воздавать, отдавать свое служение. Я думаю, по своим другим церковным послушаниям. Вот то, чем я в церкви занимаюсь, образованием, культурой, еще там какими-то направлениями, я это всегда делаю не через усилия, не потому, что меня обязали, а я благословение священноначалия воспринимаю как очередной повод для раскрытия твоего потенциала, который в тебе есть. А он есть в каждом человеке, и он неисчерпаем. На самом деле он неисчерпаем. Когда человек выгорает, устает, это значит, просто нужно выспаться, и все станет на свои места. Это не значит, что ты там потерял свой талант или твое предназначение изменилось. Ничего подобного. Вот это призвание почувствовать. Ну, наверное, все-таки Бог с детства, да, призывал к церковному служению.
1: К служению церкви, да.
0: Ты себя чувствуешь абсолютно адекватно. Мне очень понравилось. Вот свой логос. Обретаешь смысл, смысл своей жизни. А он в призвании, он в исполнении. Я иногда судьбу других людей читаю, великих людей, которых все знают, там, творческих, от науки кто. У них же какие были перипетии? Это же, ну, казалось, что выжить невозможно. А вот этот внутренний стержень, что они занимаются тем, чем должны заниматься, он их всегда через испытания выводил на новый уровень. Поэтому даже если есть трудности, даже если есть... Даже если все сопротивляется твоему предназначению...
1: Но ты чувствуешь.
0: Ты не должен сомневаться. Это значит, Бог тебя выводит на новый уровень. А ведь как бывает в жизни? Духовный Бог, когда хочет вывести тебя на новый уровень, он немножко тебя там, ну как, так это должен проверить, что ли, испытать. Поэтому тебе кажется, твердость, что у тебя все рушится. Да. Ничего подобного. Да. Нет, это ты сейчас в испытании, ты сейчас должен это пройти, и дальше ты поймешь, что для чего ты это проходил. И, ну и, как правило, Бог тебя действительно просто ставит на другой уровень.
1: Но при этом путь не универсален, да, и если сейчас все мужчины нашей страны пойдут учиться в семинарию, вряд ли они все единодушно почувствуют то, о чем вы говорите. Все-таки у каждого свой путь, и вот, наверное, отец Илья, к вам вопрос, как этот путь найти. Мы очень часто его задаем, и, кстати, ответы всегда очень разные, поэтому мы не устаем задавать этот вопрос. Вот как действительно волю Божию о себе найти?
0: Ну, здесь я...
1: Без суеты какой-то, без беготни, да, по старцам, там вот, да.
0: Ну, вот, а я все равно хотел сказать, что кто-то тебе должен помочь.
1: Духовник обязательно.
0: Я считаю, что... Нет, я даже считаю, что родители.
1: Да.
0: Ведь когда родители воспитывают детей, они что делают? Ну, почему так случается? Ну, вот его в эту записали кружок, он в эту школу пошел, туда-сюда. Мы иногда методом тыка, да, пробуем. Но что хотят сделать родители? Они хотят раскрыть потенциал своего ребенка. То есть вот к чему он расположен, что ему нравится, что у него хорошо получается. Это и есть раскрытие таланта, то есть и призвание. Не факт, что он пойдет по этому пути. Ну, например... Я захотел пойти в музыкальную школу, потому что у меня брат двоюродный, он вот тоже там учился на скрипке, я пошел в музыкальную школу. Естественно, посерединке этого пути я готов был ее бросить.
1: Конечно.
0: Мама говорит, ну, конечно, мы зачем поступали, чтобы бросить? То есть она сидела, я долбил эти гаммы, и она сидела, пока я все эти гаммы, значит, не проиграю. Закончил музыкальную школу. Казалось бы, забудь это навсегда. Ну, никто мне тогда не мог сказать, что я в духовной академии буду церковное пение преподавать. И учебник по церковному пению должен буду написать. Ну, кто мне тогда мог сказать? Да никто. Потом уже было музыкальное училище, а сейчас даже и магистратура по музыкальная, да, это я уже сам своими мозгами доходил, что нужно повысить там свой
1: уровень,
0: потенциал, да. То же самое с университетом. Я пошел на ИСТФАК. Почему? Ну, потому что в школе была любимая учительница, которая преподавала историю, которой я очень восхищался.
1: Классика.
0: И если идти учиться после школы, то куда?
1: То
0: конечно же,
1: туда.
0: На ИСТФАК, да. Ну, поступил, там конкурсы тогда были ого-го в начале 90-х.
2: Бочка, вы до сих пор вообще учитесь, да, насколько я помню?
0: Я сейчас вот в магистратуре Института культуры по музыковедению.
1: Грызете гранит науки.
0: А что делать? Надо повышать свою квалификацию. Так вот, кто мне мог тогда сказать, что это историческое образование мне пригодится? Я думал, что я просто учусь, лишь бы отучиться и дальше пойти в семинарию. Ну, так историческое как раз и помогает теперь и статьи писать, и диссертации защищать, и так далее. Поэтому раскрытие вот этого твоего предназначения – это время, это не сразу. «А, хочу это». и пошел на всю жизнь. Ну, такое бывает, но очень редко. Очень редко. Это вот прям какое-то такое, знаете, вмешательство Божье в жизнь человека, и тебя прям действительно вот торкнуло, и ты пошел этим заниматься всю свою жизнь. Все-таки есть какой-то поиск. Есть явные таланты, вроде Моцарта, да, который 4 года музыку сочиняет.
1: Ну, да.
0: И понятно было, что он будет музыкантом. Ну, хорошо. А есть тот же Бородин. Он же вообще не про музыку, он вообще не от музыки. Но он написал «Князя Игоря» и не только, и он остался композитором. Кто теперь помнит, кем он был по профессии, чем он на хлеб зарабатывал? Римский-Корсаков то же самое. Закончил совершенно другой вуз, технический, можно сказать, да? А вот. Поэтому то, через что ты раскроешь свое предназначение, это даже может со временем только определиться. Но это нужно делать обязательно. И вот родитель, он помогает ребенку себя найти в чем-то. Вот где тебе хорошо, где у тебя получается, где тебе интересно. И мне кажется, вот это детское ощущение можно и на взрослую жизнь перенести. И нужно, чтобы тебе кто-то помог или кто-то вдохновил. Может быть, даже человек, с которым ты лично не общаешься, но ты на него смотришь с открытым ртом, это твой там кумир, в хорошем смысле слова, кумир.
1: Да,
0: в
1: да.
0: земном, не в духу. Вот. То есть тот, кого ты уважаешь, на кого ты хочешь быть похож, он тебя вдохновляет. Это обязательно. Вот мне кажется, какой-то внешний пример заразительный, он должен быть в жизни. А по-другому как? А духовная жизнь, смотрите, вот раз мы на радио «Вера», да, вот, то можно такой пример вспомнить. Наставник, какой-то старец в монастыре, да, и он же как? Он передает опыт новоиспеченному монаху,
1: да? Да, да.
0: И это обязательно должно быть. По-другому, по книжкам стать духовным человеком невозможно. Точно так же, как онлайн, помните, когда было онлайн образование, когда пандемия началась, вот это все случилось, я имею в виду, когда все перешли онлайн, очень было странно, как онлайн научиться петь, как онлайн научиться танцевать, да, то есть вот, может быть, ты какие-то лекции онлайн можешь послушать, а есть ведь много практических навыков, которые вот при личном контакте только передаются. Вот это важно.
1: Дух важен какой-то, да, контакт. Отец?
0: Конечно.
1: Заразить каким-то духом.
0: Конечно.
1: Хорошим, правильным.
0: Как мой вокалист говорил, к нему приходят и говорят, поставьте голос мне, пожалуйста. Он говорит, куда? Потому что он считал, что вот учиться петь правильно, это как раз раскрытие твоего внутреннего потенциала, твой личный тембр, вот твои возможности голосовые. Это раскрытие. Он освобождал от зажатости, от комплексов, от надуманности. То есть он тебя высвобождал. Поэтому действительно это вот твое внутреннее, что должно раскрыться. Вот я думаю, из детства это, и всю жизнь дальше идет. Кто-то в старости какую-то новую профессию обретает. И, ну, вот сколько... Ну, я несколько знаю людей, которые в таком возрасте уже серебряном начинают картины писать. Ого! И так здорово, причем выставки делают. Ну, вот кто мог сказать, что в 60 лет он начнет картины
1: писать? Созрел. Личность созрела, вызрела.
0: Да, да.
1: Удивительно. Я вспоминаю Марию Юдину, которая играла Шостаковича, и сам Шостакович слушал и говорил, что это не моя музыка совершенно, но ты играй. Она играла ее напористо, совершенно по-своему, вкладывая туда свое видение. И вот вы сейчас рассказываете про музыку и про таланты, и про какое-то раскрытие. Вот это вот. Это же все про свободу, отец Илья.
0: Во всем должно
1: Божья
0: быть свое.
1: Божья свобода какая-то.
0: Вот мы говорим, в церкви
1: есть.
0: Служим по уставу. Ничего нельзя делать от себя. Все по служебнику. Да, это так. Но стиль ты никуда не делаешь. Каждый священник служит по-особому. Говорит вроде те же самые слова, ходит в те же самые стороны. Но в каждом священнике есть его стиль, его почерк. Его, вот видите,
2: ритм.
0: Да, прихожане, они же вот выбирают себе батюшку по духу, да? И это очень ярко видно даже в том, как он совершает богослужение. Еще до того, как он там исповедует тебя, какие-то советы тебе дает, это даже по богослужению видно. По темпу, по ритму еще почему-то. И я считаю, это здорово. Вот эта свобода, вот эта самость такая, опять же таки, не самоволие, а именно самость. Вот ты должен прочувствовать вот твой личный диалог с Богом, и он выражается в твоем поведении. как это на фоне говорят, когда встречаются друг с другом, как ты молишься, да? Не как здоровье, как дела, но как молитва, как молитва. Вот у нас тоже так вот священник, мне кажется, вот глядя на него, можно понять, какой его опыт общения с Богом. Вот какой у него контакт с Богом.
1: Как мне интересно. Кажется,
0: это вот в его стиле можно даже прочувствовать. А это чисто музыкальная история. Вот музыкальная интонация Бориса Асафьева классный такой. Мы с тобой на той программе как раз говорили про это. Классный такой. Он советский-присоветский, казалось бы. И только недавно, 5 лет назад, раскрылось, что он писал духовную музыку в блокадном, голодном Ленинграде. Это потрясающая вещь. Ну, Борис Асафьев, его все музыковеды знают, это величина.
2: Он сначала был наш... исследовали, да, вот этот вопрос?
0: Да-да, он сначала был в нашей консерватории, потом в московской. Его перевезли во время войны. Ну, их всех тогда, кого надо было, вывезли вот, в Москву из блокадного Ленинграда. Так вот он... Он еще помимо композиторства был музыковедом. Он писал теоретические труды по музыковедению. И он говорил о важности музыкальной интонации. Вот обычно интонация — это вроде бы ты чисто поешь или грязно. Нет, интонация — это вот что-то такое, да, вот стиль, какая-то главная мысль, вот какое-то идейное что-то такое,
2: душа.
0: Что ты можешь уловить только в контексте целого музыкального произведения. Это невозможно фрагментировать. Вот то же самое в человеке, в его деле, в его служении. Ты не можешь его по полочкам раскладывать, да, музыку как труп разъять, как у Сальери, так, да, нельзя, это нельзя делать, понимаете? Так и человек. Человека вот ты разложи по полочкам, все, это уже не человек. Вот эта целостность, она должна нами ощущаться, чувствоваться.
3: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Священник Илья Макаров, кандидат богословия, настоятель, князь Владимирского собора города Санкт-Петербурга, директор хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Чем дальше, тем интереснее. И я уже скорблю, что мало времени осталось до окончания программы. Очень многое хочется спросить, потому что какую-то жилу мы такую нащупали, прямо вот такую жизнь этого разговора, о чем, собственно, отец Илья говорит. И жизнь должна быть не только в творчестве, в личности человека, да, и в его любом деле, которым он занимается, но и в нашем светлом вечере без жизни вообще никак невозможно. И отец Илья, конечно, вы потрясающие вещи говорите, вот рассказываете, приходит к вам человек и говорит, поставьте мне голос. Это же очень хорошо можно и с разговором о духовной жизни сопоставить.
0: Да,
1: батюшка, помогите мне, да, да, вот как мне спастись?
2: Что или у меня впереди?
1: Как победить мне свои страсти? Но прежде чем вести какой-либо разговор, нужно понять вообще, на каком уровне находится твоя личность, в каком уровне развития ты находишься.
2: Да?
1: Да, да, какой контекст зрелости твоей личности наличествует на данный момент.
0: Да.
1: И вот тут, наверное, да, гвоздь, отец Илья.
0: Обратите внимание, вот психологи, они же тоже это подметили, и вот когда они там проводят сеансы, что они делают? Они слушают. Вот, мне кажется, из часового сеанса психолог, наверное, будет говорить минут 5, а 55 будут говорить те люди, которые, или человек, который к нему пришел. Я обратил внимание, вот те такие опытные священники, которые вот на исповедь выходят, я обратил внимание, они как исповедуют? Они очень мало говорят, они в основном слушают. И получается, чтобы вот почувствовать, поймать вот
1: суть
0: это,
1: да, человека.
0: Да, вот эту, эту волну, что
1: да,
0: ли.
1: Да.
0: Вот,
1: про что он вообще?
0: Вибрацию,
1: о чем он?
0: Духовную вибрацию человека ощутить. Надо, чтобы он говорил, ты должен его послушать. И тогда уже, может быть, даже в ответ не нужно много слов. Ты ему что-то одну фразу скажешь, все, и у него сразу настроился инструмент его внутренний. Все, вот буквально чуть-чуть там вот подкрутил что-то, все, звукоряд весь уже рабочий.
1: А исповедь еще и благодать Божия, которая врачует.
0: Так, а только так
1: да,
0: и действует.
1: Это самое главное.
0: Так и действует. В обычных отношениях человеческих, вот мы говорим, семья, любовь, а что? Сейчас даже в школах учить будут семейной жизни, да, дожили. То есть надо учить теперь этому. Ну, время такое. Про любовь. Все говорят про любовь, но мало...
1: Кто любит?
0: Для кого, вот, мало для кого она достижима.
2: Мало кто терпит.
0: Так вот, и жертвует. Так вот, что это такое, да? Как к этому прийти? Как это почувствовать? А вот это созвучие найти, вот созвучие душ, да, вот с человеком. Ты вот в нем должен оказаться, да, ты вот не в его шкуре, а в его душе. Ты должен вот это почувствовать. Да,
2: пропустить мимо ушей фальшивые нотки.
1: Да, вот у меня тоже абсолютно идет музыкальная аналогия. Что-то такое ощущение, вот что вы ищете тональность. Даже руками делаете такие жесты, как будто ищете тональность.
0: Ну а как иначе?
1: Общую.
0: Мне кажется, вот в близких отношениях, да и не только в близких, это именно так. Великие, да, исполнители, которые выходили на большую сцену, перед которыми были тысячные залы, они говорили на самом деле то же самое. Ты как будто ниточки находишь между тобой и теми людьми, которые в зале. То есть вот идет вот это взаимодействие, идет реакция. Ты не просто вышел, отчитался и ушел. Молодец. Все билеты проданы. Нет. Вот почему артист, вот этот артист, вау, его прям все на него стремятся. Угу. А тут, ну, хороший артист, молодец, ну, так в очередь не встанут к нему. Почему? Вот идет вот этот вот обмен душевный, угу. Да, вот, да, силой вот этой нашей. А можно сказать, что это благодатная сила, потому что ее Бог дает, значит, это его дар, значит, это благодать. И вот если у тебя есть это, харизма еще сейчас любят говорить, да, дар такой.
1: Ну, харизма — это же благодать, по-моему, с греческого, да?
0: Харизма.
1: Да-да-да. Это благодать.
0: Да, да.
1: Я удивилась, когда узнала.
0: Харизма.
1: Часто говорят, я харизмат, я ищу свою харизму. А по сути дела, это же связь человека с Богом тоже.
0: Да, вот, вот. Угу. То есть вот то, что мы говорим, дар, призвание, твой смысл, это то, что тебе дается Богом, то, что ты раскрываешь, и то, чем ты с людьми обмениваешься. Ведь вот когда мы говорим о благодарности, вот высшая молитва — это благодарение. Что такое благодарение? Тебе дан дар, ты в ответ благодаришь. То есть ты другим этот дар распространяешь. Вот тогда работает, тогда симфония жизненная получается, тогда музыка становится музыкой, а не набором звуков. Тогда в храме мы вот эту соборную молитву осуществляем, потому что вот удивительно, как в храме каждый молится вроде бы за свое, со своими приходит проблемами, но это все объединяется в одну молитву, это становится соборной молитвой, а соборная молитва — это вот та, это есть призвание вот этой божественной благодати, и тогда это начинает работать. Почему всегда считается, что чем больше людей за тебя помолятся, тем быстрее твой вопрос разрешится. Угу. Потому что вот эта соборность, она начинает действовать в реальности. Это происходит в храме. То же самое, ну, примерно. Только по другому поводу происходит в зрительном зале. Вот там должно это действо совершиться, там должна эта мистерия случиться. Если это не происходит, то это вообще не искусство. Это ни о чем. Зачем приходить в концертный зал, в театр, если этого не случается? Вот этот, греки говорили про катарсис, да, вот это очищение. А Дмитрий Ростовский говорил про вот это одухотворение, да, вот это нравственное сопереживание. У него же тоже был театр в его школе, там ученики. Но у него, он сам писал пьесы, Дмитрий Ростовский, у него удивительные были герои. У нас там Иван, Царевич, там еще кто-то в сказках там или в постановках театральных. А у него герой. Благодать, там, доброта. То есть он добродетели делал, персонифицировал, да, делал их героями, личностями. Они между собой там как-то общались, говорили. Ну вот что, вот должен произойти вот этот акт. Акт, вот творческий акт, когда вот оно должно случиться. Оно должно зародиться и даже развиться, что ли. И тогда ты уйдешь, как мы говорим, одухотворенным, даже после театральной постановки. Ты не развлекаться ходишь в театр. Ты ходишь туда для своего очищения, преображения. То есть театр тоже должен быть отчасти духовным местом.
1: Хотя театр, мне кажется, сейчас испытывает некие трудности.
0: Да, сейчас и музыка испытывает современные трудности. Да. Она не музыка. Она даже не музыка. Она-то вот в лучшем случае тыц-тыц на танцполе, и все. Но это же не музыка. Это вообще не про музыку. Это не про искусство.
2: Я радикально к относится.
0: А это не про искусство. А я могу сослаться на Владимира Мартынова, который вообще сказал, что музыка умерла. Ее нет. Ну, а он как раз вот знаток и сторонник там церковного знаменного распева и так далее. То есть что-то надо делать, друзья, с этим всем, и с музыкой, и с театром. Это надо менять, потому что иначе не будет места, где человек будет приближаться к духовной реальности. Я даже уверен, что современный человек сначала придет в поле искусства, а потом поймет, что вот здесь вот еще бы мне надо напитаться вот каким-то вот какой-то силой особенной. И тогда он придет в храм. Ну, так было в советское время, помните?
1: Очень классно.
0: Приходили в храм послушать музыку крутую, Николай Матвеев, да, храм на Ордынке. Приходили в храм послушать музыку, потому что знали, ой, там самый крутой хор, там Рахманинова можно услышать, духовного.
2: А знаете, что еще было? Да. Когда пели «Великим постом на реках Вавилонских», приходили иудеи. Они слушали этот псалом и уходили.
0: Да.
2: И такое было.
1: Да. У нас в студии была, значит, внучка Козловского.
0: О-о-о.
1: Да, и рассказывала, что да, рассказывала, что он действительно был очень верующий человек. Да. Она живет в его квартире, там все в иконах. Он такой вообще не стеснялся.
2: Познакомьте меня, пожалуйста, с ним.
1: Да, хорошо. Не стеснялся.
0: Очень аскетично.
1: Очень аскетично. И даже говорят, что он пел в церковном хоре, когда Сталину сказали, что Иосиф Виссарионович, ну,
0: он
1: нормально. Хорошо,
2: но
1: он как-то
2: спел,
1: вот там верующий человек.
2: Песнопение какое-то в Большом театре при Иосифе.
1: Верующий человек, значит, и ведущий оперный певец Советского Союза, он ответил это нам прямо, она вот рассказывала, сидела здесь на этом стуле. Говорит, ну, если я его расстреляю, ну, кто же нам будет петь? Все-таки Сталин, и Марию Юдину он также не трогал. То есть он видел, конечно, несмотря на все ужасы, о которых мы сейчас не будем говорить, каких-то звезд, несмотря на то, что они явно говорили о себе, как о верующих, он, слава Богу, не тронул.
2: Молился в Троице.
1: Их не так много, но они были.
2: Под клиросом отца Матфея. Вот,
0: да, тоже, ну, кстати...
1: Козловский.
0: Да. Да. Кстати, вождь, кстати, ведь любил очень протодиакона Максима Михайлова.
2: Который был солистом в Большом театре.
0: Да, он, ну, по большому счету, настояли на том, чтобы он из Храма Христа Спасителя, тогда еще не разрушенного, да, он перешел на службу в Большой театр. С него никто сам не снимал. Его, кстати, отпевали по благословению Святейшего. Его, когда он умер, его отпевали как протодиакона.
2: А вот мы его нашли с папой.
0: И Сталин его очень любил.
2: Папа нашел в Елском соборе, конечно, в диаконской комнате, где я еще когда-то помню отца Андрея Мазур там отдыхал. Ведь он был клириком Елского собора.
1: Царство небесное.
2: Да, и он тоже из питерских, считается.
0: Да.
2: Да, и там есть фотография, которую папа оцифровал, реставрировал, где как раз Михайлов, Туриков, архидиакон, его внук сейчас, владыка Алексей. И, по-моему, есть фамилия Дормидонтов, кажется, еще, да, вот эта вот плеяда деканов от 40-х, 30-х годов. Вот эта фотография старая-старая, мы ее отреставрировали. Вот дух времени.
0: Да, здорово.
1: Отец Илья, у нас буквально 2-3 минуты остается до окончания программы. И вопрос, понятное дело, не на 3 минуты, а вообще для нескольких программ. Но все же,
2: как
1: давайте
2: жить,
1: вот как-то попытаемся, да. Верю, что вашего не только музыкального, но и риторского таланта хватит сейчас как-то тезисно все-таки закинуть удочку для наших слушателей. Вот кто-то сейчас, допустим, набравшись достаточного количества саморефлексии, вдруг понял, что он личностно не зрел, так как мы сегодня много об этом говорили. У него и тут, может быть, там не клеится, и там не клеится, и он как-то, может быть, в каких-то деструктивных пребывает состояниях. Неважно. Все мы люди грешные, у нас у всех бывают свои какие-то тупики. И вот ему хочется действительно личностно раскрыться, вот эту связь с Богом, о которой вы так много сегодня говорили, найти вот эту живую, неподдельную, которую вообще ни с чем не спутаешь. Вот с чего начать, отец Илья?
0: Ну, мой, наверное, рецепт такой будет. Если действительно такое состояние есть, человек это понял, что ему надо что-то делать, я бы посоветовал первое, два будет момента последовательных. Первое – это оказаться в абсолютном покое, одиночестве, умиротворении, то есть куда-то уехать, куда-то уйти, ну, день хотя бы, да, два.
1: Наедине с самим собой.
0: Вообще, вот, да,
1: это
0: просто.
1: Это не все могут.
0: Просто. Это вот надо это выдержать,
1: да.
0: Надо выжить этот день. Наедине.
1: Самого себя,
0: да.
1: Вот невыносимого, да, потерпеть.
0: А после этого... Может быть, там еще ничего в голову не придет, но, по крайней мере, ты выдохнешь. А после этого пойти, ну, к тому, кого ты уважаешь, любишь, ценишь. Он тебе обязательно что-то скажет. Это не факт, что
1: мудрого
0: это будет духовник.
1: Мудрого человека найти.
0: Это не факт, что будет духовник или священник. Просто, ну, не знаю, вот однажды для меня вот таким откровением была Алиса Брунона Френдлих. Наша, да, любовь
1: какая
0: петербургская.
1: Какая же она прекрасная.
0: Мы просто мы ее пригласили на концерт. Хор духовенства, благотворительный. Она согласилась. Она там читала вот свой знаменитый «Оскар и розовая дама». Вот она читала отрывок. И мы ехали в машине. Я ее встречал, мы ее везли и ехали. И она вот вроде одну фразу сказала. Такую, которую священник знает с семинарской скамьи, да?
1: Ну, но вот, как она ее
0: да,
1: сказала?
0: Да, да. Про то, что вот, говорит, если бы жить по заповедям, то и все бы было у нас нормально. Ну, мы говорили о том, что вот благотворительный концерт, мы деньги собирали на лечение детей с онкологическим заболеванием. И мы вот что-то заговорили, ну, вот такое время, ну, что вот не могут вылечить, надо деньги там собирать, да, то есть вот государство там не справляется или еще что-то. Я говорю, ну, что делать-то нам? Вот куда деваться? Он такой спокойно так это все говорит. Ну, вот если бы по заповедям Христовым жили, то было бы все по-другому. Вообще. Я после этого так загорелся взять у нее интервью. Она же мне дала интервью. И она там рассказала, вот когда, как ее крестили, как ее там, значит, бабулечки в блокаду там спасали, она ребенком была. Много интересного, как она из лютеранства перешла в православие. Ну, то есть столько откровений было от нее. Вот не от старца я, а вот от актрисы, но очень уважаемый, светлый такой, да.
1: Глубокий.
0: Духоносный, да. Mm-hmm. То есть обязательно с таким человеком поговорить, он тебе что-то скажет, потому что будет говорить не он, через него будет говорить Бог. А потом уже... Решение придет. Будет правильный выбор, где ты раскроешь себя как полноценная личность и обретешь свое предназначение.
1: Я еще замечала, что иногда человек ищет свое место, ищет отчаянно, всех спрашивает, со всеми говорит, вот как вы советуете, ищет всяких мудрецов разных, а потом оказывается, что он на своем месте.
0: Конечно.
1: Просто он это не понимал. Тоже вот как бы вот, тут, конечно, здравое зерно всегда должно быть. Отец Илья, спасибо.
0: Вам спасибо.
1: С большим интересом мы этот час провели. Спасибо вам огромное.
2: У микрофонов сегодня была прекрасная Кира Лаврентьева.
1: И не менее прекрасный Сергей Платонов.
2: В гостях у нас был священник Илья Макаров, настоятель князя Владимирского собора, кандидат богословия, директор духовенства хора Санкт-Петербургской митрополии. До свидания. Спасибо вам большое.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что на этой неделе мы говорим, вот эти пять программ на одну тему наши традиционные, они посвящены христианским православным общинам, которые сформировались, некоторые из них в довоенные, даже дореволюционные годы, как наша сегодняшняя история. Некоторые общины появились в 30-е, 40-е, и об этом мы еще будем говорить. Но мы говорим про те общины, которые сохранились в послевоенное время в разном виде. Какие-то, некоторые возникли в послевоенное время, некоторые как община одного храма, некоторые в рассеянии. Это, опять же, как наша сегодняшняя история. Итак, сегодня мы про Моросейку будем говорить. У нас о Моросейской общине было сделано достаточно много программ, и почти каждый раз мы про Моросейскую общину говорили с Анной Филипповной Грушиной. Анна Филипповна – кандидат исторических наук, главный редактор «Московского журнала», и сегодня она в нашей студии. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Получается, что у нас такая, знаете, такое продолжение нашего долгого разговора. Вы у нас последний раз, правда, я посмотрел, были давно, в 23-м году мы с вами общались про отца Сергия Мичева. И я наших слушателей призываю, как вот чтобы нам просто фактурно говорить о послевоенном времени, призываю наших слушателей, кто заинтересуется, найти множество программ с Анной Филипповной у нас на сайте радио vera.ru, а все это про Моросейскую общину. Это про отца Алексея Мичева, и про отца Сергия, и про его детей. Там очень много всего. Но я предлагаю начать разговор наш сегодняшний, наверное, с кончины, с расстрела отца Сергия. В 42-м году, видимо, было, да?
2: Да, в 42-м году, в рождественский сочельник, 6 января. Он был расстрелян, я, в том числе и я думаю, может, еще кто-то, просто я этого не знаю, пыталась найти, где он может покоиться, потому что он причислен к лику святых одновременно с отцом Алексеем в один день, одним решением соборным, но мощи отца Алексея были обречены на немецком Веденском кладбище, а отца Сергия мы не знаем, где он был расстрелян и где, куда потом вывозили они тела. То ли он во внутренней тюрьме НКВД в Ярославле был расстрелян, то ли на полигоне, там их было два полигона.
1: И все рядом с Ярославлем.
2: Да, это все связано с Ярославлем. Я пыталась даже делать запрос в Ярославское отделение, или как у нас, в Ярославском
1: управление,
2: да, КГБ, вот, но ответа я внятного не получила, поэтому где он захоронен, мы не знаем, но расстрелян он был 6-го, это по документам, по его следственному делу, расстрелян он был 6 января, приговор был приведен в исполнение.
1: А его семья об этом узнала только спустя много-много лет.
2: Ну, вот не просто спустя много-много лет, уже как раз уже в 50-х годах семья об этом узнала, но на Моросейке существовало почти, ну, две даты точно, когда его как бы считали днем его кончины. Одна – это в ноябре, 6 или 7 ноября считали, что в этот день его не стало. Вторая дата была в конце декабря 41-го года. Я говорю сейчас о 41-м. А когда вот получилось в 91-м году получить его следственное дело, то он был приговорен к расстрелу 22 ноября 41 года, а приговор привели в исполнение 6 января 42-го.
1: Я до сих пор вспоминаю ваш рассказ о том, как его супруга ждала, он обещал ей вернуться, и она говорила, что вот он в первый раз в жизни не сдержал обещания, он не вернулся.
2: Да, она сказала: первый раз, я всегда это помню, и меня до сих пор, вот когда я это вспоминаю, у меня до сих пор такая боль огромная, такая женская, человеческая, когда она сказала: первый раз меня Сережа обманул, обещал вернуться и не вернулся. И община, ну, о том, что когда он был арестован, община об этом узнала сразу, что он был арестован. Вот дальнейшую его судьбу не знали. И вот тут, вот если говорить о послевоенной Моросейке...
1: Тут, может быть, даже надо начать все-таки с войны. Вообще, в каком состоянии община была на момент его ареста? А арест произошел в 41-м, летом 41-го.
2: Ну, последний арест.
1: Да, последний.
2: В 41-м году, да, последний арест. Он еще перед, после своего первого ареста даже, он уже монахиней Леонии, она монахиней станет позднее, Мария Николаевна Соколова, иконописец известнейший. Вот она после возвращения Троицы Сергиевой Лавры Русской Православной Церкви, она там возглавила иконописное направление. Вот она, по сути, вот русскую... Отец Сергий посылал ее в свое время, еще в 20-е годы, в Вологду, на русский север, чтобы она там изучала икону, русскую икону, северную икону. И вот когда Лавру вернули, то она там расписывала и Серапионову палатку, и, в общем, она там начинала и реставрацию, и писали иконы заново и так далее. Так вот, еще после своего первого ареста отец Сергий Марии Николаевне поручил, ну, чтобы она взяла на себя вот эти хлопоты по сохранению общины, по сохранению отношений. Вот, чтобы никто, кто хотел, естественно, чтобы не потерялись, чтобы продолжалось общение, чтобы она всегда где-то узнавала, и не только она, потому что все там, кто приезжает из священников в Москву, чтобы где-то на какой-то квартире послужилась литургия. Оповещали моросейцев о том, где, когда будет служиться литургия. Вы, наверное, помните, был такой Владимир Владимирович Быков, прихожанин моросейский. Он, я его помню прекрасно, Моросейку вернули в 90-м году, и он еще долго приходил на службу, жил он в текстильщиках, я ездила к нему домой, он оставил свои воспоминания и об отце Алексея, об отце Сергии в основном. Вот, и Владимир
1: Владимирович... еще отца Алексея помнил.
2: Он помнил, конечно, но он ушел, ему было за 90, он помнил, да. Вот, и у него в том числе, как он говорил, по его свидетельству, и у него на квартире бывали литургии тайные, на которых присутствовали моросейцы. А в целом же, ну, вот когда в 31-м году храм закрыли, вот 31-й или 32-й, я что-то уже сейчас сама... в цифре заблудилась. Вот храм был, последняя служба была на Благовещение 31-го, наверное, года.
1: Я вот тоже...
2: Ну, это уже...
1: А, нет, 31-го, 31-го,
2: да, на, да, Благовещение, последняя служба, вот, и арестовывают архимандрита Бориса Холчева, и с ним еще 17 прихожан. И поэтому вот до, если брать тот еще период, вот тогда приход сплотился вокруг... этих фигур арестованных, и мирян, вот, и священника, посылали им посылки в лагеря, переписывались, есть воспоминания, как прибегали на вокзал, когда их грузили на поезда. Вот, то есть Моросейка вот через горе, через боль, через все эти тяготы, ведь всегда что-то должно сплачивать общину. Ну, во-первых, продолжал сплачивать отец Сергий, который писал из лагеря все время, постоянно был в переписке с прихожанами. его навещали постоянно тоже, где бы он ни был.
1: В Вологде. Это еще были времена, когда это можно было сделать, потому позднее наступило время, которое стало для него последним.
2: Нет, ну последнее это уже, простите, 41-й год, когда он арестован.
1: Война началась. А до этого еще большой террор.
2: Да, вот, и можно было, приезжали к нему и Костецкая приезжала, и кто только не приезжал, и привозили от Моросейцев письма, привозили ответы его на письма. Потом вот, когда мы публиковали, есть у нас такое моросейское издание, двухтомник, и в нем приводятся письма отца Сергия к общине. Там опубликовано было 6 писем, когда считалось, что их 5. В архиве удалось найти 6-е письмо. Их было 6 писем к общине, помимо того, что он писал прихожанам. Это как программа некая, как жить, как не потерять веру, как остаться верным церкви, как сохранить общение. Вот эти вот его такие письма, заветы, письма наставления, они, конечно, тоже очень помогали общине вот в этом рассеянии. Вот. Потом перед уже война началась, да, после войны, вот как раз перед последним арестом он встречается с архимандритом Борисом Холчевым.
1: А простите, Анна Филипповна, а где это? Вот это где-то опубликовано, можно ли это прочитать, все его наставления?
2: Конечно. Это двухтомник «Друг друга тяготы носите». Да. Да, он так называется. Вот насколько... Есть в храме, это я точно знаю. Есть ли еще в магазинах, не знаю. Может быть, в православном слове, потому что выходило 2 издания. Второе было переиздание, первое было раскуплено. Вот второе переиздание было, еще есть. Я иногда приезжаю тоже на Моросейке в лавке покупаю, когда мне надо кому-то подарить. Это второе издание было уже исправленное, дополненное, потому что постоянно в архивах находились какие-то новые документы. Вот, так что это все можно прочитать вот в этом двухтомнике «Друг друга тяготы носите». Так он называется.
1: А когда мы говорим про общину, все-таки тут надо прояснить, что такое моросейская община? Вот, вот храм святителя Николая в Клённиках, туда при отце Алексее ходило множество людей, а потом в 20-е годы это просто был, вернее, как раз не просто, это был очень популярный московский храм, туда приходило множество народа, ну, как и во многие московские храмы тогда открытые, потому что исчезла вот эта вот, она уже исчезала и до революции, конечно, но тут совсем исчезло вот это отношение к приходу, как к своему приходу по месту постоянного проживания, и люди ходили. Кто-то приезжал в Москву, просто приходили. Понятно, что всех этих людей нельзя назвать моросейской общиной. А что это какой-то костяк людей, который сплотился вокруг сначала отца Алексея, потом отца Сергия. А как вот можно общину?
2: Ну, вот так и было. Был костяк, причем был костяк очень крепкий. И в 20-е и 30-е годы моросейка тоже была переполнена, судя по воспоминаниям, потому что туда очень много приезжало людей, приходило, ибо помнили еще отца Алексея, и плюс отец Сергий. Вот, например, Костецкая Елена Осиповна, она ленинградка, но ей кто-то в Ленинграде сказал, что в Москве на Моросейке есть такой священник, отец Сергий, очень образованный и очень такой, она искала духовника. И очень он подойдет ей как человеку тоже образованному и так далее. Она приезжает на Моросейку, храмик маленький. Вот, она вначале недоумевает, что тут такое может быть необыкновенное. И когда она слышит проповедь отца Сергия, она понимает, что да, она нашла то, что она искала. И дальше она становится одной из самых его верных прихожанок. Хотя вот обрела она для себя церковь отца Алексея, она не знала, уже при отце Сергии. И таких людей было немало. Потом Моросейка еще почему могла вот так вот, ну, во-первых, костяк, еще раз повторимся, который сложился при отце Алексее, когда были очень четко распределены обязанности. Это и стопник, это иконописец. Потом было при отце Сергии и открыто, когда после революции еще при отце Алексее было очень много, ну, организовано, открыто, как хотите, называйте, кружков, которые учились столярному делу, чертежному делу. ну, даже был кружок японского языка. Вот кому он был тогда нужен, не знаю.
1: Ну, значит, если люди ходили,
2: да, люди ходили.
1: А это еще попытка себя обрести, потому что кто ты в этом водовороте? Ты можешь быть государственным служащим, ты можешь иметь неплохую работу, но это все даже в условиях новой советской власти. Но ты можешь себя в этом потерять. А что-то для души должно быть, и почему не японский язык?
2: Да, большой популярностью пользовался кружок по черчению, и многие марасейцы, ну, многие из тех, кто ходил на этот кружок, находили себе потом работу в типографиях, вот, потому что давали профессию на тот момент, то есть людей не оставляли, давали профессию, которая могла принести, ну, просто позволить людям жить, зарабатывать на жизнь. Вот это тоже очень сплачивало общину. Потом был очень такой интересный клир. Вот сами священники, они были, ну, полностью отдававшие себя общине. Я даже вспоминаю, вот один священник из современных, он мне сказал, я бы так не смог.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что в гостях у нас сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, и мы говорим про Моросейскую общину в рассеянии. А после закрытия храма на Моросейке, вот как проходила их жизнь. А закончили на том, что один современный священник сказал, что он бы так не смог. А не смог как?
2: Он не смог бы полностью отдать себя приходу, как полностью отдавал приходу себя отец Сергий. Вот матушка его, Ефросинья, да, Николаевна, она говорила, иди, Сережа, у тебя другая семья, у тебя вторая семья. То есть вот когда он приходил и, ну, каялся, что мало внимания уделяет детям, что он практически не был семьей, он был с общиной. Он был постоянно. И вот я понимаю этого молодого современного священника, который сказал, я бы так не смог. Отец Сергий, он даже, зная интересы прихожан, он настолько знал, кому что полезно, кому что не полезно. И зная интересы прихожан, он даже вот в воспоминаниях находишь, просил, например, чтобы кто-то сходил и купил для кого-то билет в театр. Хотя сам он в театр не ходил, ему было не до театра. То есть, а потом эта прихожанка становится драматургом, ставит пьесы в разных городах страны, а в конце жизни принимает монашество.
1: Интересно, что среди моросейской общины было много успешных, как бы мы сейчас сказали, людей своего времени. То есть абсолютно не похожих на образ врага народа. И они...
2: Нет, но врагами народа они не были.
1: Ну, хотя... нет, как бы мы вот, исходя из каких-то шаблонных представлений о том времени, могли бы себе представить, что вот они, да, они классово иные, они православные, они члены общины, они работали в советских учреждениях, многие из них вообще стали известными учеными. И при этом они сохраняли вот этот моросейский дух внутри. Как там Алексей Львович Беглов говорит, монашество без стены одежды. Вот это вот оно.
2: Ну да, потом они могли, ведь так много людей жили, вот я не знаю, при советской власти люди спокойно жили, принимая все, что происходит, как неизбежное, куда ты денешься и так далее. Но они продолжали нести веру, они продолжали, ну как, сохранять какие-то традиции своей страны. Ведь понимаете, вот моросейцев всегда и отец Алексей, и отец Сергий учили смирению. Но не такому смирению, знаете, когда там все, вот ты такая мышка серенькая, совсем смирилась и побежала, а подлинному такому духовному смирению. Не можешь изменить, пусть будет так. Но они при этом были, вот та община, о которой мы говорим, они были все люди, вы правильно сказали, не все, многие, очень успешными. Потом даже и на службе, и на государственной, и академики потом были певчие на клиросе при отце Алексее. Но они были очень людьми все-таки непростыми, ищущими. И вот тут мы можем перейти к послевоенному времени. Да. Вот отец Борис Холчев, отсидев свой срок в лагере, возвращается в Рыбинск. Он живет в Рыбинске.
1: Тогда говорится, что в Москве они все встретиться не могли. Они могли приехать в Москву, но жить в Москве они не могли.
2: Нет, жить в Москве они не могли. Я даже не предположить не могу, что приезжал хоть раз отец Борис. Вот. Но был такой священник Фёдор Семененко, он уже жил в Рыбинске. И отец архимандрит Борис, которому накануне последнего ареста в лесу под Рыбинском, отец Сергий передал ему общину. Он сказал, принимай общину на себя. Вот. И архимандрит Борис до конца своей жизни потом, до конца земных своих дней, а ушел он в 70-х годах, он окормлял ту самую, вот этот костяк, Моросейскую общину.
1: Но еще был отец Фёдор Семененко.
2: Фёдор Семененко жил тоже в Рыбинске, служил на квартире литургии Фёдор Семененко, моросейский священник Фёдор Семененко. И вот когда я говорю, они были людьми непростыми, и, соответственно, вот мне не очень нравится, когда всё лакируется, когда говорят, ах, вот было там всё идеально и так далее. Да нет.
1: Не было, конечно. Это елей уже потом время наливает.
2: Ну, это да, елей наливает, потом почему-то считается, что если ты 5 раз не повторил там имя Господа, то ты не очень верующий, понимаешь? Это у нас такая... Вот, есть такой момент какой-то бытового такого верования. Ну так вот, и отец Фёдор Семененко первым решает выйти на открытое служение. Говорит он об этом впервые в 46-м году той самой Елене Осиповне Костецкой, Питер, которая жила в Питере, окормлялась у отца Сергия и приезжала к нему и в Кадников, и в Рыбинск. И когда он сообщает, что он хочет, больше не хочет, он вот даже дословно могу привести цитату, он говорит, что он больше не может служить тайно, он хочет, он устал быть тайным священником, он хочет выйти на открытое служение и ищет пути, как это сделать, Моросейка это не поняла и не приняла.
1: А ведь тут еще важно, наверное, сказать, что до войны, да не просто до войны, еще в 30-е годы Моросейская община была непоминающая, они не приняли митрополита Сергия Старогородского. И, соответственно, после уже войны, когда они выходили на открытое служение, то у них внутри были разногласия по поводу того, как они вообще внутри патриархии существуют. Но отец Борис Холчев и отец Фёдор Семененко, они как раз вышли на общественное служение в тот момент.
2: Ну да, на открытое, как они говорили, на Моросейке. Дело в том, что по поводу непоминовения. Вот тоже есть разные воспоминания. Говорят так, не поминали в алтаре, но публично поминали.
1: Да, ну вот. Это такое время было,
2: да,
1: что
2: но публично поминали, а в алтаре не поминали. Понимаете, вот тоже однозначно говорить было только так и никак по-другому тоже нельзя. И вот в 46-м году отец Фёдор говорит, что он хочет выйти на открытое служение, он ищет встречи с архимандритом Гурием, которого назначают, только что вернули лавру, да, ну не лавру, а академию. Да? Угу. Возвращают академию. Он настоятель, получается, Троицы Сергиевой Лавры, которая еще не была в Загорске, в Сергиевом Посаде, а была в Новодевичьем монастыре. И все знают, что его скоро будут рукополагать во епископа, и он вернется назад в Ташкент, Гурий Егоров. Вот, вот. И отец Фёдор ищет встречи с ним, чтобы попроситься к нему туда, в Среднюю Азию. И его не просто, даже моросейцы, они друг другу передают, что общаться с отцом Фёдором не надо. И даже архимандрит Борис говорил, не надо общаться с
1: отцом. То есть у них пока на тот момент консенсуса не было?
2: Не было. Ему было очень тяжело. Он был тяжело болен. У него просто практически голодала семья. Его матушке, Александре Цуриковой урожденной, брат забрал детей в Сибирь, чтобы там их...
1: Это вы про отца Бориса или
2: про отца Фёдора? Да, чтобы их как-то... У отца Бориса никогда не было детей.
1: Но он же там постриг-то он принял позже.
2: Целебатом.
1: Целебатом.
2: Нет. Целебатом он принимал постриг, и он пришел к отцу, ему старец Нектарий послал его к отцу Сергию и сказал, а теперь перед защитой диссертации, а теперь оставь все, Он поехал брать благословение на защиту диссертации кандидатской. Старец Нектарий говорит: а теперь оставь все и иди на Моросейку к отцу Сергию, вот, и рукополагайся. Он приходит к отцу Сергию, архимандрит Борис будущий, и говорит: вот у меня такое благословение старца Нектария. Вот отец Сергий говорит: но вы не женаты. И вот тот снова едет к старцу Нектарию. Старец Нектарий говорит: епископ не может быть женат. Это тоже интереснейшая фраза, которая потом нашла свое объяснение уже далеко-далеко после войны. Вот. И таким образом отец Сергий дает характеристику ему, ну, там, или как он назывался, этот документ специальной церкви, дает ему свое как бы ходатайство о том, что он достоин принимать сан и так далее. Он был целибатом рукоположен, не был никогда женат. А у Федора Семененко семья. Вот, он работал какое-то время бухгалтером в Рыбинске, там где-то на кормовом заводе, потом под Москвой, жил под Болшевым, семья голодала, у него была тяжелейшая форма туберкулеза, и он, понимая, что он просто, вот он первый заговорил о том, что тайно я больше служить не хочу, и Моросейка это не приняла.
1: И какие у них отношения складывались?
2: Очень тяжело складывались, прошло два или

0: Кто был, никого не было. Ну, они потом потянулись все за отцом Федором.
1: Понятно.
0: Там не было никого.
1: Все равно не в разных местах. В Москве, наверное, меньшинство из них.
0: В Москве было мало, причем в Москве было большей частью, ну вот как бы сказать, такая прослойка вот этих вот матушек, которые называют белыми платочками, вот очень искренних, очень чистых, очень верующих. Вот они, даже некоторые из них еще по благословению отца Алексея жили вместе. Чтобы, потому что он говорил, у тебя такой нрав тяжелый, с тобой уживется только вот Клавочка. И Клавочка жила там с Машенькой.
1: И всё так они и продолжали.
0: И так они и продолжали, продолжали помогать друг другу. Они, переписка была очень большая была переписка. И в итоге вот через сестру Елены Осиповны отец Федор Семененко выходит на Гурье. И Гурий приглашает его в Ташкент. И он уезжает первым в Ташкент.
1: Мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что у нас в гостях Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. И мы говорим про историю российской общины в рассеянии. Продолжим буквально через минуту.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, мы, напомню, на этой неделе говорим про православные общины, которые существовали в, знаете, как, с одной стороны, хочется сказать, в Москве, но их охват был гораздо шире, чем Москва. Сегодня говорим про Моросейскую общину в рассеянии, говорим с Анной Грушиной, главным редактором московского журнала, кандидатом исторических наук. И вот 48-й, да, год получается, или
0: 49-й? Да, получается, 47-й, 48-й уже.
1: Отец Федор Семененко уезжает
0: в Ташкент. Да, уезжает в Ташкент к епископу Гурию. Вот там его назначает он сразу или не сразу, я это не помню сейчас, настоятелем кладбищенского храма. Вот на этом как раз, возле этого храма, на Боткинском кладбище в Ташкенте похоронен архимандрит Борис. Следом за ним уезжает туда архимандрит Борис. Архимандрит Бориса назначают в Фергану и уже Мария Николаевна Соколова вместе с Екатериной Чураковой, реставратором, едут к отцу Борису в Фергану, и там расписывают ему храм. То есть в итоге вот такое было замечательное завершение этих мучительных трех лет. Трех, даже вот больше, получается, с 46-го, где-то по 48-й, 2-3 года мучительных переживаний, метаний, размышлений о том, что делать, выходить на открытое служение, не выходить. И Моросейская община потянулась уже к архимандриту Борису туда, ну, в том числе и к отцу Федору, но прежде всего к архимандриту Борису, как человеку, как священнику, который получил от отца Сергия приход. По его благословению он окормлял моросейцев. Они к нему в Рыбинск приезжали многие. Вот. И они...
1: В Ташкент не наездишься.
0: Не наездишься, и все-таки ездили. В Ташкент ездили, ездил Васильев, ездил...

0: Вот Мария Николаевна Соколова, Елизавета Сергеевна, младшая дочь отца Сергия, она вообще выезжала туда, бывала там месяцами, когда уже умерла Ефросинья Николаевна, которая нуждалась в ее уходе. А потом умерла ее тетя, дочь младшая отца Алексея, Ольга Алексеевна. Она за ней еще ухаживала в Москве. И когда все ушли те, кому она была нужна здесь, она большую часть времени проводила в Ташкенте у отца Бориса. Также продолжалась переписка. Я вот готовила книгу такую об архимандрите Борисе. Она называется «Мы знаем тайну жизни». И там его переписка с моросейцами, с моросейскими священниками. Есть письма святителя Луки Воина Ясинецкого. Я даже вот...
1: Тоже многолетнего ташкентца.
0: Да, но архимандрит Борис там, как будто бы там с ним познакомился, хотя, может быть, и раньше знал его. Петр Гнедич тоже приезжал туда. И вот эта переписка показывает, что практически, как бы вот ядро малороссийской общины, они выезжали в Ташкент, потом привозили сюда тоже. Но уже письма шли и по почте, уже можно было и по почте переписываться.
1: А отец Борис, отец Фёдор приезжали?
0: В Москву?
1: Да.
0: Архимандрит Фёдор, не знаю, точно наверняка приезжал, а архимандрит Борис, его же должны были рук положить во епископа, и вот так открываются
1: это история, слова, да,
0: старца Нектария, что епископ не может быть женат. И вот тут существует такая, я не знаю, это правда, легенда ли это, но я её не тиражировала, но говорить об этом я могу, потому что я это записывала за мароссейскими прихожанами. Что там выдумка, что там правда, что где как бы домысел, не знаю. Но раньше же было, вот он епископа рукополагается, надо прийти к уполномоченному по делам религии и получить некий мандат, или как это назвать.
1: Ну, то просто есть, разрешение.
0: Да, да. И якобы, когда он пришел туда, то первый, кто его встретил, это следователь, который вел его дело.
1: В Москве. Тогда еще.
0: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Это был не сам уполномоченный, но следователь, который вел его дело. И этот следователь помешал вот состояться хиротонии.
1: Но сами-то ставленники, наверное, собеседовались в последнюю очередь. Там кандидатуру-то проводили сначала через патриархию.
0: Ну, через патриархию все он прошел, все он должен был, все, даже был назначен день хиротонии в Троице Сергиевой Лавре.
1: А на какую кафедру, неизвестно?
0: Нет, не знаю. Наверное, туда же, может быть, в Ташкент куда-нибудь, потому что среднеазиатская же уже становилась очень большой кафедрой. Даже вот святитель Лука, он же потом, по-моему, даже и в Алма-Ате был.
1: Не в Алма-Ате.
0: Не был в Алма-Ате.
1: Нет, не в Алма-Ате не был.
0: В Самарканде где-то еще он был помимо.
1: Не, ну у него там свои были странствия. Отец Борис, вот отец Борис, отец Фёдор, а еще священник.
0: Еще мароссейский такой был прихожанин, он учился когда в каком-то заведении учебном, Василий Евдокимов. Это был последний мароссейский священник, который дождался открытия храма в 90-м году. Жил он уже в Москве. Это тоже мароссейская община. Татьяна Давидова, его жена. Вот, и Василий Евдокимов, его рукополагали, он тоже был в Ташкенте, его там рукополагали во священника. Вот и к концу жизни он вернулся в Москву, и первая служба на Моросейке состоялась на Варвару в декабре 90-го года, он был жив. И очень этому обстоятельству, естественно, радовался. А потом в конце года его уже не стало, он уже ушел.
1: Но Василий он застал. Евдокимов. Но он застал.
0: Возвращение.
1: Вот он и стал этим мостиком.
0: Да, и он застал возвращение Моросейки. Ну, а мостиком между всеми был, конечно, протоиерей Александр Куликов, который когда-то служил в армии в Фергане и приходил на службу. Вот, и отец Борис там ему велел своим этим женщинам, которые были при нем, помогали ему, чтобы ему купили гражданскую одежду. Он переодевался в эту одежду. Вот, и получилось, что как бы архимандрит Борис уже передал в Москве отцу Александру Куликову общину. И вот это время уже я застала, и могу я свидетельствовать, что те, кто был жив, кто-то жил на Мясницкой, кто-то, я помню, мы ездили куда-то на Сокол, вот прихожанам Моросейским стареньким, которые уже не могли приходить, их опекали, на дому причащали, всячески обихаживали, записывали. Вот Маргарита Келлер, она жила на Мясницкой, записывали ее воспоминания. Вот это уже я запомнила, я это помню. Вот.
1: А ощущение того, что они моросейка были, вот у
0: были.
1: Них, вот эта географическая привязка них существовала?
0: Да, существовала. И главное, знаете, вот то, что это, опять же, труднообъяснимое слово «дух», да, что такое моросейский дух, но вот это их, я не знаю, вот это общая какая-то культура церковная, которая в них присутствовала, снисходительность, никого они не осуждали, нисколько они не жаловались на тяготы, которые они пережили, прожили и так далее. Они все принимали как из руки Божией. Вот это было однозначно, это было. И это настолько обогащало. Вот у нас первым старостой была не Лариса Петровна Виноградова, она потом стала. Вторая староста была Лариса Петровна Виноградова. Она рассказывала, как она в своей молодости ездила в Дивеево, как говорили тогда, к дивеевским старухам, к монахиням, которые там жили тоже на квартирах где-то там, в каких-то домах. И вот она рассказывала, что ты приходишь, бедность невероятная. Вот кровать железная стоит, клеенкой застеленная. А ты приходишь, как будто в царство попал. То есть вот такой от них шел дух. Вот такой дух шел от первых вот этих моросейцев. Потом я еще помню, что он сохранялся, пока восстанавливали храм, пока шла вот эта вся работа, записывали воспоминания, собирали документы. Вот, и это, вот это все очень роднило, единило.
1: Они рассказывали, как они в 50-е, 60-е, ну, в общем, все годы, да, до открытия, воспринимали само место. Вот, те, кто бывал в Москве, те, кто жил в Москве, приходили ли они на Моросейку, старались ли они... Я не помню, что было в там,
0: в храме здании. Было. Рядом там же вот здание ЦК ВЛКСМ, да, которое построил
1: там архив, кажется,
0: Владимир Цветаев, архитектор, двоюродный брат, он, по-моему,
1: Мариус. Вы рассказывали тоже любопытную историю того, как строилось это здание.
0: Да. Вот. И улица называлась Богдана Хмельницкого. Да. Метро была площадь Нагина. Ну, это я помню.
1: Это и я помню.
0: Да. И они говорили, что... А там была... В алтаре была бухгалтерия ЦК ВЛКСМ. А в нижнем пределе, вот который предел сейчас отца Сергия, отца Алексея и всех святых в земле русской просиявших, там внизу два предела, вот, там была типография. То есть, может, благодаря этому храм и сохранился, что он был, использовался. Ведь многие храмы, которые использовались как библиотеки, вот как какие-то хранилища, вот как это было с Климентом Папом Римским, там библиотека уже хранилась.
1: Да.
0: Вот. И эти храмы, вот чудом он... И говорили, что проходили мимо, что кто-то решался даже перекреститься. Кто-то мне говорил, что он был такой храбрый, что даже вот решался перекреститься на улице Богдана Хмельницкого, да, у метро площадь Нагина.
1: Возле одного из зданий ЦК ВЛКСМ.
0: Да, главного.
1: Главное здание. Храм-то не главный. Храм не главный.
0: Но они, может, даже и не знали, что в нем находится.
1: Ну, туда можно было зайти просто хотя бы.
0: Нет, зайти было нельзя. Это ЦК ВЛКСМ, у них своя пропускная система.
1: Просто... Не то чтобы в Москве, а вообще в целом у нас в стране не так много примеров храмов, где была вот такая община, про которую все знают, которая сумела сохраниться в рассеянии, и у которой осталось здание храма, и поэтому интересно, как они воспринимали этот свой дом, который у них был отнят.
0: Ну вот я говорю, кто-то говорил, что специально мог проехать, просто мимо пройти, постоять там где-то. Вот кто-то, вот как я повторюсь, говорил, что даже вот тайком умудрялся перекреститься на свой родной храм. Почему-то всегда верили, всегда вот все говорили, что верили, что вернется. Вот все. И очень ратовали, как бы хотели, чтобы храм не разрушили, чтобы храм остался. А ходили мы старомороссийские прихожане в Илью Обыденного.
1: Да, это вот, многие перешли.
0: И в Кузнецы, и в Кузнецы. Многие потом пришли из Кузнецов прямо. И из Ильи Обыденного многие очень. Вот Анна Васильевна Романова, она была жена Пантелеймона Романова. Писатель был такой, очень известный в свое время, вот, который говорил, что он напишет роман, который превзойдет «Войну и мир» Толстого. Вот, ну, такой роман ему не удалось написать. И он, как говорила сама Анна Васильевна Романова, он ушел от нее к балерине, которая могла создать ему рабочий, не коммуналка, а у него был свой кабинет и так далее. И она настолько тяжело перенесла это предательство, это потрясение, что прибежала, вот кто-то и сказал, иди на Моросейку, вот она туда пришла и осталась там навсегда, до конца. Ну, потом она была, она не дождалась возвращения Моросейки, но они, многие моросейские, навещали ее. И она ослепла к концу жизни. И ее навещали дети отца Сергия, потому что когда арестовали Ефросинью Николаевну, жену отца Сергия, и его арестовали, то с детьми она занималась немецким языком, ухаживала за ними. Вот, и они за нее, Ирина Сергеевна говорила, что они всегда потом ее навещали, и она говорила, что всегда за нее молились, когда она ушла. Вот, то есть вот как-то умели так сохранять. Ирина Сергеевна очень много сделала, дочь отца Сергия, для сохранения моросейской общины. Она ездила ко многим, кто был не в Москве, навещала. Вот отец Петр Чельцов был такой священник.
1: Да, в Владимирской области.
0: Да, он был арестован вместе с отцом Сергием в Кадникове по делу, а колхозное дело какое-то было заведено, что они мешали коллективизации, там все. Вот Ирина Сергеевна к нему ездила, навещала его туда, во Владимирскую область.
1: Ну, к нему многие тогда ездили, да, под гусь хрустальный.
0: Да, да, да, да.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, и мы вспоминаем моросейскую общину. А вообще, когда храм открывали в 90-м году, много ли было людей, которые отца Сергия помнили и вообще считали себя частью общины?
0: Ну, не очень, не очень много, но были, вот я говорю, Маргарита Келлер, Булгакова, Елизавета. Были, ну, а потом Татьяна Давыдова, жена отца Василия, отец Василий. То есть эти люди, они...
1: Отец Василий, кстати, успел побывать в самом храме после открытия?
0: Вот этого я не знаю. У нас была о нем статья, которую под псевдонимом Константин Покоев писал отец Иоанн Коляда. Но тогда он еще не был священником. Да. Вот я, к сожалению, не знала, что вы зададите такой вопрос.
1: Да
0: я
1: нет,
0: бы пересмотрела эту статью.
1: Это все-таки не так важно.
0: По-моему, не был. Но он знал обо всем и очень радовался. Это я точно вот знаю. Это свидетельство тому есть, что он просто как бы дожил, дождался. Вот так.
1: Получается. Обыденский храм Ильи Обыденного на Остоженке, Кузнецы, они в какой-то мере тоже стали вот частью этой моросейской традиции, потому что моросейцы туда что-то свое принесли.
0: Ну, по крайней мере, так вот не, я встречалась с приходом Ильи Обыденного не один раз. Все равно они жили своей большей жизнью.
1: Ну,
0: привнесли,
1: понятно,
0: не, наверное, привнесли. Вот та же Анна Васильевна Романова. Вот как говорить, что привнесли, что не привнесли. Вот Анна Васильевна Романова. Она каждый день по завещанию отца Сергия. Кстати, вот многие из тех, кто воспринял что-то, вот, ну, я знаю, что читают по... Отец Сергий составлял такую табличку, вот она у меня дома есть, читается каждый день одна глава из Евангелия. По вот этому расписанию им составленному. Ну, помимо там того, что Евангелие дня и так далее, вот обязательно вот эта одна глава читается каждый день. А Анна Васильевна, она ослепла, как я говорила, и очень огорчалась, что читать сама не может. Вот. Но к ней обязательно кто-то приходил каждый день, чтобы прочитать эту главу. Это вот о чем-то говорит?
1: Конечно.
0: Вот. Вот. А эти отношения, они, я не, опять же, вот совершенно не хочу ничего лакировать, даже считаю это неправильным и вредным. Вредным не надо. Надо люди живые. Как говорил пророк Иеремия, слаб человек, ибо плоть сделал опорою своею. Они были сильными людьми, но все равно они были людьми, понимаете, которые живут на земле, которым больно, которые потеряли близких.
1: Были, безусловно, очень сильными людьми все, кто вот так сохранился, как часть Моросейки. А их не стоит идеализировать. Среди них были, я думаю, что достаточно много нелицеприятных людей.
0: Всякие,
1: если бы мы с вами
0: всякие.
1: Сейчас их встретили, может быть, мы бы и не захотели с ними общаться в каком-то бытовых вещах. Были среди них люди, на которых мы бы смотрели как на какой-то вот образец, как хотелось бы жить. И понятно, что они все люди. И я тоже абсолютно, вы знаете, не сторонник идеализировать. И более того, мне кажется, это вредно, поскольку мы, когда людей пытаемся идеализировать, людей, живших совсем недавно, пытаемся делать из них вот такую абсолютно освященную икону, мы погрешаем, поскольку мы человеческое от них забираем.
0: Конечно. Вот даже я записывала, и у меня хранятся воспоминания, когда, и я их, по-моему, даже публиковала, когда говорили, что вот у отца Алексея любимчиков не было, а у отца Сергия были. Вот, Куприянова, например, она всегда была возле него. Ну, уж не говорю, что говорить о Марии Николаевне Соколовой, которая просто была его правой рукой, его сердцем, его там... Я не беру
1: как, как она жила без него все эти годы потом? Она умерла в 81-м году, на 40 лет его пережив.
0: Да, да, и она... Вот хранители тоже традиции, но она тоже была человеком непростого характера. Очень
1: даже... Говорят, что более чем.
0: Да,
1: даже... Крутого нрава.
0: Да, да, да. Или вот Елизавета Булгакова. Вот когда вы сказали, ну... Я многого даже не понимала. Я ее навещала, я ее записывала, я с ней разговаривала, но я многое не принимала в ее натуре. Но это ничего не меняет, понимаете? Это не меняет главного их веры, той веры подлинной, которую они сумели пронести через жизнь.
1: А как вы с ним познакомились?
0: Ну, когда я появилась на Моросейке, вот, это был тоже 90-й год, вот когда я появилась на Моросейке, когда мы стали при журнале московском, мы первое, что выпустили книгу, первую, которую потом у нас еще была большая.
1: А издатель... вы уже были главным редактором московского
0: журнала? Да, конечно. Вот. И,
1: то есть вы возглавляете московский журнал уже около...
0: 35 лет.
1: 35 лет.
0: 35 лет, со дня создания.
1: Угу.
0: Вот. И, ну, я им была как бы вначале интересна еще и потому, что я могла там войти в кабинет к Станкевичу, подписать какой-то документ, тогда легко было документы подписывать, там, землеотвод, еще что-то. Но я не думаю, что только корыстные были ко мне, там, интерес был. Но мы издали первую книгу, которая называлась «Московский приходской сборник». Мы хотели делать целую серию, как раз вот как то, что вы делаете передачи сейчас, мы хотели вот эти общины Романа Медведя, вот эти общины, которые были известными в Москве.
1: И это еще нам предстоит только про это все поговорить, я надеюсь.
0: Вот. Мы хотели издать несколько сборников. Первый был «Моросейский сборник». Первый был. А еще раньше я создавала другой журнал, он назывался «Архитектура и культура», или потом «Архитектура и общество». Вот. Он был международный, мне велено было получить на него гриф ЮНЕСКО. И я в 90-м году прилетела в Париж получать гриф ЮНЕСКО на тот журнал. И, естественно, пришла в магазин к Струве, «Русская книга».
1: Ну, да, конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Там я увидела Юлиана Семенова, он что-то ковырялся, все. А я сразу увидела книжку об отце Алексея Мичуэ.
1: А вы тогда еще про них...
0: Я его не знала. В 90-м году в марте в магазине Струве я взяла книгу об Алексее Мичуэ.
1: А издал кто?
0: Струве издавал в Париже,
1: издал, да.
0: Да. Как там, «Библиоглобус», как он, магазин назывался, забыла.
1: Не-не-не, у него по-другому назывался, не помню как.
0: Нет-нет, по-другому, да, забыла как. Но вот я была у него там в магазине, взяла эту книгу, вот так я прочитала про отца Алексея, А потом пошло, появились знакомства. Вот был такой моросейский прихожанин Добровольский Александр Александрович, который подавал огромные надежды в литературе Серебряного века. Брюсов говорил, что он необыкновенный. Но кто только о нем не говорил, что это восходящая звезда. Он был арестован, по-моему, в 1941 году, вышел в 1955. И когда его арестовали, то надо было подписывать бумагу об уничтожении архива. Был уничтожен весь его архив. А то, что удалось собрать, вот что было в дореволюционных изданиях, с его племянницей, она преподавателем в Баумке работала, сейчас живет под Москвой, ну, вот мы собрали, Владимир Брониславович Муравьев написал о нем предисловие, издали потрясающую книгу, потрясающую просто. И вот Добровольский оставил свои воспоминания тоже об отце Алексее, они назывались «Десять мин». Даже на иконе, которую, когда обрели мощи отца Алексея и несли крестным ходом, икону написала Ирина Васильевна Ватагина, и там одно в житии, и одно из житейных клейм вот этих – это исцеление Добровольского от туберкулеза отцом Алексеем.
1: Да, это, конечно, вот ощущение, что все вот внутри происходило.
0: Все происходило внутри, все потом, даже вот то, что я вам сейчас говорю, я считаю, что это промысел. Я приезжаю по совершенно другому поводу. До этого меня в Болгарию не выпускали. Тут у меня командировка за командировкой. Париж, я очумела там от этих видов и так далее. Первое, что сделала, побежала в собор.
1: Благодарю.
0: Да, конечно, конечно. На углу был магазин комиссионный. Сидел человек, одетый то ли казаком, то ли вот костюм у него был такой, стилизация. Ну, не стилизация, наверное, подлинный. Вот, и все это было, я рот открывала, все было очень интересно. Я эту сторону знала плохо. И вдруг пошло. И вот если в марте я беру эту книгу в руки, а уже в 91-м году мы издаем приходской сборник московский. Вот так собирались материалы.
1: И тогда собирать материалы, с одной стороны, было проще. Открывались архивы, были живы носители самой традиции, люди, которые помнили, которые рассказывали не то, что они слышали через поколения, а то, что они сами знали и видели. Конечно, с этой точки зрения было проще. И книги там издавались проще.
0: Да не только проще. Я хочу вам сказать, что время-то было светлое. У нас были такие надежды на то, что просто... А еще у меня была наивность полная, когда я думала, создавая «Московский журнал», что вот мы будем, все лежит в столах, столы завалены рукописями, люди не могли публиковать. Я находилась в таком же тяжелом, трудном заблуждении. Оказалось, материалов-то раз-два и обчелся.
1: Материалов много, а хороших, которые можно опубликовать, раз-два.
0: Ну, их и немного, скажу я вам по правде. Да. Так, чтобы они были и представляли собой какую-то ценность.
1: Ну, я говорю, что писали в стол многие, но да. Только вот ну, из оно, этого, что из этого можно опубликовать?
0: Да ничего, проходное все. А я полагала, что просто все везде откроется, и будет такое море разливанное. Ничего подобного.
1: А «Моросейка», тем не менее, вот так сохранилась. Но вы вспоминаете священников, вспоминаете женщин. А были просто миряне мужчины, которые вот так сохраняли верность «Моросейке»?
0: Ну, вот Борис Васильев, муж Куприяновой. Вот. Вообще трудно сказать.
1: Не так много уж.
0: Быков, да, мужчин не так много. Я забыла фамилию этого академика, он работал в Барке, окормлялся.
1: Ну, у отца Павла Груздева.
0: У отца Павла Груздева. Он пел на клиросе «Моросейки» когда-то еще при отце Алексее. Вот он сохранял верность. Более того, он, как рассказывали, я приезжала тоже в Барок, как рассказывали, его живых уже не застало. У меня в книгах вот этих вот «Друг друга тяготы носите», там это был, в общем-то, первый опыт показать жизнь прихода через людей. И вот там это все описано. Вот и его фамилия, Кузнецов у него была фамилия, там был институт рыбного хозяйства.
1: Да-да-да, вот. Ты всегда хотел побывать.
0: Папанин его возглавлял, его туда в ссылку отправили. Вот. И Кузнецов, он был академиком, и когда он получал зарплату академическую, немалую, у него было расписано, кому из марасейцев сколько послать в этом месяце. Можете себе представить?
1: То есть у него прям расписано это было?
0: Да, да, да. То есть они знали, вот этот костяк, они знали друг о друге, кто в чем нуждается, кому плохо, вот, кому надо помочь. Вот у него было просто расписано.
1: Сергей Иванович Кузнецов.
0: Да, Сергей Иванович Кузнецов.
1: Совершенно. Да, он 1900 года рождения, то есть он совсем юношей пел.
0: Пел на клиросе на Моросейке и остался верен до конца.
1: И, кстати, он Сергей Иванович, он сын Ивана Кузнецова, архитектора знаменитого. Прекрасного архитектора, который построил огромное количество всего интересного. И храм в Вичуге, и нынешний Минкульт, который был деловой двор на Варварке. А это его сын, оказывается. Да? Все теперь у меня сошлось. Да. Они жили на Бауманской в доме, в котором я много лет рядом с которым я много лет прожил. Прямо во дворе у меня был их дом. Сейчас его реконструировали, но так он и остался в народе, как дом Кузнецова. Моросейская община, мы говорили сегодня о ней с Анной Филипповной Грушиной, кандидатом исторических наук, главным редактором московского журнала. Спасибо вам большое за этот разговор. А мы на этой неделе в целом говорим про православные общины, которые сохранялись после войны в Москве, не только в Москве, имели большое влияние, и часть из них, живы и сейчас. Спасибо, прощаемся, продолжим этот разговор уже завтра. Всего доброго.
0: Всего доброго. Спасибо вам.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало – архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда, в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чадо света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет в бытии Его. Вы, имеющие на земле имение огромное, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера. Ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники – враги ваши. Они вас к миру привязывают, и врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу, в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь – быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Юноша-художник по мотивам славянской сказки.
2: Однажды турки похитили царскую дочь, а чтобы могущественный отец не нашел царевну, спрятали ее на далеком острове посреди моря. Остров тот был безлюдный, пустынный, усеянный огромными камнями. Из них-то турки и воздвигли башню, в которой заперли несчастную пленницу. Кроме нее на острове находились только тюремщики, да юноша-художник, одних лет с царевной, похищенный вместе с нею в той же стране. Тюремщики заставили пленного юношу прислуживать царевне, и это было главной радостью его жизни. Чтобы скрасить заточение девушки, он расписывал стены темницы прекрасными деревьями и цветами и рисовал ее портреты. Юноша-художник полюбил царевну, да и он пришелся ей по душе. Решили они бежать из плена и пожениться. А если побег не удастся, то уж лучше вместе умереть. Однажды, когда тюремщики крепко заснули, юноша добыл ключи от темницы, посадил царевну в лодку, и они поплыли в свою страну. Через несколько дней беглецы заметили в море корабль. Испугались они, что за ними погоня, но разглядели на мачте знакомый флаг. Оказалось, это был уже пятый корабль, посланный царем на поиски дочери, и он обещал отдать ее в жены тому, кто ее вернет. А командовал тем кораблем злой и коварный генерал, который надеялся породниться с царем. Одной бурной ночью он позвал юношу на палубу, и когда тот приблизился к борту, столкнул его в воду. Юноша громко звал на помощь, но шум бури заглушал его крики. К счастью, поблизости молодой человек увидел обломок своей лодки, которую волной разбило о корму, сумел ухватиться за него, и его понесло в открытое море. Генерал в душе торжествовал, думая, что море навсегда поглотило его тайну. Дома он сразу потребовал у царя обещанной награды. Но безутешная царевна упросила отца повременить со свадьбой. Она надеялась на возвращение юноши. Чтобы затянуть дело, девушка поставила генералу условие. Пусть он прежде выстроит красивый дворец, непременно расписанный внутри. Нанял генерал зодчих. Строили они год, строили два, а на третий год пригласили художника расписать стены нового дворца. И вот настал день, когда печальная царевна в сопровождении царя и генерала отправилась осматривать дворец. Посмотрела девушка на росписи и просветлела лицом. На всех стенах были изображены картины из ее жизни. Похищение турками, жизнь на пустынном острове в каменной башне. Вот юноша несет ее в лодку, они встречают корабль. А вот под покровом ночи генерал сталкивает спасителя царевны в бушующее море. Только один человек на свете мог сделать эти росписи. Царевна и ее избавитель, юноша-художник, вскоре обвенчались на радость всему честному народу, а генерал, наверное, до сих пор сидит в тюрьме. Ведь тайные злодеяния рано или поздно становятся явными.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В 988 году произошло одно из самых знаменательных событий за всю историю нашей страны. Великий киевский князь Владимир Святославович крестил Русь. Чтобы понимать все величие подвига святого Владимира, надо знать, каким он был до крещения. Это был язычник, который со всей присущей ему жестокостью убивал людей, приносил человеческие жертвы, вел распутный образ жизни. Но, как сообщают летописи, томилась в тоске и суетности душа князя, не находя покоя. К тому же он, как правитель, понимал, что невозможно решать многие политические проблемы огнем и мечом. Господство язычества тормозило развитие государства, и именно религия была тем самым механизмом, которая могла вывести страну на новый уровень и объединить народ. К Владимиру стали приходить послы разных вероисповеданий. Он их всех внимательно выслушивал. В духовных поисках святого не могли не сыграть роли его детские годы, когда он воспитывался в традициях христианства своей бабушкой, княгиней Ольгой. Может быть, именно поэтому после беседы с греческим философом Владимир остановился именно на православии и в 987 году принял решение о крещении по греческому закону. В обмен на это он попросил руки сестры византийского императора Анны, но креститься Владимир не спешил. По преданию, тогда произошло событие, повлиявшее на ход истории. Владимир ослеп. «Крестись, князь!» – призвала его Анна. «И избавишься от слепоты душевной и телесной». Владимир согласился, и когда выходил из крещальной купели, воскликнул при этом: «Теперь узрел я истинного Бога». Вскоре после этого наступил день, который стал началом духовного переворота русского народа. Святой Владимир велел объявить по всему Киеву: «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, будет мне враг». Услышав это, люди говорили: «Если бы это не было хорошо, не принял бы этого наш князь». На следующее утро все киевляне крестились в водах Днепра. Вслед за этим событием началось массовое крещение людей и в других городах. Князь Владимир ревностно заботился о распространении православия. Много ездил по Отечеству, лично проповедуя и призывая народ последовать своему примеру. Он посылал проповедников веры Христовой по всей русской земле. Повсюду, по приказу князя Владимира, стали уничтожаться языческие требища, а на их месте воздвигались православные храмы. Во многих городах открывались епископские центры во главе с приглашенными из Византии священнослужителями. По сути, это были миссионерские центры для распространения веры. Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира. По воскресеньям и большим церковным праздникам для киевлян выставлялись праздничные столы, звонили колокола, пели хоры, а для больных и нищих князь приказал снаряжать телеги с различными явствами, чтобы все приходили и ели, славя Бога. Владимир установил десятину, то есть назначил выдавать десятую часть княжеских доходов на содержание храмов. «Даю церкви сей от именья моего и от град моих десятую часть». Эти слова святого о церкви Успения Пресвятой Богородицы, которая получила название «Десятинная». Святой Владимир вошел в историю как милосердный и заботящийся о своем народе князь, защитник и утешитель обиженных и угнетенных. Русская Православная Церковь чтит память святого 28 июля и называет равноапостольным.
0: Свидетели веры. радио для тех, кто хочет верить.

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
4: Домашний кинотеатр.
5: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я хочу поделиться впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
6: Красота. Это, брат, тоже страшная вещь. Ужасно и то, Алешка, что красота не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей.
5: Не правда ли, очень знакомые слова мы с вами сейчас услышали? Это фрагмент из знаменитого кинофильма Ивана Пырьева «Братья Карамазовы», снятого в 1968 году по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. В прозвучавшем эпизоде старший из братьев, Митя Карамазов, разговаривает с младшим, Алешей, и произносит ставшую крылатой фразу, которой, пожалуй, можно было бы охарактеризовать картину в целом. «Битва любви с ненавистью, веры с неверием, бескорыстие с алчностью, так глубоко прорисованная Достоевским и тонко переданная режиссером на экране, проходит перед глазами зрителя на протяжении всего фильма». Через год после выхода, в 1969-м, картина номинировалась на премию «Оскар», а в 1970-м, по результатам опроса журнала «Советский экран», «Братья Карамазовы» была названа «лучшим фильмом». Творчество Достоевского вообще далеко не самый простой материал для киновоплощения. И Пырьев, автор таких типично пропагандистских советских картин, как «Свинарка и пастух», «Трактористы» и «Кубанские казаки», вполне мог бы в угоду времени сделать из Карамазовых обличительное кино о нравах барской семьи. Но случилось практически невозможное. Советский зритель увидел фильм о вере в Бога. Увидел монашеский скит и старца Зосиму. Кстати, прототипом этого персонажа у Достоевского стал никто иной, как преподобный Амвросий Оптинский. Услышал о том, что Бог есть. Об этом разговоре со своим отцом твердо заявляет Алеша Карамазов. В фильме его великолепно сыграл актер Андрей Мягков.
7: Алешка, есть бессмертие?
8: Есть.
7: И Бог, и бессмертие?
8: Бог и бессмертие.
5: Конечно, уместить всех персонажей романа и все сюжетные линии даже в трехсерийном фильме оказалось невозможно. Поэтому Иван Пырьев сконцентрировался лишь на некоторых из них. На центральном конфликте между Дмитрием Карамазовым и его отцом из-за любви к роковой красавице Грушеньке и на основной теме романа – поиске веры. Перед нами атеист Иван Карамазов – с его губительной теорией о том, что если Бога нет, то все дозволено – красть, обманывать, убивать, и Алеша, который искренне верит и в тяжелую минуту сомнений взывает к Богу. В одном из самых ярких эпизодов фильма мы видим густой лес, бездонную синюю высь и Алешу, в одеянии монастырского послушника, обращающего к небу свои страхи и молитвы.
9: За что? За что, Господи? Где же справедливость небес Твоих? Где провидение Твое? И перст Твой, карающий зло? Где?
5: На эти вечные вопросы попытался ответить в своем романе Достоевский, а вслед за ним Иван Пырьев в экранизации «Братьев Карамазовых». Так вышло, что картина стала последней работой режиссера. Пырьев ушел из жизни прямо во время съемок. Завершали работу над картиной актера Михаил Ульянов, он сыграл в фильме Дмитрия Карамазова, и Кирилл Лавров, воплотивший образ Ивана. Лента по сей день во всем мире считается одной из самых успешных экранизаций романа Достоевского. И посмотрев этот фильм, который...

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях можно справедливо и заслуженно отомстить обидчику? Ответ на этот вопрос находим в 56-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на Тя упова душа моя».
3: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя. И в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых

0: зубы копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.
1: И по всей земле слава Твоя.
2: Только что прозвучавший псалом написан по конкретному поводу. Однажды Давид был вынужден скрываться от царя Саула, который вероломно из зависти хотел его убить. Давид вместе со своими людьми прячется в пещерах Эн-Гади, которые находились у Мертвого моря. Случилось так, что, преследуя его, Саул случайно зашел туда же. У Давида появилась прекрасная возможность убить его одним ударом. И его воины настаивали на этом. «Господь дает тебе в руки врага твоего. Воспользуйся моментом. Останови беззаконие. Восстанови справедливость», — говорили они. Однако вместо этого Давид незаметно подкрался к Саулу и отрезал край его одежды. «Кто я такой, чтобы поднимать руку свою на помазанника Господня?» — сказал он своим соратникам. Именно по этой причине в эпиграф псалма, который мы находим в Священном Писании, вынесена фраза «Не погуби». В ней содержится намек на внутреннюю борьбу Давида. «Не губи Саула, не дай себе совершить зло, хотя враг полностью в твоей власти». И дальше в самом тексте псалма развивается эта же тема. Давид видит себя в окружении львов. Речь идет не просто о злых людях, которые преследуют псалмопевца. Речь о тех смертоносных силах, которые пытаются овладеть его собственной душой и направить ее по пути мщения. Поэтому дважды и повторяет Давид: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Псалмопевец молится о том, чтобы не потерять себя, чтобы не поддаться сильному желанию. Ведь убить Саула значило бы не просто отомстить и восстановить справедливость. Это означало бы нанести тяжелый ущерб самому себе, потерять ощутимую связь с Богом. Так пчела жалит своего обидчика, но вместе с этим теряет свою жизнь. Давид преодолевает этот соблазн и произносит: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». И эти слова – яркое свидетельство того, что псалмопевец прошел испытание. Отказ от мести наполнил его сердце благодатью и в еще большей степени усилил в нем ощущение Божьего присутствия. Наверное, у каждого из нас есть недруги, с которыми мы хотели бы так или иначе свести счеты. Расправиться с ними, если не физически, то ударить словом, указать им на их место, желательно публично. И может так статься, что никто нас за это особо и не осудит. Наши близкие будут на нашей стороне, дескать, он заслужил. Да и сама логика момента будет подталкивать к тому, чтобы воспользоваться уязвимостью супостата и восстановить свою правду. Только что прозвучавший псалом напоминает, что не мы первые оказываемся в подобной ситуации. Этот опыт переживали и люди, которых мы сейчас считаем святыми и праведными. А потому, как и у них, у нас также есть выбор. Справедливо ужалить, но вместе с жалом оставить в обидчике часть своей души, или же, подобно Давиду, совершить над собой усилия и пощадить его, доверить суд Богу. Да, чувство справедливости в таком случае удовлетворить не получится. Однако так наше сердце становится максимально открытым, чтобы в него пришла благодать Божья и принесла с собой милость, мир и покой.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 25 августа, слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Человек на часах» и рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Певчий». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге Колесниковой из Воронежа 29 лет. До недавнего времени девушка жила обычной жизнью. Растила с мужем сына Диму, гуляла по утрам с собакой, работала поваром в школе. Но в прошлом году Ольга вдруг ощутила перемены в самочувствии. Она стала чаще болеть, усталость не проходила даже после отдыха, а простые домашние дела давались с трудом. Анализы Ольги показали критическое состояние клеток крови. Девушку экстренно госпитализировали. Врачи выяснили, что у Ольги заболевание крови, при котором костный мозг перестает нормально работать. Из-за этого жизненно важные показатели падают, организм становится беззащитным перед инфекциями, а любое кровотечение может быть опасным. В любой момент болезнь может перейти в онкологическое заболевание. Родные Ольги поддерживают ее, пока она находится в больнице. Из-за низкого иммунитета девушку не отпускают домой. Но она очень ждет встречи с близкими, в первую очередь с сыном Димой, который в этом году пойдет в первый класс. Ольге очень хочется быть рядом с ребенком в важные моменты его жизни. Сейчас девушка продолжает лечение. Врачи назначили ей специальный препарат. Он перепрограммирует патологические клетки и сможет остановить развитие болезни. В этом случае у Ольги появится шанс на трансплантацию костного мозга. Но это лекарство дорогостоящее, и без поддержки семье не справиться с такими расходами. Помочь Ольге решили в фонде «Добросвет». С 2013 года он помогает тяжело больным детям и взрослым из Воронежской области, оплачивает лекарства и операции, покупает медицинские изделия. Подарить Ольге шанс на выздоровление и воссоединение с семьей можно на сайте фонда «Добросвет». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве и сегодня приехали с Игорем Горьковым, историком, краеведом. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Приехали мы в Донской монастырь. Ну, не только для того, чтобы посмотреть на архитектуру, познакомиться с его святынями, но еще чтобы посетить его знаменитейший некрополь. Это одно из памятных мест, не знаю, где еще в Москве такое средоточение таких известных, благородных могил. Помните, как у Александра Городницкого спит в Донском монастыре русское дворянство? Век 20 на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство, а в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянству.
2: Да, к этой теме очень подходит тот сюжет, о котором я хотел сейчас поговорить. Мы остались с вами около могилы Ольги Васильевны Пушкиной, бабушки великого поэта и его любимого дяди Василия Львовича. На самом деле с Пушкиными связано не только это место на некрополе Донского монастыря, потому что и дедушка поэта Лев Александрович Пушкин тоже похоронен здесь, в Донском монастыре, но он похоронен в Сергиевском пределе Малого собора в 1790 году. Бабушку поэта, вот ее памятник чуть дальше находится, ближе к нам, памятник Василия Львовича, они похожи, эти памятники, и надо присмотреться просто к надписям. Ольга Васильевна представилась ко Господу в 1802 году, и, конечно, в тот момент сам Пушкин был еще слишком мал, чтобы что-то отчетливо помнить, и с этой бабушкой у него не было таких глубоких личных отношений.
1: Но вот с дядюшкой Василием Львовичем
2: с
1: были.
2: С дядюшкой, да, с дядюшкой были, потому что, можно сказать, словами самого Александра Сергеевича, Василий Львович – это парнасский отец. То есть, если для Пушкина семья значила вообще очень много, то общение с дядей привело его в поэзию. Василий Львович родился в 1766 году. Это был уже второй брак Льва Александровича, и в этом браке родилось четверо детей. Соответственно, один из братьев Василия, Сергей, стал потом отцом великого русского поэта. Еще было две сестры. Василий всех нежно любил. Он вообще был человек мягкий, покладистый, добродушный, хлебосольный. И довольно рано в нем обнаружились поэтические способности. Он входил в так называемый «Арзамасский кружок». И этот кружок поставил перед собой цель такого поэтического просвещения. Сам Василий Львович писал в одном из своих стихотворений: «Прямая наша цель есть польза просвещения, богатство языка и вкуса очищения». И вот через этот кружок, в котором совсем еще юный Александр Пушкин получил прозвище «Сверчок», собственно, начался путь великого русского поэта в большую литературу. Но еще очень важный момент в жизни Александра Сергеевича – это 1811 год, когда именно дядя привез 12-летнего Сашу из Москвы в Санкт-Петербург и благодаря своим связям помог ему поступить в Царскосельский лицей. Надо сказать, что друзьями Василия Львовича Пушкина по этому кружку были и Василий Жуковский, и Николай Карамзин, и многие другие выдающиеся поэты-писатели своего времени. Впрочем, жизнь Васильевича была довольно непростой. Он получил хорошее наследство, довольно быстро его промотал. Его первая супруга, московская красавица Капитолина Вышеславцева, в 1802 году подала на развод и обвинила мужа в супружеской неверности. Спасаясь от неприятностей, связанных с этим разбирательством, Василий Львович уезжает за границу.
1: Это, кстати, по-моему... А, да, это его первое путешествие за границу.
2: Да, и очень, надо сказать, необычное, потому что он пишет Николаю Михайловичу Карамзину письма. Эти письма публикуются в «Вестнике Европы».
1: Карамзин ему рассказывает, в свою очередь, как и что нужно посмотреть.
2: Да-да-да. Очень интересный такой, можно сказать, блог, говоря языком современного человека.
1: Причем он, в отличие от многих своих современников, едет в Европу не как как дипломат, не по какой-то служебной надобности, а он едет именно как турист, как мы сейчас сказали.
2: Но турист тоже непростой. Дело в том, что у него хорошие связи. Во-первых, он сам в тот момент уже вступил в масонскую ложу, и, видимо, тоже благодаря этому перед ним открываются многие двери. В том числе он встречается с самим Наполеоном. Наполеон уделил ему 30 минут своего драгоценного времени. Вот это все тоже потом в воспоминаниях, в письмах Васильевича проявляется. Обогатившись новыми связями, впечатлениями, он возвращается в Россию. И вот уже на этом новом этапе встречаются снова дядя и племянник. Как раз встреча эта произошла через много лет, на самом деле, потому что Пушкин был в ссылке. И, вернувшись из ссылки сразу после разговора с императором Николаем Павловичем, первое, что делает в Москве Александр Сергеевич, он спешит на Басманную, вот на то место, тот дом, который снимает Василий Львович. Они обнимаются, и туда же, навстречу этих двух замечательных родственников, приходят, заметьте, Николай Михайлович Карамзин, Василий Жуковский, Петр Вяземский и другие. То есть эта встреча просто людей, выдающихся совершенно. И вообще Василий Львович для Пушкина был очень близким человеком. Когда Пушкин объявил дяде о том, что собирается жениться, как сам Пушкин писал в письме Вяземскому, дядя плакал, узнав о моей помолвке, он собирался на свадьбу подарить нам стихи. И действительно, Василий Львович на свадьбу Пушкина с Натальей Гончаровой написал замечательные строки. «Благодаря судьбу ты любишь и любим, венчанный розами ты грацией рукою, вселенную забыл, и к ней, прилепляясь душою, прелестный взор ее тебя животворит. И счастье прочное, и радости сулит. Блаженствуй, но в часы свободы, вдохновения, беседуй с музами, пиши стихотворение, словесность русскую, язык обогащай, и вечно с миртами ты лавр соединяй». К сожалению, сам Василий Львович уже к тому моменту страдает от тяжелых болезней, и 20 августа 1830 года он умирает. Александр Сергеевич приезжает к нему буквально за день до смерти и присутствует вплоть практически до кончины поэта. Он присутствует на соборовании. Василий Львович был человек своей эпохи, отдавший дань вольнодумству, страстям, но уже последние годы жизни Василий Львович больше думал о покаянии, о Боге, и в одном из своих поздних стихотворений он написал такие строчки. «За Бога, веру, честь, мне сердце говорит, родителей моих я помню наставления. Сын церкви должен быть и другом просвещения. Спасительный закон ниспослан нам с небес, чтобы быть подпорою средь счастья и слез».
1: То есть он был поэтом до пушкинской эпохи, как абсолютно бы это ни звучало. Пушкин все-таки открыл новый поэтический язык, а дядя его, тоже Пушкин, был еще представителем той поэзии
2: это
1: Третьяковского,
2: Кантемира. Это была ступенька такая, ступенька. Ну, наверное, не Третьяковского, это все-таки был переходный момент, очень важный, потому что Пушкин тоже возник
1: Державина.
2: В пустом пространстве. Конечно. И вот еще хочу заметить одну вещь важную, как мне кажется. Александр Сергеевич берет на себя все хлопоты, расходы, связанные с похоронами дяди. Дело в том, что официально Василий Львович числился одиноким человеком, и вот поэтому все похороны легли на любимого племянника, который, собственно, и проводил тело Василия Львовича Пушкина прямо вот до того места, на котором мы с вами сейчас стоим. Возникла очень интересная традиция. Члены вот этого литературного кружка «Арзамасов» или сочувствующие им поминали Василия Львовича Пушкина ватрушками, в кое воткнуто было по лавровому листу. Дело в том, что ватрушка – это прозвище, такое ироничное прозвище Василия Львовича среди близко знавших его друзей литераторов. Такой вот светлый человек, и здесь сейчас мы видим с вами его могилу.
1: Странное ощущение возникает на старых кладбищах, причем очень разные старые кладбища, и, соответственно, ощущения, они тоже очень разнятся. Ты многое читаешь про Александра Сергеевича. Василий Львович, ну, если ты что-то знаешь из биографии Пушкина поэта, его дядя, конечно же, тоже даже не на периферии. Он в центре жизни Александра Сергеевича в разные моменты. И очень странное ощущение, когда ты стоишь возле его могилы. Прошло не просто два столетия, прошли несколько эпох. этот камень как был поставлен в 1830 году, так он здесь через все перипетии следующей там части 19 века, всей бури 20 века простоял, и мы с вами, Игорь, тоже возле него находимся и отдаем дань памяти, в том числе молитвенной, этому человеку.
2: Я бы хотел заметить здесь, Алексей, что с темой Пушкина связано не только то место, на котором мы сейчас находимся. Ведь Пушкин – это наш московский поэт, надо это помнить, несмотря на лицейский период, несмотря на
1: в Петербурге другие... не согласятся.
2: Может быть, но все-таки Пушкин, он корнями врастает в нашу московскую землю.
1: Но вот, я согласен.
2: Важно помнить, что и старшая дочь Александра Сергеевича, Мария Александровна Гартунг, тоже находится здесь, на некрополе Донского монастыря. Но ее хоронили уже в совершенно другой обстановке. Она от голода и бесхозяйственной разрухи умерла в 1919 году. Ей было уже, правда, 86 лет. Она прожила довольно большую жизнь, много что сделала для сохранения памяти своего великого отца. Но умирала она в состоянии вот этой вот всероссийской катастрофы, когда, в общем-то, конечно, уже похороны ее были совсем другими.
1: Спасибо. Мы с Игорем Горькавым сегодня были в Донском монастыре, на некрополе, и посмотрели могилу Василия Львовича Пушкина. Я думаю, что мы еще сюда не раз вернемся. Спасибо. Прощаемся с вами, друзья. Будьте здоровы. До свидания.
2: Всего самого доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. В эфире радио «Вера».

Синие обои полиняли, образа да геротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете рассказ Николая Семеновича Лескова «Человек на часах». Читает Владимир Голицын.
1: Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы. А развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России. Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направления очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи 30-х годов совершающегося 19-го столетия. Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько. Зимою, около крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть. Снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный. Со взморья нагоняло воду и стреляли пушки. Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которую командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер Николай Иванович Миллер, впоследствии полный генерал и директор лицея. Это был человек с так называемым гуманным направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства. На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем, как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников. Сначала в карауле все шло хорошо. Посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В Кардегардии тишина. Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной софьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой. Николай Иванович Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь. Но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство. Пред ним является разводный унтер-офицер, и весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой: «Беда, ваше благородие, беда!»
2: «Что такое?»
1: «Страшное несчастье постигло». Николай Иванович Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались беда и страшное несчастье. Дело заключалось в следующем. Часовой, солдат Измайловского полка по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услыхал, что в полынье, которую против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи. Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда, на все видимое ему пространство набережной, и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души. Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется. А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется. Уж одно бы ему кажется, не тратя сил, спускаться на дно. Так ведь нет. Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться. И притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей. Но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут, на этом пути, он попадет в Иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец. Вот и опять стих. А через минуту снова полощется и стонет. «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется. Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу, и присягу. Он знает, что он часовой. А часовой ни за что, ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки. С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное. Так и ноет, так и стучит, так и замирает. Хоть вырви его, да сам себе под ноги брось. Так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей. Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит, и ничто иное вредное не случится. Или сбежать, а? Не увидит? Ах, Господи, один бы конец. Опять стонет. За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать сомнение рассудка. А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которую сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй, шпицрутанами и каторжная работа, а может быть даже и расстрел. Но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье. «Тону! Спасите! Тону!» Тут вот сейчас и есть Иорданская прорубь. Конец. Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет. Только фонари трясутся от ветра и мерцают. Да по ветру, прерываясь, долетает этот крик. Может быть, последний крик. Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало. Часовой не выдержал и покинул свой пост. Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыни и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья. Утопающий схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег. Спасенный и спаситель были совершенно мокры. И как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал, и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер, существовавший тогда придворной инвалидной команды, впоследствии упраздненной. Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера. И притом немножко бестолковый и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать: «Что за человек? Что за люди?» «Тонул, заливался», — начал было Постников. «Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?» А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет. Он взял ружье на плечо и опять встал в будку. Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на морскую, в съезжий дом адмиралтейской части. Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни. Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его. Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера. И с свойственную полицейским людям подозрительностью недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел. А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль за спасение погибавших, объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки. А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие быстрые течения. В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат Постников, оставив будку, кинулся спасать человека. И как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться. Мокрый и дрожащий солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кардегардию, чистосердечно рассказал Николаю Ивановичу Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в адмиралтейскую часть. Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицмейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдет горячка. Долго рассуждать было некогда. Надо было призывать к делу старших. Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиньину, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде. Это было уже около 3 часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени. Подполковник Свиньин не имел той же жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера. Свиньин был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего службист. Тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением. Свиньин отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса козлу и никому не искал причинить напрасное страдание. Но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свиньин был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что придется претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свиньин об этом скорбеть не станет. Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди, не симпатизировавшие Свиньину, потому что тогда еще не совсем вывелся гуманизм и другие ему подобные заблуждения. Свиньин был равнодушен к тому, порицают или хвалят его гуманисты. Просить и умолять Свиньина или даже пытаться его разжалобить было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место. Свиньин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села. А между тем, несчастная выходка человека из веренного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием, этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свиньина. А многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него слабые офицеры, что у них люди распущены. А кто это наделал? Свиньин. Вот так это и пойдет повторяться, что свиньин слаб. И так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его свиньина репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства российского. Изучением истории тогда, хотя мало занимались, но, однако, в нее верили и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении. Как только свиньин получил около 3 часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и под влиянием страха и гнева прибыл в караульню Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часах, и что он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат говорил, что он Богу и государю виноват без милосердия, что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы. Покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег. А здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды. Подполковник Свиньин был в отчаянии. Он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер. А потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его гуманерией, которая ни на что не пригодна в военной службе. Но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать, если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход – скрыть все дело от государя. Но есть ли возможность скрыть такое происшествие? По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина. Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты? Свиньин хотел скакать к великому князю Михаилу Павловичу и рассказать ему все чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь по своему пылкому характеру рассердится и накричит, но его нрав и обычаи были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжко обидит, тем он потом скорее смилуется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла, и свиньин очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению. Но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока свиньин волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане. В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свинин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину. Об обер-полицмейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого. Но, между прочим, утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только умеет сделать из мухи слона, но также легко умеет сделать из слона муху. Кокошкин и в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе. Но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных. А таких шалунов тогда было много. И им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и свиньин, и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его многостороннему такту, который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием. Свиньин надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз «Господи, Господи!», поехал к Кокошкину. Это был уже в начале 5:00 утра.
0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Николая Семеновича Лескова «Человек на часах». Читает Владимир Голицын.
1: Обер-полицмейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о свиньине, приехавшем по важному и нетерпящему отлагательств делу. Генерал немедленно встал и вышел к свиньину в архалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал свиньин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно. «Солдат бросил будку и спас человека». «Точно так», — отвечал свиньин. «А будка оставалась в это время пустою?» «Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли». Свиньин из этого еще более уверился, что ему уже все известно, и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решение этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицмейстера. Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицмейстера. Да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей. Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер. Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто. Во-первых, страшной усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, господина обер-полицмейстера, прямо не касалось. Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение. Он послал за приставом адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свиньина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собой дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги. Но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле. Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальство скакали по всем направлениям 40 тысяч курьеров, о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя. Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства. Пока из адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей. Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свиньина. «Протокол», —

0: Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать. И ничего больше?
1: Ничего-с. Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному.
0: «Как ты, братец, попал в полынью против дворца?»
1: «Виноват», — отвечал спасенный.
0: «То-то! Был пьян?»
1: «Виноват. Пьян не был, а был выпивший».
0: «Зачем в воду попал?»
1: «Хотел перейти поближе через лед. Сбился и попал в воду».
0: «Значит, в глазах было темно?»
1: «Темно. Кругом темно было, ваше превосходительство».
0: «И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?»
1: «Виноват. Ничего не рассмотрел. Вот они, кажется...» Он указал на офицера и добавил. «Я не мог рассмотреть, был испужавшись».
0: «То-то и есть. Шляетесь, когда надо спать. Смотришь же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своей жизнью».
1: «Век буду помнить».
0: «Имя ваше, господин офицер».
1: Офицер назвал себя по имени.
0: «Слышишь?»
1: «Слушаю, ваше превосходительство».
0: «Ты православный?»
1: «Православный, ваше превосходительство».
0: «В поминании за здравие это имя запиши».
1: «Запишу, ваше превосходительство».
0: «Молись Богу за него и ступай вон. Ты больше не нужен».
1: Тот поклонился в ноги и выкатился без меры, довольный тем, что его отпустили. Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостью Божию. Кокошкин обратился к инвалидному офицеру.
0: «Вы спасли этого человека, рискуя собственной жизнью?»
1: «Точно так, ваше превосходительство».
0: «Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть».
1: «Да, ваше превосходительство».
0: «Было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых». «А часовых незачем поминать. Часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?»
1: Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул. Но офицер не срабел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:
0: «С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство». «Ваш поступок достоин награды».
1: Тот начал благодарно кланяться.
0: «Не за что благодарить», — продолжал Кокошкин. «Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю-императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой. Напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобитесь».
1: Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел. Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:
0: «Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть».
1: «Слушаюсь», — отвечал понятливо пристав.
0: «Вы мне больше не нужны».
1: Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас по набожной привычке перекрестился. Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали. В кабинете у обер-полицмейстера остался один Свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил:
0: «Вы не были у великого князя?»
1: В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.
2: «Я прямо явился к вам», — отвечал Свиньин.
0: «Кто караульный офицер?»
2: «Капитан Миллер».
1: Кокошкин опять окинул Свиньина взглядом и потом сказал:
0: «Вы, мне кажется, что-то прежде иначе говорили».
1: Свиньин даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил:
0: «Но все равно, спокойно почивайте».
1: Аудиенция

0: кончилось. В час пополудни инвалидный офицер действительно был опять потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалуют ему медаль за спасение погибавших. При сём Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить точку над «и». Он был так встревожен, что 3 дня проболел, а на 4-й встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою Спасителя и, возвратись домой с успокоенной душой, послал попросить к себе капитана Миллера. «Ну, слава Богу, Николай Иванович, — сказал он Миллеру, — теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы без сомнения обязаны сначала милосердию Божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый, и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвостовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне. Но ничего иного не оставалось. Им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности. Напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною очень доволен. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего. Но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтобы оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере, под арестом. Его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление. «Да, пора», — подсказал обрадованный Миллер. «Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить. Отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем 200 розок». Миллер изумился и сделал попытку склонить Свиньина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет. Но Свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать. «Нет», — перебил он, — «это оставьте. Я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность. Оставьте это!» Свиньин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью. «А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно, как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом. Они, товарищи, не секут как должно, а только блох у него за спиной пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан». Уклонение от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Николай Иванович Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира. Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запаса в довольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников был сделан при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все точки над «и», в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда, на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет. Батальонный командир Свиньин по получении донесения об исполнении экзекуции тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был сделан как следует. Свиньин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтобы он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал: «Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость». И он в самом деле был доволен, потому что, сидя 3 дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. 200 розок по тогдашнему сильному времени очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда. А такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастью его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюций, о которых выше рассказано. Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось. Под Сурдинкою подвиг рядового Постникова расползся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя, солдата Постникова, утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный романтический характер. Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили один должную награду, а другой заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к светским событиям владыка, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиньиных. Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и суесловят, но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее. Однажды, когда Свиньин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним, кстати, о выстреле. Свиньин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали, кстати, о выстреле. Владыка выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиньин кончил, владыка тихо журчащую речью произнес: Посему надлежит заключить, что в сём деле не всё и не везде излагалось согласно с полной истиной». Свинин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин. Владыка в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил: «Должно различать, что есть ложь и что неполная истина». Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь. «Неполная истина не есть ложь, но о сём наименьше». «Это действительно так?» — заговорил поощрённый свиньин. «Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который, хотя нарушил свой долг, чёткий и тихоструйный перебив». «Долг службы никогда не должен быть нарушен». «Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью. Он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя. Это высокое, святое чувство». «Святое известно Богу. Наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенесть на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. Всем справедливость от вас немало не пострадала».
1: «Но он лишен и награды за спасение погибавших».
0: «Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас, подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг». Пауза, четкий и тихоструй. «Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем всем наибольшее, это то, чтобы хранить о всем деле всем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сём было сказано». Очевидно, и владыка был доволен. «Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым по великой их вере дано проницать тайны Божие смотрение, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и сам Бог был доволен поведением созданный им смирной души Постникова. Но вера моя мала. Она не дает уму моему силы зреть столь высокого. Я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него, где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа».
2: На радио «Вера» вы слушали рассказ Николая Семеновича Лескова «Человек на часах». Читал Владимир Голицын.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Певчий». Читает Александр Казаков.
1: В соборе стоял впереди всех, у кламвона. Место это считалось почетным. Здесь стояли городской голова, полицмейстер, пристав, миллиончик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места. Но он не слушается, хоть волоком его волочи. Почетные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: «Не могу уйти, здесь все видно». Во время всеночного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку. Глядишь восхищенными, вытращенными глазами на певчих в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре. Все они приближенные Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места. Стал бы я другим человеком, почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы. И я не мог понять, почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматова, пьяницу и сквернослова, паса-торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, черствый хлеб и никогда не дает конфет на придачу. Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дубленое, сизое, как у похоронного факельщика. В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные. Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики, совсем как ангелы Божии. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса. Например, Митьку с Борькой. Они жулики. Хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть. Однажды я заявил отцу с матерью: «Очень мне хочется в алтарь кадила батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю». «Дело это, сынок, простое», — сказал отец. «Сходи сегодня или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они и про твое озорство не наслышаны». «Верно, сынок», — поддакнула мать. «Попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то поди и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь. Голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный. И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя ангел Божий». В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на физгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть. Войдите». Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у физгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрым помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал соленый, съеженный огурец. «Тебе что, чадо?» — спросил меня каким-то густо клейким голосом. «Хочу быть певчим», — заминаясь, ответил я, не поднимая глаз. «Доброе дело, доброе, хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе. Вот так? Ну, тяни за мною. Царю небесный, утешителю». Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошелся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился. «Слух неважнецкий», — сказал он, — «но голос молодецкий. Приходи на клирос, авось обломаем». «Что смотришь, как баран на градусник? Ступай! Аксиас! Знаешь, что такое Аксиас?» «Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое. Обозначает «достоин». Обожженный радостью я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось. И кафтан можно надеть».
2: «Какой?» — не понял регент.
1: «Тришкин? Нет, которые певчие носят. Эти голубые, с золотыми кисточками». Он махнул рукой и засмеялся. «Надевай, хоть два». В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением: «Меня взяли в соборные певчие. В кафтане петь буду». Кому-то сказал, перехватив через край: «Приходите в воскресенье меня слушать». Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня: «Ты куда?» «За кафтаном». «Меня в певчий выбрали». «Эк, тебе не терпится». Я нашел маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня: «Куда ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час еще». «Ничего, я подожду». Со страхом Божьим поднялся на клирос. В 10 часов зазвонили к обедне. Пришел диакон, отец Михаил, посмотрел на меня и диву дался: «Ты что это в кафтане-то?» «Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий». «Так, так, молодецкий, говоришь. Ну что же, пойте Богу нашему, пойте. Пойте цареве нашему, пойте». Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, так как в этот пресно-радостный день. Уже не было мирской гордости, вот где достиг, а тонкая, мягко-шелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного дощекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня. Пели «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием. Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего символа веры. Когда певчие грянули чаю воскресения мертвых и жизни будущего века «Аминь», я не сумел вовремя остановиться, и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «Аминь». В глазах моих помутнилось, я съежился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку. Где-то фыркнули. Регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным шипящим хрипом простонал: «Снимай кафтан. Убирайся сию минуту с клироса, а то убью». Со слезами стал снимать кафтан. Запутался в нем и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса. Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать: «Это ничего, это тоже от Господа.
2: Он, батюшка, царь небесный, улыбнулся поди, когда голосок твой выше всех взлетел. Один оденешник. Ишь, подумает он, как Вася-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость, сорвался. Ну что же делать? Молод еще, горяч, с кем не бывает. Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается. Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Певчий», читал Александр Казаков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно, и другое лицезрение. Первое – лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе – лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей: доколе будешь распинать себя между раем и адом? Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим: не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким. Труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечи. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто бы движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1946 год. Москва. Строгановский художественный институт. В Строгановке отношения некоторых педагогов ко мне изменились, а именно тех, кто старался угодить начальству, то есть КГБ, тогда НКВД. Я догадывалась, почему это произошло. На экзаменах по марксизму преподаватель держал меня больше часа. Я знала билет, отвечала прекрасно, но преподаватель продолжал задавать все новые и новые вопросы. Я видела, что в журнале уже стоит 5, в зачетке тоже, и он уже расписался. И все-таки меня не отпускал, потому что его смущало построение моих ответов, не похожих на ответы других. Все говорили примерно так. «Идеалисты считают так-то, а мы, материалисты, считаем так-то». Я же отвечала. «Идеалисты считают так, а материалисты эдак». Совесть не позволяла мне причислять себя к лагерю атеистов. Я помнила слова Христа. «Кто отречется от меня пред людьми, оттого и я отрекусь пред Отцом моим небесным».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Бабкин.
1: Как священнику мне часто задают вопрос, отчего некоторые люди не чувствуют своих грехов, живут беззаботно, не задумываясь о покаянии. Интересное рассуждение о бесчувственности ко греху я нашел у преподобного Семена Нового Богослова и хочу ими с вами поделиться. Когда наше тело заболевает, мы чувствуем боль и, чувствуя ее, ищем врачевства, да уврачуемся. Если бы мы не имели этого чувства, то не чувствовали бы и боли. Если бы и боли не чувствовали, не чувствовали бы потребности и во врачевстве. Тому же следовало бы быть и в душе, чтобы она своим духовным чувством чувствовала свою духовную болезнь. Но бывает иначе, не чувствует. Не чувствуя же болезни, не тяготится ею и не ищет врачевства. Оттого грешник, не чувствуя боли в душе, живет себе весело и не печалится о грехах.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма художника Михаила Нестерова художнику Петру Нерадовскому. 1923 год. Московская губерния. Село Дубки. Дорогой Петр Иванович, пишу вам под живым впечатлением только что слышанного. Из Владимира на Клязьме вернулись двое молодых художников и рассказали мне следующее. В соборах Дмитровском и Успенском они видели картины Виктора Васнецова «Страшный суд», «Сошествие во ад» и «Похвала Богородицы». Все эти вещи были написаны для храма в имении Нечаева-Мальцева. Нечаев-Мальцев умер, не успев исполнить свое намерение. Все три вещи застала революция хранившимися в храме. Храм был обращен в кинематограф, а картины после разных мытарств оказались во Владимире, где их и видели сейчас. «Страшный суд», накатанным на большую жердь, разорванным более чем на аршин внизу и наскоро зашитым бечевкой. До того он был сложен в несколько раз и на сгибах потерся. Сырость делает свое дело. Как бы ни относилось современное общество сейчас к Виктору Васнецову, все же имя это, дорогое многим и сейчас, как символ национального в искусстве, будет особенно чтимо при национальном возрождении самосознания народного и займет ему подобающее место. И все, что сделано этим большим художником, приобретет утраченную сейчас ценность. «Страшный суд» я считал и считаю лучшим из церковных произведений Васнецова после алтарной росписи Киевского Владимирского собора. И вот, взволнованный слышанным, не зная, к кому обратиться, остановился на вас, Петр Иванович. Быть может, вам удастся спасти, пока еще не поздно, эти вещи от полной их гибели, взяв их в Русский музей, хотя бы пока, не выставляя их, а лишь сохраняя в кладовых музея.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Фамилию купца Ушакова хорошо знали в дореволюционной России. Множество зданий в столице и провинции украшали таблички с именем их создателя. Это были не только жилые дома, но и школы, храмы, монастыри. Абрам Ушаков долгие годы занимался благотворительностью и проявил себя бескорыстным другом простого народа. Он и сам был из народа. Человек, получивший к старости генеральское звание действительного статского советника, родился в крестьянской семье. Ушаковы занимались огородничеством в Ярославской губернии. Абраму было 20 лет, когда его отец решил перебраться в Петербург. Приехав, Ушаков-старший купил у Нарвской заставы землю и стал выращивать цветы на продажу. Благоухающая продукция шла на расхват, а доходы Ушаковы вкладывали в покупку земли и строительство домов. После смерти отца Абрам продолжил фамильное дело, приумножил капиталы и стал миллионером. Огромную часть своих доходов он жертвовал на добрые дела. Абрам Михайлович относился к благотворительности как к своему христианскому и гражданскому долгу. Собственные проекты Ушаков до конца жизни контролировал и поддерживал деньгами. Он привлек к этой работе детей и внуков, воспитывая в них чувство сострадания к людям. В 70-х годах 19 века в районе Нарвской заставы работала всего одна школа. Абрам Михайлович, всерьез озабоченный вопросами образования, построил семиклассное училище с библиотекой и домовой церковью. Школьники здесь и занимались бесплатно, и бесплатно получали учебники, тетради, письменные принадлежности. Училище работало в две смены. Дети занимались днем, а по вечерам за парты садились взрослые. Классы не могли вместить всех желающих попасть на лекции профессоров, которых приглашал Абрам Михайлович. Простые люди с удовольствием изучали даже иностранные языки. Ушаков постоянно придумывал что-то новое и открыл при училище воскресную рабочую школу. В конце концов, учеников стало так много, что пришлось перестраивать здание. На месте одноэтажного деревянного дома вырос каменный. В просторных классах на втором этаже занималось 200 учеников. На первом были устроены квартиры для педагогов, священника и псаломщика. Школа сверкала электричеством, в ней работали водопровод и отопление. По праздникам в актовом зале для школьников накрывали столы, которые ломились от сладостей. Ушаков раздавал детям подарки, стараясь сделать учеников из бедных семей хоть немного счастливее. А узнав, что школьники не доедают, Абрам Михайлович организовал для них бесплатные обеды. На территории Нарвской заставы в то время не было ни одного медицинского учреждения. Ушаков занялся проблемой народного здравоохранения и отдал один из своих домов под бесплатную больницу. Пристроил к зданию дополнительные корпуса, баню, прачечную, закупал для клиники оборудование и лекарства, разбил на участке сад. В больнице работали терапевтическое, хирургическое, инфекционное и родильное отделение. Сам Ушаков был бессменным опекуном своей лечебницы. Абрам Михайлович много жертвовал церквям. Федоровскому монастырю он построил 4 дома и передал почти 300 тысяч рублей. Как организатор Всесвятского благотворительного общества, Ушаков подарил дом приюту для девочек-сирот и взял на себя обязанности попечителя. Еще один дом – с условием, что в нем летом будут отдыхать дети бедняков, Абрам Михайлович отдал купеческому обществу. А квартиры в своих доходных домах Ушаков сдавал рабочим практически за бесценок. Почетный гражданин Петербурга, предприниматель и благотворитель, награжденный за свою деятельность всеми возможными орденами и званиями, Абрам Ушаков умер в 1917 году, по счастью, не дожив до революции и не узнав, какие потрясения ждут народ, который он так любил и для которого так много сделал.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троицы, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявляло себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир Своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив Свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил Себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
2: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблаги души наши». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве миропомазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
1: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Один старец сказал: «Всякий, кто полагает, что может познать Божие таинства с помощью научных теорий, похож на глупца, который хочет увидеть рай в телескоп. Точно так же невозможно увязать Евангелие с человеческим здравым смыслом. В основе здравого смысла лежит выгода. В основе Евангелия – любовь».

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Наталья Клейман. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: День Ильи Пророка. Мы видели чудо сегодня, как на лесном озере с удивительно мраморно-темной водой, какая бывает только на лесных озерах, сквозили рыбки. Потом налетела внезапно гроза и стал стеной дождь, такой же возвышенный и строгий, и жизнетворный, как мачтовый лес вокруг. Он дышал, отражаясь миллионом брызг по воде, кипел миллионом радуг, серебрился, искрился, и когда он погас, над озером стала радуга, одним рогом в воде, другим над небом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед иеросхимонаха Серафима Вырицкого с духовными детьми. 40-е годы 20 века. Ленинградская область. Всемогущий Господь управляет миром, и все вершащееся в нем совершается или по милости Божьей, или по попущению Божию. Судьбы же Божии непостижимы для человека. Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума к вечности и доставляет терпение в скорбях. Да и сами скорби представляются тогда кратковременными, ничтожными и мелочными. Голоса.

0: Вера.
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Три ящика горшановского пива меду для народа привезли, а для гостей много толстых бутылок фруктовой воды в соломенных колпачках, ланинской, знаменитой, моей любимой. И Горкин любит, особенно черносмородинную и грушевую. А для протодиакона Примагентова бутылочки-коротышки редлиховской, содовой и зельтерской освежаться. Будет и за обедом, и за парадным ужином возглашать многолетие.
2: Многолетие – это обращенная к Богу молитва с просьбой подать кому-либо благополучие, долгих лет жизни и спасения души. Многолетие торжественно провозглашается в конце богослужения или во время совместной праздничной трапезы. Вначале звучит сольный речитатив диакона с молитвенным пожеланием различных благ. Он может иметь различные формулировки, но завершается непременно торжественным провозглашением фразы «многое лето», звучащее с усилением и подъемом голоса. Затем эту фразу трижды повторяет хор. Изначально в Византии многолетие было формой чествования императоров. В настоящее время в Русской Православной Церкви оно может быть посвящено любому человеку, от патриарха до простого прихожанина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Бабкин.
1: Часто спрашивают, позволительно ли христианину смотреть непристойные фильмы, спектакли, читать безнравственные книги, общаться с неблагочестивыми людьми. Хочу поделиться с вами рассуждениями святителя Феофана Затворника о способности человеческой души впитывать все, что окружает ее, как губка. Чувства наши похожи на окна или двери, а более – на черпало. Кто отворяет окна и впускает дурной воздух, худо делает. Кто отворяет двери и позволяет входить в свое жилье всякой скотине, не может быть свободен от укора. Но что бы вы сказали о том, кто, взяв черпало, чашку или кружку, ходил бы по грязным и нечистым лужам, черпал в них и себя тем обдавал? Но не это ли самое делает тот, кто с любопытством останавливается перед нехорошим и слушает недобрые речи, нахватается через это недобрых помыслов, от них перейдет к недобрым чувствам и пожеланиям и ходит весь остращенный, как в каком тумане?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В Астраханской губернии бушевала чума. Эпидемия, начавшаяся в 1875 году, то на какое-то время утихала, то вдруг разгоралась с новой силой. Буквально в одночасье вымирали целые станицы. Чтобы избавиться от поветрия, люди покидали свои села, сжигая их за собою дотла. Но болезнь не отступала. Это было не мудрено. Жара, грязь, антисанитарные условия, докторов и лазаретов не хватало. Казалось, ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Именно в этот критический момент в Астрахани и появился граф Николай Алексеевич Протасов-Бахметев. В 1880 году его назначили астраханским губернатором и одновременно наказным атаманом или предводителем казачьего войска. Первейшей задачей, поставленной перед Николаем Алексеевичем на его новом посту, была борьба с эпидемией чумы. Астраханцы чудес от нового представителя власти не ждали и отнеслись к его появлению с сочувственным снисхождением. Получить губернию в таком плачевном состоянии

0: состоянии, это больше походило на наказание, чем на повышение по службе. Всякий бы на его месте растерялся. Но они плохо знали графа Протасова-Бахметьева. Генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877 года, человек решительный и умный, а главное, по-настоящему болеющий душой о людском горе, Николай Алексеевич сразу же принял все возможные меры. В губернию по его приказу были приглашены лучшие медики. В деревнях, селах и станицах развернули палаточные лазареты. Здоровым людям разъясняли правила санитарной гигиены во время эпидемии. Нехватку казенных средств на медикаменты и зарплату врачей и фельдшеров губернатор регулярно восполнял из собственного кармана. Протасов-Бахметьев обратился к духовенству с просьбой организовать там, где эпидемиологическая ситуация позволяла, крестные ходы с молебнами. И страшная болезнь наконец-то начала сдавать позиции. Труд Николая Алексеевича высоко оценили не только в Астрахани, где ему присвоили звание почетного гражданина, но и в Петербурге. Уже через 2 года, в 1882-м, граф с повышением в звании был переведен в столицу на службу в Министерство внутренних дел. Очень скоро он стал деятельным участником большинства благотворительных организаций Петербурга. Попечительство детских приютов, общество Красного Креста, попечительство о слепых и глухих детях и еще десятки учреждений получали от Николая Алексеевича постоянную поддержку. В 1904 году граф организовал помощь осиротевшим в русско-японскую войну детям офицеров и нижних воинских чинов. В своих имениях в Подольской губернии на западе Украины Николай Алексеевич на собственные средства построил 3 храма. Протасов-Бахметьев старался быть чутким к нуждам ближних до последнего часа. В завещании он оставил огромную по тем временам сумму – 50 тысяч рублей серебром – Петербургскому Ксенинскому институту благородных девиц, где воспитывались девочки-сироты.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. Родился батюшка 1 сентября 1836 года. Он происходил из древнего прославленного рода Амфитеатровых, из которого уже вышли два великих светоча – Филарет, митрополит Киевский, его дядя, и Преосвященный Антоний, епископ Казанский. Родители его были протоиерей Николай и Анна. Они тоже были озарены Божьей благодатью. Батюшка сам называл свою мать «святой женщиной». Среди лишений и недостатков укреплялся он и окрылялся духом веры и надежды на всесильную помощь Божию. «Я учился с сальным огарком и нуждался часто в самом необходимом», — так рассказывал батюшка об отроческом и юношеском периодах своей жизни. Окончив курс в семинарии, он перешел в духовную академию, где и окончил курс. Потом он был облечен в пастырский сан, и первый приход его был при храме Благовещения в Калуге. За ревностное и истинное служение он скоро был переведен в Москву, в храм святых Константина и Елены. Пройдя весь курс высших духовных наук, вполне изучив древние языки, батюшка дальше пошел по пути самосовершенствования. Жажда познаний настолько была велика, что он сам изучил до 10 новых языков. Масса иностранных книг и изданий покупалась и прочитывалась им, так что составилась у него большая всесторонняя библиотека, собрание весьма важных и ценных экземпляров духовной и научной литературы. Батюшка с любовью относился к своим книгам, сохранял их и берег. Даже впоследствии, слабый и больной, он ощупывал их и говорил: «Это все друзья мои».
0: Голоса

Светлое радио. Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего Бог весь ты жил, и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге Колесниковой из Воронежа 29 лет. До недавнего времени девушка жила обычной жизнью. Растила с мужем сына Диму, гуляла по утрам с собакой, работала поваром в школе. Но в прошлом году Ольга вдруг ощутила перемены в самочувствии. Она стала чаще болеть, усталость не проходила даже после отдыха, а простые домашние дела давались с трудом. Анализы Ольги показали критическое состояние клеток крови. Девушку экстренно госпитализировали. Врачи выяснили, что у Ольги заболевание крови, при котором костный мозг перестает нормально работать. Из-за этого жизненно важные показатели падают, организм становится беззащитным перед инфекциями, а любое кровотечение может быть опасным. В любой момент болезнь может перейти в онкологическое заболевание. Родные Ольги поддерживают ее, пока она находится в больнице. Из-за низкого иммунитета девушку не отпускают домой. Но она очень ждет встречи с близкими, в первую очередь с сыном Димой, который в этом году пойдет в первый класс. Ольге очень хочется быть рядом с ребенком в важные моменты его жизни. Сейчас девушка продолжает лечение. Врачи назначили ей специальный препарат. Он перепрограммирует патологические клетки и сможет остановить развитие болезни. В этом случае у Ольги появится шанс на трансплантацию костного мозга. Но это лекарство дорогостоящее, и без поддержки семье не справиться с такими расходами. Помочь Ольге решили в фонде «Добросвет». С 2013 года он помогает тяжело больным детям и взрослым из Воронежской области, оплачивает лекарства и операции, покупает медицинские изделия. Подарить Ольге шанс на выздоровление и воссоединение с семьей можно на сайте фонда «Добросвет». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной, вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное, вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие, вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его, вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние. Вам поклоняемся и молимся. Молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого. Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть, одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Пчелка. Алеша постоянно подбегал к балкону и, сплющив о стекло нос, подолгу смотрел на что-то там за стеклом. «Алеш, что там случилось?» – спросила я своего 5-летнего внука. «Смотри, ба, пчела постоянно летает к нашему ведру с водой на балконе». На улице стояла изнуряющая жара. Мы утром ставили ведро с холодной водой, а вечером поливали цветы. Мы с Алешей стали наблюдать за пчелой. Она прилетала, садилась на кромку ведра и пила. Поливали мы свои цветы лишь тогда, когда уже было совсем темно, и наша пчелка улетала на заслуженный отдых. Люди должны помогать своим соседям по планете, а они помогут нам. Мы все нужны друг другу на этой земле. Так определено Богом.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Николая Сербского духовному чаду. Первая половина 20 века. Ты пишешь, что разорился. Друзья тебя покинули. Одни отвернулись, другие насмехаются. Только вера в Бога удерживает тебя от сумасшествия. Так ты пишешь. Пропало имение, но ты не пропал. Если пропала торговля, это не значит, что пропал человек. Богатство не родилось вместе с тобой. Оно прилепилось к тебе на жизненном пути и к концу жизни. Должно отлепиться от всякого. Однако оно отошло от тебя раньше конца твоей жизни. И это огорчило тебя. Хотя именно это стало счастьем для многих. Ибо, лишившись тленного земного богатства, они имели достаточно времени, чтобы обогатить душу Богом. Те же, кто сбрасывает с себя бремя плоти одновременно с бременем богатства, могут опоздать и потерять все. Ты пишешь, что честно работал. За честность обещана вечная награда, а не временная. Честным трудом можно разбогатеть, а можно и обнищать. Но как богатство не возвышает человека, так и бедность не унижает его. Кто думает иначе, тот не в христианской вере живет, а в язычестве, для которого цена человека равна содержимому его кошелька. Христос для того и взошел на Голгофу и дал распять себя, чтобы упразднить это варварское мерило и установить новое, духовное и нравственное. По Христовой мере, то, что составляет вечную ценность человека, не пребывает с богатством и не убывает с бедностью. Но приливы и отливы этой вечной ценности, которая не сходит с телом в могилу, зависит от силы любви человека к заповедям Божьим.
0: Голоса

Радио «Вера». Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением, от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Ранним утром радонежский монах Захария шел по лесу с большой плетеной корзинкой в руках. Радонежскими называли монахов Троицы Сергиевой Лавры по названию села Радонежское, близ которого Лавра была заложена ее основателем, преподобным Сергием. Он решил набрать грибов к обеденной трапезе, чтобы порадовать братьев. Отец Захария очень любил природу. Живя в Лавре, он старался находить время для уединенной молитвы в лесу неподалеку от обители. Вот и сейчас, шагая по извилистой тропинке между сосен и берез, отец Захария прославлял Бога-творца, создавшего эту красоту. Так он и шел. Запела птичка, монах сел на пенек, чтобы порадоваться ее заливистой трели. Подул ветерок, отец Захария остановился, чтобы послушать, как тихо, словно перешептываясь, шелестят деревья и трава. «Господи, как ты велик в своей милости к нам, грешным!» — шептал монах. Время близилось к полудню, когда отец Захария спохватился. Грибов к обеду он так и не набрал. «Господи, помоги мне!» — горячо обратился монах к Богу. Он уже возвращался назад, когда на полпути внезапно решил свернуть на более узкую тропку, ведущую через ельник. Идти по ней предстояло чуть дольше, зато можно было вдоволь налюбоваться густым еловым лесом. Пробираясь меж елок и отводя от лица их длинные лохматые лапы, монах вдруг опустил глаза и увидел целую грибную поляну. Большие, крепкие, отборные белые стояли кружком, словно приглашая отца Захарию в свой веселый хоровод. Чуть поодаль ему встретилась еще одна такая полянка. Монах набрал грибов и успел вернуться вовремя. Милосердный Господь, как малых детей, утешает нас даже в мелочах, говорил старец Захария Радонежский. Будем же всегда прославлять имя Господне, и Он не оставит нас ни в больших, ни в малых наших скорбях.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Ботоногов.
1: Меня часто спрашивают, что такое лихаимство. Это слово сейчас редко употребляется. Рассуждая о лихаимстве, вспомним слова мытаря Закхея из Евангелия от Луки. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Закхей подает пример покаяния всем тем, кто согрешил приобретением материальных благ за счет обирания других людей. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Тихона Задонского о грехе лихоимства. Лихоимство опаснее прочих беззаконий. Блуднику, злобному, пьянице и прочим нужно только отстать от грехов и покаяться, чтобы спастись. А лихоимцу не только нужно отстать от лихоимства, но и похищенное возвратить тому, у кого похитил. Или, если это сделать невозможно, расточить то, что собрал недобрыми средствами, и так покаяться. Иначе ему и каяться невозможно.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма схиархимандрита Илеодора Головоницкого духовной дочери Серафиме. Вторая половина XIX века. Украина. Монастырь Глинская пустынь. Раба Божия Серафима, приступая к ответу на твое письмо, я и спрашиваю на тебя у Господа благословение Его святое и желаю получить тебе свыше крепость на победу врага. Ты спрашиваешь меня в своем письме, как можно приметить в себе вражескую прелесть, замечать, если мы, проходя внимательную жизнь, ставим воной ближнего ниже себя, а себя выше, и хвалимся пред другими без нужды своими подвигами, приписывая оные себе, а не помощи того, без которого не можем творить и ничего же, то это явная прелесть. В чем же заключаются действия прелести? В самочинии и гордости. Что я должна делать, чтобы истребить в себе малейший ее признак? Смиряться, как мрак при виде света от прикосновения солнечных лучей уничтожается в летние часы, так во всякое время прелесть вражеская исчезает от присутствия глубокого смирения, которое, впрочем, приобретается лишь поднятием на себя спасительного иго креста Господня и несение оного.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Герцог Георгий Мекленбург-Стрелицкий с супругой Натальей Федоровной пили чай в беседке своего загородного имения в Вырице. За чаем они обсуждали главную новость. На принадлежащих герцогам вырицких землях специалисты обнаружили песок, лучше которого для производства стекла не было во всей Санкт-Петербургской губернии. Герцогу настоятельно рекомендовали не оставлять этот факт без внимания и серьезно подумать о строительстве стекольного завода. Теперь супруги взвешивали все «за» и «против». С одной стороны, размышлял герцог, дело должно быть очень выгодным, а с другой – он член императорской фамилии, и заниматься коммерцией ему как будто не пристало. Как поступить, что предпринять? Супруга герцога, графиня Наталья Федоровна Карлова, внимательно слушала мужа. Наконец, поставив фарфоровую чашку с блюдцем на стол, она мягко, с улыбкой сказала: «Дорогой, не нужно так терзаться. Если нет возможности сделать выбор из двух вариантов, всегда найдется третий». На следующий день Мекленбург-Стрелицкие объявили о том, что безвозмездно передают тот самый участок земли в Вырице петербургской епархии с тем, чтобы построить на нем церковь во имя апостолов Петра и Павла. Расходы по строительству храма семья герцога полностью брала на себя. Наталья Федоровна Карлова, подсказавшая мужу столь мудрое решение, обладала добрым, сострадательным сердцем верующей христианки. Многих высший свет делал жестокими и циничными, но только не ее. Будучи придворной дамой, императорской фрейлиной, служение людям графиня всегда рассматривала как неотъемлемую часть своей жизни. Может быть, именно эти качества и привлекли к ней внимание молодого герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого. Императорский наследник, он предпочел женитьбу на Наталье своим правам на престол. Происхождение девушки, хоть и благородное, не давало ей права стать принцессой. Наталье Федоровне был пожалован титул графини Карловой. Став супругой герцога, Наталья не спешила погружаться в атмосферу великосветской жизни. Титул и богатство не вскружили голову юной графини. Зато у нее появились новые возможности для благотворительной деятельности. Вместе с родственниками герцога Наталья Федоровна занялась попечительством Еленинского клинического института и Елизаветинской больницы. Герцог и княгиня постоянно проживали в Ораниенбаумском дворце. В Ораниенбауме они финансировали деятельность местной больницы и родильного дома. По предложению и на средства Натальи Федоровны в городе открылся детский приют и ясли для детей работающих мам. В 1904 году началась русско-японская война. Графиня Карлова все свое время посвящала деятельности в поддержку фронта. Она собирала посылки для солдат и занималась их отправкой, трудилась в госпиталях и лазаретах. Один из павильонов своего Ораниенбаумского дворца герцог и графиня переоборудовали под склад для нужд Красного Креста. Заботилась Наталья Федоровна и о солдатах, попавших в плен. В газете «Новое время» графиня опубликовала обращение ко всем россиянам с просьбой присылать книги духовного и нравственного содержания для передачи русским пленным. Было собрано несколько тысяч изданий, которые графиня отправила русским солдатам в Японию. За свою деятельность Наталья Федоровна была награждена Малым крестом ордена Святой Екатерины. Не меньше трудилась графиня и в годы Первой мировой войны. Она заботилась о семьях солдат, ушедших на фронт, разыскивала пропавших без вести, а в своем особняке на Фонтанке открыла военный лазарет, в котором сама ухаживала за ранеными. После страшных революционных событий графиня Карлова, к тому времени уже овдовевшая, эмигрировала за рубеж. В Англии вместе с князем Феликсом Юсуповым она организовала фонд помощи русским беженцам, чем спасла от нищеты и гибели сотни тысяч людей.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило страдать.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик. Например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божией – служители божественной славы, ангелов – начальницы, человеков – наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии – служители божественной славы, ангелов – начальники, людей – наставники». Полезное нам и спросите, и великую милость, как бесплотных архистратиги. Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
2: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Как-то один неверующий молодой человек насмешливо отозвался в присутствии христианина о достоверности Библии. Авторство отдельных ее частей окончательно не установлено. Христианин сказал ему: «Назови мне, пожалуйста, автора таблицы умножения». Молодой человек задумался, а потом признался, что автор ему неизвестен. «Не глупо ли с твоей стороны верить в правильность таблицы умножения и пользоваться ею, если ты не знаешь, кто ее составил?» — спросил христианин. —

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, молитесь любви о нас. Вы, счастливо миновавшие сети приходящей любви, подобной смытому дождем пятну краски на стене. Вы, проповедовавшие, что любовь таинственнее плоти и долговечнее звезд небесных. Любовью понимали вы деревья и камни, зверей в горах и рыб в воде, ибо любовь вскрывает печати всех тайн, и все творения предстают в наготе перед любящим. Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем религиям и покрывали все законы. Великие завоеватели, кто сильнее вас? Великие мудрецы, кто мудрее вас? Редчайшие сокровища, кто малочисленнее вас? Боги, видевшие себя в Боге и Бога в себе, имеющие честь выше ангельской, ибо ангелы ангелами стали без мученичества. Вам молимся и поклоняемся. Молите Богу о нас, чтобы и нам очиститься от призрачной любви, конец которой ненависть. Чтобы и нам увенчать веру нашу и надежду венцом, перед которым меркнет солнце. Чтобы и нам прозреть, познать и возрадоваться радостью ангельской. Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, подобным тому, от которого исходит сияние с тьмой несмешанное. Чтобы и мы открыли в себе Деву Вечную и Привечного Сына Девы, и Духа Голубиня. Мученики любви великой, только страдание ваше меньше любви вашей. Земная любовь несет страдания больше, чем сама любовь. Вы же возлюбили то, что продолжительнее времени и шире пространства. Слыша о страданиях ваших, братья ваши смертные невероятными их мнят. Лишь от того, что за страданиями не способны видеть любви, смысла страданий. О, если бы смогли они проникнуть в любовь вашу, показались бы им безделицей страдания, так же, как ледяной дождь и порывы ветра безделица для матери, спешащей домой к ребенку своему. Тому, у кого есть цель больше мира, мир не причинит вреда. Тому, кто спешит к дому, что обширнее пространства, пространство не помеха. Того, кто стяжал любовь, превосходящую временное, время не поглотит и не раздавит. Сквозь все бури и ураганы ведет любовь избранников своих и влечет за собой. Мученики великой любви, молите Бога о нас».

0: Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние окна. Осенью, чуть только потянет холодком, начинается суета. Выносят из сарая зимние окна. Это вторые застекленные рамы, для которых на окне всегда предусмотрено место. Дом готовится к холоду, к длительной морозной осаде. Окна – самое любимое место для сквозняков. Не углядишь за окнами, не быть в доме теплу. И вот зима. Тихо вечером. В ногах ластится кот. На часах еще, кажется, и день, а темно. И луна одиноко заглядывает в окна, плавая в ледяном океане. Ветер срывает снег с крыши и горстями швыряет в стекла, словно песок сыплется. Поскрипывает дорога под чьими-то ногами. Таинственно и неприютно за стенами. Тепло и сухо в доме, спасающимся от зимы только печным жаром да зимними окнами, стоящими на страже до весны.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника музыкального педагога Елены Надеждиной, дочери солиста Большого театра Сергея Борисоглебского. 1907 год. Москва. Мне кажется, что в раннем детстве, даже в отрочестве, я верила глубоко, сильно. Во всех своих заботах, во всем решительно я обращалась к Богу. Мне доставляло огромное удовольствие молитва, особенно вечерняя. Хорошо помню темную высокую комнату. Я на коленях, около постели. Я никогда не молилась стоя. Сложив на груди руки, я начинала молитву сначала своими словами, потом читала «Отче наш», «Богородица Дева» и другие. Потом наклонялась вся, прижимала голову к полу и начинала молиться опять своими словами. Я даже не молилась, а скорее сосредотачивала свои мысли около Бога. Я беседовала с Ним.
0: Голоса

Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небес.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Захария Радонежский.
1: Радонежский монах Захария, так именовали монахов Троицы Сергиевой Лавры по названию села Радонежское, недалеко от которого преподобный Сергий построил свою лавру, приехал на богомолье в город Саров. После утренней службы в храме он отправился на святой источник преподобного Серафима Саровского. Многие люди, погружаясь в него, получали исцеление от болезней. Отец Захария тоже в последнее время чувствовал себя неважно. Отправляясь в Саров, монах решил непременно искупаться в источнике. И вот теперь в нерешительности стоял на берегу, не зная, как поступить. Вода в ручье оказалась такой холодной. От одной лишь мысли о том, чтобы войти в нее, сводила скулы. «Я ведь старый, больной, простужусь, чего доброго, да и совсем слягу», — думал отец Захария. Сердце его охватили уныние и грусть. «Напрасно, получается, я сюда ехал», — горько вздохнул монах. Присев на большой камень, он стал горячо молиться, прося Бога подсказать, что же ему делать. Другие же, как ни в чем не бывало, заходили в источник, трижды окунались и с радостью на лице выходили на берег. «Да что же я в самом деле маловер такой?» — в сердцах подумал отец Захария. «Господь не оставит, сохранит». С такими словами он решительно вошел в купальню и опустился в воду. Но вопреки ожиданиям монаха, она не обожгла его холодом. Вода показалась отцу Захарии теплым парным молоком. Об этом чудесном случае старец Захария Радонежский, так уважительно называли его в Троице Сергиевой Лавре за глубокую веру и наполненную молитвой жизнь, часто потом вспоминал и говорил: «Унывать не торопитесь, верьте в Господа и милость Его к нам, и Господь будет рядом и не оставит своим попечением».
0: Мудрость Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Захария Радонежский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Когда происходит в нашей жизни что-то неприятное, не стоит сильно огорчаться. Нужно вспомнить в этот момент, что мы призваны к вечной жизни. И что такое любая неприятность по сравнению с вечностью? Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Тихона Задонского о вечном. «Ради того и в мир этот рождаемся, чтобы перейти в вечную жизнь. Не к временной, но к вечной жизни создал нас Бог. Временная жизнь не что иное есть и должна быть, как путь к вечной. И этим путем мы должны идти с немалой осторожностью, ибо много врагов окружают его. Ради того Сын Божий в этот мир пришел, чтобы нам к вечной жизни отворить двери, которые мы грехами нашими затворили, и к Нему показать путь, который мы потеряли».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина-Пустынь. В ответ на вашу просьбу объяснить вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо, и думать о монашестве, скажу. Причин было много. И сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних, и, по-видимому, только случайных. В лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти от сильнейшего приступа холеры, я смотрел на образ Божией Матери, только что привезенный мне монахом с Афона, я ничего этого предвидеть еще не мог. Я думал в ту минуту даже не о спасении души. Я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти. Я вдруг в одну минуту поверил в существование и в могущество этой Божией Матери. Поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Матерь Божия, рано, рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени грешную жизнь. Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи». Через 2 часа я был здоров. Все прошло еще прежде, чем явился доктор. Через 3 дня я был на Афоне. Постригаться немедленно меня отговорили старцы. Но православным я стал очень скоро под их руководством. К русской и эстетической любви моей к церкви надо прибавить еще то, чего недоставало для исповедания даже середы и пятницы. Страха греха, страха наказания, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха духовного нужно было моей гордости пережить всего только 2 часа физического ужаса. Я смирился после этого и понял сразу ту высшую телеологию случайностей, о которой говорил. Физический страх прошел, а духовный остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отказаться уже не могу. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В середине XIX века в Москве и Петербурге в большом ходу была поговорка «жить на шереметьевский счет». Добрая слава о графе Дмитрии Шереметьеве бежала впереди него. Разговоры об огромных пожертвованиях благотворителя не утихали. Говорили, что Шереметьев урезал расходы на свою личную жизнь, лишь бы больше отдавать тем, кто нуждался. И это была чистая правда. Он родился в семье, приближенной к императорскому двору. В 6 лет остался сиротой. Вдовствующая императрица Мария Федоровна взяла на себя опеку над маленьким графом и дала ему прекрасное образование. Дмитрий Николаевич преуспел на службе, сначала военной, а потом и гражданской. Очень состоятельный человек, в наследство от отца он получил не только земли и деньги, но и московский, странно приимный дом с бесплатной больницей для нищих и бездомных. Со смерти Шереметьева-старшего прошло уже много лет, но средств на содержание богоугодного заведения, оговоренных при его открытии, хватало. Тем не менее, Дмитрий Николаевич решил расширить деятельность богадельни и больницы, повысить жалование служащим и увеличить размеры пособий. Граф заявил: «Имею желание не только охранять во всей неприкосновенности памятник человеколюбия, родителям воздвигнутый, но и усугубить благотворительность заведения сего на пользу общую». Шереметьев стал перечислять странноприимному дому внушительные средства. Так началась благотворительная деятельность графа, которая год от года только росла. Дмитрий Николаевич не любил роскоши. В своем петербургском дворце облюбовал себе всего одну комнату на верхнем этаже. Мебель там стояла самая простая. Единственным предметом, сделанным из красного дерева, был киот с образами. Граф, выходя из дома по делам, почти никогда не садился в карету, предпочитал ходить пешком. И всегда брал с собой деньги для раздачи бедным. Вообще же, больше всего Шереметьев любил помогать анонимно. Он был крупнейшим тайным благотворителем мужского монастыря Сергиева пустынь. Многие храмы, обители, приюты Москвы и Петербурга жили, полагаясь на материальную поддержку Шереметьева. Столичный университет удостоил Дмитрия Николаевича звания почетного члена за постоянную помощь. Благотворитель опекал еще и несколько петербургских гимназий. Сын Дмитрия Николаевича вспоминал, что отцу было трудно появляться на улицах. Его стерегли на углах и перекрестках, подходили с различными просьбами. Но находились люди, которые обвиняли графа в сумасшествии из-за его бесконечной доброты и щедрости. Шереметьев действительно не любил отказывать. Его московский дом на Воздвиженке превратился в дом бесплатных квартир, где жили бедные служащие, одинокие старики, артисты и художники. О людях искусства Шереметьев заботился особо. Прекрасный знаток музыки, он больше полувека содержал хоровую капеллу, которая славилась на весь Петербург. В Москве открыл первую в России бесплатную музыкальную школу. Залы его фонтанного дома в городе на Неве то и дело превращались в мастерские для живописцев, и знаменитых, и никому неизвестных. К примеру, портрет Пушкина художником Орестом Кипренским был написан именно в интерьере Шереметьевского дворца. Граф не прекращал заниматься благотворительностью до конца своих дней. 12 сентября 1871 года Шереметьев умер в своем подмосковном имении Кусково. Крестьяне на руках несли гроб с телом любимого барина до вокзала в Москве. Похоронили благотворителя в Петербурге на кладбище Александра Невской лавры. А странноприимный дом и больница при нем долго еще продолжали помогать бедным. В клинике лечилось 50 тысяч человек в год – Десятки тысяч неимущих получали пособия и пенсии, невесты приданное, в богадельне проживало до 170 престарелых. И дом этот не только сохранился до наших дней, но и продолжает спасать людей. Сейчас в нем располагается одно из зданий Института скорой помощи имени Склифосовского.
0: Имена милосердия.

0: Вот моя молитва, благодарность, вот моя молитва.
1: Радио «Вера». После великого подвига смятая сила. После горячего проблеска веры сомнения. После напрасных последних усилий могила. Вечная память и вечное в мире забвение. Жить нелегко. В жизни вечно есть что-то грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасения от зол и страдания, в лоне того, кто во веки веков настоящее. Яков Полонский.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В сентябре Жене исполнится 7 лет, и она впервые переступит порог школы. Этого дня девочка ждет с нетерпением, а пока играет в школу со старшей сестрой Кирой. Читает, считает и пишет печатными буквами. Женя мечтает о красивом рюкзаке, новых тетрадях, цветных карандашах и пенале. Но для ее многодетной семьи подготовка к учебному году – задача не из простых. Мама Жени одна воспитывает 8 детей, поэтому каждая покупка требует тщательного планирования. Семья Жени – одна из тех, кого поддерживает благотворительный фонд «Ясное дело». В преддверии нового учебного года он помогает ребятам из многодетных и малоимущих семей. Покупает канцелярские товары, портфели, школьную форму и обувь. В этом году к 1 сентября фонд проводит акцию «Школа для каждого ребенка». В рамках проекта помощь получит 300 школьников из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них получит рюкзак, наполненный необходимыми школьными принадлежностями. Чтобы как можно больше ребят чувствовали себя уверенно в первый день учебы, поддержите акцию «Школа для каждого ребенка» на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.